Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: чайник.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

0: 95, Москва, 94.8 FM.
1: На машине с надписью «Made in FRG» по полю, по полюшку едет.

0: 33!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают

детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
3: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего, сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту, как тебе мне

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: меня пойми. Так легко влюбиться можно, не узнав любви. Так легко влюбиться можно, не узнав любви. Так легко влюбиться можно, не узнав любви.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Масляной Москве былые дни пекли плиты.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

вечерка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдали.

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верст 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку...

рюкзаки. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой!

хочу. Я так давно...

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Имена поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

породены. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

провожает ее на кладбище. Нет у нее ни друзей, ни родных. Несколько только оборванных нищих, а пара гнедых, пара гнедых.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили.
2: Те, кто такого себе не пошили, их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб котыша еле-еле
2: гости на этот костюмчик летели.
1: Чтобы невеста, сомлев от пошива,
2: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Театральная.
9: Марин, ну куда ты опять собралась?
10: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
11: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
9: Рассказываем по пятницам после 12.
11: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание!

тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не пел. Виновата капель. Ах, чудеса, чудеса.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: чтобы их дарить.
1: Для чего нужны мечты?
0: Интереснее жить.
2: Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть?

по воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь.

дело любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором

0: хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам синьоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дер, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла капрала, если капрала переживу.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Нам есть что вспомнить. Родные песни.

счастлив я вполне, но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанета, Жоржета. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта. Мриетта.
2: Говорит Москва, поющее сердце стоит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух дронов, летевших к Москве. БПЛА были нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в Жуковском. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможные корректировки в расписании рейсов предупредили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Губернатор Севастополя сообщил о ранении двух человек при атаке БПЛА. Еще двое жителей получили незначительные травмы, от госпитализации они отказались. Из-за попадания беспилотников в подъезд дома началось возгорание квартиры на пятом этаже. На месте работают пожарные спасатели, людей эвакуируют, отметил Михаил Развожаев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что фрагменты сбитого дрона упали на территории отеля. Возникшее небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами. Пострадавших нет, отметил губернатор. Дональд Трамп лично направил главу ЦРУ в поездку в Москву. Миссия Джона Рэдклиффа была настолько деликатной, что некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не знали о ней заранее. Данные опубликовала газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Представители военного руководства США и доверенные помощники американского лидера, которых обычно информируют о таких событиях, оставались в неведении о послании, которое Рэдклифф должен был доставить Кремлю. Европейские чиновники были вынуждены искать информацию о его визите уже после поездки руководителя Центрального разведывательного управления в российскую столицу. Рэдклифф прилетал в Москву 25 августа. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал, что обсудил с ним вопросы, которые находятся в компетенции разведывательных служб. В Росстате рассказали о калорийности суточного рациона жителей страны. Энергетическая ценность в 2025 году в среднем составила около 2550 калорий на потребителя. В среднем на человека приходится 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров, 82 грамма белков. Данные приведены в отчете Федеральной службы государственной статистики, передают РИА Новости. За год энергетическая ценность рациона почти не изменилась. В 2024-м она была на 16 килокалорий больше. Наибольший калорийный рацион у жителей Чечни по итогам прошлого года он составил более 3800 килокалорий в сутки в среднем на человека. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 77 копеек, доллар – 85 рублей 95 копеек, евро – 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно, ветер северо-западный – около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Днем

0: Синоптики обещают небольшой дождь, 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва», 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Время начинать движение.
8: Мотор.
7: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ребята, пятница, 28 августа, финальная пятница лета. Этим летом пятниц больше не будет. Не будет пятниц, не будет вот этих ожиданий всех летних, не будет предвкушений, не будет надежд, не будет... Да, но будет бабье лето, потом бабья осень, бабья зима, бабья весна и снова лето настоящее. В офисе Санта-Анны окна нараспашку, ибо 26 на улице. Наконец-то завтра в отпуск улетаю в Лондон. Лондон, Брайтон, Милан, Сардини, Бостон, Нью-Йорк. А, это такое путешествие. Брайтон, ага, ну ладно. ловить на разных часовых поясах. Товарищи, всем хороших выходных. И вам, мигрант. Смотрите, он превращается в настоящего мигранта, он начинает мигрировать. Наконец-то. Наконец-то у человека форма, форма заявленная, и содержание соответствуют друг другу. Мигрант. Давайте. Покажите им там, в Лондоне. На Роснефти подзарядил по ходу бензин. Есть много почти везде. Александр Владимирович, давайте утренняя перекличка. Быстро, где вы заправились, где вы зарядились. Да, кстати, мигрант, мы ждем от вас отчетов из всех этих мест, что у них там с топливом. Как они там загнивают? Как они там иссыхают без нашей нефтюшки? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
8: Роман, доброе утро, работник транспорта.
9: Доброе.
8: Ну, хотелось бы начать с того, то, что как-то вчера, ближе к вечеру, по поводу аварии, я думал, 3 аварии, нет, 2, на Каховке и на Декабристах. Прям такие жесткие аварии. Там со скорыми, со всеми делами. И второе, я вот недавно увидел, я любитель универсалов, Лада Искра. Вот вчера попал, сегодня второй раз попалась.
9: Красивая.
8: Прям она вроде такая чуть-чуть, ну, сзади. Ну, как всегда, первостепенно, необычно. Ну, вроде ничего, прикольненько она сзади такое-то. Она, я так понял, чуть-чуть поменьше, чем этот.
9: Веста. Но побольше, чем Веста, Гранта. Да, да, да. Она между Гранта и Вестой как раз втискивается сюда.
8: Ну, так, ничего,
9: кто в двух авариях, напомните, я знаю, что один Мерседес сбил пешехода, вылетел, перевернулся, а вторая... Кто там?
8: Вторая, это что-то Зюзина, Каховка, или это где-то то ли Зюзина, то ли Каховка, там к вечеру скорая, читал в новостях, водитель убежал.
9: Ну, это как раз и был Мерседес, да, он перевернулся, пешеходов там позбивал.
8: А, это он и был, да?
9: Да.
8: И второй еще у нас на Декабристах, там вместе с женщиной за рулем такси, и плюс рядом мотоциклист. Не знаю, как там они тоже часа три, наверное, разбирались. Как-то странно. Сначала никого не было. Ну, это таксист, таксистная машина, и женщины не было. Потом через часа два то ли они нашли, то ли для эксперимента поставили такси, и там уже ходили, измеряли. Тоже непонятно.
9: А утром еще на Кутузе гелик забодал таксиста. Я смотрю, что мерседесовцы что-то стали, отвязались.
8: А нечего брать немцев.
9: Правильно.
8: Немцы, они люди такие.
9: Правильно. И автомобили у них такие. Спасибо большое, работник транспорта. Мерседесовцы, что характерно, озверели. Посмотрите. Вчера, значит, это я уже после моторов вышел, увидел видео и запостил. Вот я вам его сейчас показываю в режиме реального времени. И здесь нам, конечно, нужна была бы экспертиза профессионалов, хотя там профессионалы уже все сделали, всю экспертизу, я думаю. Но мнения разделились неоднозначно, но больше всего меня впечатлило то, какой низкий коэффициент сцепления у боков гелика Гелендвагена. Вы видели? Какой низкий. Он как будто бы тефлоновый. Он как будто бы по льду едет по асфальту на боку, когда лежит. «Царствуй, лёжа на боку!» Это про него. «Кукареку, кукареку!» Про петуха. Ну, в смысле, золотого петушка. Я не хотел обижать водителя «Мерседеса», тем более мы не знаем, кто это. Может, достойный человек, профессор, какой-нибудь преподаватель, и дал путевку в жизнь колоссальному количеству людей. И то, что с ним произошло, нелепая случайность, вот это все. Но это случилось на развилке Драгомиловской. Сколько людей побилось вообще на этой развилке? Какое место проклятое? Я считаю, что нам Кутузу, Можайку, Кутузу нужно как-то окроплять время от времени. Ну, что-то как-то, какой-то заговор делать против злых духов, еще чего-то. Ну, потому что там бьется людей просто караул. Вот это произошло утром. Это произошло утром, знаете, во сколько? Сейчас я вам скажу, где тут у меня время. 26.08.27.17. В 7 часов 17 минут. Ну, то есть движения вообще никакого нет. По пальцам можно пересчитать автомобили в том направлении, тем более в область. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. По пальцам двух рук, если вы шестипал, можно пересчитать автомобили, которые едут на всем протяжении поля зрения этой камеры. Понимаете? Ну, то есть, ну, пусто между машинами, расстояние гигантские. И это лишний раз подтверждает мою теорию о том, что пробки, только пробки удерживают нас от падения в демографическую яму и от потери колоссального количества людей. Потому что каждый раз, когда на дороге свободно, и вы можете разогнаться, находится каждый раз какой-то гений, который именно это и делает, но при этом он не обладает никакими сколько-нибудь заметными навыками управления автомобилем, может, и пьяные к тому же еще. И он бьется все время, этот элемент. Все время он что-то чудит на пустой дороге, на ровной. Почему? Потому что мчится куда-то все время. Я вам сейчас показываю это видео. Его можно увидеть везде, в департаменте транспорта, о чем свидетельствуют водяные знаки на видео. Его можно увидеть в телеграм-канале «Глаз народа». Он для этого и создан был, для того, чтобы... ну, немножко расширил я спектр возможностей от только исключительно видео от пользователей, с регистраторов, да вообще видео, которое показывает нам, какими нелепостями зачастую люди занимаются на дорогах и к чему это приводит. В конечном итоге цель создания телеграм-канала «Глаз народа» именно в этом. В том, чтобы показывать нам, как мы выглядим, как наше ерзание, как наш идиотизм, как наша дурость выглядит со стороны и к чему она приводит. И чтобы в следующий раз, когда вдруг внутри демон какой-то скажет: «Давай нажмем, давай, давай, по встречке, давай его, давай!» А вы так вот, оп, такое я уже видел в «Глазе народа». Да, не будем. И все, и не будете. Собственно, там можно увидеть Щукины все. Я перепустил из «Глаза народа» туда, потому что... там побольше людей, чтобы побольше увидели. В общем, везде можно посмотреть. Щукины все, «Глаз народа», департамент транспорта. Ну, там полистать придется. Значит, вот полностью мы... сначала полное видео. Вот он, видите, мчится. И жах, трах, тарарах, тах, тах. И поехал Мерседес. Поехал на бочине на своей. Поехал. Он, знаете, он мне напоминает камень в керлинге. Как керлингисты бросают камень, так по льду. Помните, такая игра из керлинга? Вот. И еще со швабрами специальными едут люди по льду тоже. Подчищают лед, чтобы он в какую-то сторону повернул или дальше проехал, или не дальше проехал. Вот так. Аккуратненько проезжает между световой рекламой. Такое панно большое, красивое. Столбом уличного освещения. То есть так, чтобы не нанести ущерб городской инфраструктуре электрической, потом не платить за это. Аккуратненько так проезжает это все. Но после ДТП он проехал, ну так, по моим ощущениям, метров 150, может, 200. Видите, он такой... Оп. И проехал. Честно говоря, я бы вот там в новости значилось, что Гелендваген, а я вот так смотрю на автомобиль, и я бы сказал, что может гелик, а может... какой-то китаец, потому что сверху так это что-то на гелик это не похоже. Похоже больше на какого-то китайца. Но неважно. Но мы называем его геликом и все. Как некоторые люди называют все кроссоверы, внедорожники джипами. Да, просто джип это был. Вот, значит, давайте разберем эту ситуацию, посмотрим на нее детально. Одно можно сказать смело, что человек этого гелика едет заметно быстрее потока, потому что он врывается в кадр, обходя всех по крайней правой полосе. Таксист в этот момент ехал по средней полосе, совсем средней. У него три полосы слева, три полосы справа. Раз, два, три. Да. Он включил поворотник, мы это видим. У него прям мигает поворотник и перестраивается вправо, в третий ряд. А гелик в это время из самых правых, да, вот там выделенка есть, а он ехал. Мчался, вот он врывается. И он тоже перестраивается в тот же ряд, в который перестраивается таксист. Причем делают они это примерно одинаково. В тот момент, когда водитель такси начал маневр совершать, ну, я бы так сказал, что... этот гелик все еще находился где-то в междуряде, то есть он не занял ряд. У них такое совместное перемещение, у одного вправо, у другого влево. Но разница скоростей такова, во-первых. Во-вторых, водитель такси мог и не видеть этот гелик, он мог попасть в мертвую зону, потому что, ну, его бросало из ряда в ряд, и он в какой-то момент его, ну, не видно было, и скорость причем высокая. А водителя такси, ну, автомобиль такси, должно было быть очень хорошо видно этому гелику. И поворотник должно было хорошо видно. И в результате таксист уже полностью занимает свой ряд, едет уже в нем. И сзади в него влетает этот самый гелик. Удар приходится по касательной правой частью колесом гелика. Видите, фара не разбита. Фара продолжает гореть после того, как он уже подлетает в воздух. Соответственно, он ударил не передом, а уже как-то колесом. Вот. Бьет как шар в бильярде этот автомобиль такси. Автомобиль такси исполняет разворот, то есть маневр напоминает то, что делают полицейские, когда сбивают автомобиль с курса. Нужно ударить в заднюю часть. Аккуратненько все это было сделано. Но нужно ударить так, чтобы самому не перевернуться. Гелик этого не смог. Короче, все, его разворачивает, этот Гелендваген продолжает сунуться. Но меня в этот момент еще и таксист впечатлил. Посмотрите на такси, я отдельно вырезал фрагмент с такси, вот он доехал, этот гелик. Таксист, значит, его разворачивает, за ним едет еще какой-то минивэн, который пытается уйти от столкновения, перестраиваясь резко влево, уходя от крутящегося перед ним автомобиля такси. Судя по моменту, по импульсу разворота, автомобиль такси должно было крутануть еще раз. То есть его должно было занести и поставить поперек ряда, и тогда тот, кто едет сзади него, мог в него въехать, этот минивэн. Но очень умело таксист парирует разворот и такой раз возвращает резко автомобиль четко и ставит его прямо, ну, как бы параллельно движению по полосе. А? Еще раз посмотрите на него. Жух, прямо видно, как он отруливает. Если только, это не работа электронных ассистентов автомобилей, потому что сейчас автомобили оборудованы системами, предотвращающими повторное столкновение, система, предотвращающая вылет на встречку после удара сзади, к примеру, то есть, чтобы автомобиль оставал, то есть система, которая стабилизирует автомобили, фиксирует их в своем ряду без разворотов и парируя эти развороты самостоятельно, без участия водителя. Но выглядит это настолько механистично, что, возможно, это даже и система сработала. Вот что такое, смотрите, как раз, он такой чик, и остановился. Аварийка включилась тоже автоматически, конечно. В таких условиях, когда тебя крутят по дороге, никто не сможет дотянуться до кнопки аварийки, никто даже не вспомнит, где она находится. Соответственно, все это автоматически. Оп, и остановился. Все, то есть повторных столкновений не произошло. Все, это вот, пожалуйста, Мерседес на Кутузе утром. Гелик видел, как его... видел, как его грузили... А, в смысле, Фома 73 пишет, что это гелик. Видел, как его грузили, у него колеса были сложены, передний мост. Ну, в общем, там все выворотило. Гелик не виноват. Александр Владимирович пишет. Ну что, не видно, гелик не виноват вообще. Рафик не виноват. Эти сами куда смотрят таксисты? Бензин на Роснефти есть только 2-й, 100-й. В Строгино, на МКАД, а в Липецке бензина почти не бывает уже месяц. Очередь по 5 часов. И не всем хватает, даже если достоять. Костя из Митина сообщает. Это плохо. Он с поворотом уже 2 минуты едет, пишет Фома 73-й. Наверное, про таксиста. Заправился на Роснефтиново, Рязанка, 15 минут. Все есть. Что есть? Все. Женщины, блэкджек и вот это все. Все есть на этой заправке вообще. Алекс Хьюстон, доброе утро, Вась Куролесов. Приветствую. Наконец-то пятница пришла. У меня завтра предстоит. Завтра предстоит, Виктор Пурич делится с нами. В деревне выкопать картошку. 100% зарядка спортивной беседы. А, выкопать. Ну, окей. Вот у нас житуха. То закапывай картошку, то выкапывай картошку. Да? Вот. А потом заходишь в магаз, смотришь на нее, а она вся такая беспардонно лежит и глазиками своими на тебя смотрит и говорит: «Ну как спина твоя, а? А меня можно просто вот смотри как взять, в пакет набрать и купить, и все, без вот этих мучений». Вот это вот драма нашего, нашей с вами современности. Я слушаю. Доброе утро, да, здравствуйте.
10: Доброе утро, Роман.
9: Доброе.
10: Вот, согласен с Костей из Митина. Вот на самом деле южные направления какое-то прям по бензину очень плохое. Вот,
9: все, а, все выпивают, ну, туристы. Все туристы ерзающие, все выпивают. Все за,
10: наверное,
9: все
10: я вчера вторую машину, позавчера, ну, рабочую заправлял. Вчера уже, ну, парадно-выездную. Ну, и опять два часа на Роснефти стоял. Вот, заметил забавно, так заправщики носятся между рядами. Ну, я так спросил, говорю: что ты все выглядываешь? Он говорит: да я смотрю, чтобы канистры мне тут не доставали, блин.
9: А, и, а не то, что он сделает им, начнет.
10: Он сказал, что прям сразу сообщаю на кассу, и блокировка, все, из очереди.
9: Правильно.
10: Правильно. Выбрасывает. И еще негативный момент для заправщиков, они без чаевых остались, потому что народ, ну сейчас же предоплата.
9: Предоплата, никто и, да, все нет.
10: Да.
9: И все, ну да, есть такое, есть такое. И все такие, и все напряженные, каждый пытается быстренько-быстренько сесть и уехать. И так. Я тоже вчера заправлялся, но как заправлялся? Ну, заправлялся, заправил, долил немножко, хотя мог не делать этого, но у этого есть объяснение. И с этим объяснением я вас обязательно познакомлю. Но прежде я бы хотел познакомить нас всех с пилюлей. Правильно? Правильно. Потому что ведь мы просыпаемся и опилюливаемся. Это традиция. И тем более, что у нас с вами наступает последняя пятница лета. Последняя пятница уходящего лета в этих моторах звучит.

Spring играет. Spring of... Of Spring. Вы что? Ну как ты можешь не шазамиться? Должно шазамиться.

0: моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров указал на работу спецслужб России и США в тишине. В этом нет ничего необычного, как и во всем мире. Ведомства взаимодействуют между собой, отметил глава МИДа. Так министр прокомментировал РБК визит главы ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву 25 августа. Лавров подчеркнул, что Российская Федерация не ставила перед Соединенными Штатами никаких ультиматумов, связанных с их участием в ударах Украины по российской территории. Однако этот вопрос регулярно поднимается в двусторонних контактах Москвы и Вашингтона. У берегов Румынии после удара загорелось и затонуло торговое судно. Инцидент зафиксировали в Черном море в 20 милях от поселения Сфинту-Георги. Данные опубликовали местные СМИ со ссылкой на президента страны Никушора Дана. По судну был нанесен удар, и оно, похоже, затонуло. Пока мы не знаем, кто и почему это сделал. Будет проведено расследование. Не стоит делать предположения, сказал глава государства. Уточняется, что все 12 членов экипажа были спасены, один моряк получил травмы. СМИ сообщили об освобождении из СИЗО миллиардера Ильи Трабера из-за ухудшения здоровья. 75-летний предприниматель, отпущенный из следственного изолятора Лефортово, и направляется в Санкт-Петербург. По данным Фонтанки и портала 47news.ru, обвинение Страбера в убийстве депутата Сергея Петрова в Ленинградской области в 2020 году не сняты. Вместе с бизнесменом по делу проходит его деловой партнер Владимир Даниленко и два предполагаемых исполнителя. Как следует из материалов, дело было возбуждено на основании показаний водителя. Защита Даниленко заявляла в суде, что он оговорил фигурантов из мести. В «Автостате» спрогнозировали объем продаж легковых автомобилей по итогам 2026-го. За 12 месяцев может быть реализовано не менее 1 300 000 единиц, что соответствует показателям прошлого года, отметил директор аналитического агентства Сергей Целиков. Сейчас появился фактор топлива, и он постепенно начинает влиять на рынок. Люди откладывают покупку машин. Поэтому, скорее всего, мы выйдем на 1 300 000, сказал он в комментарии ТАСС. По словам Целикова, вторичный рынок в этом году также покажет динамику, сопоставимую с 2025 годом. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь, 18-20, вечером до плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Говорит Москва» 94,8.
10: Моторы.
11: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Фома 73-й, 50 ему стукнуло, говорит.
12: Лет 5-7 уже здесь с моторами.
11: Да, а если бы не был с моторами, было бы 60 сейчас. Потому что прослушивание моторов замедляет течение возраста в два раза. Вот, и если... ну, нет, 55 было бы. Потому что если 5 лет здесь, то 45, а так было бы 55. Ну, хотя это зависит от физиологии. А может, и 60 уже было бы, если бы не слушал моторы. Вот оно как, видите, а вы говорите... Финики, финики. Я слушаю вас. Доброе утро, здравствуйте.
13: Доброе утро, Роман. Всем
11: да,
13: доброе утро.
11: Приветствую.
13: Кого-то с днем рождения.
11: Да, вот, вот абсолютно.
13: Вы знаете, ни в коем случае не хочется никого не учить, ни тем более не злорадствовать. Но лишний раз хочу подчеркнуть, переоценен Пономарев. Переоцененность Гелендвагена как гражданского автомобиля, его стоимость, его дороговизну,
11: да,
13: его неустойчивость на дороге, его
11: да,
13: не очень хорошая управляемость. И вспомнить еще, ну, не то чтобы как перевернулся в 90-е годы, кортежный Гелендваген перевернулся.
11: Да.
13: Помните. В общем, переоцененный автомобиль, очень сильно переоцененный.
11: Вообще-то, ну, по-хорошему, вообще-то, это внедорожник. Это как вот этот аналог у нас есть, он называется УАЗ Патриот. Вот. Это УАЗ Патриот. И они такими и были. Это армейский внедорожник изначально. А потом уже, спасибо большое, потом уже, когда Хаммонд поездил в нем в рамках Топ-Гира и рассказал, что как это прямо вот, ну вообще, что он и весь внедорожный, и что по карьеру он на нем гоняет, и что вот так он может, и сяк он может, но при этом он Мерседес, и ты по городу едешь, и ты такой король, и ты такой высоко в нем, все... Ну и, конечно, после этого понеслось. Все, зазнались они после этого все. И в результате вот, вот что мы видим с этими геликами. Хотя на самом деле действительно это инструмент. Вот это его... У меня под окнами постоянно хрипят, рычат, плюются. Это вот V8, трубы сбоку какие-то выведены. Харкает, он же... хрипит, что-то делает. АМГ 63. Зачем? Ну, зачем? К примеру, вот у нас вот был бы сейчас вот Патриот. АМГ какой-нибудь аналог наш. 60 V8 туда. Для чего? Это большой, тяжелый, рамный, с кучей неподрессоренных масс внедорожник, задача которого что-нибудь преодолевать. Вы дверь закрывали Гелендвагена когда-нибудь? То есть вы знаете, что дверь закрывается трижды. Это такая традиция. Либо трижды, либо ты однажды понимаешь, с какой невероятной мощью ты должен хряпнуть этой дверью, чтобы она закрылась. Она же тупо не закрывается, эта дверь. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
10: Доброе утро, Роман. Да. Так, ну, вы знаете, я вот насчет Гелендвагена хотел сказать, что мне кажется, что, ну, как бы вот современный этап его популярности, да, привили в том числе разного рода блогеры, которые, ну, массово скупали его, знаете как, они давали интервью там всяким иноагентам и рассказывали, что вот у них там Гелендваген, да. И что это круто.
11: То есть он превратился в аксессуар, который не имеет физические параметры и качества его фактически не имеют отношение к его привлекательности потребительской. Его покупают не для этого.
10: 100%.
11: Его покупают как статусную вещь просто.
10: Да, но это как сумка там Биркин, понимаете?
11: Да.
10: Можно купить там 1000 сумок там, за эти деньги из натуральной кожи.
11: Да.
10: А можно купить Биркин и сказать, вот у меня типа, ну, есть деньги на Биркин.
11: Ну, и люди вокруг типа будут сразу увидеть это, понимать. Ну, это человек, который вот это все. Вот мы живем в этом обществе, понимаете? В обществе брендизма. Брендизма. То есть, когда не имеет значения, ну, с какого-то, на каком-то уровне, значение прекращает иметь фактическое содержание вещи. Нужна форма. Вот, ну, вот увидели такой опознаватель свой-чужой. Ну, честно говоря, я, если бы нужно было опознаваться свой-чужой, что-нибудь, ну, правда, но за эти деньги, что за 50 миллионов вы покупаете... Вот вы готовы заплатить 50 миллионов за этот гелик. Ну, елки, ну купите вы Lamborghini Urus. Ну, чего вы как дети в самом деле? Вы получите офигенно управляемый спорткар. Совершенно офигенно управляемый. Вы получите просторный, комфортный автомобиль для четырех точно совершенно, потому что сзади в нем места очень много. Я сижу там, ну, прям супер просторно. Это Lamborghini, а не какой-то там Mercedes. Это Lamborghini. Вы получите внедорожник, потому что полный привод, ну, полностью все, это ваговская платформа. Что там еще вы получите? Он по-настоящему едет. Так что никакому гелику не снилось. Вы свой АМГ, если будете разгонять выше 100 км в час, то вам желательно ехать все время по прямой. И даже не перестраиваться из ряда в ряд, потому что перестроение на высокой скорости из ряда в ряд мы увидели вчера утром. Человек не влетал ни в какие повороты, не проходил никакие связки. Он тупо перестраивался на высокой скорости. И этого было достаточно, чтобы он потерял возможность резко маневрировать и резко реагировать на ситуацию. Все, трах, бах, перевернулся, улетел. Вот это вам гелик, пожалуйста. Урус стоит тех же денег. Но дает гораздо больше и с точки зрения представительности, и с точки зрения премиальности, и с точки зрения ходовых качеств и всего остального. Понимаете, но нет, они будут вот. Первый раз за 2 недели во всех 4 заправках до работы был весь бензин и не было очередей, пишет Влад. Правда, потом он проснулся. Вот, и... Да нет, ну так и было все, видите. Я говорю, что на спад пошла волна вторая. Слушаю вас, доброе утро,
14: Роман,
11: здравствуйте.
14: Да.
11: Мы здесь говняем гелик, давайте придумывать.
14: Такая на Новой Риге, сейчас вот проезжал, в сторону области, сильная пробка. Там перевернулась легковушка с прицепом, и так как-то на карте не сильно нарисовано. Вот я только сейчас, она закончилась, эта пробка, и так прилично, вот. Поэтому
11: это в область авария, в область.
14: Да, в область, да, Рига стоит в область, довольно так прилично. Вот это Петрово Дальнее, там съезд, и
11: да,
14: вот
11: прямо
14: сторону,
11: на съезде,
14: так что...
11: Я вижу.
14: Да, будьте добры, объезжайте, да.
11: А что?
14: Сегодня забралась удачно, быстро, все хорошо.
11: Грибы рассыпал дачник этот, он, наверное, полный прицеп грибов вез.
14: Не знаю, не дачник, то ли что-то вез он, мне кажется, что-то не тот цвет, как-то так вот, все там какие-то мешки. Ну, про пробку так все закрыто довольно-таки прилично. Просто.
11: Да. Вот у меня, спасибо большое, забыл просто, что у него прицеп. Просто забыл, и все. И начал ехать так, как будто прицепа нет. Вот Пашка Федоров вот так вот машину повредил. Тестовый. Не буду говорить. Надо говорить не так, не Пашка Федор. Один мой друг, не буду говорить имя, повредил вот так автомобиль, потому что ездил с прицепом. Вот, и в какой-то момент уже потом вечером приехал и уставший такой все это, и начал парковаться, совершенно забыв о том, что у него прицеп есть. И все. И, ну, до характерного звука. Потом понял, что это был прицеп. Вот. Я так вчера чуть не уехал с зарядочным пистолетом электрозарядки. Ну, вовремя одумался. Потому что даже процесс зарядки электрический и бензиновый, он немножко по-разному. Здесь ты сам всем управляешь, сам вставляешь, сам в приложение выбираешь, все это делаешь. Запускаешь, отключаешь. Я сидел в автомобиле в это время. Ну, снял небольшой обзорчик, так, чтобы это все сегодня выложу. И потом еще что-то заморочил. Потом кто-то позвонил, с кем-то поговорил. Потом проложил маршрут, куда ехать. И все это сделал такой... Ну и как бы и все, и ты уже, ну ты сидишь в своем автомобиле, все у тебя нормально, ты не на заправочной станции, не на АЗС, где вокруг все как бы, да, показывает тебе, что где ты. Просто на уличной парковке, только на тротуаре там стоит эта станция зарядная, а из зарядного порта у тебя торчит пистолет. Вот, и как бы и все. Но вообще это улица обычная. Это уже такое прям вот такое движение делаю почти, что включить передачу и выехать. И, конечно, я бы посмотрел влево, увидел бы, что у меня там открыт люк этот, все. Но я к этому моменту начал бы движение уже. Обычно ты же как, ты включаешь, начинаешь движение, смотришь в зеркало, никого там нет. А, ну, даже, ну, проехал бы хотя бы 10-15 сантиметров, и это я бы уже там вырвал все. Потому что так в натяжку висела эта штука. Вот, забываешь. Ну, какие-то, ну, просто вот отвлек внимание, и все. И уже дальше ты перешел в режим автоматизма, а в режиме автоматизма такого можно наделать. Я думаю, что чувак этот на Новой Риге просто забыл, что он с прицепом. И начал там вести себя, как обычно вы там ведете себя на Новой Риге. И резко заправочные колонки перестали перегреваться. Александр Владимирович пишет. Да, ну, если людей меньше на заправках, так они и меньше перегреваются. Тут же штука в чем? Штука в том, что когда бензина больше, он появляется на большем количестве заправок. На большем количестве. Соответственно, перераспределяется количество людей между большим количеством заправок. И вы видите сейчас, вы же едете и видите, что нет людей или мало людей на заправке. Ну, значит, они работают не на всю катушку эти насосы, и они не перегреваются. Это абсолютно нормально, между прочим. Трехосный гелик — это вообще апопеоз, Григорий СПВ пишет. Не, ну вот трехосный еще можно понять, потому что он, конечно, вот он уже действительно некое архитектурное решение, которое исключительно создавалось для образа. То есть это уже даже не автомобиль в широком смысле слова, это другое транспортное средство. Вот. И там трехосный — это бог бы с ним. Ну и такой, не кажется, себе позволит. Сколько он там? 100 миллионов, наверное, стоит. 80. Вот. А вот эти АМГшные хрипуны, это я точно не понимаю. Точно. В то время, когда есть Lamborghini, Урус. В то время, когда есть... что там еще есть? Феррари Пьюго Санже. Это в том случае, если, ну, если по какой-то причине вы китаефоб. Или ваша тусовочка такова, что она не поймет, что у вас китайский автомобиль. Хотя на самом деле сейчас уже и тусовочки, где... Ну, простите, но мне кажется, что осталась только одна. Это по какой-то причине либо ты, либо у тебя в тусовке есть люди с Кавказа. Я никого не хочу обидеть сейчас, и заранее... Можно я заранее извинюсь? Я имею в виду, что это набор качеств ментальных, психологических, набор отношенческих качеств, вот, человек с Кавказа. И там имеют значение вещи, может быть, которые людям, не выросшим в этой культуре, они могут казаться странными. Но это так. Это касается отношений между там, друзьями, партнерами, отношений к женщинам, отношений к семье, к родителям. Это целый такой социальный пакет огромный. Так вот, в него входит как мне кажется, в него входит еще и туда вшито прямо так мощно. Вшито, даже не вшито, она так на заклепке поставлена, что так не отпороть ножничками. Вшито то, что вот Мерседес это Мерседес. Мерседес это Мерседес. Опочкин пишет, что Китай... А, в смысле, он для себя пишет, китайцы никогда. Пожалуйста, пожалуйста, я сейчас не о вас. Я сейчас о владельце геликов. И там... И там дело даже не только в китайце. Там тебя не поймут, вероятно, что даже если у тебя Ламборгини будет. Ты что, из этих, что ли, тебе скажут? Причем из этих, что ли, будет непонятно из каких, но будет понятно, что не из правильных. Ты что, из этих, что ли? А что ты лампу-то взял? Зачем? Что это такое? Мерседес, конечно. Ну, гелик. Или ГЛС, а лучше ГЛС Майбах, чтобы... Ну, чтобы было понятно, что ты вложился в него. Как бы ты должен показать, сколько денег там ты вложил. И все. Поэтому вот, а все остальные, даже из тусовок с большим баблом, крипто, вся эта фигня, они, наоборот, люди, которые уважают и ценят новые технологии, у них там U8 у него будет, BYD. Там что-то-нибудь такое, тоже миллионов за 30, но гораздо больше дающее китайское. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Я слушаю,
15: доброе да. утро, доброе Роман, утро. Айрат, Москва.
11: Да,
15: Айрат. Продолжаем, да, ругать владельцев?
11: Да, да, говняем гель. Нет, владельцев нет, а вот автомобили, выводим их на чистую воду, показываем их истинную суть, на самом деле.
15: Ну вот про все вот эти современные интерпретации вот этого, ну не сказать, что легендарного кузова, да, исторического, mm-hmm. да, mm-hmm. я абсолютно согласен, потому что я сам достаточно большой поклонник, ну, не ретро, наверное, а таких Мерседесов 70-х. У меня есть 115 и 123 в коллекции. И когда-то я себе купил V463 99 года. И мне жутко повезло, потому что я взял настолько аутентичный вариант. Он был серебристый, со самым слабым двигателем. Поэтому он не подвергся вот этому массовому китайскому тюнингу, осовремениванию старых кузовов, где вот диод, да, то есть на нем ездил совершенно простой человек. Естественно, зимой автомобиль не эксплуатируется, он с большим количеством определенных плюсов и еще с таким же количеством минусов. То есть с точки зрения владения как игрушки коллекции, это автомобиль очень интересный. Но вот имея такую историю, которая на самом деле на тот момент была не сильно дорогая, хотя и в оригинальном состоянии, я прекрасно понимаю, что абсолютно нет смысла покупать вот эту новую обертку совершенно с этими современными технологиями в таком вот техническом, ну, как сказать, не состоянии, а вот изобретении, да, со своими вот нюансами по управляемости, по весу автомобиля, по расходу и так далее, и так далее, и так далее. Хотя вот автомобиль очень самобытный, и, конечно, я понимаю тех людей, которые любят вот эту аутентичных старых кузовов.
11: Да, потому что, нет, я согласен. Вот, видите, вы потому что видите в нем автомобиль. И вот с этими людьми, я знаю, что кто-то может даже новый Чебурашку вот этого брать, АМГшный, тоже только потому что, ну вот как автомобиль он ему нравится. Но, к сожалению, может, к счастью, для Мерседеса, таких людей несколько процентов. А для остальных это реально Биркин, как вот здесь говорили, или еще какие-то сумки там.
15: Ну, это этикетка, да. Этикетка.
11: Просто обертка, атрибут, некий атрибут. Ценник, да. Да, атрибут. Да. Ты вешаешь этот атрибут, и все. Это как огромное...
15: Ну, как вот в детстве были пионерами, мы ходили с брелками вешали.
11: Да,
15: вот, как
11: да.
15: Ты отличался, вот все. У тебя брелок висит.
11: Конечно. А раньше было, помните, вот это, ты приходишь в ресторан, спасибо большое, приходишь в ресторан, и нужно... У тебя же нет ни карманов, ни вообще ничего, тебе нужно ключи от автомобиля на стол положить, чтобы все видели, причем... Так вот, чтобы там видно было, что это Мерседес или Ламба, или что-то такое. Вот что этикетка, ну, чтобы логотип был, и так рядом лежат. Конечно, сначала у тебя тут Верту должен быть. Вот! Вот оно, я вспомнил, что аналог какой привести. Вертуха! Вертуха! Вертухай! Вертуха! Верту! Телефон! Вот это ваш гелик. Просто Nokia обычная. Просто обычная Nokia. Кнопочный, ничего не умеющий. Но маркетинговая компания вот это все сделала из него некий атрибут. И поэтому ты, конечно, должен выложить ключи, чтобы Mercedes был у тебя, звезда. И рядом Vertu должен лежать вот такой вот на столе, а не в ресторане. Это все так. И напротив тебя чувак сидит, у него тоже там Мерседес и Верту. И вы потом путаете эти телефоны, свои ключи, все такое. Да. Китайцы никогда, понятно. Вчера заправился на Привольной. Упс, куда-то ушло сообщение, извините. В Жулебино на... наверное, Роснефть. Очередь плюс-минус 10-7-10 машин. По времени 15 минут. Заправился в районе 15 часов. Бензин был весь. Окей. Я тоже вчера заправлялся. И скажу вам еще раз то, что уже говорил. Граждане, вам нужно пересмотреть немножечко критерии работы заправщиков вот сейчас, чтобы они были немножечко еще и кураторами потоков. Не понимаю я этого. Вот я вчера заехал. Короче, я вернул Voya Free. До этого был Voya Free у меня в тесте. До вчера. И Free вчера нужно было возвращать. И пересел, я поменял его на iSpace, но полноприводный. Потому что iSpace я давно хотел познакомиться с моделью, потому что вы часто спрашиваете о нем.
16: Да кто тебя там о нем спрашивает?
11: Должно быть сейчас из-за кадра. Спрашивает. Вот. А я про него знал только о предыдущей его итерации, iSpace. А про вот этот уже глубоко обновленный, новый, не знал. И заказал его в тест, договорились, все, забираю. Мне говорят, а он переднеприводный. Да что ж такое, говорю я, ну как же так-то? Оно понятно, что тот же автомобиль, и понятно, что и качество, и понятно, что, наверное, может быть не менее популярен, чем полноприводный, но я выбираю себе сейчас автомобиль. Либо это будет и последовательный гибрид, либо это будет монопривод передний с отсутствующей возможностью быстрой зарядки, только медленная зарядка, и на 200 сколько-то там сил. Или, заплатив на несколько сотен тысяч рублей больше, ты получаешь второй мотор, то есть полный привод, возможность быстрой зарядки и 370 лошадиных сил. Едет этот автомобиль так, что мне местами страшновато становится. С точки зрения динамики, ускорения, подхвата, крутящего момента и всего. Ну, естественно, полный привод. А вы мне переднеприводный выписали. И тогда я сказал, что я подожду, и нужен еще полный привод. В общем, сейчас я пересел на полный привод. Про Free могу сказать, что это очень хороший автомобиль. Незаслуженно мною много лет незамечаемый, потому что он уже успел сменить тоже несколько итераций, у него обновления, все это. Но хорошо, что я сейчас с ним познакомился. Это комфортный, качественный автомобиль. Когда я вам загадал его в что за тачки, несколько фотографий сделал салона разных интерьерных элементов. Ну, поскольку модель далеко не новая, то большинство, конечно... Сейчас я... Где? Вот они мне. Поскольку модель не новая, вот я их показываю. Большинство четко угадали, что это Voya Free. А те, кто не угадали, те называли Мерседес. Потому что вот подстаканнички я показываю, они такие трехлучевые. И блок стеклоподъемников. Каждый второй, кто утверждал, что это Мерседес, говорил, ну, стеклоподъемники у меня на Мерседесе.

0: И в этом, кстати, еще одно мощное отличие, мощное достоинство последовательного гибрида, пусть даже и от параллельного гибрида. Потому что в параллельном или в автомобиле 48-вольтовой этой самой инфраструктуры электрической гибридной вы не выбираете, когда вы едете на электричестве. Он в разных сценариях сам забирает энергию с батареи и подключает электромотор. Сам. А в последовательном гибриде вы можете выбрать исключительно электрический ход. И когда у тебя 200 километров на электрическом ходу, все, я ездил вообще без бензина. И вчера только решил зарядить его, чтобы сдать в пресс-парк его, чтобы там энергии было побольше. Вот. А сейчас у нас новости. Конечно, есть еще что вам про них рассказать, но потом.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области в ходе отражения ночной атаки ВСУ уничтожено более 70 дронов. Беспилотники противника были нейтрализованы в 7 районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Чертковском районе на территории сельхозсклада обнаружены фрагменты летательного аппарата. Произошло возгорание на скошенном поле, написал он в своем канале на платформе «Макс». Глава региона добавил, что пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших в результате ударов украинских БПЛА нет. В Швейцарии назвали условия отмены антироссийских санкций. Страна будет обязана упразднить действующие меры, если на референдуме будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета, заявила представитель МИДа Леа Цурхер. Согласно тексту, Швейцария больше не сможет присоединиться к ограничениям, направленным против воюющего государства, ответила она в комментарии «Известиям». Ранее власти сообщили о проведении 27 сентября референдума по народной законодательной инициативе о нейтралитете. В Непале сообщили об увеличении числа жертв наводнения до 469. Пропавшими без вести остаются 977 человек, среди них 517 иностранных граждан. Информацию опубликовал портал Ратапати со ссылкой на данные МВД. Ранее сообщалось, что в результате удара стихии погибли 389 человек. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясения и последовавший за ним оползень, передавали СМИ. Геополитическая служба, геологическая служба США затем уточнила, что чрезвычайное происшествие было вызвано сходом ледника, а не подземными толчками. Из музея в Вене похитили бриллиантовое колье стоимостью 4,3 миллиона долларов. Подвеска с 6703 драгоценными камнями общим весом более 200 карат принадлежала египетской королеве Назли Сабри. Колье было частью выставки, на которой представлены более 300 украшений из коллекции французского ювелирного дома «Ван Клиф». По данным информагентства ДПА, двое неизвестных во время работы музея прикладного искусства разбили стеклянную витрину, забрали выставочный экспонат и скрылись. Полиция начала расследование и поиск подозреваемых. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают небольшой дождь 18-20, вечером плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера.

0: Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Время начинать движение.
4: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 28 августа. Путем нехитрых арифметических вычислений мы здесь в коллективе пришли к выводу, что это финальная пятница лета. Сейчас я скажу. Я скажу это слово. Крайняя! Крайняя пятница, да? Нет. Крайняя бывает плоть. Ну, в смысле, последняя, все. Она так называется, последняя. Запомните, крайний и последний — это не синонимы. Это разные по смыслу слова, они означают разное. Поэтому вот эти вы, парашютисты, дайверы и все остальные со своими крайними, вы все время выглядите крайне нелепо. Ну, для нас, для тех, кто знает языка, на котором говорить нужно очень. Вот для нас. Как давно вышел электрический гелик, но я его видел всего один раз даже в армянском городе Глейндейл. Все катаются на бензиновых геликах. Армянский Глейндейл. Ничего себе, вот это круто. Кстати, об армянском чем-нибудь. Хочу что-нибудь армянское поставить. Давайте что-нибудь начнем. А где они у меня? Где вы, друзья армяне? Так, как они называются? Вот как они называются. Во, сразу. Поиск сразу знает, что мне нужно. Что мне нужны именно они. Вот. И они мне именно нужны. Все. Давайте просыпаться. Граждане дорогие, сегодня пятница. В пятницу мы можем позволить себе всякое. И тем более мы можем позволить себе в качестве пилюли выбрать что-нибудь действительно энергетическое. Тем более же, это же ведь пятница. Последняя этим летом. Понимаете? Следующая будет уже только тогда, когда здесь разовьется бабье лето. Специально для жителей американского городка Глендейл. Глендейл. От мигранта из Кореятаун, жителя Лос-Анджелеса. От нашего столика к вашему столику. Говорит МСК-бот, пишите, читаю вас, серьезно, по-честному. Поэтому пишите в Максе, в телеге, говорит МСК-бот. Conversion.

И что электромобиль дает поехать, когда он на зарядке, не предупреждает об этом, Алекс пишет. Во-первых, не электромобиль, а гибрид. А во-вторых, когда я сказал, что можно поехать на нем? Я сказал, что и намерение было у меня такое. Но я его не осуществил, поэтому ответить на ваш вопрос у меня нет возможности. Но я теперь уже должен попробовать. Поставлю iSpace на зарядку и попробую тронуться. И там будет видно. Ладно?

7373-7373-948. Это телефон такой прямого эфира. Вы можете позвонить, если что, потому что мы общаемся. Ладно, давайте.

0: Говорит Москва.
1: А это что?
0: 94.
1: А это что? А это что, вам не рок? Рейнджер мне тут говорит, а где рок? А это что было? Ну вы даете. А что вам нужно здесь зарядить? Скорее всего, не даст тронуться программно проверить одна строчка кода, если это не реализовали, то руки оторвать программистам. Какие руки? Ноги и руки. И поменять местами. Зачем они им нужны? Но я думаю, что не должен тронуться. У меня есть такая... Есть такая убежденность. Потому что во всем остальном он проявляет себя крайне продуманным с точки зрения систем, с точки зрения мультимедиа, с точки зрения ассистента, все крайне продуманным. И уж такая вещь, которая точно, совершенно, абсолютно, железобетонно, напрямую связана с безопасностью, как блокировка возможности двигаться, она продумана. Еще раз, понимаете, в чем дело? Это нормально, когда в голове у каждого сидит свой переводчик, и он переводит то, что ты слышишь, то есть он переводит текст, переводит в подтекст, и тут же моментально встраивает это в твое сознание так, как если бы ты услышал именно это. Это нормально. Именно поэтому я еще раз вернусь, вот Алекс для вас, да, пишет мне. Так этот Воя дает поехать, когда он на зарядке стоит. Действительно отличный автомобиль, безопасный, восклицательные знаки и 4 эмодзи. Понимаете, вот я очень-очень уважаю людей, которые шутят и громче всех смеются над своими шутками. Знаете, такие... А он ей говорит, а я уже дома. А все сидят, смотрят такие на него. Чудо, на самом деле. Так вот, Алекс, ваш переводчик перевел вам то, чего не было. Вернитесь потом к записи программы. ВКонтакте можно пересматривать. И послушайте, что было сказано. Что на автомате мы делаем много разных вещей. Много разных вещей. И, например, вчера я чуть на автомате не поехал... с пистолетом зарядным в автомобиле, уже активировал передачу, нажал драйв ехать, но после понял, что не отключил пистолет. Вот это было сказано. Прям цитирую себя. Вы вынуждаете меня цитировать себя. Окей? Все. Поэтому ваш сарказм — это просто пук в лужу такой только что был. И все. Простите, называю вещи своими именами. Да, я слушаю. Доброе утро. Да, говорите.
2: Рома, да.
1: Да, доброе. Доброе.
2: Привет. А мы сейчас с внучкой сидим, играем в игру «Надо еще в машинке». Вот.
1: А, я думал, кто дольше промолчит в молчанку.
2: Нет, в машинке.
1: Ага, классно. Классно.
2: Ну, молодцы. Ну, вот такой вопрос. А вот, ну, у меня часто бывает, я хочу пристроиться внутри себя, а потом, как бы у вас так не бывает, что... мысленно так раз, а потом кидаю взгляд там, в зеркало, и там раз, что-то есть.
1: Конечно. А еще у меня есть почти у всех... Я не встречал, чтобы этого не было в последнее время. Почти у всех тестовых моих тачек система предупреждения о помехе в мертвой зоне. То есть контроль мертвой зоны, называем этот ассистент. У некоторых он пассивный, то есть он просто информирует о том, что там кто-то есть. А у некоторых, особо продвинутых, он активный, то есть он не дает рульнуть тебе туда. Ты пытаешься перестроиться, а он не просто сигнализирует лампочкой и звуком, что там препятствие, а еще и возвращает тебя в твой ряд рулем. Ты такой раз, еще раз, мы вчера уже об этом говорили, ты пересилишь его, если захочешь. То есть нет ничего невозможного для человека с интеллектом, как известно. Но он делает такое движение. Ты чувствуешь, как автомобиль тебе говорит, не, чувак, подожди, глянь, смотри, там помеха. И он и возвращает тебя. Такое тоже есть, да. Скорее всего, нет, не скорее всего. Вот Евгений Иванов пишет, Воя не поедет при открытом порте, я пробовал. Все, умойтесь. Понятно, критики все? Умойтесь. Почистите зубы и выходите из дома. Все. Он не сдается. Но дал включить драйв на зарядке. Ну, а чего это не дал он? Ну, у меня просто это рычажок под рулем. Я рычажок дернул вниз. Я же не знаю, включился драйв, не включился. Послушайте, Алекс, вам надо договориться с вашим переводчиком. Чувак у вас в голове, вам все время переводит, вы... хоть иногда попробуйте слышать, только то, что вам говорят. У вас дичь там какая-то, ну, с этим чуваком, который вам переводит. Он все время вам добавляет что-то. Это знаете, как эти редакторы фотографий, там, если, к примеру, ну, какой-нибудь редактор, который фотографии может улучшать. Вот ты скажешь ему, там, улучшить надо фотографию вот эту по качеству. И портрет будешь, один и тот же портрет будешь ему несколько раз загружать, говорит, улучши вот этот. Так у тебя через 5-6 итераций будет совершенно другой человек на этом портрете. Потому что нейросеть незаметно для самой себя, но меняет черты портрета, пытаясь улучшить, где-то что-то подправляет, и через какое-то время это уже вообще другая внешность. Вот это у вас так сознание работает. Оно чуть-чуть немножечко изменяет то, что ты слышишь. Вы подумайте, я думаю, что это сказывается и на вашей обычной жизни. Как у вас с коммуникацией с другими людьми? Часто ли бывает так, что возникают нюансы недопонимания? Как будто бы у вас ощущение, что люди вас недопонимают. Бывает такое? Это, скорее всего, реакция людей на то, что сначала вы их недопонимаете и делаете странные заключения, выводы и все остальное, и они тогда оппонируют вам, и вот возникает вот эта напряженность коммуникации. Это тоже нормальное явление, если вам в этом комфортно. Но я не думаю, что вам в этом комфортно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Да, Роман, Black Duck. Ну вот у меня товарищ, он, к сожалению, разбил Теслу.
1: Ага.
3: И...
1: Свою? Или кому-то?
3: Не-не-не, своя свою, Тесла, свою. Он таксовал,
1: тогда
3: и,
1: да,
3: в общем, не знаю. И угу. Он... Ну, прям сильно рассматривает твой электрический. На самом деле, вот так если прикинуть, за те деньги, которые он продается, и если ты хочешь электричку, и ты хочешь таксовать в хорошей машине, ты ничего не купишь. Просто, ну, нет альтернатив. Я, честно говоря, вот смотрю... Там
1: подождите, товарищи... в смысле, как это? Как купишь?
3: А вот особенность есть. Voyage, как бы он локализованный.
1: Да.
3: И для нас это очень важно, чтобы он был в списках Минпромторга.
1: Да.
3: Вот. А значит, ну и валют еще можно тоже взять, но и валют, да. Как будто бы и валют проезжает поменьше, понимаете?
1: Да, 124 у него заявлено вместо 200.
3: А, не, это гибрид, а есть же полностью электрический Airspace.
1: Да, наверное, это я еще не выяснил. Надо сейчас посмотреть. Да. Потому что я вот сейчас на сайтах как раз хотел смотреть это все. Модели.
3: По-моему, есть полностью электрический. Ну, в общем, короче, я могу сказать, что у нас ребята ездят и на iSpace, и на Voya. И все очень довольны. И вообще,
1: нет, полностью электрический у них iSky. Вот я знаю, что iSky полностью, да, электрический. iSky. А iSpace он только гибридным должен быть.
3: Да. iSky, точно. Угу. Ну, я могу сказать, что, в общем-то, из этих тачек, я могу сказать, что вот если вы хотите хорошую машину, и вы точно знаете, что вот она проездит много, потому что у нас в пробеге 600-700 в день, ребята, в день. Угу. И мы проезжаем за год 100 тысяч километров. Просто вот как бы поймите, что эти машины уже проехали по 120 тысяч, потому что каждый из них таксуют больше года.
1: Да, спасибо большое. Вот попадая в некое новое пространство, где могут быть новые люди, мне придется какие-то базовые вещи тоже еще говорить. Вот Серж мне пишет. Постоянное рекламирование китайских электричек говорит об ангажированности ведущего. Серж, вот какая история. Я в эфире занимаюсь журналистикой, автожурналистикой, ну, а сейчас всякой журналистикой. Про всякое с вами говорим. Про Непал, про наводнение, про этот чертов западный мир, который все время ерзает, про русофобию, про Польшу, про Марин Ле Пен во Франции, которая вот-вот придет к власти и развалит к чертовой бабушке Евросоюз. Я искренне на это рассчитываю. Но не до конца, потому что до конца не надо его развалить. Вот про все про это. И... На том основании, что я не блогерством занимаюсь, хотя это тоже есть, но это факультативно, то есть это по желанию, это просто хобби мое, соцсети. А вообще-то журналистика, она определенные границы создает для меня. А именно, я могу работать только с официальными представительствами, Серж. Так было всегда, так было 10 лет назад, 15 лет назад. Штука в том, что 15 лет назад официальных представительств китайцев у нас почти не было. Вообще не было. А европейцев, американцев, японцев, корейцев и всех остальных, французов, было. И тогда мы работали со всеми. Мы, я и мои коллеги-журналисты. Мы работаем с официальными представительствами. Понимаете? Это когда компания официально в России представлена. У них есть офис, штаб-квартира, там сидят люди. У них есть официальный пресс-парк. Это специальный парк автомобилей, где представлены все модели, которые они продают в стране. И они в тестах выдают журналистам. Вот я с ними работаю. Теперь посмотрите, пожалуйста, Серж, если вам не сложно. У вас же есть интернет, вы же в интернете пишете. Какие бренды на сегодняшний день официально представлены в России? Какие? Все. Какие еще у вас есть вопросы? Ну, такое дело. Если вы хотели просто ущипнуть меня, как бы уколоть меня, то мне вас жаль. Я же вас не знаю. И вы меня не знаете. Вы незнакомый человек, а зачем-то пытаетесь почему-то ущипнуть на том основании, что вам почему-то не нравятся китайские автомобили, и значит, я тоже нехороший человек поэтому для вас. Это довольно странно, Серж. Вот я считаю, что вы просто заблуждающийся человек, на мой счет. Все. И я поэтому искренне отвечаю на вот этот ваш пассаж тем, что официально. К примеру, не так давно у меня была серия тестов Sanyon. Знаете такой бренд? Это единственный не китайский иностранный бренд, который сегодня в России официально представлен, потому что он корейский. Я говорил о корейцах. На следующей неделе я еду знакомиться с новой Нивой. И я буду говорить о российском бренде, об АвтоВАЗе. Да, с удовольствием буду говорить. А еще осенью выйдет Азимут, новая модель АвтоВАЗа. Я буду знакомиться с ним, мы поедем тест-драйв, мероприятие, познакомлюсь. И снова буду говорить об АвтоВАЗе. А когда у меня в тесте BLG, я говорю о белорусском автомобиле, который называется BLG. Вот и все. Если я буду рассказывать про параллельно импортные машины, то меня за это поругают или ведут какие-то ограничения? Нет, Александр, не поругают и не ведут ограничения. Ограничения существуют самой параллельноимпортностью, потому что у параллельноимпортных автомобилей нет представительств. Есть коммерческие структуры, которые их привозят. И у меня иногда появляются предложения, а хочешь протестировать, вот там этот Zeekr приехал, X8 или как-то он там назывался. А вот еще есть там Xiaomi, еще какие-то истории. Вот это 100% рекламная штука, потому что у них нет пресс-парков. И это всегда автомобили людей, которые заинтересованы в том, чтобы я про него рассказал, и он очень захочет, чтобы я сказал, где я взял ее, эту тачку. В компании такой-то, которая занимается параллельным импортом, еще что-то. У них нет пресс-парков, нет представительств. Поэтому параллельно импортные я могу чисто для себя протестировать. Ну, просто чтобы понимать, как оно. Вот так я там на Лисане поездил, которого до сих пор нет официального представительства, несмотря на то, что Синамаш, дистрибьютор, который в России представляет, собирался это делать, и представляет сегодня Рокс бренд, они давно хотели вывести его официально, но так и не вывели. Но я поездил на нем в рамках там проекта съемочного и сравнительного теста. И что-то представляю об этом. А дальше, а зачем мне на них ездить? Кроме как, чтобы самому что-то понимать. Я вам их не буду представлять, потому что они параллельно импортные, и это не моя область. Это область блогеров, для которых контент, сам контент, имеет большее значение. Для меня значение имеет другое. Я просто описываю ситуацию на рынке, официальном рынке. Вот эта ситуация, ребят. Вот у нас есть вот это, вот появилось еще здесь, вот завод начал производить. Все. Простите, может, это было слишком долго, но я так понимаю, что поскольку мы сейчас перешли в ту часть эфира, где есть люди, ну, с которыми мы не знакомы вообще, а вообще-то здесь, в этом эфире, я уже 20 лет сижу вот здесь. И сильно под 15 лет именно в эфире «Моторов», которая предшествовала программе Алексея Гудошникова, а до этого программе Сергея Доренко. Поэтому мы с вами не встречались только потому, что вы зажравшиеся буржуины, и вы поздно просыпаетесь, и вы не знали о том, что есть «Моторы». Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман, здравствуйте, друзья. Лимузин. Не, я с вами встречался еще и при Доренко, и все. Ну, я имею в виду в эфире, я вставал рано, там, 5:30. Угу. Это сейчас я встаю поздно, проснулся недавно. Смотрите, по поводу китайских машин, учитывая то, что буквально недавно их вообще не было в природе. Угу. И за такой короткий период они появились в таком качестве. Ребят, это круто. Угу. Их можно любить, можно не любить. Это все решается, так сказать, в споре, да, там, в какой-то дискуссии. Там есть очень прекрасные решения в этих китайских автомобилях. Действительно, дизайн там есть и все. Но, вот лично по мне, все равно европейский дизайн лучше. Вот как-то вот динамичнее, что ли, как-то вот прям... Как игрушка, такой
1: органичнее. Да? Ну, потому что, спасибо большое, потому что принимать что-то сверхоригинальное всегда сложно. Ну, в смысле, это всегда противоречиво. Вот, Серж. Это Серж, который упрекает меня, что у меня в семье Mazda CX-5. Серж, во-первых, у меня Mazda CX-5, потому что у нас были долгие дружеские отношения с Маздой, и Mazda мне досталась в 3 раза дешевле рынка. Окей? Можно я так вам скажу? В 3 раза дешевле рынка. Это было бы абсолютно нелепо отказываться от такого предложения, и любой человек, который даже кровно ненавидел бы Мазду, все равно бы воспользовался им, просто чтобы потом продать ее. Я не продаю, потому что она классная. Но, в свою очередь, могу вам сказать, что в следующем году проходит 3 года, когда у нас будет эта тачка, и следующим семейным автомобилем будет китаец. 100%, Серж. Если вас это успокоит или, наоборот, раззадорит. То есть Mazda не потому, что я не доверяю китайцам, а потому, что это было очень выгодное предложение. А дальше будет китаец. И больше того, дальше будет последовательный гибрид китайский. Какой, пока еще не знаю. Посмотрим, чего есть и что к тому моменту появится.
0: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ярославле из-за атак БПЛА сегодня будут закрыты 2 детских сада. Воспитанников перенаправят в другие дошкольные образовательные учреждения, сообщил губернатор Михаил Евраев. В своем канале на платформе «Макс» он пояснил, что на территории детсадов экстренные службы будут вести ликвидацию последствий ударов противника. Ранее Евраев заявлял, что в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ярославля. Главком ВМС Великобритании признал мощь подводного флота России. «Я вижу реальный рост возможностей страны в этом направлении и очень боеспособные подлодки», — сказал Гвин Дженкинс. Он добавил, что у Москвы также имеется передовая исследовательская программа в этом направлении. Его заявление опубликовала газета «Тайм». По словам Дженкинса, Российская Федерация при желании может нанести серьезный ущерб подводной критической инфраструктуре Соединенного Королевства. Посол КНР сообщил об интеграции систем мобильных платежей с Россией. Также ведется совместная работа по оптимизации тарифов на связь и улучшению транспортной инфраструктуры, отметил Джан Ханьхуэй. По его словам, стремительный рост взаимного пассажиропотока после введения безвизового режима поставил перед странами задачи по преодолению системных барьеров. Уверен, в скором времени граждане наших стран смогут путешествовать с максимальным комфортом, а без виз станет самым наглядным свидетельством нашего дружественного взаимодействия в новую эпоху, сказал дипломат в комментарии «Известия». Главный педиатр Москвы перечислил самые травмоопасные развлечения детей. К их числу относятся катание на самокатах в летнее время и на ватрушках зимой, отметил Исмаил Османов. В комментарии РИА Новости он добавил, что опасны и другие средства индивидуальной мобильности, особенно при несоблюдении правил безопасности и отсутствии защитной экипировки. Врач посоветовал уделять особое внимание профилактике, использовать шлемы и другой защитный инвентарь, а также кататься только в специально оборудованных местах. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 77 копеек, доллар – 85 рублей 95 копеек, евро – 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь, плюс 18-20, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
11: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
12: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
1: Моторы. Моторические, любопытствующие и любопытные моторы. Продолжаем. Пятница, 28 августа на календаре. Ну что у вас там? Панические атаки уже ощущаются в связи с 1 сентября? Есть уже какие-то такие? Ты не при... Приходы. Менять «Октавию А7» на «Дэшинг». Андреич, я вам каждый день отвечаю на этот вопрос. На «Дэшинг» нет, не менять. Но другое что-нибудь, да, менять. Почему же люди такие тяжелые? Вчера сказал GLM Grand X7 21 год, 132 тысячи пробег, ни одной поломки. А, ну, не знаю. Ну, в смысле, люди вообще разные. Они, кто-то тяжелый, кто-то легкий, кто-то коммуникативный, и с ним легко найти общий язык, связь. Кто-то наоборот. И это очень хорошо, потому что, с одной стороны, я однажды постиг истину, как вообще было бы в мире офигенно, если бы... То есть можно было избежать вообще всех конфликтов, любых конфликтных ситуаций на дорогах, да где угодно, если бы все были как я. Вот все как я. Все бы думали, как я, реагировали бы, как я, и все. Я бы сам с собой всегда нашел бы общий язык. Вот. Но что это был бы за мир? И с другой стороны, а сколько всего о себе еще и не подозреваешь, как оно на самом деле работает по отношению к другим? Может, это был бы коллапс? цивилизации вообще. Поэтому хорошо, когда, когда всякие люди у нас есть. Дэшинг норм. Голова в крышу почти не упирается. Соловей-разбойник. Голова в крышу почти не упирается. Нормально. Нет, я вам... хотите правду вот про этот ваш дэшинг? Я не знаю, какой он. Потому что я не ездил на нем. Но у меня есть масса коллег, и некоторые из них, как бы это сказать, авторитеты не потому, что они о себе так говорят, а потому, что они действительно авторитеты. С точки зрения техники, знания техники, с точки зрения потребительского контроля, то есть когда они изучают вещь какую-то с точки зрения потребителя. Вообще у производителей есть такая штука. Вы знаете, что на, вот в целой цепи контроля качества, а она большая, это целая огромная структура контроля качества, это как бы, как будто бы еще одно производственное направление на большом заводе. Вот. И там один из тестов финальных, и он, кстати говоря, самый подробный и такой самый придирчивый. Это когда продукт оценивают специалисты предприятия с точки зрения потребителя. Вот сесть, дергать, крутить, царапать, пытаться не так что-то сделать, включить, настроить неправильно, упереться во что-то головой, удариться во что-то где-то. Ну, вот такой очень придирчивый потребительный тест, как делал бы придирчивый человек-пользователь, когда он пользуется вот этим всем. Так вот, есть такие у меня коллеги. Журналисты. И больше того, а кто-то из них еще и с точки зрения физики эксплуатации автомобиля профессионал, потому что там занимался тренировкой многих людей в разных специализированных учреждениях, где готовят профессионалов, водителей. А некоторые из них объединяют в одном человеке все вот это. И поэтому, когда ты слышишь комментарий какой-то, общаешься о чем-то, и слышишь от него какую-то рецензию, по поводу продукции какой-то. Вот я и верю. И так вот, чтобы коротенечко вам сказать, хорошего про эту модель я, наверное, просто не общался с теми людьми, кто хорошее говорил. А вот так вот критических замечаний, дескать, что это настолько странно, что это даже прикольно. Вот, ну, насколько там нет тормозов, насколько связи руля с колесами, еще какие-то вещи. И у меня создалось впечатление, что, ну, как бы, так себе. А сейчас, когда подобные модели будут погребены целой волной цунами всего, что производится в России по полному циклу, всего, что будет доминировать, всего, что будет заполнять все пустоты в сегментах, а там, где наполнение сегмента, наполнение какого-то отдела рыхлое, то есть не очень твердо стоящее на ногах, это все будет выдавлено этой новой волной, новой массой автомобилей, полностью локализованных в России, с полным производством, там, с поддержкой государства, соответствующей ценовой политикой, со всем вот этим. Это будет выдавлено. И, наверное, уже и не познакомлюсь я с этим. Будет ли Tenet седан в тесте у меня? Конечно, будет. Кстати говоря, здорово, что вы сказали. Это же новость. Я сейчас в ящик загляну. Наша традиционная рубрика «Почтовый ящик». Почтовый ящик и письма оттуда. Вот еще раз официальное представительство. Понимаете, в чем дело? Вот никто не будет писать никаких этих писем из параллельных, тех, кто параллельно привозит. Хотя кто-то будет. Есть у меня тоже один коллега. Но он просто сам заинтересован, потому что он сам гоняет эти автомобили. Он бы хотел, чтобы о них тоже говорили. Где у меня Tenet? Tenet. Екатерина. От Tenet'а пришло вчера письмо. Значит, Tenet, фото по ссылке. Ага. Давайте фото посмотрим. Значит, Tenet, совершенно не стесняясь, абсолютно не стесняясь, российский бренд Tenet называет свою модель А8. Как бы, ну, а чё мелочиться? Можно было А6 назвать, к примеру. Или А4. Ну, пусть лучше А8. Ровно так же Они же практически, ну, когда они еще были Cherry, а точнее, когда они еще были Exidom, они назвали свою модель просто RX. И все. Тем более, что она в том же классе, где и Lexus была. На мой вопрос, совпадение? Ну, они говорят, ну, как сказать? Да плевать. Кто через 5 лет уже вспомнит про этот Lexus RX, которого в помине нет, и на глазах он не появляется, и все. Ну, и все будут уже. Молодое подрастающее поколение вырастет и будет знать, что RX — это исключительно Exit. А сейчас каким-нибудь ST он вообще превратится. Так что А8, ну, А8. Все, вот, пожалуйста, А8. Мы смотрим фотографии с вами этого А8, который в девичестве Ариза 8. Где у меня этот пресс-релиз? Вот пресс-релиз. Так, российский автомобильный бренд Tenet объявляет комплектацию цены нового бизнес-седана Tenet А8, сочетающего тра-та-та, пошла вода, маркетинг, ультра, прайм, ультра, две комплектации. Собственная силовая установка, для каждой из которых предусмотрена. Стоимость нового седана в комплектации прайм составляет... не скажу сейчас. А в комплектации ультра дороже на 500 тысяч. Но для начала что там у них есть? 1.6 — это маленькая комплектация, которая, вот, что еще, помимо всего прочего, открыли для нас китайцы. Это потрясающе... Ой, я вам показываю текст этого письма, где написана цена. Ну, хотя, ладно, прочитали. Они сделали что? Они сделали вот что. У нас у всех базовые комплектации назывались как-нибудь там стандарт, комфорт, бейс вообще просто какой-нибудь. Ну, до китайского автомобильного взрыва. Пришли эти и начинается. Базовая комплектация, то, с чего все начинается, называется просто Prime. Или Luxury. Просто это база. И ты думаешь, окей, а дальше-то вы что придумаете? А что у вас сверх? А сверх ультра. Потому что Prime — это база. Чтобы было понятно, что даже в базе будет все прямо вот, ну, все практически. 1.6, 150 лошадей, момент, семиступенчатая роботизированная, расход топлива, плевать, какой захотите, такой и будет. Ну, указано 7,5, но такого не будет. Уже в базе широкий набор оборудования, дисплей мультимедиа 15.6, гигантский. Все, цифровая панель, двузонный климат, электропривод багажника, атмосферная подсветка, кресла в 6 направлениях электрические, пассажиров в 4 направлениях, подогрев всех кресел, светодиодная оптика, динамические указатели поворотов, привод зеркал, бесключевой доступ, запуск, CarPlay, Android Auto, аудиосистема, 6 динамиков, 17 диски. Наличие систем кругового обзора, HD-камеры, задние парктроники, 6 подушек безопасности, контроль усталости водителя, датчик света дождя, многослойные лобовое и передние боковые стекла. Ага, это комплектация. Ну, конечно, там еще всякое есть. Это вот ключевые вещи. Это стоит 2 999. 3 миллиона. А комплектация ультра, у нее мотор свой, как уже было сказано. Там 2 литра, 197 сил. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Это вам не это. Это восьмиступенчатый автомат. Плавное ускорение, ну и так дальше. 8,5 на сотню, тоже неправда. В дополнение к тому, что есть у Prime, расширенный пакет передовых систем безопасности, панорамная крыша, вентиляция передних сидений, передние датчики парковки и стен безопасности, ADAS, это означает адаптивный круиз, удержание в полосе, автоматическое торможение, электрическая регулировка поясничного упора. Это ультра, конечно, супер роскошная опция. Ее нельзя в первой комплектации. Поясничный упор давать. Функция памяти настроек сидения, беспроводная зарядка, видеорегистратор, аудиосистема 12 динамиков, 18 колеса, полный пакет электронных ассистентов, обеспечивающий максимальную защиту. Так это я уже сказал. Так, что еще? Автономное экстренное торможение, да, окей. Во всех версиях голосовое управление и система телематики. Уже будет приложение, которое позволяет дистанционно управлять отдельными функциями автомобиля. То есть вы можете смотреть, где он, закрывать, открывать его, заводить, подогревать и все остальное. Смотреть уровень топлива, наверное. Но обычно телематика про это. Полный зимний пакет, подогрев передних задних сидений, рулевого колеса, зеркал, лобового стекла, форсунок стекла в омывателе, Кузов и скрытые полости проходят обработку воском. Днище дополнительно защищается антикоррозийным, антигравийным, шумоизоляционным материалами. Такой комплекс решений повышает устойчивость автомобиля к воздействию влаги, реагентов, перепадов температур, других дорожных факторов. 5 лет, 150 тысяч гарантия, 3 года заводской гарантии, 2 года дополнительной технической поддержки. Все, пожалуйста, уже прием заказов на Теннет А8 открыт. Так чего же вы ждете? Заказывать? А, цена, вы ждете цену. 3 499 тысяч рублей. 3,5. 3 за 1,6 на роботе. 3,5 за 2 на 8-ступенчатом автомате. Понятное дело, что, конечно, первая версия вся пойдет в такси. Вторая версия вся пойдет в личное пользование. Но вам придется как-то хитрить. Вам придется исхитряться, изгаляться, что-то делать, затягивать его в пленку матовую, перекрашивать все, хотя он и так сам по себе не очень с хромом, перекрашивать все, в этот антихром делать, чтобы все было черное. Ну, как-то персонализировать, чтобы было понятно, что вы не таксист. Потому что в этом проблема, конечно, всех автомобилей, ставших популярными в такси, снискавшими себе славу на этой Ниве, потому что, конечно же, никто сейчас в здравом уме Е-класс себе не купит как свой автомобиль, правильно? Ну, такой, купил себе Е-класс для того, чтобы самостоятельно ездить, ну, свой автомобиль. Ну, а по работе надо быть еще в костюме и в белой рубашке. И потом думаешь, что тебе на дороге-то никто не уважает? Да потому что ты таксист! Вот и все. Моторесурс — основной показатель для русских, что я постоянно о нем умалчиваю. Серж, что я вам сделал, скажите? Что у вас каждое сообщение ко мне упрек какой-то? Как этот, как выстрел? Что, я увел вашу жену? Но даже если так, это было сильно больше 15 лет назад. Других я не уводил. Что я еще вам сделал? Чего вы так настроены-то? Если вы хотите нормально пообщаться, так нормально общайтесь. Если вы не хотите нормально общаться, я тогда просто сделаю так, что я не буду замечать ваших сообщений, и все. Вот странные люди. Вроде с одной стороны, хотелось бы что-то ему узнавать, с другой стороны, все время так вот это все делается, что он прям... Ну, чего в самом деле говняться-то? Нормально общаться можно, ну, по-нормальному. Есть вопрос, а какой у них моторесурс? Постоянно умалчиваете моторесурс. Что это означает моторесурс, Серж? Скажите, пожалуйста, что это означает? О чем я умалчиваю? Есть гарантия на автомобиль? Все. Что значит моторесурс в данном случае? Есть моторесурс, это жизненный цикл автомобиля, который указывает производитель. Да, вот сколько он будет жить, автомобиль? Ну, как правило, это 5-7 лет. 8 максимум. Потом, когда вы уже катаетесь, это уже ваше личное решение, а так-то вообще автомобиль нужно утилизировать после этого. Есть гарантия. Только что я несколько, 5 лет, 150 тысяч пробега. Дальше ваш моторесурс зависит от того, как вы эксплуатируете и обслуживаете автомобиль. Я много раз уже говорил, дайте мне 2 автомобиля, 2, любые, на пару месяцев. Один из них останется в состоянии нового, второй я убью до состояния ведра. Просто. А если полгода дадите мне, это будет вообще шикарно. Все, дайте мне 2 автомобиля. И серьезно, один будет ведром, а второй будет новым. Останется. В этой связи что означает моторесурс? Простите, я не понимаю. Поэтому, и что я вам сделал, так хотелось бы узнать. Хотя на самом деле плевать, не хотелось бы. Geely Atlas у нас в парке проехал 350 тысяч без ремонта двигателя 1.6 турбо. Ну вот, про моторесурс. Ну, за 3 никто не отдаст, Павел сетует, что про автомобили. Ну, это нужно уже общаться с представительством, потому что если кто-то что-то начинает накручивать, тогда, значит, вы должны просто сообщать на горячую линию и все такое. Трансляция пропала в ВК и на Рутубе. Денис, извините, я сейчас посмотрю. Да, у меня в Рутубе почему-то новости до сих пор идут. А здесь... Не, ВКонтакте вроде бы есть какая-то трансляция. Что это? 8.52, сейчас 8.53. У меня ВКонтакте идет, а на Рутубе действительно... На Рутубе действительно что-то там новости. Или нет? Не знаю, у меня такое ощущение, что мне специально транслируют в компьютер, где у меня все эти трансляции организованы, специально транслируют все хорошее. Вот у меня отдельное, а куда-то в сеть идет совсем другая. Так, сейчас запрещенная телега, Василий. Василий, можно я сразу вас поправлю? Телега не запрещенная у нас. Инстаграм, принадлежащий экстремистской Мете, заблокирован. И еще раз, запрещено и заблокировано — это тоже разные вещи. Понимаете, какая история? Запрещенная у нас, к примеру, террористическая организация ИГИЛ, запрещенная на территории Российской Федерации. Гомики у нас, всякие эти самые голубые эти сообщества радужные, они запрещены на территории Российской Федерации, они запрещены. А когда заблокированы, это даже это не означает запрещение, потому что запрещение предполагает санкции за нарушение запрета. А блокировка не предполагает санкций. Это, ну, это юридические термины просто. Тем не менее, за этими юридическими терминами следуют юридические последствия. Или не следуют. Так вот, за нарушением запрета следуют последствия. А за обход блокировки не следуют. Во всяком случае, сейчас они не следуют, эти последствия. Правда, там тоже есть нюансы. Если только вы просто как пользователь этим рассматриваете этот обход. А если вы что-то рекламируете, проводите какие-то коммерческие эти все штуки, получаете деньги за это, тогда это уже за это санкции. Поэтому, Василий, а с Телеграмом даже не заблокирован он. Он замедляется. Поэтому, Василий, здесь термины имеют значение. Ладно, я сразу решил поправить просто, потому что, возможно, дальнейшее ваше сообщение, его реакционность построена на том, что то есть блокировка Телеграма — ключевой момент. И тогда как это может быть? Поэтому сразу, ладно? Телеграм в России не заблокирован. Дальше. Пестрит объявлениями о продаже машин из Европы, Китая по ценам сильно ниже рынка, причем зачастую машины стоят дешевле, чем расчетные на основании таможенного калькулятора. Продавцы объясняют лазейками, которые машины взяли, таможен сразу не владелец, при оформлении земли вы не разбирались в этом вопросе, мошенничество или настоящая лазейка в законе. Это теневой рынок. И как любой теневой рынок, он предполагает риски. Вообще существует непреложное правило. Чем выше прибыльность мероприятия, тем выше риски этого мероприятия. Это непреложный такой закон взаимосвязи. Соответственно, там, где вам говорят, это супер-ультра выгодно, 200% годовых, точно, совершенно, ты точно, совершенно, вообще просто точно, совершенно, это уже настораживает, это должно настораживать. Как с финансовыми пирамидами. На МММ же кто-то, по-моему, даже разбогател. Правда же? Но это до поры до времени работает. А потом в какой-то момент обрушивается и разрушает жизни тысяч, или, а может, и миллионов людей. Соответственно, здесь. Может, какая-то лазейка и найдена кем-то. Какой-то специальный Чичиков на таможне, которому можно занести, и он что-то там подправит и сделает. Может. И, может быть, даже потом это не приведет никаким последствиям для вас, и у вас все будет хорошо. А, может быть, создается видимость правильности только для того, чтобы вам впарить что-то и исчезнуть потом, заблокировать вас везде, чтобы вы не могли связаться с продавцом и никак его найти. И тогда это превратится для вас в вашу проблему, с которой вы будете сами разбираться. В этом-то и опасность всего теневого и серого, в том, что может быть так, а может быть и не так. И риски вы принимаете на себя. Все. Это лотерея. Такая своеобразная лотерея. Вы можете выиграть в ней, а можете проиграть. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. И даже если бы я занимался тем, что, ну, вот этим серым параллельным импортом, даже я не смог бы вам на 100% гарантировать, потому что это нужно гарантировать всех своих партнеров по цепочке. Что в Китае не будет никаких проблем, что там все чисто, потом на той стороне все чисто таможня, на этой стороне тоже как-то все проведено чисто, что потом это будет соответствовать тем нормам, которые вдруг вступят в силу в октябре, и вам не придет перерасчет. Я не могу этого ничего гарантировать. В свою очередь, я знаю точно, что когда автомобиль я приобретаю официального представительства, ну, у дилера через официальный дилер, а он же официальный партнер представительства, то все риски, которые могут возникнуть, это будут их риски, а не мои. И в том числе за чистоту, юридическую безопасность и гарантированное спокойствие приходится платить больше. То есть в том числе и за это тоже. Вот так это работает. Есть запрещенные сайты, А есть деградация серверов, пишет Сергей. Очень даже может быть. Я здесь не сомневаюсь. RX, A6 и A8 — это мелочи. Тут озеро Онтарио Трамп переименовал. Интересно, приживется или не приживется? Это очень хороший вопрос. Вообще, в том, что касается... Спасибо Уна Бабента, что перекинули нас, стрелку перевели на другие рельсы, потому что уже как-то хочется уехать от автомобильной тематики и немножко расширить поле нашего зрения. Вообще, интересно, вот в таких структурах, в которые сейчас превратились Штаты, последствия... Вот, При каждой смене власти, при приходе к власти партии противоположной, сколько из того, что принималось на века, навсегда, на веки вечные, сколько из этого остается действительно неизменным? Потому что Байден принимал на веки вечные какие-то свои указы и все остальное, и здесь появился Трамп и все поотменял.

0: Ведь он же не только озером-то ограничился.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении склада ракет «Фламинго» в Киевской области. Нанесен также удар по хранилищу топлива для их ускорителей. В ведомстве добавили, что российские войска поразили 6 складов с имуществом ВСУ в порту Одесса. Применялись ударные беспилотные летательные аппараты. В министерстве отметили, что российская армия продолжит нанесение групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах вооруженных формирований. Андрей Воробьев сообщил о попадании БПЛА в магазин «Магнит» в Павловском Посаде. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника, уточнил губернатор Московской области. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в медицинском учреждении повреждены 2 кабинета. В детском отделении разрушений не зафиксировано. Поликлиника продолжает работу. Подробности атаки противника устанавливаются. Власти Непала отклонили предложение ряда стран об оказании помощи после наводнения. В МИДе республики заявили, что собственные структуры в состоянии справиться с такими операциями. «На данный момент такая помощь не требуется», — сказал представитель ведомства в комментарии газете «Катманду-Пост». Отмечается, что правительство принимало такое решение по рекомендации армии и полиции. По словам одного из чиновников, был учтен опыт проведения поисково-спасательных работ после землетрясения 2015 года, когда приток иностранных спасателей и конкуренция между странами вызвали проблемы с координацией и управлением. По последним данным, жертвами наводнения в Непале стали 469 человек. Миноборнауки назвали регионы-лидеры по числу поступивших на бюджетные места в вузы. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В столице на бюджет зачислены более 67 тысяч человек, в Санкт-Петербурге около 36 тысяч, в Татарстане 17 тысяч. На данный момент высшие учебные заведения Российской Федерации уже поступили свыше 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании 2026 года будут сформированы в конце сентября. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают небольшой дождь, 18-20, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой

0: Научно-медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 9:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 28 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас, смотрите, как складывается опять. 28-08-20-26. Есть здесь эзотерики? Эзотерики-нумерологи? Те, кто собирались наблюдать солнечное, отставить, говорить неправильно, правильно говорить, лунное затмение. Ничего у вас не вышло. Сложно затмить Луну, когда Луна и Солнце в одном поле зрения у нас находятся. Это к вопросу, что сейчас случилось финальное, последнее затмение лунное года, а следующее для России будет вообще, бог знает когда, через полтора года, по-моему, что-то такое. Ну, где, вот, которое мы будем видеть. А кто-то на севере, в Штатах, и у нас даже частично в Калининграде видел лунное затмение, но вы видели вообще эти лунные затмения? Тьфу, что это вообще такое? Никто даже не понимает, что это затмение. Ну, она какая-то такая мутная, какая-то такая красноватая, и все, это луна. Так что ничего такого серьезного. Но эзотерические люди мне вчера, там у меня среди родственников есть такие, тоже говорят, ну, затмение, значит, положено вот что делать, запомни. Я говорю, да-да-да-да-да. Конечно, конечно, конечно. Так, рядный шестицилиндровый тяжелее уж стать, чем 1.6 турбо. А почему китайцы... Продолжает Серж со мной говняться. Серж, завязывайте. Съешьте мандарин. Витамин какой-нибудь съешьте. Ну, повысьте немножко уровень дофамина в крови. Ну, что-то как-то... Бананы, говорят, это делают. И шоколад. А если шоколад с бананами, тогда вообще ощущение какого-то счастья, какого-то позитива. Выйдите на солнце. Лягте на траву, раскинув руки, и впитывайте витамин D. Пусть вам будет хорошо. Ушатать автомобиль — это не только двигатель, Серж. Не только двигатель. Это подвеска. Это коробка. Это электронные системы, кузов, все остальное, все вместе взятое. Понимаете? Это как говорить о том, что человек подорвал свое здоровье только потому, что у него больное сердце. У нас же у всех среди требухи, помимо сердца, много всего, что имеет для нас тоже принципиальное значение. Правильно? Правильно. Поэтому чего мы тут ограничиваем? Все. Я официально объявляю, что отныне и до конца этого часа, а значит и до конца этой недели, мы переходим в то пространство, где автомобилей не должно быть. Все. Никакой. Все. Никакой. Если вам хочется технической дискуссии, пожалуйста, обращайтесь в авторевью. В авторевью сидят технические люди. Я вам даже могу дать одного человека. Он легенда. Легенда среди в журналистском сообществе. И точно совершенно легенда в автомобильном мире. Но только в журналистском сообществе, говоря о нем, так делают. А в автомобильном мире о нем говорят: «А, это вот этот, пожалуйста, можно только...» Вот, его зовут Сергей Арбузов. Запомните это имя, Сергей Арбузов. Арбузов Сергей. Все, если вы на презентации чего-нибудь нового автомобиля видите из-под автомобиля, который еще не выдернули, покрывало с него не сдернули, но уже из-под него торчат две ноги, не сомневайтесь, это Арбузов, изучает там, царапает, пытается лизнуть, попробовать, нет ли привкуса коррозии уже на этом рычаге, и вот это все. И он будет залезать, он будет все откручивать, ты открываешь багажник, а он уже там изучает, не пошло ли. Это Сергей Арбузов. Человек, который до сих пор в век наших технологий имеет с собой записную книжку и все туда пишет мелким убористым почерком. Все это он туда записывает. Его боится весь автомобильный мир, потому что если у вас есть где-то что-то слабое, где-то что-то не до конца продуманное, где-то что-то незакрепленное или неправильно расположенное, уж вы не сомневайтесь, Арбузов это найдет. Он это найдет, запишет в свою маленькую записную книжечку, а потом выдаст это все в своей статье и раструбит об этом на весь мир, и вы потом будете оправдываться, и так до конца вы не оправдаетесь, и за вами будет тянуться шлейф компании, которая ничего не может, и вот при всем при этом, ну классные же могли бы делать тачки, а делаете какие-то корыта. Ведь посмотрите, у вас заявлена сталь марки ST-2486 с допусками W15, а по факту что? Допуск-то здесь W16. Позорники. И все. И что вы ему сделаете? Ничего. Поэтому за технической дискуссией, пожалуйста, обращайтесь к Сергею Арбузову. Я направил вас. И заодно передайте ему привет. Сережа, если ты каким-то чудесным образом сейчас это услышал, ты знаешь, как я к тебе отношусь. У нас очень хорошие отношения. И я очень уважаю этого профессионала. И все, что я говорю, это просто из-за зависти. Он реально крутой. Вот реально крутой. Просто крутой. Поэтому вот больше бы таких. Пятница. Финальная пятница лета. Последняя пятница лета в моторах звучит так.

Хотите что-нибудь узнать о горестях владельцев немецких автомобилей? Сергей Зет тут пишет. В эфире крикните, может, что сделает дубликат ключа на Мерседес. Один ключ потерялся, теперь ничего не могу сделать с этим. Да, такова судьба. Владельцев немецких автомобилей. В Казахстан нужно за ключом ехать.

0: никакой музыки у нас нет. Это пилюля пятничная.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Ну, наконец-то, новости хотя бы. В Приморье спасли тюленя. Все, и дальше можно не продолжать, потому что это само по себе уже как бы... Вы видели тюленей? А видели их, этих, бельков маленьких, которые... Видели? Ну, это же просто, если придумывать живое воплощение милоты невозможно, это вот они. А есть люди, которые ходят со специальными кирками такими мощными и бьют их в голову, пробивают голову и убивают их таким образом. Угу. То есть они белые, они бельки, потому и называются бельками, потому что они белые. И все такое мозгами, кровью забрызгано, все такое. Вот. У них такие большие глаза, и они такие вот, и они белые такие лежат, а и ходят, и так и убивают. Вот так. Это просто, чтобы, ну, было понятно, что мы люди, какие мы офигенные. Я вчера, кстати, любопытную историю прочитал про Дарвина. Не знаю, правда это или нет, что он как великий естествоисследователь, испытатель. И, конечно, всему миру он стал известен как творец теории эволюции, которую пока что не удалось оспорить. Может быть, развивать ее, дополнять как-то. Вот, но в целом, конечно, она лучше, чем что-либо другое. К примеру, лучше, чем сотворение за 7 дней описывает развитие флоры и фауны. Лучше. Дарвин ел бельков? Дарвин ел бельков. Да. Он ел вообще всех. Каждый вид, который он описывал, он считал должным, как настоящий исследователь, съесть. Он ел пум, тигров, львов, косуль, ежей, черепах, голубей, птиц, сов. И даже был какой-то клуб у него такой, естествоиспытатели. Это все во благо. Это во благо. Во благо съедим этого последнего носорога. Вот, надо узнать, как он. И он всех ел. И потом однажды даже он съел настолько чего-то редкое ему приготовили. Он даже не знал, что это, и по каким-то признакам увидел, что это вот этот редкий вид абсолютно. И бегал по тарелкам у всех, забирал куски, чтобы объесть их и составить скелет. И потом этот скелет отправил на родину к себе. Его даже потом собрали. Да, да. Ну, а еще голубей он же... Птицы занимали очень большую часть в его теории. Ну, в юнки, как они назывались. На Галапагосах вот эти. Они-то и стали одной из причин рождения его. Ну, при том, что теорию-то он не придумывал. То, что эволюционируют животные до него, знали. Он просто описал это и все выстроил в встроенную теорию. Вот, и он обратил внимание, помните, да, на то, что форма клюва разная у них, и она зависит от того, чем они питаются. И последовательно, также черепахи, там у одних шея длинная, и на панцире выемка такая, воротник есть для шеи, потому что им приходится тянуться до высоких ветвей, а где-то по-другому, хотя черепахи одного вида. В общем, такая история. И он их поедал. Да, всех. Особенно голубей он любил. Ему нужны были скелеты голубей, чтобы видеть эволюцию голубей, как они эволюционируют с точки зрения строения. И там была целая у него история про то, как эти скелеты делать. Вот как делать скелет? Как получить скелет? В муравейник положить тушку. И поэтому там была целая технология, как его надо было варить, долго вываривать его, чтобы мясо с него, все вот это вот. Супчик какой-то, все. А потом мамонта не думаю я, что он пробовал мамонта. Где же он живого мамонта взял? Вот слона, скорее всего, да. Конечно. И, может быть, даже мог бы объяснить вкусовые нюансы между африканским слоном и индийским. Может быть, даже так. Ел ли он людей? Вот вопрос. Вот это вопрос куда более серьезный. Потому что, как вы знаете, в некоторых странах Европы до середины 20 века существовали человеческие зоопарки, в которых показывали людей африканских. Как экспонаты. Ну, как в загонах специальных. Погуглите этот вопрос. Ну, а уж о временах Дарвина, если размышлять, то, в общем-то, дискуссия о том, относятся ли люди других рас, в частности, негроидные, к разряду людей, эта дискуссия была открыта. Есть ли у них душа, к примеру? Может, у них души нет? И тогда они, ну, как... Вот. И в этой связи, встраивая их в эволюционное дерево, в попытке обнаружить ту ветвь, где они выросли, из чего и где, конечно, ему нужно было съесть черного человека, Дарвину. Ну, если он собирался быть последовательным в этом вопросе. Естественно, в рамках исследовательского интереса. Конечно. Конечно. Только так. Безусловно. Поэтому вполне может быть, что и съел. Насчет ключей для Мерседеса у нас тоже могут делать. Ну, естественно, у нас тоже могут делать. Конечно, у нас есть. Россия великая страна. Москва — великий город великой страны. Здесь есть все, что вы не пожелаете. Конечно, можно сделать все, что угодно. Ну, все. Санкционное, несанкционное. Ну, не вообще все при все. Но если где-то что-то можно достать, то это можно достать и в Москве тоже. Другое дело, сколько это будет стоить. То есть если у тебя второй ключ к твоему автомобилю будет стоить, как еще один автомобиль, интересно ли это? Вопрос. Ну и какие гарантии там, ну, как это все будет работать? А вообще, конечно, вот с ключами, с ключами, с блоками электронными, даже с фарами для технологичных автомобилей, немецких в том числе, большие проблемы, потому что там же чипы, там же электроника двойного назначения, там же то, что мы тут же начинаем выдирать и в ракеты вставлять, понимаете? Стиралки закончились, так мы выдираем это все оттуда, и это нельзя поставлять в Россию. Так что вот такая история. На острове Эпштейна тоже людей ели миллионеры. Были такие сообщения, и причем сообщения чрезвычайно тревожно похожие на правду. Ну, в смысле, ну, люди так это все говорили, и такие люди это утверждали, что оторопь, честно говоря, берет. Так, System of Down. Что у нас еще? Трамп, который переименовал озеро. Вы спрашиваете, а что там еще он учудил? Дело в том, что когда он переименовал озеро, он решил, почему мы должны останавливаться на озере. И решил переименовать океан теперь. Вот потом. На полном серьезе. Он говорит, ну, озеро-то это понятно, что, смотрите, на самом деле переименовать озеро, впрочем, как и добиться победы в войне, очень просто. Лично я 39 раз побеждал Иран, говорит он. Я вас умоляю. Видеть в войне крайне просто. Я закончил этих войн, знаете сколько. Так что переименовать озеро очень просто. Смотрите, нужна всего лишь карта, ручка, хорошая ручка, и немного ума. Так самокритично заметил он. И немного ума. У меня как раз все это есть, говорит он. Немного ума, ручка, хороший фломастер. Спасибо китайцам за то, что делают такие фломастеры хорошие. И карта у меня тоже есть. Вот. И он переименовал озеро Онтарио. Вот. Что все это означает? Вы понимаете, в чем дело? Это вот у нас есть две версии этой присказки. Одна версия про кота, который что-то там вылизывает, когда ему нечего делать. Ну, нечем заняться. А вторая про продавщицу хлебного отдела, которая от скуки шевелит булками. Вот. Можно применять к Трампу. У него и булки, вот, и эти тоже, что там вылизывать есть, что. Можно применять какую угодно, но факт остается фактом. Все это является продуктом попыток достижения результатов без компромисса, на мой взгляд, это мое мнение, каких-то результатов, в которых ты не можешь проиграть. То есть, в какие игры лучше всего играть? Лучше всего играть в игры, которые ты сам придумал, ты написал в них правила, и желательно, что играешь в эту игру только ты. Только ты играешь. Поэтому вот при таком подходе ты гарантируешь себе 100% победу. Вот. И каждую из этих побед, тем не менее, каждая из этих побед в списке твоих триумфов, она занимает... ты так хотел бы. С точки зрения своей значительности, она равновесна всем остальным твоим победам. всем остальным. Поэтому мне кажется, что в его мире, в мире его сознания, отсутствие окончательной победы, к примеру, в Иране, да, вот, например, в Иране, вот такой окончательной победы, она должна быть, эта ситуация, сбалансирована и уравновешена какими-то бескомпромиссными победами в этом направлении. К примеру, переименованием Ормузского пролива. То есть вот смотрите, нет же здесь среди вас никого, кто скажет, нет, ты его не переименовал. Есть кто-нибудь из вас? Все-таки молчат. Кто-то в телефоне, в Тетрис играет, там сидит. Он такой, вот видите, никого, никто не может бросить мне вызов в этом вопросе. Я абсолютно бескомпромиссно, железобетонно, окончательно, навеки вечные победил в этом противостоянии, потому что никто слова не может мне сказать, что я не прав. Я победил в этом вопросе. Ормузский пролив мой, потому что я его называю так. И все. Теперь он победил Канаду. Канаду победил, переназвав озеро. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Здрасте. Говорите?
3: Роман.
2: Да. Да, это я.
3: Вот смотрите, да-да-да. Я как станет по бензину? Вот все время хотел позвонить каждый день, потому что люди писали и говорили, что там бензин есть, там бензин нету. Вот бензин, вот чего случилось чудо, не знаю, но два дня у нас бензин везде есть, а до этого все эти месяцы бензина не было
2: везде
3: в городе Фрязино, в городе Щелково не было бензина нигде.
2: Вот я как раз хотел уточнить, у вас это где? Щелково, Фрязино, Щелково.
3: Фрязино, да.
2: Подвезли.
3: Это приходилось просто, а я работаю в такси, мне приходилось, как всегда, выходить в 3 часа минимум ночи, чтобы где-то найти и в очереди особо не стоять по 3 часа там типа того.
2: Ой, слушайте, таксистов,
3: чудо,
2: конечно, жалко.
3: Не знаю, а?
2: Таксистов было жалко, я все думал, бедные ребята, им приходится, это же надо несколько раз в день заправляться, и вот через этот ад пройти, конечно.
3: Вот, и тут как бы, не знаю, что за чудо случилось, вот. Вчера и сегодня есть на 3 заправках подряд на «Газпромовских» бензин. Очередь, не знаю, зачем они берут, когда можно на следующую заправку доехать, и там спокойно заправиться. Нет, они упорно встают в очередь и стоят. Хотя я хотел бы им проехать, сказать, ребята, там дальше пустая заправка, там нету очереди. А до этого, вот как не знаю, кто ли что говорил, у нас бензина не было вообще от слова совсем.
2: Да у нас тоже, да. Спасибо большое. У нас тоже. Но... Давайте наслаждаться этим мгновением счастья, когда все есть. Давайте наслаждаться, купаться, кружиться, обливаться, набирать в рот и делать так. Бензин. Бензин. Я вспоминаю. Помните этот? Белый кот, черная кошка, кустурица. Когда они у русских моряков покупали этот бензин на барже, меняли, ну, покупали и купили бочку. И, да, прибегает сын, говорит, обманули, воду продают нам, продали воду. И он так берет две банки, в одной банке якобы вода, в другой бензин. И он так из одной отпивает, пробует, так глотает бензин, и вторую так пробует, вода! Да что ж такое, гад! Так вот это все. Но если серьезно, то, конечно, да. И, конечно, работают механизмы психологически очень любопытные за ними посмотреть. Я еду вчера, у меня больше половины. И гибрид же вообще, и на электричестве, и дал зарок себе, что на первом, на том, который сдал, уже чисто на электричке ездил, на электричестве, а у этого поменьше батарея. Но все равно, думаю, попробую, как долго я на нем проезжу. Но что ты будешь делать? Ты едешь... И видишь заправку, и видишь на стеле все цены. Ну, в смысле, что все есть. И цена 60 сколько-то, а не 100 сколько-то. И руки сами, ты говоришь, не надо, мне не нужно сейчас. А руки сами туда заворачивают, потому что сочетание вот этого нормальной цены, пустой заправки и наличия всего топлива. И потом такой раз, все в тумане, ты такой приходишь в себя, а пистолет уже в баке и уже заливается топливо.
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Очередь перед Крымским мостом выросла до 200 машин. В настоящее время автомобили стоят со стороны Керчи на ручной досмотр, сообщается в канале информационного центра. Время ожидания около часа отмечается в публикации. Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный. Рано утром в очереди со стороны Керчи находились 80 транспортных средств. Кабмин распорядился создать общеобразовательную школу при Минобороны. Основная цель – обучение по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Документ подписало правительство, передает ТАСС. Предельная штатная численность работников образовательного учреждения – 68 человек. Министерство обороны должно утвердить в двухмесячный срок устав школы и обеспечить государственную регистрацию. Вячеслав Володин назвал срок начала работы единой системы учета банковских карт. Она будет функционировать с 1 сентября. Система будет способствовать борьбе с дропперством, мошеннической схемой, при которой банковская карта человека используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей, написал председатель Госдумы в своем канале на платформе «Макс». Он добавил, что с начала следующего месяца вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через госуслуги. Это позволит избежать ситуации, когда злоумышленники копируют аккаунты настоящих НКО и рассылают от их имени просьбы перечислить средства на благое дело, пояснил Володин. Кроме того, с 1 сентября граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Дональд Трамп назвал возможного кандидата в президенты США. Американский лидер допустил выдвижение на этот пост сенатора-республиканца Теда Круза из штата Техас. Глава Белого дома отметил, что считает сенатора талантливым. «Думаю, он может это сделать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, который поинтересовался планами республиканской партии на выборах 2028 года. Ранее президент Соединенных Штатов заявлял, что сам хотел бы вновь занять пост главы государства. Кроме того, он говорил, что кандидатом может стать вице-президент Джей Ди Венс. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь 18-20, вечером плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. В этот четверг тема программы «Зачем прилетал директор ЦРУ?» В эфире политический эксперт Олег Волошин. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «милит».
6: Я его что?
5: Мне «милит».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
7: Говорит Москва.
2: Моторы. 9:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Пятница, 28 августа. Ну и мы продолжаем. Здесь пришло важное уточнение, что там был не бензин, а чистый дизель. И это чистая правда. Я должен переговорить эту еще историю. А лучше перепоказать вам ее в том смысле, что если вы по какой-то причине... Ну вот вдруг по какой-то причине вы до этого момента не посмотрели с десяток раз «Черный кот», «Белый кот», «Черная кошка». Я все время забываю, как она называется. Или «Черная кошка», «Белый кот». «Кустурицы». Ну, не знаю, но вот такой вот вы человек. Вот почему-то вы не посмотрели. Ну, конечно же, первым, что вы должны сегодня сделать вечером, когда там, дома будете и соберетесь посвятить время чему-нибудь кинематографическому, вы обязаны посмотреть этот фильм. Просто обязан. Ну, это, я не знаю, но это как не смотреть, как не знать «Иронию судьбы» или «С легким паром», там, вот наши, или «Кавказскую пленницу», или что-то. Но это странно. Это же часть культурного кода. И у Кустурицы много всякого, но я считаю, что это один из его самых великолепных фильмов. Вот он пробует из банки и глотает.
8: Чистый дизель.
2: Чистый дизель, да. А этот и выблю.
8: Пани. Вода.
9: Целая бочка воды.
2: Целая бочка воды. Вода. А здесь чистый дизель. Да, конечно. В общем, поэтому, пожалуйста, не игнорируйте культурные феномены и кинематографические. В частности, вот это. Ладно? Хорошо. Так, сейчас, секундочку, я тут отмотаю. Тут кто-то, по-моему, опять ругаться со мной решил. Что вам не имется? Чего вы все время ругаетесь? Я не пойму. Так, на одном острове тоже ели людей, причем совсем недавно. Да, это вот про недавно. Сразу после того, как... Георгий, брат, посмотрит. Это я не знаю, что это, как это ваша внутренняя дискуссия. Как сильно под предлогом мошенничества продвигают госуслуги, даже закрадываются сомнения, кто в действительности занимается мошенничеством. Сергей, я, как бы это сказать, мне сложно даже в воображении присоединиться к позиции пещерцев. Серьезно. Ну, правда. Мне сложно это делать. Там, к примеру, мне сложно присоединиться к целой группировке людей, которые отказывались от паспортов на том основании, что там какие-то цифры и все остальное, и это число дьявола, и вот это все. Я не могу ассоциировать себя даже на какой-то микроскопический процент с этим. Сложно. Поэтому, когда сейчас, 28 августа 2026 года, вы что-то пишете про... там, недоверие или сомнение, или еще что-то связанное с госуслугами, мне сложно к этому присоединиться так, как если бы вы что-то писали про невозможность получения документов из-за того, что там числа какие-то. Вот это настолько же странно. Ну, то есть для меня это такое, такая разновидность плоскоземельцев, простите. Я только могу сожалеть о том, что у вас вот, ну, так у вас отношение такое.
10: Алло.
2: Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
10: Здравствуйте. Я вот сейчас еду на диагностику. X7 загорелся чек. Пробег 20 тысяч. Рекомендую смотреть на АЗС, паспорт качества.
2: X7 это ХВЛ или BMW? Потому что это разные машины.
10: Что?
2: X7 это BMW который?
10: Да.
2: О.
10: Вот, так что паспорт качества смотрите на заправках.
2: А что, он у вас бензиновый, не дизельный? Вы почему-то купили бензиновый X7?
10: Ну вот, так случилось, понимаете, Роман.
2: Понимаю.
10: Будет известно, в чем проблема, но тут варианты других, наверное.
2: А как смотреть, надо пробовать, как в фильме «Кустурицы», пробовать на вкус его?
10: Нет, почему? На каждой заправке, я тему уже изучил.
2: Так,
10: на каждой заправке есть паспорт качества, который приходит, скажем, с каждой цистерной.
2: Угу.
10: Вот, смотрите его. Ну, я не знаю, могут ли быть там, ну, ввести в заблуждение, там реально К3 угу. какой-нибудь, а выдаю за К5. Но тем не менее.
2: Вообще-то в сообщениях регулятора, спасибо большое. Ну и держитесь. И держите нас в курсе, что вам там диагноз какой поставят. Вообще-то по сообщениям регуляторов утверждалось, что если и когда топливо это появляется на заправках, то это должно быть обозначено. То есть его нельзя продавать, не обозначая, то есть под видом чего-то другого. Это, ну, это манипуляция, подмена. То есть если привезли какое-то другое топливо, Евро-2, это надо обозначить. Но как? Но где? Ты же смотришь, 95-й, 95-й. А утверждалось, что это будет обозначено, и ты будешь это видеть. Но другой вопрос. А вы откажетесь... Если, ну, от заправки, если увидите, что там Евро-2 указано, написано Евро-2. Вот вы едете, и есть заправка, вы заезжаете туда, а там Евро-2. Нет, не буду. Выезжаете на следующую, а там Евро-2. И здесь не буду. А потом у вас уже бак пустой. И вот раз есть бензин, конечно, пожалуйста, вот подъезжайте Евро-2. И дальше ваши действия. Откажетесь вы от заправки. Андрей Донецкий утверждает, что Трамп — это Мюнхгаузен современности. Но только такая дурная его версия. Возможно. И с чемоданом, с красной кнопкой, с армией, на которую тратится триллион долларов, бюджет военный американский, триллион, базами по всему миру и неуемными амбициями, которые формировались все предыдущие... там уже почти 100 лет. Вот такой вот Мюнхгаузен. Это да. При каждой заправке смотрю паспорт качества. Это реально важно. Окей, но это первый шаг. А дальше, когда вы видите в паспорте качество, что вас что-то не устраивает, вы берете и уезжаете. А если бак пустой? Или что вы делаете? И где вы его смотрите? И дают ли вам его просто так, без боя? Или вам приходится говорить: «Смотри, метелки полетели!» И пока она отвлекается, вы выхватываете его и начинаете его изучать. Как это выглядит? Или он висит просто где-то вот в уголке потребителя на заправке? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
11: Доброе утро, Роман. Это Валерий, Москва. Хочу, да. Вот недавно совсем тут говорил специалист, что надо проверять паспорта на заправках. Я такую короткую историю расскажу. Купил в 70-м году XC70 Volvo.
2: Volvo, ну, да, хороший автомобиль, конечно.
11: Но заправляться, угу. Это все. Короче, не заправился, как всегда, на Лукойле.
2: Угу.
11: Приехал ночью, заправка шла, не стал ждать. Утром, думаю, никуда не надо ехать, потом съезжу, заправлюсь. Жена говорит: надо куда-то там съездить уже, поехали. Угу. Ну, заправиться. Приехал до BP. Встал, угу, в сторонке, пришел, взял, прочитал паспорт. Все хорошо. Все замечательно. Все, угу, заправился.
2: Да.
11: Отъехал чуть-чуть. А он у меня раз, и все, на BP. А и представляете, что? Они залили в топливо, может быть, и хорошее зимнее,
2: ага,
11: в баке. А везде в трубах-то еще осталось. И, ага, вот это, которое летнее было. И, ну и все, и закристаллизовалось.
2: И все. Вот вы только что слышали человека... который, в общем-то, фигурально выражаясь, вошел в клетку к тигру, держа перед собой огромный таз, наполненный сырым мясом. Вот, и закрыл за собой клетку. Увидим ли мы его еще раз? Не знаю. Услышим ли мы? Большой вопрос. Слышали, что он сейчас выдал? А жена говорит, поехали, да, дорогая. То есть он сейчас кривлял жену. Понимаете, что он сделал? Я-то рассчитывал, что там будет такое. А жена говорит, поехали. И вот такое мы услышим в эфире. То есть возмездие сразу его настигнет. Но нет. Возмездие отложено. Как сказал в одном из ответов этим галам Цезарь, по его собственным уверениям, ответил на то, что они говорят, мы одну армию вашу разбили, неужели вы хотите, чтобы это место стало известным как место гибели еще одной римской армии? На что Цезарь им говорит, это там так красиво было сказано, не воображайте себе, иногда боги снабжают удачей людей или целый народ только для того, чтобы потом, когда они погрузят их в драмы, трагедии, все у них заберут, чтобы горечь потери была еще больше. То есть, когда тебе очень везет, и все у тебя хорошо, это, может быть, боги готовят для тебя кару. И чтобы тебе еще горше было, они тебе дадут больше, чтобы больше отобрать потом. Вот. Поэтому, может быть, она сейчас и не сразу подействует. Жена его. А вечерком настигнет. Сядет смотреть кустурицу, значит. А тут и все. Понимаете, какая история? У нас во всех паспортах все хорошо. Какой смысл смотреть? Нет этого смысла. Может и есть, я не знаю. Это отдельная вообще тема. Вы смотрите паспорт? Отдельная тема вообще. Вы смотрите дату изготовления, срок годности продуктов в этом? Я так, имитируя удар жены по мужу зазнавшемуся, ударил себя по ладони, что прям вот... Прямо вот... Больно теперь. Зачем же это я так сделал? Значит, паспорт топлива... Он паспорт топлива называется или как? Или паспорт качества, или что? Паспорт безопасности на АЗС. Нет. Паспорт качества топлива. Как проверить бензин на АЗС? Вот. Уже сразу возникает у меня вопрос к достоверности информации, потому что статью написала Елена. Вот, понимаете, Елена, как бы. Ну ладно. По закону паспорт качества топлива должен быть доступен на каждый АЗС, так что любой водитель вправе попросить паспорт и убедиться, что в колонке действительно льется то топливо, которое заявлено на табло. Этот документ может уберечь вас от дорогостоящего ремонта в сервисе. Если, конечно, вы знаете, на что смотреть и как читать эти данные, говорит Елена, и в этом сразу чувствуется женское. То есть она как бы говорит, она как бы взывает к твоему мужскому, и как бы это же про отношения между полами. Правильно? Если, конечно, ты знаешь, на что смотреть во мне и как читать меня, ты знаешь? Понятно? Вот, когда Елена пишет даже про что-то техническое, сразу слышно, что Елена. Опытный водитель способен определить качество топлива на глаз. Да? Да, водитель способен определить. Для этого существует целый набор народных приемов, о которых можно прочитать в нашем материале. Господи, я все меньше верю этой статье. Эти методы работы, окончательный ответ. Все же, почему паспорт — это не просто хотелка, а ваше законное право? Это мы уже поняли, что это законодательство российское. Продавец обязан по требованию... Окей, ладно, к сути можно перейти. Я обожаю статьи, в которых повторяется какая-то одна формулировка. Вот она в заголовке, потом она в подзаголовке, потом она в начале, потом она всю статью повторяется. Так почему это важно? Это важно, потому что у вас есть на это право, и вы готовы потребовать. Итак, это настолько важно, что вы... Господи, суть-то когда будет? Когда мы дойдем до того, что там смотреть? Еще раз подчеркиваем. Предъявление копии паспорта качества по первому требованию водителя — это не добрая воля сотрудника. Я серьезно, вы думаете, я шучу? Я вот уже пролистал сколько, и здесь до сих пор Елена все время говорит про то, что это ваше законное право. И вот в самом конце, наконец, мы перешли, как читать паспорт качества. Поставщик, вот здесь картинка есть, видите, давайте я вам ее буду сразу показывать. Это штука в трансляции. У нас же есть трансляция, вы знаете. И вы можете смотреть радио. Как смотреть радио? Давайте, прежде чем узнать, как читать паспорт качества, мы узнаем, как смотреть радио. Радио смотреть очень просто. Либо ВКонтакте в нашей социальной группе вступаете, там трансляция идет, присоединяйтесь. Либо в Рутубе тоже открываете, и в Рутубе прям идет трансляция. Вот тут и смотрите, а я все показываю. Итак, вот так выглядит паспорт. Здесь бланк этого паспорта. В самом верху указан поставщик. Обязательно наименование, адрес терминала отгрузки. Вид топлива. Под паспортом номер такой-то, такой-то. Это большими написано буквами. Указан вид топлива, маркировка. Бензин, дизель, топливо. Дизельное топливо, газ, углеводородный для автотранспорта. Так, значит, вид топлива. Нормативный документ. Рядом еще нормативный документ. Допустимы три стандарта. ГОСТ, национальный стандарт, ТУ, технические условия, и СТО, стандарт организации. Маркировки топлива. Вид топлива, его маркировка. АИ, какой-то там такой, автомобильный бензин с октановым числом по исследовательскому методу. Ну, то есть 92-95. Октановое число. И вот тут указано К5. Пятый экологический класс, аналог Евро-5. Ага, значит, это должно быть указано где? Это должно быть указано фактическое значение, обязательные параметры партии, октановое число по исследовательскому методу. Фактические значения. Ёлки, все непросто. Содержание серы. Ключевой показатель экологического класса топлива. Запрещено более 10 микрограмм, наверное, на килограмм или миллиграмм. Паспорт качества с печатью, октановое число, обязательные параметры партии, фактическое значение, норма. В общем, ну так вот. Может, оно просто, а может, и оно и не просто. Вот вы, когда читаете этот паспорт качества, вы, где вы там видите? Это под, за литерой К? К5, К4, К3, К2? Там это написано? Или как? Лей, что дают, или ехай дальше? Миша Николаев сообщает. А, это вот примерно ответ будет такой. Нет, нет, ну Елена много раз в статье сказала, что это не их добрая воля, а это, как бы сказать, ваше законное право, и они обязаны это сделать. И у меня всегда возникает вопрос, вот когда написано, они обязаны это сделать, а если не делают, то что? Ты достаешь огнемет и поливаешь из огнемета, или что ты, или ты говоришь, тогда я возьму у вас бесплатно мороженое, и уходите. Или вот как вы приводите их обязанность к исполнению? Каким образом? Увещеваниями, проклятиями, начинаете читать мантры какие-то, или что? Вот они говорят, не дам. Потерялся паспорт. Я сейчас вызову полицию, говорите вы, или что? Тогда мы пишем в спортлото. Естественно, все. Ну, а если вы не разберетесь, мы напишем в спортлото. А, так, почему журналисты вместо слова «бензин» упорно употребляют топливо? Дрова тоже топливо, уголь, торф топливо. Ну, потому что бензин — это топливо. Простите, пожалуйста, это я не понимаю упрек. Каждый бензин — топливо. Не каждое топливо — бензин, да, но каждый бензин — топливо. И, между прочим, так написано в паспорте качества. Я только что его открыл, и там указано «вид топлива». И дальше указано уже, то есть бензин — это вид топлива. Понимаете, какая история? Поэтому, извините, это как я не знаю, почему это вас зацепило. Ну ладно, неважно. Все, с паспортом качества мы разобрались, в том смысле, что ничего мы не разобрались. Там вы берете эту бумажку, это не паспорт, где нужно листать, там высчитывать. Это просто будет бланк, где вверху указан поставщик, партия, вид топлива, бензин, дизель. И дальше ищите что-то похожее либо на указание евро, либо на указание К5, К4. Это как раз аналог стандарта евро, класса. А, класс, это класс топлива. Все. Класс 5, это аналог Евро-5. Ну и так дальше. Еще содержание серы там будет указано. Чем больше, тем хуже. Я так понимаю. Правильно? Правильно. Все, поэтому вот Денис спрашивает, а что паспорт качества скажет человеку, который в этом не разбирается? Вы еще можете, знаете, что сделать? Вы можете его сфотографировать и умной камере, там, Яндекс, этому Яндекс, Алисе, допустим, сказать, скажи, что я вижу вот сейчас, что все это означает. Расскажи мне про качество топлива, исходя из паспорта топлива. И она вам расскажет, что там написано и что соответствует. То есть, понимаете, в чем дело? Мы забываем, что мы живем в век высоких технологий. И технологии — это не только зло, но иногда это еще и помощь. Понимаете, какая история? Все. Значит, почему, что вид топлива есть бензин? Ой, господи, спасибо большое. Про вид топлива мы ушли. Здесь еще столько всего было важного. Вот мне здесь писали про перенос памятника Пушкина. Как если бы это... ну, это дискуссионная вообще тема. Это вас реально трогает? 28 августа. Это сегодня. 26 года. Точно сегодня. В Москве запланировано тестовое голосование по вопросу переноса памятника Александру Пушкину. А я думаю, почему у нас росгвардейцы здесь на улицах, на Большой Татарской, такой периметр оцеплен росгвардией, в бронежилетах, в касках, все. Это, вероятно, связанные вещи. Тестовое голосование по вопросу переноса памятника Александру Пушкину. Тестовое. Москвичи смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть монумент на его историческое место, Тверской бульвар. Инициатива о переносе памятника принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Он считает, что перенос сооружения восстановит историческую справедливость и успокоит душу поэта. А сейчас она неуспокоенная бродит по залам Пушкинского музея, звенит цепями и делает так. Это успокоит. Вот именно память, расположение памятника именно и успокоит душу поэта. Ну, я не знаток в этом. У Михалкова в этом смысле вариантов, ну, вопросов вообще, вообще нет вопросов к нему. Он в этом смысле гораздо больше профессионал. Но не нужно ли нам могилу... Вы видели могилу Пушкина? Как вам кажется, где... Я сейчас покажу. Могила Пушкина. Где могила Пушкина? Вы-то сами-то как знаете. Читали Довлатова? Заповедник. Помните про заповедник? Я сейчас вам покажу. Вот я показываю вам могилу Пушкина. Я, честно говоря, ну, давным-давно туда попал. И к своему стыду должен сказать, что особо как-то вот этим вопросом, где успокоилось тело поэта, особо не задавался. И поэтому, когда мы посещали его гнездо, где он отбывал и наказание тоже, куда его ссылали, все это, в Пушгарах. Ага, Павел. И ты так ходишь, и вот какая-то такая улица, такие тенистые, что-то, деревья какие-то такие. Он говорит, а вот могила Пушкина. В смысле, он что, не в Кремлевской стене? Хотелось спросить. Он не на Новодевичьем? Ну, в смысле, он не где-нибудь в каком-то таком месте, где... Это вот здесь, просто на отшибе, где ничего нет, и просто стоит белый памятничек. Это могила Пушкина? Такие, да, это могила Пушкина. Вот здесь она и находится. Это могила Пушкина. Не знаю, дух как к этому дух поэта относится? Он спокоен по этому поводу? Сложно. Мне сложно в этом разбираться. Простите, пожалуйста. Я не очень в этом понимаю вопросе. Вот. Но про кота мы говорили уже, да? Когда ему нечего делать, что он делает. Я еще помню депутата, который собирался провести следственный эксперимент и расследование гибели Лермонтова. Потому что у Лермонтова тоже дух не успокоен, потому что что-то там надо возбудить прокуратуре дело по гибели Лермонтова. Там не до конца все исследовано еще. Потому что неспокойный дух Пушкина, по-моему, ходит, извини, цепями где-то рядом с неспокойным духом Лермонтова, который тоже не успокоен. Хорошие инициативы. В общем, расследуйте. Сегодня тестовое голосование. Я уверен, что вы правильно там все ответите на все вопросы и примете правильное решение. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!

0: областей, в том числе над московским регионом. Кроме того, беспилотники сбили над акваторией Черного моря. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Ульяновска, Краснодара, Пензы, Саратова, Кирова, Самары, Геленджика, Краснодара, Сочи, а также Калуги и Тамбова. Кроме того, особый режим действовал в аэропортах Домодедово и Жуковский. В Финляндии начинается серия сухопутных военных учений. В них будут задействованы более 3500 человек и свыше 500 единиц техники. Маневры продолжатся до 4 сентября. Тренировки военнослужащих будут сосредоточены в том числе в областях, граничащих с Россией. В Южном Саво и Северной Карелии пройдут учения, которым привлекут не менее 1000 финских солдат. На севере страны, в Лапландии, задействуют в маневрах свыше 530 человек и не менее 150 единиц техники. В посольстве заявили об отсутствии новых данных о россиянах в зоне бедствия в Непале. Советник-посланник Ринчен Ракшаев подтвердил, что непальским властям направлены запросы в отношении 8 соотечественников. Они находились в зоне бедствия и не вышли на связь, пояснил он ТАСС. Ранее в МВД республики сообщали, что список жертв мощного наводнения увеличился до 469. Пропавшими без вести остаются 977 человек, среди них 517 иностранцев. В Норвегии сообщили о смерти короля Харальда V. Он скончался в возрасте 89 лет, говорится в заявлении королевского двора на его сайте. Харальд V был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. С тех пор он не покидал больницу в Осло. Накануне королевский двор уточнял, что состояние здоровья Харальда V ухудшилось и оценивается как очень тяжелое. Король из династии Глюксбургов находился на престоле с 1991 года. Трон наследует его 53-летний сын Хокон. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь 18-20 градусов, вечером плюс 15-17. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва». 94,8. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
1: Пуля.

0: Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, будем говорить сегодня про Соединенные Штаты Америки. Будем с вами попытаться анализировать характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в Соединенных Штатах, в мире. Ну, конечно, прежде всего нам интересно, как это влияет на ситуацию у нас в стране. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, вашу критику, ваше мнение, ваш анализ. СМС-портал 925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. А его ничто нам никогда не заменит. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», Ютуб-канал, заходите в Дзене, мы ВКонтакте, мы, конечно же, в нашем любименьком-прелюбименьком Максе. Так что, пожалуйста, все для вас, дорогие мои. Ну, конечно, прямой эфир ничто никогда не заменит. Этим и славится радио. Прямой эфир. Замены ему, к счастью, нету. Артур Гурьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, спасибо. Уже добрые пожелания. Спасибо. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я постараюсь попытаюсь вам дать анализ событий и новостную ленту, которая по тем или иным причинам не очень представлена в мейнстриме, причем как и в нашем, так и в американском. Я выискивал сегодня, если вы заходили на мою страничку в телеграм-канале «Америка Лайт», вы, наверное, видели там посты, которые я делал в 3 часа ночи, в 4 часа ночи. Ну, потому что я, естественно, внимательно слежу за 6-часовым выпуском новостей в Соединенных Штатах Америки. То есть, соответственно, это на 8 часов в Нью-Йорке разница у нас. То есть, это если у нас 3 часа ночи, то в Нью-Йорке это как раз будет 8 часов, 6 часов, то есть, вот, так сказать, в этот период времени, час-два ночи по Москве, там выходит вот один из основных выпусков. 6 вечера, потом в 9 часов, ну, а потом, как правило, идет уже какой-то повтор. Но в любом случае, конечно, очень любопытно то, что там сейчас происходит. И в очень большой степени я должен вам сказать, что все-таки в Америке сейчас происходит такая очень своеобразная дифференциация, которая напоминает мне ситуацию у нас в стране. Причем в начале 80-х годов, когда я только-только поступил на журфак МГУ и, естественно, уже интересовался этим. То есть в Америке выработалось какие-то такие, знаете, две позиции, два вектора новостного. Это один для страны, а другой как бы на экспорт, зарубежный такой вариант. Вот это очень любопытно. То есть то, что педалируется, то, о чем говорится постоянно за рубежом, то, что транслируется туда. Ну, каким образом? Допустим, есть выпуски новостей того же там CNN, не в, так сказать, выходные, не в преддверии уикенда упомянутый ресурс. Там, допустим, есть CNN International. Они как бы на весь мир вещают, ну, немножечко, скажем так, по-другому, чем они это делают в Соединенных Штатах. В чем принципиальная разница? А разница в том, что меньше лицемерия внутри страны для новостного вектора. То есть, когда они начинают говорить о свободе слова, о свободе печати, знаете, вот эти вот все мантры, которые уже давным-давно перестали быть актуальны, по крайней мере, для американской действительности, и уж тем более для английской, и европейской. Они, как бы, знаете, все-таки стесняются вскармливать свой народ этим, потому что они настолько уже обанкротились политически там, настолько американцы отмечают лицемерие нынешней администрации и вообще в целом истеблишмента политического. Не только в США, кстати, в Англии аналогичная ситуация. В меньшей степени, может быть, там вот в испаноязычных, вот насколько я слежу, но, тем не менее, Англия, Америка — это впереди паровоза. И вот эти все их причитания по поводу свободы слова, выбора, свободы совести, это все меркнет, и они стараются внутри страны это не проецировать, не говорить, потому что это вызывает реакцию. Но вот на экспорт это сколько угодно. Это сколько угодно, и, конечно же, вот это вот я бы хотел, чтобы вы знали и обратили внимание на это, уважаемые радиослушатели, это такая своеобразная новелла. Своеобразная новелла, и это, безусловно, не делает чести. И, конечно же, это с профессиональной точки зрения, по-моему, абсолютно абсурдно. Абсолютно абсурдно. А Артур пишет, Рафаэль, визит директора ЦРУ мог быть визитом для гарантии поддержки или признания следующего президента. Значит, да, давайте, да, поговорим по поводу этого визита, достаточно странного, на мой взгляд. Хотя, конечно же, контакты спецслужб, это понятно, что это делается, но вот сейчас это вышло в публичную, как бы так, сферу, с чего бы это. Я ничего хорошего от этого визита не жду. Абсолютно ничего хорошего от этого визита не жду. То, что они, как вот многие мои коллеги говорят, что, может быть, там привезли какую-то позитивную повестку, я в это уже, признаться, не верю. Ну, просто нет оснований для этого. И вот говорить о чем-то... Это, я думаю, что это очередная попытка, естественно, обмануть. Это, естественно, там призывы к миру, остановиться, там что-нибудь в таком духе. Без учета реалий, которые здесь. И о которых мы... Ну, говорим постоянно, и президент, и министр иностранных дел наш. Мы постоянно говорим об этом и указываем на это. Я еще раз хочу повторить. Америка сейчас на стороне нашего врага. Это, с сожалением, приходится констатировать. Если раньше были попытки, те из вас, кто слушает мои передачи, вы знаете, что я очень много как бы журналистского кредита выдал Трампу. Я все-таки надеялся, что он будет исходить из интересов своей страны. Мой посыл ведь был, и характер моего анализа, он заключался в достаточно простой вещи. Я достаточно долго проработал в Америке и думаю, что я все-таки, ну, знаю эту страну. И я думал, что именно Трамп будет выступать с интересов Америки, американских интересов. И когда ты анализируешь вот эту ситуацию, эти все инвестиционные проекты, это такая глобалистская деятельность Америки, которая невозможна без учета наших интересов. То есть, как это было во время разрядки? Я ничего такого, понимаете, не придумываю, я не, так сказать, не заклинаю сейчас, там, чтобы он делал что-то там, что совершенно не подходит, допустим, и не в интересах Соединенных Штатов. Нет, это было в интересах Америки, понимаете? Эта вся ситуация развивалась, и с этим, и ситуация на Украине, это было исключительно в интересах Америки. Но он пошел вразрез этого. Действия нынешней администрации вразрез. Я сейчас не говорю о его заверении, что он не начнет никакую войну, что это война Байдена, что это уже... Это уже не говорится от слова совсем. Раньше, вот, кстати, вот один из примеров того, такой экспортно-импортной такой, знаете, информационной политики, это вот по поводу войны Байдена вообще сейчас ни Fox News, ни заявление администрации, ну и Каролин Левит даже в последних своих, ее пресс-секретарь Белого дома, она даже не упоминала, даже не заикалась о том, что это война Байдена. Это Трамп иногда говорил там, что это не моя война, но это уже моментально наталкивалось на резкое возражение со стороны журналистов, и просто, ну, люди смеялись, говорили. Ну, как это? Так что здесь, конечно же, это совершенно ясно и понятно. И учитывая то, что сейчас происходит с Дональдом Трампом, в который раз, если вы смотрели мои лекции, вот, которые я давал телеканалу «День», я как раз там говорил по поводу метафизической, ментальной состоятельности нынешней вот, администрации и вообще, так сказать, в целом. Вот если мы проанализируем поведение некоторых европейских лидеров. И сейчас, к сожалению, мы должны уже говорить о Дональде Трампе. Кстати, мы подробно говорили об этом с нашим экспертом, который приходил к нам, с Светланой Березовской, психологом. Я думаю, вы помните, как раз вот по пятницам мы встречались, и как раз она очень подробно анализировала поведение социопата и нарцисса Трампа. Сейчас это уже переходит в клинические формы. Вы наверняка знаете, что Трамп готов уже снести Кеннеди-центр, который суд не хочет переименовывать его именем Трамп Кеннеди. Это в центре прямо Нью-Йорка, это беспрецедентно. Более того, с этим танцевальным залом происходит какая-то истерика сейчас у Дональда Трампа. Ну и, конечно же, как вишенка на торте, это вот этот рейтинг, который он сам составил великих президентов. Причем он его составил так, ну, простите меня, он себя поставил на первое место впереди Джорджа Вашингтона, впереди Авраама Линкольна. Рейгана даже не упомянул. Ну, хорошо, ладно, там, как говорится, вопрос может быть. Линкольн республиканец был, основатель, не упомянул. Рональд Рейган, он постоянно апеллировал к нему, тоже его там нет. Самый худший, естественно, Байден, самый лучший Трамп. Уважаемые радиослушатели, это медицинский диагноз. Это медицинский диагноз. Уже. Но давайте мы скажем, что это просто, помимо всего прочего еще, это вот к вопросу визитов, по поводу контакта. Мы имеем дело с ментально больным человеком уже. Старческое ли это или что-то другое. Я больше не воспринимаю это как эпатаж. Это не политический эпатаж. Понимаете? при всем уважении к замечательной профессии клоуна в цирке, мы с вами прекрасно понимаем, что рыжий парик, безразмерные штиблеты и разорванный фраг с желто-оранжевым каким-то галстуком, он уместен только на арене цирка. Когда это переносится в жизнь, я сейчас, естественно, фигурально выражаюсь, но тем не менее, это уже становится не клоунада, это уже нечто совершенно другое. И то, что сейчас демонстрирует Дональд Трамп, это как раз и есть ментально абсолютно нестабильное поведение. И, ну, если мы в этом с вами... Почему я сейчас об этом говорю? Не потому, чтобы, знаете, как бы, так сказать, жарененького немножко подбросить, какую клубничку, скажем так, информацию. Да нет, но дело в том, что это проецируется на все его поступки. Но посмотрите эти его заявления по поводу победы в Ормузском проливе там или еще что. Ну, это же просто куром насмех. Рузвельт, он, да, вел там на каком-то 5-10 месте. Павел Горский пишет, о чем могут говорить два разведчика о разведданных и Старлинке? Не знаю, о чем они говорят, уважаемые радиослушатели, но и не хочу особо говорить, но я еще раз мое мнение хочу высказать. Ничего хорошего от этого я не жду. Ничего они нам не привезли, ничего они не сделали. Здесь ведь проблема еще, помимо всего прочего, другая. Ну, допустим, давайте представим, что есть какая-то позитивная повестка. Допустим, говорится о каких-то шагах, которые привели бы к действительно, с учетом наших интересов, к установлению мира на Украине. А могут ли американцы там обеспечить вообще? Мы же с вами были свидетелями уже не раз, когда они, ну, что называется, ну, не смогла. Вот и все. Начинаются сразу визиты королей, премьеров, так сказать, это, и, так сказать, укатали сивку, крутые горы. Вот и все. Вопрос стоит в том, что не хотят и не могут, вот что самое главное. И ключевое здесь именно то, что не могут. Так, Николай пишет, да какой уж там Кеннеди-центр, я уж не знаю, правда это или нет, но Трамп вроде бы собрался переименовать океан. Ну, океаны не океаны, а вот Великое озеро Онтарио, он, да, переименовал. Америка написал, что это озеро Америка. Ну, канадцы справедливо сказали, этому озеру названию 400 лет. И самое интересное, что это такая, знаете, зыбкая тема. Дело в том, что слово «Онтарио», оно происходит от индийского, на языке индийского племени, я не помню его название, но это произошло вот именно, топоним, из традиции индийского языка, который там был, одного из племен. Называется «Большое», перевод был «Большое озеро», так оно и переводится. Поэтому он на зыбкую такую почву вступил. Сейчас у нас, значит, будет еще политический фактор. Это просто индейцы, они, в принципе, они между собой не очень дружат, потому что огромные деньги выделяются. И канадским индейцам, и американским индейцам им выделяются льготы налоговые и прочее. И они грызутся, ну, немножко грызутся в экономическом, в бизнес-смысле. Они финансовым, они, как говорят, с собой. Но вот сейчас это консолидирующая идея. Вот неужели нельзя просчитать эту элементарную информацию? Я вам гарантирую, уважаемые радиослушатели, или через неделю я вам сообщу обязательно о том, что консолидированные выступления индейцев Канады, Америки против, значит, вот такого, так сказать, неоколониалиста Трампа, и начнется это, закрутится все опять по-новому. Я, кстати, хочу сказать, что внутри администрации Трампа сейчас сложнейшая ситуация. Многие уже говорят о том, что он ведет себя раздраженно, кричит на них, оскорбляет. То есть там, в общем, я думаю, что уход Левит — это только начало. А если мы с вами посмотрим в перспективе о том, что происходило, увольнение Пэм Банди, генерального прокурора, увольнение Кристи Ноэм, Керен Лейк тоже под вопросом стоит, Тулси Габбард. Это вообще какая-то, знаете, немножко даже я вот берусь сказать, какая-то дискриминационная политика. Но дело в том, что, если вы помните, я еще несколько лет назад вам говорил об этих женщинах, говорил об этой блестящей, как говорится, вот троице, которая тогда была, Тулси Габбард, Кристи Ноэм, бывший губернатор Южной Дакоты. Тулси Габбард, она была, соответственно, членом Конгресса от Гавайских островов. Керри Лейк в Аризоне, она была журналистом, наша коллега была, баллотировалась на пост, и сенатора, губернатора не прошла, потом ее как бы Трамп приветил, сделал. Это были действительно блестящие политики. Я вот слушал, как они говорят, то есть их язык, их логика. Это абсолютно патриотические высказывания были с учетом интересов Америки. И вот именно эти люди, которые высказывались и говорили об этом, именно эти люди, по тем или иным причинам, они почему-то все ушли в отставку. Рубио, Рэдклифф, они сидят спокойно, я уж не знаю, там, что они говорят, как они там общаются с Трампом. Но, знаете, клопы выживают всегда. Но вот здесь у нас именно такая ситуация. Он себя, он зачистил пространство вокруг себя. Я не знаю почему. Если вы помните, я достаточно однозначно говорил о том, что и у Тулси Габбард, и у Кристи Ноем есть абсолютно, так сказать, все данные для того, чтобы выйти на другой уровень политического, скажем так, бомондов в США. Я даже прочил связку такую Тулси Габбард, может быть, уже на пост вице-президента, ну, с Джей Ди Венсом, может быть, или еще кто-то. Я не могу понять, последний срок Трамп доживает, почему он гнобит тех людей, которые были ему преданы в свою. Я сейчас уже не говорю о Такере Карлсоне, я не говорю сейчас о Мэджоре Тейлор Грин, я не говорю сейчас о Меган Келли, Джо Рогане, очень многих людей, Алекс Джонс, которые поддерживали его. Которые поддерживали его. Он зачистил это пространство и оставил таких, ну, в буквальном смысле слова, уродов информационных, которые притворяются, что они журналисты, на самом деле они самые настоящие произраильские, проглобалистские пропагандисты, такие как Марк Левин, допустим, или Майкл Сэвидж, да и Шон Хеннеди сейчас, человек, который, с моей точки зрения, придерживался все-таки один из немногих той традиции, которую заложил Раш Лимба, настоящий такой рейгановский консерватизм, не неоконсерватизм, который неизвестно для кого и неизвестно для чего, а именно вот с интересами страны то, что было связано. И он сейчас тоже отходит от этого и тоже становится вот таким вот у нас проглобалистом, неоконом, поддерживающим Марко Рубио, выступающим уже так чувствуется в его выступлениях против Джей Ди Венса, как бы уже видят они будущую схватку, и, судя по всему, Fox News сделал свой выбор. Так что информационного сопровождения у Джей Ди Венса практически не осталось, если только не поможет, конечно же, Илон Маск. Посмотрим. Ну, посмотрим. Посмотрим, как это будет развиваться. Павел Горский. По поводу ментального здоровья Трампа. Неужели американская элита подтасовала результаты медицинского заключения? Все кандидаты проходят медкомиссию. Вы знаете, что я не знаю, но не впервой же, Павел. Павел, не впервой. Мы с вами помним, аналогичная ситуация была и с Байденом. Это тоже совершенно верно. Вопросы были в свое время к Джорджу Бушу-младшему. Говорили, что все-таки последствия алкоголизма влияли на его деятельность. То есть это все было. Это все было. XMR пишет. Да, гадость они какую-то затевают. Не надо ждать, что они нам будут подыгрывать. Ну, безусловно. Так что переименовывает и... 2036. Трамп хочет движухи. Андрей, красивое озеро? Да, красивое озеро. Так, океан, ну, если он будет переименовывать океан, наверное, Атлантический, но здесь у него проблема. Все-таки, если там Канада-Америка озеро, то здесь-то в Атлантическом океане побольше людей. Так, ну вот, 16.00, последний номер, пишет. Путин заверил американцев, что ударов по странам НАТО со стороны России не будет. Не знаю. Мне кажется, такое заявление, если бы оно и было бы, я не думаю, что мы могли бы это, скажем так, я мягко скажу, не могли бы это гарантировать на 100%. Дело в том, что как раз вот это тоже, это наши спекуляции по поводу этого, но заявление по поводу того, что Англия является сейчас стороной конфликта, это, на мой взгляд, очень серьезное заявление нашего президента, и исходя из этого, я не думаю, что территория Англии будет неприкосновенна, по крайней мере, это абсурдно, значит, давайте мы еще раз произнесем очень страшные слова. При помощи Англии, при помощи Соединенных Штатов Америки, если говорить конкретно, убивают русских людей, причем гражданских, я еще раз хочу повторить. Хотя даже и не гражданских, и солдат было бы уже достаточно, чтобы казус белли здесь употребить, применить. Но в данном случае, я еще раз хочу повторить, эти люди неоднократно даже вербализировали о том, что они хотят убивать как можно больше русских. И это не только бандеры нацисты, мы с вами прекрасно знаем, это раздается и из Германии, это раздается и из Англии. И, собственно говоря, мы с вами видим, что первый визит нового премьер-министра, это вообще беспрецедентно, такого не было. Обычно в Америку едут, в крайнем случае во Францию. Нет, приехал на Украину. Я, кстати, не могу понять, почему он так спокойно приехал туда. По-моему, совершенно законная цель, легитимная цель. Человек, который отдает приказы поставлять оружие, которое убивает наших людей. Я уже неоднократно говорил. Вот этих похорон, так сказать, захоронение этих подонков, недобитков, которые который сейчас переносят на этот пантеон какой-то, да? Почему это не является легитимной целью для нас? Там же все собираются как раз. Там нет наших, там нет нейтральных, там нет гражданских. Люди, которые пришли преклонить колени перед нацистами, которые убивали русских, поляков, евреев, белорусов, да украинцев тех же самых, своих же, они не имеют права на иммунитет абсолютно. По крайней мере, это мое личное мнение. Так, давайте я все-таки хочу еще раз, хочу, так сказать, вам сказать по поводу... Да, кстати, владельцы айфона, я хочу сказать, что вот сейчас пришло сообщение, вы цифровым рублем пользоваться не сможете. Так что вообще надо потихонечку избавляться. Я понимаю, сейчас у нас целая, я не знаю, такая плеяда молодых бизнесменов, которые айфончики прямо такие, ну, уважаемые радиослушатели. Давайте исходить из реалий. Кстати, то же самое держатели MasterCard и Visa тоже. Можно, конечно, подождать до самого конца, но и... Полгода войны США и Израиля против Ирана. Ну вот что, давайте. Израиль продолжает атаки на Сирию и Ливан. Трафик в Ормузском проливе упал на 95%. Вот. Попытки Катара, Омана, Пакистана наладить дипломатический диалог пока срываются. Ну, вот это вот реалии, которые есть. А арабские страны адаптируются, исходя из новых условий. Их Америка защитить не может. Это уже, так сказать, понятно, ясно для них, для всех. Ну, собственно говоря. И обострение, кстати, продолжается. Мы с вами знаем, что здесь ничего, как говорится, не ушло. Все продолжается в полном объеме. Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание еще на одну новость. Она вот сегодня утром пришла. США, Южная Корея, Япония готовят совместные учения опять. Называется Freedom Age. Вот, начнется в сентябре. Цель тренировок, обратите внимание, отработка защиты от ядерных и ракетных угроз. Все чаще и чаще мы начинаем слышать вот такую, знаете, оправдательную апологетику предоставления ядерного оружия Японии. Вот это, я думаю, что вот это как раз и будет сейчас разыгрываться, и здесь просто что-то уже, по-моему, совершенно, знаете, вообще Германия, я вот не могу понять англосаксов, вы знаете, вот англичане, американцы педалируют эту тему. Германия и Япония, враги, те, которые убили сотни тысяч людей, американцев, англичан, и они сейчас, и англосаксы опять вооружают эти страны ядерным оружием, хотят вооружить. Ну, потому что у них открытых технологий нет своих, безусловно, это будет при помощи. Вот ничему не учат вообще. Вот совершенно, что ли, ни историю не читают, не знают, что ли. Но ведь точно так же они вскармливали Гитлера. Точно так же они с 30-х годов готовили ему. Нас упрекают, так сказать, этим пактом о ненападении 39-го года с конца 20-х годов. А когда пришел, он это, так там вообще уже было полностью финансирование англосаксов и американцев. Даже компании еще оставались и работали в течение войны, даже умудрялись. И ExxonMobil, и Ford поставляли свои, так сказать, свою продукцию. У нас была, если помните, целая передача по поводу того, как американцы поставляли горюче-смазочные материалы Рейху. Я там вам схему описывал, как это перегружалось на Канарских островах, на панамские танкеры, и потом это доставлялось уже через Португалию, доставлялось в Германию. Это американцы все делали, даже во время войны. И сейчас опять то же самое. Нет, ну сейчас у них пронесет, сейчас не может быть, сейчас уже Первая мировая война, это было недоразумение, вот мы, конечно, сейчас Японию, главное, что это против России, главное, что это было против СССР, сейчас опять то же самое начинается у них, опять мозги придется справлять русскому солдату, ну, нам, конечно, не впервые, но простите меня, надо же все-таки немножко хотя бы учиться на своих ошибках. Абсолютно нет. Это вот к вопросу о ментальном состоянии нынешнего политического исследования. Пусть делают цену обслуживания карты МИР дешевле виза, тогда имеет смысл переходить. А так чисто экономически дешевле держать виза. Сергей, тут уже давайте об экономике поменьше будем говорить. Это политика уже. Хотя выбор за вами, уважаемые радиослушатели. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей, который мои коллеги подготовили. Потом продолжим.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. К Костромской области при атаке БПЛА взрывной волной повреждены окна в школе и нескольких домах. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор региона Сергей Ситников. В своем канале на платформе Макс он написал, что оперативные службы приступили к работе на местах обнаружения обломков беспилотников в Нерехтском округе и городе Волгореченске. Бомбу под машину подполковника в Санкт-Петербурге заложила девушка. Несколько месяцев назад ей в мессенджеры написали неизвестные. Затем к ним подключились представители ВСУ, сообщила Фонтанка. На задание 24-летней исполнительницы приехала из другого города. Она добралась до Шушар, нашла нужный автомобиль и прикрепила самодельное взрывное устройство к его днищу. Сразу после этого девушка выехала в Пулково. В 5 утра 27 августа она улетела в Турцию. ФСБ и оперативники уголовного розыска связались с турецкими коллегами. Они сообщили, что исполнительница улетела в Кишинев, говорится в публикации издания. Машина взорвалась утром 27 августа на Колпинском шоссе. В салоне находились военнослужащие и его супруга. Мужчина погиб. СКР открыл уголовное дело. В Венесуэле изучают планы выхода из ОПЕК. Эта идея обсуждалась в ходе переговоров с американскими чиновниками. Окончательное решение еще не принято, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечается, что потенциальный выход Боливарианской республики из организации стран-экспортеров нефти может открыть путь для того, чтобы международные компании Соединенных Штатов и других государств сыграли более значимую роль в восстановлении нефтяного сектора страны. 1 мая ОПЕК и ОПЕК Плюс официально покинули Объединенные Арабские Эмираты. Дональд Трамп опубликовал в соцсетях собственный рейтинг президентов США. Себя он отнес к персональной категории «величайший». В перечне великих глава Белого дома перечислил в том числе Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта и других. Среди худших оказались оба предшественника Трампа, Джо Байден и Барак Обама. Ряд известных президентов, включая Рональда Рейгана, Джона Кеннеди, в списке, опубликованном в соцсетях, не упоминаются. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь 18-20, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
7: «Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие».
0: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
1: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах, о том, каким образом складываются сейчас российско-американские отношения, что происходит вообще. Так, уважаемые радиослушатели, я понимаю, что вот проблема кредитных карточек, мастер, виза, это все, конечно, достаточно, наверное, важно. Но давайте мы это оставим. Это я просто упомянул сейчас об этом в качестве такой новости. А дальше уже, конечно, я не в курсе, просто там вы говорите здесь цена обслуживания или это. Ну, я же говорю сейчас о политической составляющей, понимаете. Я, например, я не пользуюсь, у меня держит только мир, все. Я не хочу, для меня это принципиального значения сейчас не имеет особо. Так, Максим Гришин пишет. Здравствуйте, как считаете, почему аналогичные военные задачи наши военные не решают, так как это делают израильские коллеги? Максим, я не знаю, я не хочу вторгаться в сферу военно-такого технического анализа, я не считаю себя в достаточной степени подготовленным, хотя я всегда очень с таким, знаете, умилением смотрю, как многие эксперты так лихо рассуждают на эту тему. Наверняка они, наверное, более подготовлены, чем я, но здесь я не хочу говорить о том, что я говорю всегда о политической составляющей здесь, и, конечно, здесь очень много вопросов. Но есть еще, помимо всего прочего, мы должны с вами учитывать. Одно дело — это желание сделать, а другое дело — возможность что-то сделать. Вот то, что касается возможностей наших, я, так сказать, не в курсе, не знаю и не хочу спекулировать на эту тему. Так что, конечно, много бы чего надо было бы сделать с политической точки зрения, но тем не менее это. Если вы обратили внимание, я каждый раз говорю о каких-то ответных шагах в адрес наших недругов и врагов. Я говорю о политической составляющей. Дипломатическая, политическая, гуманитарная, вот в этом плане. А военно-техническая, это, я думаю, уже, я надеюсь, по крайней мере, что это находится в надежных руках. Так. 2270. Доброе утро. Израиль, который всегда кричал про геноцид евреев, сейчас молчит, даже не замечает, что на Украине перезахоранивают бандеровцев, убийц. Теперь они задружились со Штатами, значит, Израиль тоже наш противник. Позиция Израиля здесь неоднозначная, я хочу сказать. Не все в Израиле поддерживают это. Заявления некоторых официальных лиц на Украине, они просто вызывают недоумение даже у многих израильтян. Так что я не... Но в целом, конечно же, здесь элемент такой двойственности и двуличия здесь, безусловно, присутствует. Пока по крайней мере, я думаю, что не только Польша должна была вот так возмущаться, я думаю, что Израиль тоже мог бы сказать свое веское слово, когда с почестями перезахоранивают откровенных антисемитов и убийц евреев, которые убивали гражданское население, именно евреев, и во Львове, и в других городах там. Я уже не говорю о прибалтах, это вообще. То есть здесь, конечно, позиция Израиля, она достаточно такая, ну, скажем так, странная. Но мы с вами прекрасно понимаем, что происходит, мы прекрасно понимаем, кто это давит на это, на все, кто нажимает здесь на кнопки. Ну, а говорить о какой-то принципиальности в этих вопросах, я бы думал, что это не к нынешнему руководству Израиля. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, я просто принимал участие в одном проекте израильское телевидение, когда приглашало меня. Я должен вам сказать, что, конечно же, нельзя это все под одну, что называется, гребенку. Нет. Там есть огромное количество людей, которые прекрасно все понимают. Кстати, и в Соединенных Штатах Америки тоже. Тоже есть люди, которые прекрасно помнят, что такое Холокост, прекрасно знают и говорят об этом, кто его организовал, и прекрасно понимают и знают, кто спас огромное количество людей, в том числе и евреев, от полного уничтожения. Кстати, мы очень часто говорим об этом, но давайте не забудем, вместе с евреями точно такую же политику геноцида было осуществлено к цыганам. Мы как-то умалчиваем об этом, но и, к сожалению, вот нет такой репрезентативности среди цыган, чтобы это поднимать. Но давайте не будем забывать, этих людей, эти две нации уничтожали только потому, что они являлись вот именно цыганами или евреями. Только за это. Неважно там, на какой стороне и как. Так что здесь давайте не будем тоже забывать. Рафаэль Андрей пишет, вы переживаете за Трампа? Я переживаю, да, за Трампа. Я переживаю за него. Я переживаю о человеке, который влияет на внешнюю политику Соединенных Штатов. Более того, он является ответственным за нее, он является ее создателем, организатором, вдохновителем, вот в той форме, в какой она сейчас существует. И то, что происходит сейчас с Трампом, то, что происходит в российско-американских отношениях, я считаю очень опасным, двусмысленным, по крайней мере, лицемерным достаточно. И я считаю, что это, конечно же, ну, по крайней мере, непрофессионально. Конечно, мы с вами вот пытаемся анализировать, в чем же причина подобного всего. Но вот это одно из тех немногих. Андрей пишет, слово «Онтарио» происходит из языка индейцев «гуронов», в переводе означает «красивое озеро». Андрей, я интересовался этим. Это не гуроны, а есть такое племя «Вендат» было, оно исчезло уже. Ну, поселенцы же у нас, колония же была, да? Они сейчас фактически истреблены, все это с их языка. Называется, перевод означает «прекрасное большое озеро». Вот я бы хотел перевести. Так что племя называлось «Вендат», пока они были живы. Потом пришли цивилизованные англичане, и сразу все у них стало, так сказать, это в качестве вишенки на торте. Они именем, так сказать, истребленного племени назвали, собственно говоря, огромное прекрасное озеро. Точно так же, уважаемые радиослушатели, без иллюзий, как и племя Майами, которое было во Флориде, тоже полностью уничтожено, но зато остался город Майами. Видите, какие у нас, оказывается, демократичные, какие цивилизованные у нас колонизаторы были. Оставили, так сказать, это. Вот так вот. А у нас мы ни одного народа не потеряли. Тираны, деспоты, тирания, да, диктатура. Ни одного. Язык, литература, искусство, культура, национальное образование. Сравните, вот посмотрите на это, что называется, почувствуйте эту разницу. Иногда, Дмитрий пишет, иногда мне кажется, что политтехнологи считают людей идиотами. Или это правда, мы идиоты? Дмитрий, вы знаете, что это в вашем, я не понимаю ваше мироощущение. Вы что, себя считаете, вот когда вы сейчас пишете мне, когда я говорю, когда вы знаете, что мы общаемся напрямую, неужели создается впечатление, что люди идиоты? Вы видите, слышите такой подтекст вот в моих выступлениях. Я не буду за всех политтехнологов говорить и политологов. Если это так, то вы, ну, по крайней мере, ошибаетесь. А по крайней мере, на второй-то взгляд, очень ошибаетесь. Вы же пишете, цирк в исполнении первых лиц этих государств уже перестал шокировать, только чуть приподнимается левая бровь. Это, к сожалению, я должен вам сказать, что так. Мы уже привыкаем к подобной клоунаде и даже похихикываем, а смешного здесь, конечно, ничего нет. Андрей пишет, надо пригласить Трампа в Россию и полечить его в психиатрической больнице. Вы знаете, да, мне кажется, что он сразу выздоровеет. У нас там есть некоторые такие вот медицинские учреждения, где находиться просто противопоказано. При всем моем, как говорится, уважении к огромному прогрессу, который у нас есть, но мне кажется, он быстро очень выздоровеет, да. Если Россия ударит по НАТО, то будет ли ядерная война, 2036 спрашивает. Я склонен думать, что не будет. Потому что мы же не будем ядерным оружием, естественно, бить, если будем уже в крайнем случае. Так что, хотя это здесь я бы тоже остановился и уже не шел бы дальше. Это уже военно-техническая экспертиза, как вы понимаете. Достигнет ли Трамп своих целей? Если нет, то какой будет итог американо-иранской войны? Ну, мы уже видим с вами итог, в принципе. Самый главный итог – это родилась крупная региональная сверхдержава – Иран. Это мы с вами видим. Это раз. Второе. Мы, так сказать, прекрасно понимаем, что вопрос о единстве, о выполнении договоренности, вот эта солидарность там атлантическая, НАТО или, допустим, в рамках ближних восточных договоренностей, это все блеф. Америка не собирается ни за кого, ни под каким видом воевать. То, что произошло во время бури пустыни, 90-й год при Буше, старшем президенте, это было приятное такое исключение из правил. Когда Америка освободила Кувейт, на который напал Саддам Хусейн. Кстати, напал, спровоцировав это, именно американская сторона спровоцировала это нападение. После визита Рамсфелда, тогдашнего министра обороны, он встречался как раз с Хусейном, он именно обнадежил Хусейна, сказал, что это будет воспринято совершенно нормально. Это была провокация с их стороны. Это я, кстати, вот к вопросу о том, как ведут свои дела и каким образом Америка выстраивает свои отношения. Ложь. Ложь наглая, абсолютно беспардонная, безапелляционная. Они спровоцировали, они освободили, они забрали абсолютно все, и это было именно, так сказать, для того, чтобы разорвать Ирак. Ирак — это вот как нынешний Иран был, да. Это тогда Ирак, это он был, они после Иран-Иранской войны, которая тоже была спровоцирована Западом, когда, в конце концов, и Хусейн, и Хаменеи, они, так сказать, остановили эту бойню братоубийственную абсолютно, Именно потом они, американцы, были очень озабочены тесными контактами, которые начинались между Ираком и Ираном. Поэтому было спровоцировано именно в Кувейте. Я хочу вам напомнить, что 60% населения Ирака – это как раз шииты, не сунниты. Ирак большинство составляет именно шиитские мусульмане, которые, естественно, близки к своему, так сказать, огромному соседу Ирану. И, конечно же, вот организация такого мощного альянса в данном случае, а уж тем более Ирак, это был переходный, учитывая, что это все-таки было суннитско-шиитское государство, то это как раз был тот самый узел, то самое место, где могли бы найти общий знаменатель и сунниты, и шииты. И Америка не могла это выдержать, потому что был бы огромный консолидированный Ближний Восток, который явно бы выступал, ну, по крайней мере, с антиимпериалистических и наверняка антиамериканских позиций. Вот поэтому сейчас это и происходит. Мы должны с вами прекрасно понимать генезис этого всего. Я должен вам сказать, что, говоря вот об этом, я понимаю, да, мне понятны интересы Америки. Я ни в коей мере это не поддерживаю. Это кровь, это миллионы людей, которые там убиты. Вот, но здесь более-менее мне понятна геополитическая логика. И я абсолютно отказываю в ней для нынешней администрации. Рафаэль, почему на Трампа не реагируют остальные силы в Америке, прокуратура, Сенат? Реагируют и очень реагируют. И это, кстати, отдельная тема. Мы сегодня вечером поговорим с вами о внутреннем положении в Америке. Я расскажу вам, что происходит сейчас там. Происходят любопытнейшие события. И как раз это вопрос противостояния Сената и Конгресса, именно нынешней администрации. Я вам расскажу о том, что уже группа республиканцев сейчас выступает против политики Трампа. Трамп слишком рано стал хромой уткой. Слишком рано стал, он уже на это не обращает внимания совершенно. Понятно уже, если вы помните, вот где-то еще чуть меньше года назад я говорил, что Трампа совершенно не интересует. Ну, совершенно я, конечно, сейчас так немножко утрирую, но его не интересуют результаты промежуточных выборов. Он поставил крест на республиканской партии. Нарцисс. Помните, как вот мы с вами говорили? Его это интересует только постольку, поскольку партия поддерживала его. Как только республиканцы показали свой норов, а мы с вами обсуждали это несколько передач назад, когда голосование проходило, и большинство в Сенате и в Конгрессе, которые за республиканцами, не работало, потому что несколько депутатов-республиканцев голосовали против повестки администрации Трампа, против его действий в отношении мигрантов нелегальных, против его, так сказать, предложения по поводу голосования по почте, против его действий, против своих, так сказать, противников, и вообще вот эти вот переименования, которые были. То есть партия республиканская, ну не вся, но некоторые ее члены, они, так сказать, высказались против. И поэтому у Трампа там уже не было союзников как таковых. Так вот, говорит тогда, господа, да, так сказать, пропадите вы пропадом. И это сейчас видно, потому что сейчас очень многие кандидаты на пост в Сенате, в Конгрессе, которые со стороны республиканской партии выступают, они говорят Трампу не приезжать и не делать никаких, так сказать, рекомендаций в их адрес, потому что они понимают, что среди республиканцев, рядовых уже, это токсичный, собственно говоря, элемент сейчас становится президент Трамп. То есть, если он рекомендует голосовать за одного кандидата, то, соответственно, так сказать, люди голосуют за другого. Не всегда, конечно, там вот сестра, так сказать, Линдси Грэма, террориста и негодяя, она, так сказать, вроде бы проходит в Сенат. Но это, мы сами говорили, такая семейная традиция еще с 19 века тянется, когда члены семьи могут замещать скоропостижно скончавшихся, ушедших конгрессменов и членов Сената. Ну, здесь это, как говорится, прошло как таковое. Я думаю, это понятно, потому что такая смерть, то есть там, так сказать, в Южной Каролине ребята, которые этим занимались, конечно, вот на этом фоне это была выигрышная такая, скажем так, политтехнология, да, вот как бы подхватила выпавший, так сказать, факел русофобии, да, и понесла его дальше. Так что здесь это еще более-менее понятно. А в целом, конечно же, абсолютно конкретное противостояние. У Трампа сейчас просто нет союзников. Вот Андрей, кстати, спрашивает, у Трампа сейчас есть сторонник? Нет. Сторонников как таковых нет. Более того, даже руководитель его администрации Вальс собирается уходить. Ну, Каролин Левит уже ушла. Я перечислял вам других, как говорится, кандидатов. Я думаю, что Джей Ди Венс и Марк Рубио, они стоят, как говорится, так, знаете, достаточно твердо, только потому, что это для них сейчас промежуточные выборы ничего не значат. Для них это абсолютно, так сказать, не имеет никакого значения. А вот 28-й год, президентские выборы, они готовятся к этому. И, конечно же, они не могут так уйти, хлопнув дверью. Нет, они будут там до конца, потому что вице-президент — это вице-президент. Госсекретарь, помощник по национальной безопасности — это, соответственно, тоже должности. Это те должности, с которых как бы люди стартуют. Совершенно нормально. Стартуют на высший пост Соединенных Штатов Америки. Так что вот так вот. Марина спрашивает. Доброе утро. Как вы думаете, почему Иран дал отпор Америке, а Европа не может отказаться от главенства Америки в политике против России? А Марина, статус ядерной державы и полная зависимость от Америки в финансовом смысле, военно-техническом, она никуда не ушла. Поэтому здесь это совершенно можно... Зачем Трамп хочет переименовать Атлантический океан? Социопат, нарцисс. Ну, вот так вот он. Цели, конечно, не достиг он. Так. А слово «Антария» происходит от языка... Да, я сказал, что это вот этот Виндат произошло. Я еще раз хочу... Племя называлось Виндат, не Гурона. Так что здесь, как говорится, тоже мы... Так. Ольга Анатольевна, спасибо большое. Рафаэль, вы большой молодец. Всегда стараюсь не пропускать ваших передач. Спасибо вам большое. 1794, спасибо за добрые слова. Буду стараться всегда. Так. 23.6. Они что, действительно... говорят, что Путин собирается нападать на НАТО. Вы знаете, это постоянно муссируется. Постоянно муссируется, я не знаю, с какой целью это делается, но это просто уже стало такой, знаете, мантрой. Мантрой. Андрей, я очень жалею Трампа. Жалеете. Так что здесь есть. Димитрисов, я ни в коем случае не про вас, как политиков, а про трамповских. Димитрисов, это я ни в коей мере не воспринимаю. Здесь, поверьте, здесь вы не должны, как говорится, оправдываться, потому что действительно есть, как говорится, грех такой. Иногда мы, ну, прямо вот так вот хотим, так сказать, все, вот, знаете, вот это мессианство иногда в журналистике, оно меня немножечко настораживает. Вот сейчас я вам про... Вот вы сейчас там, а я сейчас вам правду всю скажу. Я вообще-то вот, я знаю 2000 английских слов, и я был 2 раза, так сказать, в Америке, я сейчас вам все расскажу про это. Это есть это такое, и надо на землю людей, конечно, спускать про это дело, да. Но если вы обратили внимание, я ни в коей мере, конечно, не оправдываюсь, вот телеграм-канал, который я веду, я вам предоставляю источники информации. Кое-какие я перевожу, кое-какие я не перевожу. И там у вас есть конкретно совершенно... Иногда я позволяю себе, когда считаю нужным, добавлять свой видеокомментарий или просто от руки, что называется, писать. Я очень много там привожу карикатур политических. Мне кажется, что это незаслуженно забытый жанр. Так что я всегда вот вам предоставляю эту возможность посмотреть. И я ожидаю от вас не просто, как говорится, знаете, реакции такой там хорошо или плохо, нет. А просто если вас заинтересовала информация, то вы, соответственно, можете пойти в первоисточник, либо через мой канал, либо просто найти для себя, если английский язык вам позволяет. И вы, конечно же, можете это все посмотреть в реале. А это, по-моему, самое интересное и самое важное, что только может быть. Это касается очень многих вещей. Вот. Ну вот заявление Лаврова, конечно, по поводу того, что... Одновременно, Сергей Викторович подчеркивает, что одновременный визит представителя Ватикана с одной стороны и с другой стороны вот, ЦРУ из Соединенных Штатов Америки, это говорит о том, что все-таки это спланированная, с моей точки зрения, скоординированная акция. Конечно же, это тоже не просто так. Вот. Wall Street Journal пишет, Трамп лично направил главу ЦРУ в Россию. Даже некоторые чиновники Белого дома заранее не знали о его визите. Ну, вот тут, пожалуйста, тоже вам, как говорится, положение дел. Это тоже я все публикую. Вы можете здесь, как говорится, посмотреть. Если вам это интересно, то весь может быть. Контейнерные перевозки. Тут вот эта, конечно, тема прошла. Это очень, я считаю, важно. Посев морпути. Стали ледяным шелковым путем. Вот это очень хорошо, что мы уже назвали это. И очень хорошо, что нам надо раскручивать этот бренд. Надо не останавливаться. Так что это. Под шумок. США, администрация Трампа ведет переговоры о долгосрочном доступе к венесуэльским запасам нефти. Ну вот сейчас уже пошла, что называется, атака непосредственно на Венесуэлу, уже экономически сейчас здесь. Сначала был пущен такой, знаете, фейк. о том, что это невыгодно, там все в таком плохом состоянии, что вообще нам этой нефти не нужна совершенно или еще что-то. Я хочу сказать, что сейчас запасы, нефтяные запасы, стратегические запасы Америки снизились до рекордно низкого уровня, это уже на грани дефолта. 270 миллионов баррелей, это норма, которая, извините, 234 миллиона баррелей, если мне память не изменяет, я сейчас поговорю по памяти, это минимум стратегических запасов, там сейчас 270 миллионов баррелей. То есть уже близко это приближается. В самые хорошие годы там до миллиарда баррелей оставалось в запасах в этих. Состояние этих стратегических резервов, то есть хранилищ, они тоже очень плохи. Вот после того, когда они опустошили их, то там появились проблемы свои. Это тоже вот очень фактор, который, безусловно, будет влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, потому что если американцы не смогут восполнить свои запасы за счет венесуэльской нефти, то, конечно же, в данном случае это понятно, что все усилия будут направлены на Венесуэлу. Я смотрел заседание подкомитета по энергетике, это было вчера, Конгресса США. Вы знаете, меня удивил один, ну, как-то неприятно удивил один факт. Дело в том, что когда говорилось о запасах нефти, там несколько экспертов выступали и говорили о Венесуэле, они сказали, что запасы венесуэльской нефти самые большие, изведанные в мире. И это вызвало такое, знаете, удивление в Конгрессе. Да, говорит, серьезно. Они как бы так это, знаете, узнали сейчас об этом. Вот я удивляюсь. Люди, которые непосредственно занимаются, они что, не знали? Или они опять вот притворяются, что они не знали, что в Венесуэле самые большие изведанные запасы, разведанные запасы нефти? Они так говорили, это больше, чем Саудовская Аравия, это больше, чем у кого-либо там. И эти так говорят, да, да, как же, да, как интересно это все, да, надо. А мы не знали, вы знаете, мы вообще там демократию устанавливали, мы, так сказать, к нефти вообще никакого отношения не имели. Но это настолько, ну, я не знаю, не хочу уже назвать цирком, потому что я вам говорю, что мне прислал сообщение в мой ВКонтакте. Я так понимаю, что бывший клоун действительно в цирке, и он меня упрекнул, что я употребляю это. Я при всем уважении к вашей профессии, я просто говорю о тех недостойных политиках, которые имитируют эту глубоко уважаемую, древнейшую профессию в мире. Со всем уважением к вам, дорогие мои бывшие и нынешние клоуны. Так что настоящие люди, которые дарите радость, улыбку, добро, так сказать, всем нам. Но эти люди, они просто узурпируют это. Вот. Так, 23-й сегодня будет обещанный Грегушка. Попозже будет Грегушка. У нас на 4 число, я хочу вам сказать, к нам пробивается сейчас Стефан Эберт. Вы помните его, у него были проблемы с въездом. Он привезет кучу материала. Грег тоже в ближайшее время обязательно появится, я надеюсь. Он сейчас, я насколько знаю, по-моему, он не в России или здесь. Кстати, Грег, если слушаешь, то если ты уже приехал, то давай позвони. Народ тебя требует. Так что давайте, так сказать, мы... Так что нет, уважаемые радиослушатели, гости у нас будут сейчас просто вот по мере того, как они подъедут к нам, будут подъезжать к нам, да, так что, конечно же, будут все. Рафаэль, уважаемый, как это для Венса не играет роль исхода ноябрьских выборов? Как по мне, так очень влияет вполне. Возможен импичмент Трампа, а это значит, Венс станет на время президентом США. Ну, Николай, в данном случае как раз вы, по-моему, ответили на этот вопрос. Его, может быть, это и волнует, но он не может говорить, да-да-да, давайте сместим Трампа, и я стану президентом. Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, нет. Ну, а что там Венс думает по этому поводу? Пока он выражает практически стопроцентную лояльность. Так что, ну, нет оснований говорить. Нигматуллин, спасибо. Здравия, уважаемый Рафаэль. Рад вас слышать за прекрасный эфир. Спасибо вам, уважаемый Нигматуллин. К сожалению, не знаю вашего имени, обращаюсь по вашему, что называется, нику. Так. Так что здесь это. Скандал очередной разрастается. Я бы хотел, чтобы в конце, чтобы вы обратили внимание, судья Альтман, Верховный суд, его обвиняют в связях с Израилем. Это тоже вот любопытная такая новелла, что он постоянно, так сказать, проводит произраильскую политику. Вот. Так что это тоже вот сейчас, это, знаете, такие антиизраильские настроения, они тоже, конечно, определяют в очень большой степени ситуацию. Продолжим наш разговор сегодня вечером, побольше поговорим о внутренней повестке и постараюсь побольше брать ваши телефонные звонки. Всего самого доброго. До вечера, 20:00, Америка Лайт.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке украинских БПЛА на Ярославскую область погиб один человек. Ранения получили 27 мирных жителей, сообщил губернатор Михаил Евраев. Отразили утреннюю атаку противника, ликвидированы все 67 беспилотников, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Евраев добавил, что обломки беспилотников упали на объекты промышленной инфраструктуры, жилой сектор и здания магазинов. В Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко. Она состоится 20.

0: пограничной и береговой охраны «Фронтекс». Дворец был построен в 1897 году королем Леопольдом II, который был ярым сторонником колониализма. В том же году не менее 300 конголезцев были насильно вывезены и выставлены там на всеобщее обозрение. Семеро из них скончались. У владельцев айфонов пока не будет возможности пользоваться цифровым рублем. Они не смогут открыть кошелек через приложение банков. По данным ведомостей, у кредитных учреждений не получается загрузить в App Store обновленные под цифровой рубль приложения. В них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. Источники отметили, что к 1 сентября проблема с обновлением банковского программного обеспечения, поддерживающего цифровой рубль, точно не решится. Работа над выходом из этой ситуации продолжается. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь 18-20 градусов. Вечером 15-17, а ночью облачно до плюс 13-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Москва. 94,8 FM.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград в
3: Лисичанске. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
4: В эту пятницу гость в студии – генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
1: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех. И даже для министра.
9: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетела очаровательная.

0: понедельник.
1: Мы с вами на одной волне.
2: Hello. Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
4: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
5: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
3: Макс Челноков.
6: Ну, сегодня пятница. Наконец-то всех поздравляю с этим прекрасным днем.
3: Долго ждал.
6: Да знаешь, есть
3: без
6: что-то.
3: Без меня был день за два.
6: Конечно, да. Без тебя вообще жизнь не жизнь, да. Вот, плюс пятница,
3: такой
6: плюс солнышко,
3: да.
6: Плюс прекрасное настроение. Еще я
3: осень
6: сегодня...
3: немножко откладывается.
6: Осень немножко, правда, откладывается. Вот, и плюс ко всему еще, знаешь, я сегодня ехал в метро и наблюдал картину, где девушка, значит, видно своему парню рассказывала, как они, ну, типа того, вместе начнут жить, ну, как это правильно сказать, начнут совместную жизнь, да, и вот...
3: Жить во грехе, так.
6: Ну, примерно так, да, что вот они должны... Да, они должны знать, что квартира, насколько я понял, есть. Они будут покупать диван или какую-то кровать.
3: Мне уже скучно, давай, к сути переходи.
6: А суть в том, что парень сначала страшно улыбался, а к концу каждого вот секунды, минуты он, знаешь, мрачнел, тускнел, у него улыбка сползала к нему,
3: да-да-да.
6: В этот в вырез майки. В итоге, когда я уже мне выходить, они все сидят, и она все еще вещает и вещает, он так повернулся к ней, сказал, взял, нет, не говоря ничего, он ее поцеловал, а потом говорит, ну, до вечера, и вышел вместе со мною. Он вообще ноль.
3: Не вернется, да, я думаю?
6: Да ну нет, ну не до такой степени, ну, конечно, вернется, ну ты что? Я единственное не пойму, что плохого начать совместную жизнь? Это я, как говорю, это как тест-драйв, знаешь? Ну, пожили полгодика, годик, а потом...
3: Максим, ну, это ты понимаешь, что сейчас
6: не понравилось,
3: просто
6: разъехались.
3: Ну, это очень объемная тема, и не нам с тобой обсуждать, а психологам, социологам и так далее. А почему? Потому что не хотят потом жениться, потому что всех все устраивает, живут и разбегаются, не считают,
6: так
3: что это серьезные
6: отношения.
3: Так я и говорю,
6: поживите вместе, не женитесь сразу. Поживите вместе, порепетируйте, посмотрите,
3: притритесь друг к другу. Я считаю, что каждый сам должен решать, как ему жить, совместно или расписываться.
6: И в этом есть какая-то, знаешь...
3: Ну, ты так считаешь, кто-то считает по-другому.
6: Нет, в этом есть что-то полезное в этом есть, надо попробовать. Не попробовав, потом не поймешь. Вот, ну, парень, видно, был и остался расстроен на полдня. Вот, вам же желаем прекрасного настроения.
3: Знаешь, что такое когнитивное искажение?
6: Знаю. Вот. Вам же желаю прекрасного настроения. Настроение, друзья, вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Итак, что вас ждет в течение этих трех часов? В этом часе мы поговорим, нужно ли переносить памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Прямо сейчас идет голосование до 14:00. Оно
3: действительно важным вещам, да.
6: Да, его просто перенесут с одной стороны Тверской улицы на другую сторону.
3: Знаешь, когда я вот будет вечером начинаю стоить. У себя мебель в квартире двигать, потому что мне скучно становится, хочется что-то поменять в квартире.
6: Это вечером, да?
3: Ну, вечером желательно.
6: Да. А, ну, правильно,
3: я тихо
6: да.
3: это делаю.
6: А, как
3: да,
6: это что?
3: Без шума и пыли, я же профессионал. Хорошо, что у меня книжные шкафы к стену,
6: такая,
3: к стене прибиты. Иначе бы я бы их тоже, конечно, куда-нибудь подвинула. Ну, то же самое, понимаешь, как будто бы вот хочется что-то поменять, как-то вот, не знаю, вот...
6: А, это типа по фэншую изменить немножечко облик,
3: да, думаю, что как будто,
6: обновиться.
3: Да, и раз, и как будто бы вот что-то поменялось в жизни.
6: Я-то думаю, зачем Никита Сергеевич Михалков это предложил, а он, оказывается, по фэншую.
3: Ну, может быть, скучно стало, он все время, знаешь, катается по этой дороге. Туда,
6: наверняка
3: сюда,
6: в Кремль,
3: сюда.
6: Да, туда-сюда.
3: Хочу, чтобы вот тут теперь Пушкин стоял на другой стороне.
6: Друзья, сейчас расскажем, кто еще не, значит, не голосовал, расскажем, как это сделать, зайдите, проголосуйте, интересно все-таки. Еще о чем, бабушки и дедушки могут начать получать деньги за помощь с внуками. Хорошая, правда, история?
3: От кого?
6: Вот. от государства, от кого, как нянечки будут сидеть такую а-ля плюс к пенсии. Спрос на процедуру криоконсервации яйцеклетки эмбрионов увеличился аж, Марин, на 150%.
3: Ну,
6: рожать
3: не от кого.
6: Рожать не от кого? Ну, может быть, наверное. Я как-то не думал об этом. Настоящая героиня, жительница Подмосковья, стала мамой 15-го ребенка. Ну и, значит, Трамп захотел переименовать Атлантический или Тихий океан в честь Америки. Он уже озеро с Канады переименовал, американское
3: что-то
6: озеро.
3: Что-то
6: да?
3: уже было в начале программы, да, о переносе памятника.
6: Да, а тут теперь к океанам
3: тоже, может,
6: перешли.
3: Быть, знаешь, вот, они чё сначала кровать в комнате передвигали, да, а потом
6: да, чё мелочиться, вот именно.
3: Замахнуться на
6: нашего Уильяма Шекспира. Так, в 12.05 к нам заглянет представитель издательства «Бомбора», будем говорить о том, что почитать осенью. В 12.35 программа «Выход в город». Расскажем о главных культурных событиях столицы. Конечно же, разыграем билеты, контрамарки на эти мероприятия. И в программе «Народный психолог» тема влияния гаджетов на психику детей и взрослых. Поехали!
0: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
3: В ночь с 27 на 28 августа, то есть сегодня, произошло редкое полнолуние, которое совпало с лунным затмением. Название у него «Осетровая луна», очень мне нравится, связано с тем, что в конце лета активизировался лов.
6: Активизировался лов, да, осетра.
3: А полнолуние служило для рыбаков календарным ориентиром. Во время затмения земная тень закрыла примерно 96% диска, а затененная часть приобретает красноватый оттенок.
6: Я, кстати, когда прочитал эту новость, я вышел вчера гулять с собакой, посмотреть на Луну. Ну, ты знаешь, я ничего не увидел. Небо было
3: никакой
6: в рыбы тучах,
3: там не
6: было. Да, осетровой луны я не увидел.
3: Ну, я примерно часов в 10, наверное, в 11 нее смотрела.
6: Ну, ты могла
3: она была
6: тоже.
3: Такая красивая, круглая, я подумала, полнолуние.
6: Ну вот, да.
3: Но как-то я не подумала, что она похожа на осетра.
6: Ну вот такая история не получилась. Не получилось полюбоваться. Угу. Друзья, кстати, сегодня будет тоже небольшое затмение. Оно начнется в 4 утра.
3: Сегодня?
6: И продлится. Да, да. Но сегодня не полное, а частичное будет именно Луны. И продлится до 10 утра. Но из-за того, что у нас уже рассвет, многие смогут и не увидеть
3: выхода
6: ее.
3: Нет.
6: Да, давай расскажем про наши средства связи.
3: Они у нас не поменялись, но мы все равно их напомним. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще можно писать в МАКС и звонить по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
6: Календарик перевернем.
3: Еще можно нас посмотреть, давай скажем, где.
6: Давай.
3: В Ютубе, ВКонтакте, в Рутюбе.
6: Да, читайте, а еще читайте в Дзене. Да. Сегодня отмечает свой профессиональный праздник столяр, плотник. Такие дни. Сегодня еще день военного медика. Всех причастных поздравляем. Сегодня день второй половинки. Вот. Сегодня отмечается день котлеток. Я не знаю, что бы это значило, но день котлет вот опять тоже сегодня. Да. Другие дурацкие дни я опускаю. Вот. И еще хочу заострить внимание вот на этом дне, потому что сегодня день усыпения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важнейших христианских праздников в нашем календаре. Значит, в католической церкви его 15 августа, у нас это 28-го, символизирует завершение Богородицы земного пути и надежду на вечную жизнь. Ну, в принципе, друзья, со всем этим совпал еще и приезд Тихвинской иконы Божьей Матери.
3: И доставили в Москву образ, написанный по преданию самим евангелистом Лукой при жизни Богородицы, будет доставлен до 27 сентября.
6: Выставлен.
3: Торжественная встреча иконы состоялась на Ленинградском вокзале, и после ее доставили в храм Христа Спасителя. Тихвинская икона Божьей Матери, одна из самых почитаемых, считается, что в XIV веке она 7 раз являлась людям в окрестностях Ладоги. На месте последнего явления на берегу реки Тихвинки в 1383 году построили храм Успения Богородицы. В XVI веке в Тихвине основали Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, а икона стала его главной святыней.
6: Успение Пресвятой Богородицы православные отмечают именно сегодня. Праздник относится к главным праздникам, к 12 главным праздникам, значит, христианства. Всех поздравляем с этим днем, кто отмечает, друзья. Тут наверняка есть какие-то каноны, да, празднования. Но вот я что-то пока не нахожу. А, да, надо разделить. Конечно, идут на службу прихожане, потом собираются за столом, разделяют трапезу с близкими людьми. Вот, в принципе, думают о Богородице, о Святой Душе. Вот такие вот, друзья, сегодня события. Ну и с праздниками вас. Дальше идем.
3: Поехали.

0: Я подумала, что лето, она говорит, Москва, но на самом-то деле у нас до конца лета осталось буквально несколько дней, но это не повод расстраиваться, потому что 1 сентября москвичей ждет еще июльская погода, будет до плюс 25 градусов. Но не забывайте зонт. По предварительному прогнозу не исключены небольшие дожди.
1: Угу. Друзья, и вообще следующая неделя ожидается достаточно теплой. Вот я сейчас смотрю на прогноз погоды, смотри, и 20, 21, 24, 25. Ну и главное, дождь, он будет там немножечко и какой-то скоротечный. Друзья, лето продолжается. Проводите его вместе с нами, а там и осень встретим.
0: Или купить себе билет в теплые края, где-нибудь на ноябрь месяц, на декабрь.
1: Да. А я еще раз хочу, значит, сказать, что он пишет, Максим, ну какой праздник усыпения? Это день почитания. Я вам еще раз говорю, это один из 12 великих праздников христианства. Не надо поправлять меня по каждому поводу. Почитание, праздник и так далее. Антон пишет, погода сегодня кайф, прекрасно. Надира штормит в полнолуние и новолуние. Вот. И Телеграм пишет, конечно, памятник необходимо перенести. Он неспроста там стоял раньше. Авторский замысел был это солнце русской поэзии. Он освещался со спины в единственном открытом месте на Тверской, где солнце видно от рассвета до заката. Нужно быть образованными. Телеграм, вы знаете, я боюсь, что уже вы как хотите, крутить не крутите, но после того, как памятник поставили, там, во-первых, выросли деревья. 100% Тверской бульвар зарос, застроился, солнце там уже постоянно не видно, и за спиной, как, ну, что, постоянно солнце за спиной памятника, нет, это хорошая, красивая легенда. Короче, смотрите, Никит Михалков предложил перенести памятник будем смотреть, если на Кремль, то с левой стороны на правую сторону Тверской улицы, с Тверской площади на Тверской бульвар, где он раньше-то и стоял. Для чего? Для того, чтобы возродить, да, историческую справедливость, историю, потому что он там родился, памятник на той стороне, туда ее надо поставить. Кстати, на нынешнее место его перенесли в 1950 году, к тому времени стоявший там прежде Страстной монастырь уже был снесен, но, как показывает сегодняшняя новостная повестка, страстям по Пушкину это не помеха, они вечны. Да, друзья, идет голосование. Заходите, голосуйте в mos.ru, да, до 14.00. Голосуют совершеннолетние с постоянной регистрацией в городе, ну и так далее. Так проверим, перенесут его или нет. Я голосовал уже, я против.
0: Молодец.
1: Я уже зашел, проголосовал. Ладно, давай расскажем, что бабушки и дедушки могут получать деньги за помощь внукам.
0: Сергей Миронов предложил ввести выплаты для пенсионеров, которые занимаются воспитанием детей младше 7 лет. По задумке, такая мера должна поддержать пожилых родственников, фактически заменяющих родителям няню.
1: Ну, я считаю, что это прекрасно.
0: Пособие должно быть какое-то.
1: Конечно, это прекрасная инициатива. Во-первых, это не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения сближения дедов с бабушкой, с внуками. Дедушек и бабушек с внуками. Потому что сегодня...
0: Но не все хотят сближаться.
1: В том-то и дело. В том-то и дело, ты понимаешь, я как не спрошу, ну что, мама сидит, вообще мама не приезжает. Мама раз в 2 месяца берет Коленьку к себе и все.
0: Мама не должна, бабушка точнее, да, сидеть с внуком, если она не хочет этого делать.
1: Ну, никто никому ничего не должен, ты права, но на мой взгляд, ну ее же мама, моя бабушка, ее бабушка сидела с ее дочерью. Почему она не хочет?
0: Времена меняются, она не хочет сидеть. У нее своя жизнь какая-то есть.
1: Да все, во все времена есть у всех жизнь. Своя, не своя. Алло!
2: Здравствуйте, Макс, здравствуйте, Марина, Олег, Москва. А я крайне возмущен этой новостью, на самом деле, вот, что бабушки должны со своих внуков брать деньги за то, чтобы они с ними сидели. Ну тогда, если на то пошло, если бабушка заболела, внук придет, скажет, бабушка...
1: Да это подождите, это не с внуков, это будет прибавка к пенсии, насколько мы поняли. Это будет от государства.
2: Ну если только так, а то я просто... Ну, как-то у меня бабушки были, они со мной сидели, с родителей деньги не брали, я просто как-то что-то прям возмутился.
1: А даже если из детей, почему нет? Нет,
2: это неправильно.
1: Не поддержать?
2: Ну, тогда, понимаете, Максим, тогда в этом случае, если бабушка заболеет, тогда скажу, придет внук, скажет, бабушка, чтобы тебе памперс поменять, дай мне денег, пожалуйста. Ну,
1: слушайте,
2: что это такое?
1: Бабушка...
2: Это вообще моральные принципы,
1: родители,
2: моральные ценности куда-то делись.
1: Родители, свое время...
0: Конечно,
1: вот сильно. Именно, мы передергиваем, это первое. Mm-hmm. Сейчас я тоже скажу какую-то банальность. Да, вам спасибо. Что они сами сидели, может, настало время с ними посидеть, если она заболела, или им за это заплатить.
0: Не все готовы сидеть,
1: да,
0: с внуками.
1: Ну, безусловно.
0: И это нормально. И даже если, например, с вашими детьми ваши родители сидят, все равно вы их материально поддерживаете. В любом случае.
1: Конечно.
0: Начиная там от продуктов, заканчивая какой-то помощью другой.
1: Правда, бывает
0: это
1: такие...
0: Это нормально,
1: да,
0: абсолютно.
1: Бывают такие бабушки и дедушки, вот, например, мой папа, которого поддерживаю, не поддерживаю, но он обязательно сам кого хочет поддержит.
0: Есть просто бабушки,
1: знаешь,
0: которые, вот... да, которые, например, не любят готовить, не знают, чем накормить ребенка. Ну, скажем, такие, немножко беспомощные. Не все же бабушки понимают.
1: Или подзабыли, как это все делалось.
0: И не хотят,
1: да,
0: этим заниматься.
1: Да?
0: Правда, не хотят. И нужно уважать границы бабушек и дедушек. Понимать, что не все, правда, хотят этим заниматься. И что если они этим занимаются, это очень тяжелая работа. Особенно если дети маленькие, они требуют огромного внимания, сил, вложений и так далее. И поэтому то, что... например, государство будет им доплачивать какие-то деньги, почему нет?
1: У меня в дворе есть дама, но, как она говорит, ей 86, но на вид ей лет 70-75. Вот, она всегда причесана, она накрашена, она хорошо одета, она выходит каждое утро, но в часов в 9 она уже гуляет. Вот у нее утренний мацион. Она прогуливается. Затем, что она делает днем, я не знаю, потому что меня, я на работе. Вечером у нее опять прогулка. И вот как-то раз в один из выходных я с ней заговорил. Говорю, вы вот столько гуляете, вот как бы, а где дети, внуки? Она, дети давно выросли, внуки тоже растут. А никто ко мне не приезжает, она говорит. Я спрашиваю, почему? Ну, сыну неинтересно, у него свои заботы, внукам далеко ехать, они живут в Подмосковье в своем доме. Но, говорит, внучка стала в последнее время звонить, интересоваться, как я, как себя чувствую. Я взяла ее и спросила, говорю, внученька, а ты как? Хочешь узнать, скоро ли я умру, и кому достанется трехкомнатная квартира в центре Москвы?
0: Да, но
1: да.
0: Такое, к сожалению, вот. Бывает.
1: И я так смотрю на нее, думаю, боже мой, бедная женщина, рожала двоих сыновей. А в итоге вот сидит в трехкомнатной квартире в центре Москвы и никому не нужна. И гуляет по утрам, красится для себя по вечерам.
0: Ну, уж ей нравится так жить.
1: Ну, конечно. Нет, поверь мне, не нравится. Марин, тебе Илья пишет. Ты понимаешь, о чем он?
0: Да, добавлю, купил билет, там хорошая погода. Илья, я за вас, конечно, очень сильно рада.
1: Я потом не знаю, что такое Барри.
0: Ну, в смысле?
1: Барри — это что?
0: Илья, напишите, пожалуйста, что такое Барри, где находится Барри. Чтобы...
1: Барселона?
0: Нет.
1: Ну, тогда не понимаю. Mm-hmm.
0: И Виталий Филипп пишет, мне эта мера нравится только частично. Я за пособие только для рабочих людей. Если бабушка и дедушка работают, они не на пенсии, например, а работают, то смысл такого пособия есть. А так, раньше бабушки и дедушки как-то сами собой приходили, помогали детям, общались с внуками, а сейчас очень проработанные с московским долголетием и путешествием в Углич. Ну, Виталий, вы как
1: что
0: будто бы навязываете бабушкам и дедушкам
1: вот именно, чтобы они
0: детей,
1: шли
0: когда вы понимаете, что они вам
1: еще
0: ничего
1: и работать
0: не должны. Да, уже Максим про это говорил, что никто никому ничего не должен. И правда, если у бабушек есть возможность заниматься с внуками, это замечательно. Если нет сил и желания, вы их не заставите.
1: Просто тенденция говорит о том, что старшее поколение с молодым, с новым поколением вот этих зумеров сейчас очень и очень мало общаются. Совершенно. Вот показатель мой папа, дед и его внук, которому 20 лет. Вот раз... Ну, вот как в баню, когда они собираются, один раз в месяц, может быть, и то, если тот приезжает. И общение, ну, как ты, нормально, ну, что, учеба, нормально, вот и все, нормально, нормально. Они как-то его оставили, внука родителей с папой, с моим, с дедом, так дед с ума сошел, говорит, я не понимаю, что он ест, что он ест. Он, это ему приготовлю, пюрешку с котлеткой, не ест. Это приготовлю, не ест.
0: Макарошки.
1: Да, пиццу. Марин, пиццу.
0: Классика.
1: Говорит, заказывали неделю, всю неделю пиццу.
3: Внука родителей с папой, своим, с дедом. Дед с ума сошел.
2: Да, здравствуйте, Максим.
1: Здрасте, а зачем вы так радио слушаете?
0: Я
1: тоже думаю, что за мужик орет там. Алло, да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Вот относительно денег, да, важный вопрос. Важный вопрос.
1: А выключите радио, пожалуйста, там мы орем как резаные.
2: Вот, важный вопрос. Вы знаете, вот я честно вам скажу, я вот у меня, когда у матери было исполнилось 80 лет, я ей сказал, давай вот там же положено 80 лет, добавка какая-то, что человек, ну как бы, занимается, как, ну не опекунство, там знаете, какой-то такой, я забыл. Ну короче, вот, добавка там ушла, 1800 что ли рублей. Это не содержание там ничего, а там что-то типа того, помощь какая-то. Я говорю, давай оформим эту помощь, но я буду тебе ее отдавать. Я буду эти деньги отдавать тебе. Не то, что там... Я
1: а помощь кому? Забирать. Вам, что ли? Вам должны деньги были перечислять?
0: Давай не будем.
1: А, там, когда человек, я понял, о чем вы говорите. Да,
2: родственник
1: да, да.
2: Может оформить это, чтобы вроде он ей помогает.
1: Да, да, да. Не опекунство, а помощь.
2: Я сказал матери, да. Давай мы это оформим.
1: Ну и что, мама?
2: Я буду отдавать тебе эти
1: деньги. У нас 10 секунд.
0: К сути.
2: То же самое. Да.
1: К сути, говорите,
0: да,
1: итог,
0: что,
1: в итоге, чем кончилось.
2: То же самое бабушка может сказать внуку, внук, да, сделаем так, что вроде ты мне помогаешь, вот, внук, а те деньги, которые я, бабушка, получаю, да, я буду отдавать тебе, внуку, вот так, хороший
1: зачем?
2: Вариант.
1: Зачем? Ничего не понял.
0: Да, мы тоже ничего не поняли.
1: А бабушка без денег будет сидеть, ей не надо, типа...
2: Ей не надо денег,
1: ей не надо.
2: Ей вот эта дотация, она внуку будет отдавать.
1: Вы что, обалдели совсем? Ну, что вы несете? Вот попробуйте лишить человека вообще любых денег, даже если от государства, от работы. Вот попробуйте. Он тут же зачахнет. Человек, получая деньги, он получает свободу. Свободу выбора и свободу, не знаю, восприятия этого мира. Бабушка, дедушка, зумер, 40-летний, неважно. Каждому человеку нужно получать какой-то, не знаю, гонорар, или как это правильно сказать, Марин, слово подскажи.
0: Похвалу какую-то.
1: Похвалу, да, вот пусть будет похвалу за то, что он делает.
0: Подтверждение того,
1: хотя бы
0: что
1: да,
0: он нужен.
1: И то, что или да. Был нужен. Новости, говорит Москва. Прям разнервничался я. Новости.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Директор ЦРУ во время визита в Москву встречался с главой ФСБ. На переговорах с Александром Бортниковым Джон Рэдклифф поделился оценкой Центрального разведывательного управления по поводу российско-украинского конфликта. Он также призвал Российскую Федерацию вступить в серьезные переговоры. В статье газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, что перед встречей глава ЦРУ проводил переговоры с украинской стороной. Он заверил, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки в интересах Киева. Власти США и Российской Федерации не сообщали о встрече Рэдклиффа и Бортникова. Глава МИДа Ирана указал на возможность возвращения к переговорам с США. Для установления контакта Вашингтон должен отказаться от давления на Тегеран, подчеркнул Аббас Аракчи. Вернуть дипломатию в конструктивное русло вполне реально, написал он на своей странице в соцсети X. Министр призвал администрацию американского президента вести диалог с уважением, признавать права Исламской Республики и соблюдать свои обязательства. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщал, что Белый дом сейчас не заинтересован в проведении консультаций и встреч с властями Ирана. Кабмин Казахстана ушел в отставку перед началом работы нового состава парламента. Члены правительства будут исполнять обязанности до утверждения нового состава кабинета министров, говорится в указе президента республики Касым Жомарта Токаева. Глава государства выдвинул на пост спикера парламента кандидатуру Айбека Дадибая, экс-главы своей администрации и лидера партии «Адилет», которая получила большинство мест по результатам выборов. Имя вице-президента будет объявлено после формирования структуры нового однопалатного парламента. Кроме того, в Казахстане появится пост зампреда Совета безопасности. Минпросвещение опубликовало рекомендации по проведению линейки в школах 1 сентября. Места необходимо оформить с использованием символики Года единства народов России, флагов, баннеров и элементов национальных культур. Следует пригласить ветеранов и участников СВО, представителей многодетных семей, а также выпускников прошлых лет, которые добились успехов, отмечается в сообщении ведомства. Нужно также отправить приглашение представителям разных народов страны, национально-культурных объединений и общественных организаций. Начать учебный год следует с урока «Разговоры о важном». В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают небольшой дождь до плюс 20, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Говорит Москва. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
4: Макс Челноков. Мы продолжаем. И ты вот представляешь, совершенно потрясающая и интересная новость, размещена сейчас в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Не смогла мимо нее пройти, Максим. В Росстате рассказали о калорийности суточного рациона жителей страны. Энергетическая ценность в 2025 году в среднем составила около 2550 килокалорий на потребителя. Ну, там дальше рассказывается о граммах углеводов, жиров,
3: белков,
4: и так далее.
3: Да.
4: А выросла, в общем, энергетическая ценность на 16 килокалорий по сравнению с 2024 годом. А наиболее калорийный рацион у жителей Чечни по итогам прошлого года он составил более 3834 килокалорий в сутки.
3: Много
4: в
3: мяса
4: на
3: или
4: человека.
3: Пирожек едят.
4: Слушай, ну, сейчас объясню. Свыше 3000 килокалорий потребляли и жители Белгородской, Курганской, Нижегородской областей, а также Забайкальского края. На самом деле, нет, в белке не так много калорий. А основное количество калорий – это жиры. Жиры и быстрые углеводы. Быстрые углеводы – это выпечка какая-то, да, сладости.
3: Макароны.
4: Они медленные углеводы. Но чаще всего,
3: да.
4: Если они из сортов, из твердой пшеницы, да, то это медленные углеводы.
3: Но нет, смотри, углеводы, наоборот, на 3 грамма уменьшились, пишут.
4: Ну, это немного.
3: А вот энергетическая на 16 килокалорий повысилась, а потребление белков осталось прежним из жиров.
4: В среднем, смотри, в среднем наш базовый метаболизм у женщин 1500 калорий, у мужчин примерно 2000 калорий, ну, плюс-минус, да, базовый метаболизм, это вот мы просто живем, дышим, лежим, ничего не делаем. А если мы начинаем двигаться, заниматься спортом, ну, в районе 2000. Зависит от роста, веса и так далее. От возраста тоже зависит. А если начинаем заниматься спортом и двигаться, то, соответственно, тратим больше калорий. А у женщин в среднем это где-то 1800-2000 калорий получается. У мужчин, ну, где-то 2500-2700. Если они чем-то еще занимаются, да, живут эту жизнь. Если хотим худеть, создаем себе дефицит в 300 калорий от этой.
3: Я просто уверен, что из наших слушателей на 100 человек, ну, может быть, один или два подсчитывают калории.
4: Понимают вообще, сколько они едят.
3: Да, сколько они
4: едят. На самом деле, это очень интересная история.
3: Сколько они потребляют энергии.
4: Когда ты начинаешь считать калории и понимаешь, что, вау, я вроде ничего не съел, не съела, а у меня там 2500 калорий. Понимаешь? Или 3000 калорий. И ты так немножко теряешься. Почему же я не худею, например, да? Почему я начинаю набирать вес? А вот потому что много очень скрытых калорий в еде.
3: Да, вот смотри, Виталий Филиппович, в этом отношении мне нравится Кавказ, конечно, чтобы... А, это про внуков,
4: да,
3: он пишет.
4: Да, да.
3: Я думаю, про еду.
4: Сейчас объясним тоже.
3: Чтобы бабушка и дед не занимались внуками, не помогли детям, это нонсенс. Поэтому в Чечне или Дагестане хорошая рождаемость.
4: Потому что они же живут все рядом,
3: все рядом.
4: Все рядом, в одном месте.
3: В одном дворе 2-3 дома.
4: У нас часто бывает, что бабушки могут жить в других городах, например, да?
3: Угу.
4: Даже если, например, они живут в разных районах Москвы. Ты
3: да
4: живёшь...
3: Я тебя умоляю, соседний дом? Ты что? Я так занята, не дойду.
4: Я устала, дай мне отдохнуть. Или, например, бабушка живет где-нибудь в Ховрине, да?
3: Угу.
4: Где-нибудь в Химках, а ты живешь где-нибудь в Котельниках, например.
3: Ну, ты самые лучшие районы назвала. Котельники, Ховрино. Друг другу прям рядышком.
4: Ну, к Котельникам есть вопросы, к Ховрине меньше.
3: Короче, у нас еще идет, друзья, голосование. Тоже свое мы альтернативное завели по поводу памятника Пушкина. Переносить или нет? Вот
4: как
3: еще. 080 пишет, я против перемещения. 986, если в результате переноса памятника туда-сюда он упадет и голова у него отлетит, то кто за это отвечать будет? Да кто-кто? Пушкин.
4: Почему он отлетит-то?
3: Пушкин будет отвечать.
4: Почему потеряет голову-то? От красоты.
3: Он
4: увидит
3: своей.
4: Кинотеатр Пушкинский, да? Или как он сейчас называется? Кинотеатр
3: Россия. Это сейчас, да, это не кинотеатр, это просто театр России.
4: Да, вы все поняли, о чем я, да?
3: Да. Игорь Владимирович присылает нам свое потребление калорий. У него какие-то лобстеры или что,
4: да,
3: это креветосики.
4: Слушай,
3: креветки
4: я
3: лежат с лапшичкой.
4: Слушай, я очень люблю пасту качо-пепе. Это моя любимая паста, я поняла.
3: Прости, хочу пепе?
4: Качо-пепе.
3: А, качо-пепе.
4: Качо-пепе. Пеппа. Вот если где-то увидишь, попробуй. Вот пусть для тебя это будет сюрпризом.
3: Да я не запомню.
4: Качу Пеппа запомнишь.
3: Я дома сделаю.
4: Нет, это сложно. Качу
3: Пеппа. У меня целый пакет креветок хороших. Нет, не получится. Вот кто-то нам пишет, предпочитаю, значит, рыбное меню. Но рыбное меню, мне кажется, тоже постоянно злоупотреблять не стоит.
4: Почему? Абсолютно...
3: Ну, каждый день рыба.
4: Морепродукты, рыба. Прекрасно. Но если тебе нравится.
3: Знаешь, у меня была
4: вот
3: одна знакомая...
4: Вот не ест мясо.
3: А у меня была одна знакомая, и вот, знаешь, нулевые вот эти суши-рестораны. Помнишь, модно собираться, там заказывать суши. И вот в Останкино как раз появился суши-бар. И она чуть что... Ну, типа того. Чуть что она туда. И вот суши.
4: Обожаю,
3: постоянно вот это, да. Вот это вот все она ела.
4: Люблю, да,
3: но я не скажу, что я больше. Короче, в итоге решили над ней подшутить. Ну, и довели девку до того, что она поверила, что у нее глисты. Она побежала сдавать анализы, все перепроверилась. Это не я, это ее вот коллеги-подруженьки. Вот, вот знаешь, хочешь хорошую подругу, вернее, хочешь, как-то правильно говорили, неважно, хочешь себе проблем, заведи хорошую подругу. Вот так.
4: Мне
3: вот
4: с подругами повезло.
3: Да, слава тебе, Господи. Mm-hmm. Это не тебе повезло, а им с тобой повезло,
4: это
3: я
4: правда,
3: бы так сказал.
4: Да,
3: хотя
4: да.
3: Мне вот не очень. Ну ладно, хоть подругам.
4: Ты же держишься.
3: Да. Я держусь. Короче, и она перестала есть суши, потому что ей это стало уроком. Ну и сейчас суши каждый день есть, знаете, это достаточно
4: дорого. Это
3: дорого,
4: да. Марина, полетели в Италию, там качапеп улет, Илья. Мне предлагают.
3: Илья, ну понятно.
4: Полетели, Илья.
3: А вот Андрей Чепиш, сегодня будем запекать кор креветки с сыром внутри. Вкуснятина.
4: Я не знаю, что такое кор креветки. Это куда-то добавляется сыр внутрь креветки.
3: Наверное, корреспондентские креветки, наверное. Mm-hmm. Кор креветки.
4: Рожать они сейчас... фиксируют, да,
3: да, репортаж. Да-да-да. Рожать сейчас поздно. И бабушкам к появлению внука очень много лет. Моя подруга спину надорвала, поднимая внука в 11 кг. А легенда это или нет, это мы в Минкультуре расскажете, если не хотите книжек.
4: Там сложное сообщение какое-то.
3: Мы не поняли смысл. Хорошо, давай тему поменяем и поговорим о чем-нибудь другом. Так, что мы возьмем? Про 15-го ребенка мы уже сказали, что прекрасная женщина с помощью кесарева сечения на днях на свет появилась двойня. Мальчик весом... Что это было?
4: Это звук, я не поняла, что это было. Это не
3: кто-то
4: я.
3: Загавкал у нас под столом, я перепугался, если честно. Мальчик весом 2 килограмма, 600 граммов, и девочка 2,700. Это первый раз, когда врачам пришлось прибегнуть к операции именно вот с этой мамой, а все предыдущие 13 родов у женщины были естественными.
4: Конечно,
3: молодец, просто а вот аплодисменты, поздравляем эту прекрасную семью. Так, еще интересное... И мы хотим напомнить, что, друзья, если вдруг вы едете в общественном транспорте, и у вас нет билета, ну да, опять какая-то очередная пассажирка, Марина Алушкина, решила сэкономить на билете, вторая страница, контролер поймала ее и вежливо предложила оплатить штраф, поймала ее. В ответ отказ...
4: Показать документы и удар по лицу. Итог, мещанский суд назначил хулиганке штраф 120 тысяч рублей. Напоминание для тех, кто любит распускать руки в транспорте. Ударили сотрудника при исполнении, рискуете сесть на срок до 10 лет.
3: Дело в том, что сотрудник ГКУ, организатор перевозок, Они следят за порядком в городском транспорте и всегда приходят на помощь в экстренной. Короче, нельзя их трогать. Это практически власть. Агрессия в их сторону не остается без последствий.
4: За насилие в отношении представителя власти грозит до 10 лет лишения свободы. Штраф за безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты 5000 рублей. А если ребенок достиг возраста 7 лет, то у него уже должен быть свой проездной билет.
3: Имейте в виду, это правда очень... опасная история. Уже сколько раз мы об этом рассказывали и читали.
4: Мы с тобой про еду сейчас говорили, вот уже 2 минуты не говорили,
3: да.
4: Еще
3: ты
4: немного
3: про
4: поговорим.
3: Поезд?
4: В Токио. Я хочу в Токио, потому что там с 10 октября запускают суши-бас. Это двухэтажный автобус с конвейерной лентой для суши. Во время 70-минутной поездки пассажиры смогут есть суши без ограничений и одновременно смотреть на город. Но я боюсь, что меня укачает, конечно.
3: Но без ограничений. Но имейте в виду, суши в Японии — это не суши в России. суши в Японии это совершенно другое. Это маленький-маленький такой рыба, катишок рыба, да. Риса и сверху рис. Такой кусочек рыбки. И нельзя это все купать в соевом соусе. Это стоит только на мгновение коснуться поверхности соуса и сразу в рот. У них совершенно другая культура. Елена В., ну наберите, прямо сейчас ответим. Она пишет, почему звонки не берете? Хотела рассказать про пособие, о котором пытался рассказать слушатель в конце того получаса, но ничего не знает об этом. Наговорил ерунды. Марина, тебя за... А, ему же читали. Зовут в Италию.
4: Пропал Илья после того, как я согласилась. Маша и Медведь покорили Индонезию. Представляешь, канал российского мультфильма на Ютубе в Индонезии набрал уже более 5 миллиардов просмотров.
3: Кошмар.
4: И стал одним из крупнейших детских мультфильмов в стране. Индонезия объясняет, что им нравится стиль анимации и тема дружбы и семьи.
3: Ну, видишь, Индонезия в топ держит, да, Машу и Медведя. А Украина и все коалиции этих сочувствующих с Урсулочкой фон дер Ляйен во главе проклинают.
1: Пособие.
3: Алло, да, по да, ходу. Подождите, алло. Подождите, не кричите. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Называется пособие по уходу за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
3: Так.
1: Оформить его может любой гражданин, который не работает и не получает другого дохода. То есть, например, пенсионер из младшего поколения не может оформить это пособие. А если есть внук, студент, например, он вот может пойти с бабушкой в пенсионный фонд или, может быть, в МФЦ даже, и оформить это пособие. Оно мизерное, там, 1800, что ли. Но получать его будет, конечно, не внук, а получать его будет бабушка, как надбавку к своей пенсии. Так что никаких одолжений, типа того, что я буду вам отдавать, не нужно. Его получит вот человек, достигший 80-летнего возраста. Вот то, что я хотела
3: ну,
1: сказать.
3: Ну, какое-то противоречивое пособие. Работать нельзя. Само пособие там что-то 2000.
1: Да.
3: Оно не стимулирует, помогает-то, получается, взрослому человеку.
1: Притом, понимаете, ведь ухаживают за престарелыми пенсионерами, которые, слава богу, вот дожили уже до каких-то серьезных лет. Обычно младшие пенсионеры. Ну вот я ухаживала за мамой, я уже была на пенсии. Я спрашиваю, а на меня что, нельзя оформить? В ту пору это было 1200. Они говорят, нет, потому что вы уже получаете пенсию. А там пенсия у меня была 11 тысяч. Ну, в общем, стыдоба
4: грустно,
1: полная.
4: Грустно.
1: Ну, просто я прокомментировала.
3: Спасибо.
1: Ну,
3: Елена, чтобы спасибо. Люди понимали. Держитесь. Спасибо, что вы с нами. Спасибо.
1: Всего доброго.
3: Всего доброго, да. 7373948. Еще мнение. Здравствуйте.
5: Алло.
3: Да.
5: Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Андрей из Краснодара. Постоянный радиослушатель. Хотел бы тему пособий продолжить.
3: Давайте, Андрей. А вы прямо сейчас в Краснодаре?
5: Да, ну нет, сейчас я немножко выехал из Краснодара, я сейчас на Азовском море тут вот нахожусь.
3: Вау, у вас какая погода там?
5: Ой, погода отличная, прям море теплое, да, всем рекомендую.
3: А градусов сколько?
5: Примерно 25, воздух чуть меньше, 24-23 примерно.
3: Ну, прекрасно. Давайте про пособие, а то там вам ветер задувает вас, мы еле слышим.
5: Ага, да, про пособие различные. Конечно, это очень хорошо, что кто-то хочет подключиться, какую-то помощь оказать людям, которые воспитывают детей, там, неважно, бабушкам, родителям или еще кому-то. Вот, но все это, наверное, проект, вот, вряд ли денег найдется, конечно, в бюджете, но хорошо было бы, чтобы именно вот путевки, как раньше было в советские времена, льготные на предприятиях, профсоюзные, выделяли. Сейчас у многих предприятий есть и учреждений, конечно, такие базы, куда санатории, куда людей направляют и семьи направляют. Но хорошо было бы, если бы подключился бы социальный фонд, органы местного самоуправления, другие там организации, даже военкоматы.
3: Послушайте, Андрей, вы какую-нибудь хотя бы раз пособие оформляли?
5: Ой, у меня много всяческих пособий.
3: Помогает?
5: Да, куча надо справок, надо доказывать, что ты нищий, что ты там бедный, больной.
3: Андрей, да. Время просто поджимает. Привет Краснодарскому краю, поцелуйте от нас Азовское море. Я ни разу там не был. И хорошего вам отдыха. И продолжайте слушать нас.
5: Спасибо вам тоже, что даете возможность высказаться.
3: Пожалуйста, держись. Хороших выходных.
4: Смотри, какая интересная
3: тема.
4: Смотри,
3: про бардак?
4: Про бардак. Бардак на рабочем месте или идеальный порядок? 64% опрошенных отметили, что им важен порядок на своем столе. 23% по душе им творческий хаос, а 13% им вообще не важно. Они не смогли определиться.
3: Ну, все. Женщины чаще говорят, что им важен порядок, а мужчины, что предпочитают беспорядок. Это неправда. Также выяснилось, что чем моложе сотрудник, тем лояльнее он относится к бардаку.
4: Идеальный порядок. Чаще всего выбирают сотрудники от 35 до 44 лет.
3: Тоже неправда.
4: Кроме того, те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, проще относятся к беспорядку на рабочем столе. Более педантично в этом вопросе сотрудники с доходом от 100 до 150, ну, почти,
3: тысячи,
4: да, когда, да.
3: Рублей в месяц.
4: Друзья, а вы вообще любите порядок? Или вам все
3: что?
4: Равно? Да. Да, или вам
3: Марина просто сделала паузу, беспорядок. Тут такое слово употребили,
4: надо,
3: которое не эфирное. Оно, в принципе,
4: эфирное. Не надо, пожалуйста.
3: Да не, я не буду, но оно смешное. Так, короче, вы за порядок, беспорядок или сложно сказать? Я хочу привести один пример. У меня есть прекрасные родственники, значит, который очень педантично относится к своей работе. Он очень, вот прям у него вылизанный стол, у него вылизанные все вот предметы на столе стоят, вот монитор прям без пылинки, все-все, перчатки.
4: Ужас.
3: И так далее. Там, да, но это работа такая. Вот.
4: Какая?
3: Медицина.
4: А, понятно.
3: Вот, там надо все это делать. Но как только этот человек приходит домой, жена вешается. Потому что открываем дверцу, закрыть ее забываем.
4: Я люблю тоже.
3: Берем нож, отрезали кусочек яблока, забываем досочку и нож на столе и уходим.
4: Тоже мой почерк.
3: Вот все вокруг. Она говорит, я хожу как поберушка и все вокруг подбираю. Говорит, но это просто нет сил.
4: Но некоторые люди не могут, когда вещи лежат не на своих местах. Да?
3: Я вот такой. Когда он ко мне приезжает, я просто, вот знаешь, мне до трясучки.
4: Это попахивает неврозом, как
3: может
4: писали.
3: Быть, да. Может, это какой-нибудь, как это, СДВГ или СГВД, что там, вот какой-то...
4: Сейчас мы что-нибудь новое придумаем.
3: Да, какой-то синдром новый придумаем.
4: А это называется ОКР.
3: ОКР, да. Угу. Вот я не могу, у меня должно быть все. Вот ножи висят вот так вот ровно, вот стоит вот ровно, ни крошки.
4: Мне...
3: Я провел
4: я не
3: по
4: люблю
3: столу,
4: грязь.
3: Если вот крошка...
4: Не люблю грязь.
3: Я вообще не на какая грязь, ты что, это уже зашквар.
4: Но
3: я вообще повешу, повеситься
4: меня
3: могу.
4: Меня это не сильно напрягает, если честно. Понятно, что наступает момент, когда ты это все разбираешь, но... В целом?
3: Нет,
4: очень
3: у меня
4: спокойно.
3: Беда другая. Я не боюсь, что я
4: это
3: там...
4: Это пахнет тельцом.
3: Это да.
4: Кстати, да, знакомые тельцы, у меня не все очень кислотные.
3: Да, но у меня проблема другая. Мне стало не хватать усидчивости. Ты знаешь, я вот, например...
4: Это уже СДВГ.
3: Вот, да, я начинаю... Ну, конечно, я в угол там мусор не забитаю и оставляю, типа, никто не увидит. Ну, например, если раньше я под тумбами, диваном протирал каждую неделю, да, пыль, прям приподнимая шкаф, там, диван. Ужас. Сейчас я это делаю раз в месяц. Потому что думаю, ну, ладно, ничего страшного. Ну, как-то я халтурю, короче, это меня так
4: вот
3: пугает.
4: А вот Макс нам пишет, слушатели, я люблю чуть-чуть хаоса в порядке. Вот я тоже так люблю. Я не люблю, когда, знаешь, есть лишний шум, вот когда куча каких-то вещей, что-то набросано, расставлено. Вот не люблю вот эти вазочки всякие, вот вообще терпеть не могу.
3: Нет, я вазочки тоже не люблю.
4: Я люблю прям минимализм.
3: Хотя ты у меня была, у меня ты видела, стоят куча каких-то статуэток.
4: Да, вот это бы я
3: все
4: вытянула, конечно.
3: Но это нет, ну ты что, это сколько лет собираются
4: мои лягухи? Я понимаю,
3: что это
4: сколько лет, память и так далее, но
3: да.
4: Мне чем меньше вещей, вот видишь, мой взгляд, тем лучше.
3: Это пахнет тельцом, да, это правда. У тельцов так и есть, такая ситуация есть.
4: Да, они такие.
3: Так, короче, вы так и не ответили, но мы расскажем вам.
4: Мы ответили
3: вам,
4: за вас.
3: Да, мы ответили за вас. Еще одна история сейчас гуляет по интернету. Девушка написала сообщение в одной из соцсетей, что у нее застряла линза в глазу. Ее цитата. «Я не могла ее достать. 10 часов. Физраствор не помогает. Вращение глазом не помогает. Позвонила в клинику платную. Мне сказали 11 400. Я заплакала, и линза выпала. Всем спасибо. Все-таки от платной дорогой медицины есть свои плюсы».
4: Ты знаешь, когда я пошла к стоматологу, отдала 26 тысяч рублей, он мне сказал, ну, там, не ешьте час-полтора. Хотела сказать, вы знаете, я еще пару месяцев есть не буду.
3: Ты что мне... Нет, Марина себе сделала капельницу с глюкозой. И, знаете, сходила вот с такой палкой на колесиках, чтобы без еды бы ты не сидела вообще.
4: Нет, я бы не сидела, но правда, стоимость медицины, конечно.
3: Да. И еще, дам, господа, это я к родителям обращаюсь. Имейте в виду, что сейчас в ТикТоке новый тренд. Молодежь, школьники начали есть стиральный порошок.
4: Ужасно.
3: Ну что за дебилизм, а? Скажите мне, пожалуйста. Ученики младших классов снимают видео под один звук. Также ложками едят стиральный порошок или красят роговицу глаза краской в черный или белый цвет. Это выглядит, во-первых,
4: друзья,
3: отвратительно. А во-вторых, просто проследите за своими детьми. Если у вас вдруг стал пропадать порошок стиральный, имейте в виду, это ваш первоклашка или там третьеклашка его доедает. Вот как-то надо решить этот вопрос. Ладно, спасибо, что обсудили с нами. Кстати, владельцы айфона не смогут пользоваться цифровым рублем. Я вот хотел тебя обрадовать. Правда, мы так и не поняли, что это такое, но неважно.
4: Мы и так пока не пользуемся.
3: Мы и не пользуемся
4: рублем.
3: Да, пятница, 28 августа сегодня на дворе. Сейчас 11:56. У нас русские женщины, далее новости.
4: Рубрика, да.
3: Да, а затем будем читать книжки.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
6: Женские кадры метрополитена и старые, и новые, прежде всего, кадры энтузиастов. Так о советских женщинах-машинистах московского метрополитена отзывалась журналист Мария Галь в статье за 1945 год. Женщины-машинисты появились в московском метрополитене спустя чуть больше года после его открытия, в 1936 году. Первой возможностью водить составы воспользовалась Оксана Пинчук. Сначала она участвовала в строительстве метро, а после была направлена работать в метрополитен в числе лучших метростроевцев. За свой труд Пинчук была награждена знаком «Ударнику сталинского призыва». Во время выпускного экзамена для вождения составов она ответила на все вопросы по правилам эксплуатации и устройству вагонов. Об успешной сдаче на право управления поездами метрополитена сообщила газета «Советское метро». Имя Екатерины Мишиной также примечательно для истории московской подземки. Сначала она была помощником дежурного по станции, а затем поступила на курсы машинистов. Ее самоотверженный труд был отмечен орденом Ленина. До Великой Отечественной войны в метро работали десятки сотрудниц, однако с 1941 года в них чувствовалась особая нехватка, так как мужчины уходили на фронт. В это время у машиниста второго класса Екатерины Мишиной появилась идея сформировать первый в метрополитене женский поезд. В советских газетах об этом писали так. 8 марта 1942 года Мишина предлагает организовать женскую бригаду. Не для женской славы, освободить большее число мужчин. Предложение приняли. Они, женщины, сами ремонтировали поезда и водили их. Они расценивали свою работу как помощь в борьбе с врагом. Этот же поезд стал и первым в московском метро именным – поездом 8 марта. Женщины в военные годы освоили много специальностей, считавшихся до войны преимущественно мужскими. Например, после окончания многочасовой смены машиниста было принято спускаться в смотровую канаву, ремонтировать и обслуживать вагоны. Среди машинистов метрополитена сейчас 65 женщин. Они водят поезда так же четко, как и мужчины, рассказывал начальник московской подземки в мае 1945 года газете «Вечерняя Москва». К концу войны женщины составляли 65% работников всего состава метро. Большая часть строителей новых станций подземки во время войны была женской. В 1980 году женщинам запретили работать машинистами и их помощниками, потому что эти профессии включили в перечень специальностей с вредными условиями труда. Учитывая, что к тому времени в московской подземке трудилось много женщин, то им разрешили продолжить работу, но новых сотрудниц обучать перестали. Последней женщиной-машинистом метро была Наталья Корниенко. Она трудилась в электродепо «Северное» до 2014 года. Женщинам вновь разрешили управлять поездами в метро в 2021 году, так как они становились более совершенными, управление ими упростилось, а безопасность повысилась.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень.
7: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Андрей Белоусов вручил награды и именное оружие военнослужащим. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Звание Героя России присвоено командиру 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майору Антону Грунису и командиру 6-й мотострелковой дивизии Александру Картавкину. Видео вручения медали «Золотая звезда» министром обороны опубликовано ведомством. Под командованием Груниса 3 июля была освобождена Константиновка. Глава МИДа Польши предостерег ЕС от преждевременных переговоров с Россией. По мнению Радослава-Сикорского, любые саммиты или договоренности с Москвой до изменения ситуации лишь возвысят российское руководство. В статье для журнала «Экономист» он написал, что сторонники возобновления политического контакта с Российской Федерацией могут надеяться на то, что это снизит напряженность в мире. Однако, по словам министра, в долгосрочной перспективе этого не случится. Сикорский добавил, что Европе нужно принять на себя больший риск в краткосрочной перспективе, чтобы избежать гораздо более серьезных опасностей в будущем. В системе «Честный знак» начинается маркировка санитарно-гигиенической продукции. Она станет обязательной с 1 сентября, сообщается.

0: 11 атак на период с 8 мая приходится 8 нападений. Данные приведены в статье со ссылкой на отчет Международной морской организации ООН. Отмечается, что крупнейшая атака в этом году произошла 21 апреля, когда 30 вооруженных людей напали на нефтяной танкер. Судно до сих пор остается под контролем неизвестных. Пиратство у сомалийского побережья привело к серьезным сбоям в морских перевозках с конца 2000-х до конца 2010-х годов. Тогда вооруженные группировки атаковали коммерческие суда в Аденском заливе и Индийском океане. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 12 рублей 77 копеек, доллар – 85 рублей 95 копеек, евро – 100 рублей и 30 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 15-17, ночью облачно 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
2: 94,8 FM.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех и даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello! Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка, ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
11: Мак Челноков.
16: Ну что, пришло время почитать, Марина?
11: Да, моя любимая рубрика.
16: Моя тоже. Люблю читать. Тем более сегодня лейтмотив великий наш и прекрасный поэт. А.С. Пушкин. Да, его все туда-сюда не могут понять, переставлять, не переставлять. А наш гость сделал глаза очень удивленные. Вы не слышали?
11: Скажите, да. Скажите.
16: Друзья, бренд-директор издательства «Бомбора» Ирина Золина сегодня у нас
11: день,
16: в гостях. Да, Ирина, дело в том, что сейчас идет голосование вот до 2 часов,

0: переставить Пушкина с одной стороны на другую сторону Тверской, где он стоял до 1950 года. Дело в том, что Пушкин, вот он сейчас стоит вот, вот спиной к концертному залу «Россия», а сейчас его хотят перенести на Тверской бульвар, чтобы он смотрел на концертный зал «Россия», на это, ну, я не знаю.
1: На это на, место. В общем, сейчас идет голосование.
0: На мой взгляд, совершенно не, ничем не примечательное здание. Ну, да ладно. Вот. И голосование идет. Я
2: очень
0: против, я высказал. Марина, у нее нейтралитет, она ничего не говорит.
1: Да?
0: Да, Марина, ты не говорила своего мнения.
1: Ну да.
2: Посмотрим, ты... за что проголосуют жители Москвы.
0: Так надо голосовать. Я...
2: Вы, да, вы развернули, Макс, прям тут предвыборную.
0: Конечно.
1: Я уже второй час это слушаю, честно, уже не могу.
0: Да, нет, ну просто как-то странно, зачем? Мы уже привыкли. Уже столько поколений жили в этом городе с тем, что Пушкин стоит слева, если ты едешь по Тверской к Кремлю. Или в область, а он справа. Зачем его туда-сюда таскать? Ладно.
2: Наверное, есть какая-то идейная...
0: Наверное. Так, что? Август насыщенный.
2: Август насыщенный, сентябрь не меньше.
0: А, тут грядет, во-первых, Московская международная книжная ярмарка со 2 по 5?
2: Со 2 по 6 сентября, 6. То есть целых 5 дней в Гостином дворе. Приходите с 10 до 9 вечера, если я не ошибаюсь. Двери Гостиного двора будут открыты. Много новинок, авторских встреч, подарков, бестселлеров и, конечно, общение с издателем. Мы будем очень рады встрече.
0: Мы обязательно разыграем в нашей программе «Выход в город» билеты на это мероприятие. Так что, друзья, имейте в виду. Ну, а сегодня...
1: Новинки в...
0: Да, новинки книжной ярмарки. И плюс наверняка это дары от ярмарки и фестиваля, который прошел в Красноярске. Верно?
2: В Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге тоже прошел, только завершился фестиваль «Красная строка», собрал большое количество жителей города. Мне кажется, это прям такое уже значимое событие для Урала. «Красная строка» собираются все, мы вот в том числе ежегодно принимаем участие. И это, конечно, прекрасно, что в нашей стране все больше и больше книжных фестивалей. И что касается ММКЯ, повторюсь, 2 числа всех ждем. В 10 часов уже можно будет зайти в Гостиный двор и побаловать себя новыми книжными Марина заулыбалась.
0: Изданиями,
2: да-да-да, конечно. А новыми книгами. А я хочу вот начать представление с такой яркой, прекрасной книги. Называется «Драгоценности. Тайны и загадки пропавших сокровищ России. От царей до советской эпохи».
0: Господи, это, оказывается, написано «Драгоценности», а я захожу и читаю «Драго». Думаю, имя, какой-то серп и ценности. Думаю, а это фамилия какая-то странная. Ценности я прочитала.
2: Нет,
0: думала, это
2: драгоценности.
0: Имя.
2: Драгоценности, да, вот такая книга, которая приехала к нам только вот с пылу с жару. Буквально вчера мы получили первый экземпляр.
0: Красиво.
2: И это как раз на нашем стенде будет одна из таких ярких, значимых новинок, поэтому обязательно приходите,
0: про янтарную комнату есть?
2: Есть про янтарную комнату, про многие другие камни драгоценные, про, конечно же, сокровища Фаберже, про сокровища Колчака. То есть это такое интересное культурное расследование, которое рассказывает про все сокровища нашей империи. Что с ними происходило, а какая судьба у них была, кто ими обладал, где они сейчас, какие есть истории, какие есть архивные данные и материалы по поводу того, где они, возможно, сейчас
0: Слушайте,
2: находятся.
0: Слушайте, я первым делом открываю на странице, написано «Ван Клифф энд Эйприлс. Русский балет из золота и бриллиантов». Эта коллекция потерялась еще в 1895 году. Году вроде бы. Ну, сейчас вдаваться не буду. И я смотрю на Ирину, а у нее на лацкане пиджака балерина.
2: Да-да-да, именно с ней-то я и пришла с 1875 году и ношу ее.
0: Почти похоже. Тут бриллианты, платина, золото и так далее. Не Ван Клифф на вас?
2: Я говорю, с 1875-го ношу.
0: А, ну понятно. Короче, это книга о том...
1: Для о тех, кто любит драгоценности, хочется там разобраться, понять, где что посмотреть.
2: Где что находится.
0: Нет, где что пропало.
2: Где пропало, где возможно, находится сейчас.
0: Да.
2: И вообще, в целом, проследить какой-то исторический путь, потому что, конечно, благодаря коллекционерам, благодаря вот частным собраниям, иногда всплывают, да, вот эти потерянные сокровища, где-то появляются они в истории, и это прекрасно. прекрасно, что люди возвращают их в фонды, и мы можем любоваться этим.
0: Вот написано в подзаголовке, что осталось от роскоши Российской империи и после революции. Где сегодня находятся императорские драгоценности? Что стало с уральскими самоцветами, янтарной комнатой, золотом Колчака и сокровищами дворянских семей? Одним словом, эта книга не то, где что можно посмотреть, а куда пропали несметные богатства, скажем так.
2: Исторический путь, посмотреть.
0: Да, можно нашей было страны.
2: Прекрасные иллюстрации. Ой, то
0: вот
2: есть,
0: это я знаю.
2: Вы можете даже увидеть, как это выглядело. То есть такие хорошие зарисовки, которые дают представление.
0: Это что вообще,
1: Максим,
0: такое? Золото скифов,
1: пожалуйста.
0: Точно, да. Это золото скифов. Это то, что было найдено в Крыму, и то, что как-то осело в Нидерландах, насколько я помню. А эта книга, она будет кому интересна, Ир?
2: Я считаю, что она будет интересна каждому, потому что она действительно рассказывает про историю нашей страны, да, вот именно про культурный код в направлении драгоценностей и сокровищ, да, то есть чем мы были и всегда, собственно, являемся богатыми людьми, да, в нашей стране. Поэтому, конечно, интересно знать свою историю.
1: Перстень Шаляпина, талисман, перешедший от Петра Великого. Изумрудные деды вот. Распутина. Сонька Золотая Ручка, королева воровского искусства. Пушкинский талисман, тайна огненного сердолика. И другие истории в книге, которая называется «Драгоценности. Тайные загадки пропавших сокровищ России. От царей до советской эпохи». Авторы Владимир и Ольга Тесленко.
0: Я просто, когда смотришь какой-нибудь голливудский фильм, ну и не только голливудский, европейский, связанный с воровством драгоценностей, обязательно всплывает какое-нибудь ожерелье императрицы Марии там, Алексеевны.
1: Мы все выросли на трех мушкетеров, да?
0: Но это другой
2: абсолютно
0: немножко.
2: Абсолютно интересный
0: много...
2: путь, вот
0: да.
2: Этот, где можно встретить.
0: Много,
2: да?
0: Русского
2: можно
0: именно.
2: Можно русского. И я вот как раз, Макс, дополню, что как раз отдельная глава, отдельный прям блок посвящен тому, как связаны европейские международные бренды ювелирных украшений с Россией, в том числе Cartier, Tiffany, да, то есть они тоже имели прямую связь с русскими ювелирами, с русскими дизайнерами, то есть прям очень интересно посмотреть, как все это взаимосвязано.
0: Да,
1: идем дальше.
0: Это интересно. Друзья, еще раз, драгоценности.
1: Ты уже три раза назвали, Максим, давай дальше уже.
0: Драго — это не имя.
2: Да, драгоценности. Следующая книга, конечно, тренд на нулевые продолжается, и здесь очень рада представить книгу «Нулевые. Подлинная история российского кино» от кинокритика Марии Кувшиновой. Такое коллекционное издание, обращая внимание на обложку,
0: ой.
2: Это называется «Сахар». А, то есть, когда ты трогаешь, и вот обложечка такая, как сахарочек, такая прекрасная,
0: мне
2: приятная.
1: Слегка ребристая.
0: А мне нет.
2: Да?
0: Она как будто в песке вымазана, как будто ее на пляже уронили, и вот сейчас ты хочешь...
2: Так, Макс, возвращаем предыдущую. Там были драгоценности, такие
0: 3D. Мне больше нравится, да.
1: Это книга о кино нулевых.
2: Это книга о кино нулевых, которая сейчас тоже переживает, наверное, новую волну интереса, нового поколения. То есть мы выросли на этих фильмах, сейчас наши дети смотрят, увлекаются как раз этими фильмами. То есть это как раз прекрасная возможность посмотреть, как они создавались. Автор как раз рассказывает простым живым языком, общаясь с теми людьми, кто создавал эти фильмы и кто сейчас их смотрит, да, почему им интересны эти фильмы именно сейчас, спустя 20 лет. То есть это прекрасная возможность посмотреть на кино другими глазами.
1: Там именно рассказы о фильмах.
2: О фильмах, то есть как они создавались, история, сценариста, режиссера, который в какой-то момент принял решение, что именно этот сценарий мы будем закладывать в сюжет. Что он испытывал, когда смотрели как раз первые инвесторы, например, Питер ФМ, да, то есть действительно думали ли они о том, что фильм будет успешен, как он вообще перекликается с фильмом «Прогулка», да, «Учителя», то есть здесь тоже такая очень тонкая грань, которая,
1: кто-то другой фильм про Санкт-Петербург, да?
2: Да, но совершенно разные режиссеры и совершенно разный подход, совершенно разная история создания фильмов, и как раз здесь очень интересно рассказывается, а где они переплетались, почему одного и того же актера ты можешь встретить в обоих фильмах.
1: Ну да.
0: Ну вот тут очень большая часть посвящена именно фильму «Дневной дозор».
2: Да.
0: Именно как он создавался, это первый вот такой голливудский практически фильм, ну и так далее. Тут это очень интересно.
2: Очень интересно, потому что
0: глава
2: это наша история.
0: Да, посвященная Валерии Гай-Германике, очень большая. различные ее фильмы, актеры, с которыми она работает. Передайте, пожалуйста, эту в песке измазанную книгу.
2: Макс.
0: Марина сейчас вас
2: оценит. Мне кажется, эта книга как раз, если про песок, такая, наоборот, отсылка на пляж, вот в последние денечки тёплые,
0: почитать
2: на пляже.
0: Хорошо, да.
2: А что?
0: Я просто к чему вот эта книга сейчас-то выходит. Я слышу последнее время, что в 90-е наш кинематограф загнулся до такой степени, что люди готовы были сниматься в чем угодно, актеры, многие, другие разделили на два лагеря, другие наоборот. Сказали, мы в таком ГД сниматься не будем. Угу. И в нулевые говорится в книге о том, что у нас подъем произошел прям.
2: Да, произошли новые интересные форматы. Вот как раз то, что вы затронули касаемо «Дозора», это как раз была одна из первых кинопремьер, которая заложила вот эту нашу традицию смотреть яркие премьеры в новогодние праздники. То есть они же первые, если я правильно помню, выпустили ее 1 января, сделали, и все, у нас теперь вот эти яркие премьеры релизится 1 января. И у зрителя как раз, да, вот эта ассоциация с хорошим фильмом. Поэтому, мне кажется, это вот как раз про историю кино, про ее создание вот вообще в целой этой индустрии, про ее развитие, как мы это воспринимали. А потом тренд на нулевые, он сохраняется сейчас не только в кино.
1: Ну, понятно, на обложке Балабанов, Меликян,
2: Балабанов,
1: Бодров,
2: да, все известные личности.
1: Да, все фильмы из 2000-х.
2: И, конечно, обратите внимание, потом почитайте, как вот «Дозор» релизили. Я вот даже не знала про то, что когда всех пригласили на премьерный показ в Каро, были вот эти пробки в новогодние праздники, и как раздали всем фонарики, не было света, гости заходили с фонариками найти свое место в зрительном зале, разместиться и уже смотреть, конечно, эту премьеру. Вот мне кажется, это очень интересно. Вот с точки зрения
1: детали узнать, да?
2: Да.
0: Многие, я помню эту историю, многие не понимают, почему фильм-то еще не видели.
2: Да.
0: Только потом дошло, что там главные герои с помощью фонариков попадают,
2: да,
0: видят тот потусторонний вампирский мир. А еще, Марин, скажи, как называется?
1: Книга называется «Нулевые. Подлинная история российского кино» от Марии Кувшиновой.
0: Друзья, смотрите, ищите, очень и очень интересная книга. И оформлена очень классно, качественно. Особенно там, когда каллиграфическим почерком цитаты какие-то из фильмов выписаны.
2: Из фильмов, да, известных людей. Продолжается тренд на биографии в нонфикшн. У нас вышла книга «Децл. Голос российского хип-хопа. История Кирилла Толмацкого глазами друзей и близких». Написал биографию отец Децла, Александр Толмацкий. Прекрасное такое издание.
0: Сам на себя не похож тут.
2: Ну, это такой стиль оформления, да, то есть постарались максимально передать то, что закладывал автор. И мне кажется, для всех фанатов, для всех поклонников хип-хопа,
1: вообще, кто хочет
2: Децла,
1: больше узнать, да,
2: больше
1: о том
2: узнать
1: периоде.
2: Про тот период, конечно, это тоже прекрасная история, это уже направление музыка, но вместе с тем тоже интересно разобраться, что же происходило в тот момент, чем он жил, с какими сложностями сталкивался, да, в момент, когда стал таким популярным, где набрался сил, энергии, что помогало ему двигаться дальше. То есть такая честная, откровенная история отца, который тоже стоял, собственно, за кулисами.
1: Был его продюсером.
2: Да, был его продюсером, был отцом, вместе с тем, вот, интересно показал и с точки зрения продюсера, и с точки зрения отца взаимоотношения с сыном.
1: Макс, что в книге? Ты либо нам рассказывал, либо мне ее передавай.
2: Зачитался, она без песочка.
0: Но в книге, во-первых, очень много его фотографий. Здесь вот глава первая звучит так. Децл сын. Потом Децл актер, Децл музыкант, насколько я понимаю, да?
2: Да.
0: Вот здесь, как они и есть, давали концерты в тюрьме, ездили в Конгресс-Сити-Холл в Нью-Йорк. Его прям вот пошаговые становления. Интересно, описывается дреды? Он же первым был
2: певцом
0: на сцене,
2: да?
0: Кто сделал себе дреды вот так вот. Их никто и не носил-то, и не видел до Децла. Это тоже был такой прорыв. Ну, это интересная, красочная книга. Она сделана очень ярко. Она не просто вот текст идет. Вот
2: верстка потрясающая,
0: Марин,
2: то есть смогли соединить и фотографии, и архивные материалы, и заметки близких людей, и тех, кто работал, да, вместе с ним.
0: Поэтому мне кажется, эта книга, она еще и увлечет молодое поколение, потому что там именно сделано минимум текста на странице, максимум фотографий ярких красок. Это вот как раз вот как будто ты листаешь ленту какого-нибудь соцсети.
2: Да, согласна.
0: Вот это вот все ярко выскакивает. Хороший, кто помнит песню? Вечеринка у Децела дома, гуляет весь район, гуляет вся школа. Я не помню, но что это такое из этого, друзья.
2: Давайте подпевать.
0: Да, это ваша книга. Можно в подарок, кстати, мне кажется, будет очень неплохой, хороший подарок. Сегодня вот такие книги, истории людей, ушедших именно вот совсем недавно, как бы имеют какую-то популярность, имеют какую-то...
2: В целом тренд биографии, он интересен.
0: Нет, но биография — это которые там, сегодня... типа Коко Шанел, там, не знаю, Горький или еще кто-то, это одно. А именно которые вот ушли, там еще 10 лет типа не прошло.
2: Ну, конечно, если это известные личности, она внесла какой-то определенный вклад в индустрию, конечно, она будет интересна.
0: А есть какое-то правило, например, что вот прошло 5 лет, и тогда выпускать книгу? Не через год после смерти, а там, например, на 5-летие. И тогда
2: такое правило зайдет. Я не знаю, мне кажется, здесь
0: такого
2: все индивидуально,
0: нет, да?
2: Да.
1: Очень понравилась формулировка, что это портрет эпохи, когда русский хип-хоп только сформировался, а решение одного продюсера могли изменить лицо всей сцены. Книга для тех, кто вырос на музыке Децла, и для тех, кто хочет понять, каким он был человеком за пределами клипов и заголовков.
0: Ну, я не вырос на музыке Децла, но считаю, что человек очень талантливый был.
2: Открыл целое направление у нас в стране, поэтому, конечно, это надо читать.
0: До него это мало кто делал.
2: Мало кто делал, и он не боялся этого делать, что самое интересное. Конечно, это интересно почитать, даже если вы не слушали эту музыку, но в целом разобраться, что происходило в тот момент, что это был за человек. Это, конечно, прекрасная книга.
0: И вообще послушать, какой был хип-хоп в нулевые, в конце 90-х, в начале нулевых. Владимир Бонд пишет, а есть там про то, что Тимати у него в клипе снимался и был как младший брат? Владимир Бонд, а вы купите книгу?
2: Приходите на выставку со 2 по 6, мы с удовольствием ее покажем, полистаем вместе с вами.
0: И дойдете
2: найдем ответ
0: на этот вопрос. Итак, еще раз как?
1: Децл, голос российского хип-хопа, история Кирилла Толмацкого глазами друзей и близких. Написал книгу его отец Александр Толмацкий.
0: Хорошая книга. Своему какому-нибудь такому чуть более взрослому зумеру можно купить.
2: Можно, и там очень много фотографий, что
0: да,
2: немаловажно,
0: это
2: таких из архива семейного. То есть, конечно, это прекрасно.
1: Идем дальше.
0: Сейчас я еще секунду скажу. Децл на этих фотографиях в нулевых одет так, как ходит сейчас 15-20-летний. Вот эти вот штаны, трубы, какие-то широчены.
2: Баги.
0: Вот эти, да, вот эти огромные кофты и вот эти вот кудри. Угу. Вот у него,
2: все возвращается.
0: У него, да,
2: возвращается.
0: Дреды, а у парней и девочек кудри. Слушайте, это прям
2: полистайте на досуге фотографии, потому что я даже смотрю, даже фотографии есть с Родионом Газмановым. Вот они вместе тоже имели там определенное время, проводили вместе. То есть прям очень интересно судьба человека.
0: Извините, девочки, можно я тут зачитаю одно сообщение? Шайни 812 пишет: пожалуйста, передайте привет моей маме Ирине из Людиного, наверное, от ее дочки Кристины. Она сейчас готовит вкусный пирог и слушает вашу программу. Ирина из Людиного, передаем вам привет от Марины, Макса и Ирины. А мы идем дальше.
2: Да, следующий.
0: Я напомню, у нас в гостях бренд-директор издательства «Бомбора» Ирина Золина, и мы читаем новинки, которые будут представлены в ближайшее время на Московской международной книжной ярмарке в Гостином дворе.
2: Да, мы немножко как раз пирогом нашей слушательницы переносимся в кулинарную тему. И рада тоже представить такую книгу «Кухня дракона. Неофициальная книга рецептов. Огнедышащие рецепты по сериалам «Дом дракона» и «Игра престолов». Тоже
0: я
2: здесь необычная обложка. Тоже необычная обложка.
0: Кровоподтёки.
2: Ну, Макс, это вино.
1: Там что-то из мяса, там какие-то белковые блюда будут или что?
2: Да, там невероятное.
0: Драконятина будет.
2: Там невероятная верстка, невероятные фотографии вот этих блюд, которые переносят тебя, создают вот эту атмосферу, и тебе хочется готовить. Вот даже я человек, который не очень люблю готовить, не очень умею, наверное, это делать, но в целом настолько подробные пошаговые рецепты, что хочется открыть.
1: Уже что-то приготовили? Вдохновля...
2: Нет еще. Вот я говорю, да, это у нас вот эти горячие пирожки, с которыми да. я к вам сегодня пришла, только приехали к нам. А из типографии, конечно, очень хочется вот в выходные что-то попробовать из этого сделать.
0: Я знаю даже, кому эту книгу показать, ему понравится. А пресная ячменная лепешка по-таргариенски. Море и земля. Посмотрите, какая красивая. Где камера? Фотография. Как эта лепешка выглядит аппетитно. А что написано здесь под заголовок? А узнаете, чем утоляли голод короли и как простая ячменная лепешка становилась символом клятвы? Попробуйте кровь дракона, легендарную черную колбасу, достойную стола таргариенов. Приготовьте огненную овсянку с орехами и карамелью, в которой, с которой правители начинали день перед битвой. Но это очень красиво, друзья. Это главное, это оригинально. Вот знаете, вот прийти можно там с любой другой книгой о еде, но вот это очень. Марин, ну посмотри.
1: Очень красиво.
2: Ну, кулинарные книги по вселенным, они вообще пользуются невероятной популярностью, потому что если в какой-то момент книги по кулинарии, как бы у них был спад читательского интереса, то сейчас переживают другую волну, другое время. То есть книги по кулинарии пользуются невероятной популярностью. Это как раз книги по вселенным, кулинарные книги, книги по аэрогрилю сейчас популярны, да, то есть совершенно в разных направлениях. И, конечно,
0: вы в прошлый раз приносили кулинарную книгу по смешариков.
2: Смешарики.
1: Смешарики как-то близко.
2: Смешарики у нас просто в стукауте кулинарная книга.
0: Я принес племяннице, подарил. Во-первых, она знает.
1: Свиные уши можно тут приготовить.
0: Смешарики, да, но она... И она начала готовить.
2: Правильно, правильно.
0: Она там, ее мама говорит: Макс, что ты наделал? Я только и делаю, что убираю на кухне.
1: В общем,
0: кухне.
1: Друзья, если хотите новую книгу про готовку «Кухня дракона» от Алены Астаховой, неофициальная книга рецептов, покупайте, готовьте. И у нас буквально минута остается.
0: «Игры
1: еще
0: престолов»,
1: одна книга,
0: да.
2: Еще одна книга Константин Северинов «Тайный язык жизни. Диалог с ученым о генах, геномах и наследственности».
1: О, это интересно.
2: То есть настоящий нонфикшн. Все тоже приходите со 2 по 6 число на ММКЯ, эта книга будет.
1: А какие там темы поднимаются?
2: А тема, конечно, ДНК, гена, генома, то есть все простым и понятным языком Константин Северинов рассказывает в своей книге. Потому что тема генетики, она непростая.
1: Это правда.
2: Но эту книгу как раз мы рекомендуем даже подросткам. То есть он действительно очень просто
0: вот
2: все разложил.
0: Да, из книги вы узнаете, как генетическая информация хранится в ДНК, что такое гены и как они работают, мусорная ДНК, и способны ли гены прыгать, существуют ли гены национальности, гены и таланты интеллекта. Друзья, это страшно интересно, потому что генетика сегодня популярна. Ирина Золина, бренд-директор издательства «Бомбор», была
2: Спасибо.
0: Сегодня у нас в гостях. Друзья, еще раз со 2 по 6.
2: Со 2 по 6 ждем всех в гостином дворе на выставке ММКЯ.
0: Читайте, друзья, читайте. Вон сколько мы вам всего посоветовали. Марина Александрова.
1: Мах Челноков.
0: У нас сейчас новости, а дальше продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Подмосковье 2 мужчин госпитализировали после стрельбы у ресторана. Преступление произошло в деревне Жуковка. По информации главка МВД по Московской области, у одного из заведений между мужчинами произошла потасовка, во время которой один из них несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле. Его личность устанавливается, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В Тюмени детский лагерь закрыли из-за санитарных нарушений. Его работа приостановлена на 60 суток. По информации пресс-службы судов Тюменской области, речь идет о лагере на базе детского центра «Вундеркинд». В результате проверок выяснилось, что там принимали несовершеннолетних без медицинских справок. У 3 сотрудников не было данных о вакцинации. Также выяснилось, что при 8-часовом пребывании детей кормили один раз готовой едой. Установлено, что паста карбонара и бутилированная вода не имели документов о качестве и необходимой маркировке. В социальном фонде опровергли сообщение о черной дыре в бюджете. С таким заявлением выступил его глава Сергей Чирков. В интервью ТАСС он посоветовал, цитата, «посмотреть бюджеты организации за несколько лет и попытаться понять природу публичных обязательств государства». Конец цитаты. По словам Чиркова, для тех, кто разбирается в механике формирования бюджета, все очевидно из открытых источников. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Счетную палату, что дефицит социального фонда достиг 1 триллиона 239 миллиардов рублей. В МВД заявили о раскрытии аферы с поддельными купюрами на 100 миллионов рублей. Операция проведена в 5 регионах, задержаны 8 подозреваемых. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, москвич разработал схему хищения средств. В своей квартире он печатал ненастоящие банкноты номиналом 5000 рублей. Затем он передавал их сообщникам, те через банкоматы зачисляли фиктивные деньги на дропперские банковские карты. Таким образом, подозреваемые внесли в терминалы более 20 тысяч поддельных купюр. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
14: В эту пятницу гость в студии. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
13: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: А вы говорите, Милин.
16: Я его что, рекламирую?
15: Да думайте о своей стране, а не о том,
13: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17: Сегодня в России предложили отчислять из школы неисправимых хулиганов за оскорбление учителей. Может ли угроза такого наказания привести к порядку в классах, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Начальник отдела методического обеспечения и управления качеством образования Управления делами президента Российской Федерации, учитель истории Петр Ишков и директор авторского психологического центра «Мир семьи» Ирина Киркора. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
18: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная.
19: Марин, ну куда ты опять собралась?
20: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
21: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
20: Мы плохого не посоветуем.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
0: Программа «Выход в город», где мы рассказываем о главных культурных событиях столицы, ярких мероприятиях, необычных показах, биеннале, триеннале.
1: Ну, про это режешь. Да,
0: как, ну, что ты меня сбиваешь? Но самое главное, вы имеете возможность попасть на эти мероприятия благодаря вашему уму или быстрому
1: сноровке,
0: да, залезть в интернет.
1: Нам,
0: Википедия, правда, не работает сейчас, так что ими решайте.
1: Вопрос.
0: Вопрос.
1: Да.
0: Задаем мы вопрос.
1: Сначала мы рассказываем о интересном мероприятии, затем задаем вопрос, вы на этот вопрос отвечаете. И в одном сообщении пишете ответ на вопрос, имя, фамилия и номер телефона. Если вы присылаете просто ответ на вопрос без имени, фамилии и номера телефона, такой ответ мы не засчитываем. Друзья, мы очень строгие, но справедливые.
0: Но справедливый и добрый. Поэтому мы начинаем. И имейте в виду, мы плохого не посоветуем. В конце лета в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. С 21 по 30 августа историческая территория воздушных садов превратится в творческую лабораторию, в которой ландшафтные архитекторы, художники и дизайнеры создадут 17 декоративных композиций. Помимо выставки под открытым небом гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, научная конференция и день комнатных растений. Это тебе, Марин. Ну, не знаю, мне кажется, у тебя... А вот ты сидишь в комнате, книжные шкафы, книги и комнатные растения.
1: Мне кажется, ключевое.
0: Ну, хорошо, да. Пусть так и будет. Тема фестиваля этого года – город-сад. В ландшафтной экспозиции под открытым небом представлены 17 садов. Часть из них созданы архитекторами, победившими в открытом конкурсе, но остальные – друзьями и партнерами фестиваля. Сады представлены в трех размерах – 150 и 20 квадратных метров. И каждый по-своему отвечает на вопрос: ну как? Как город и природа взаимодействуют друг с другом? Друзья, еще есть время до 30 августа вам съездить в музей-заповедник Царицына и посмотреть на фестиваль «Исторические сады». У нас розыгрыш.
1: Давай. На
0: есть
1: что?
0: Два билета или, может быть, какой-то
1: сады?
0: Еще и сувенир. Ну да, там вход же платный, наверное. Угу. Вернее, не наверное, а платный. Вот, два билетика и сувенирную продукцию на это мероприятие. Вчера исполнилось бы 130 лет великой, на мой взгляд, актрисе. Чьи роли и острые фразы стали частью культурного кода нашей страны, Фаины Раневской. И поэтому все вопросы будут посвящены ей. Будьте добры, скажите, настоящее имя все мы знаем, Фаина Фидельман ее, а псевдоним Раневская откуда взялся?
1: СМС-портал.
0: Взялся.
1: Да, плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Пишите, отвечайте на вопрос, пойдете в Царицыно, да, на фестиваль?
0: Да, на фестиваль исторических садов.
1: А уже с 20 августа в Новом театре на Цветном зрителей ждет настоящий подарок всем, кто любит бродвейские мюзиклы и юмор, и легкое праздничное настроение. Вас там ждет мюзикл-пародия, которая называется «Призрак мюзикла». И он выходит на сцену. Впервые в России появится спектакль, целиком сотканный из мировых мюзикловых хитов. Театральная компания «Бродвей Москва» придумала театральную авантюру из 30 хитов, собрав их в одном сюжете. Это первый в России полноценный сиквел мюзикла, продолжение комедийного хита «Мама Мио» или мюзикл «Пошел не так». Что там будет происходить? Отчаянная труппа провинциального театра при заводском доме культуры снова оказывается в центре событий. После случайного, но оглушительного триумфа своей версии «Мама Мио» герой отправляется в Москву, где загадочный продюсер поручает им поставить легендарный призрак оперы всего за сутки. Заказчик, оставшийся невидимым, вносит новые правки и ставит абсурдные условия. Ситуация грозит оказаться полным крахом, но именно здесь рождается главный театральный фокус – собрать великий сюжет из фрагментов лучших мировых мюзиклов и превратить катастрофу в успех. В общем, все очень жизненно, друзья. Я думаю, что в такой ситуации мы каждый... не день, но, может быть, очень часто оказываемся, да, когда вот мы что-то делаем-делаем, а потом нам нужно что-то быстро за один день сделать, срочно-срочно, а еще кто-то вот вмешивается, дает какие-то указания, которые решению задач не помогают. В общем, сходите, посмотрите, посмейтесь. С 20 августа в театр на Цветном. А мы сейчас пару билетов разыграем.
0: Да. Но прежде мы узнаем, кто у нас отправляется в Царицыно на 9-й фестиваль исторических садов в ближайшие выходные. Отправляется туда Михаил Гулимов, он правильно ответил. Конечно же, Фаина Раневская взяла себе псевдоним именно от актрисы, вернее, не от актрисы, а героини Чеховского «Вишневого сада» Раневской. Есть легенда, что идея пришла после случая. Порыв ветра вырвал у Раневской из рук пачку денег, и она воскликнула: «Денег жаль, зато как красиво они улетают!» И стоящий рядом коллега заметил: «Да вы ведь Раневская!» Только она могла так сказать. Вот с тех пор она и Раневская.
1: И стала Раневской.
0: Да. Будьте добры, скажите, можно ли... Нет, давай не так. В каком городе родилась Фаина Георгиевна?
1: Друзья, будьте отвечайте. Добры. Да, пойдете на «Призрак» мюзикла. Театр на Цветном.
0: Ну, а я приглашаю вас на 4 сентября в Санкт-Петербург, а 5 сентября в Москве, в концертном зале «Москва» On Vision Band готовит уникальное шоу в честь 80-летия Фредди Меркури. Там прозвучат культовые композиции, которые знает наизусть каждый поклонник рока, да и не только поклонник, а вообще каждый житель нашей планеты практически. Энергия легендарных хитов «Богемская рапсодия»,
1: извини, Максим, просто как будто сейчас мы смотрим программу «Песни года».
0: Да, почему?
1: Да. «Богемская рапсодия». Да.
0: «We will rock you», да, «Радио вот Гага», «We are the champion», ну да. И так далее. Да, да. Зрители ждет мощнейшее концертное представление с живым рок-звучанием, масштабной пиротехникой, уникальной сценой, световыми и визуальными эффектами, обновленными сценическими костюмами в сопровождении хора и симфонического оркестра под управлением Игоря Разумовского. Кстати, на сцену выйдет еще и специальный гость вечера, солистка Большого театра Елизавета Нарси. Знаешь, для чего она выйдет?
1: Они будут петь песню.
0: 3-4. «Барселона».
1: Максим, у меня нет слуха, ну зачем?
0: У меня тоже нет, но
1: ну,
0: я же спел.
1: Ну, тебе это не мешает, я поняла. На самом деле, мне тоже никогда не мешает.
0: Вот именно. Сегодня что-то прям заскромничало. Друзья, немножко про Фредди Меркури. Этот артист родился 80 лет назад, в 46-м году, именно 5 сентября, на Занзибаре. Значит, в 70-м году будущий кумир миллионов, пока никому не известный, Фарух Булсара, стал фронтменом английской группы «Smile», которую впоследствии переименовали в «Queen». Кстати, псевдоним Фредди Меркури музыкант взял во время записи первого сольного альбома группы в 1972 году. Ну а сегодня Фредди Меркури знают во всех уголках, ну и группу Queen тоже с каждым годом популярность только растет. Итак, 4 сентября Санкт-Петербург, 5 Москва, концертный зал «Москва», One Vision Band.
1: Вау, давай разыграем билеты на группа. Это шоу.
0: Да, ну давай сначала узнаем, кто идет на
1: «Призрак мюзикла».
0: Да, на «Призрак мюзикла». Давай найдем фамилию, которая нам не попадалась до этого.
1: Степан Корчунов. Был у нас?
0: Был, но нормально. Таганрог, все верно, конечно же. Фаина Раневская родилась в городе Таганрог.
1: Следующий вопрос.
0: Скажите, пожалуйста...
1: Есть ли жизнь на Марсе?
0: Да, но это не из этого фильма, но все равно. У Фаины Георгиевны было такое, ну, подпольное имя, что ли. Она очень мало играла главных ролей. А вот как ее называли? Как называли ее...
1: Прозвище какое-то?
0: Да, какое прозвище у нее было именно в связи с ее работой в кино?
1: Друзья, отвечайте, а я вас пока приглашу в цирк, в театр. И на чудеса. До 27 сентября проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». Нашумевшая постановка стирает границы между цирком и драматическим театром, классикой и авангардом, новаторскими техническими решениями и пластикой человеческого тела. В универсальном спортивном зале «Дружба», это в Лужниках, проходит новый сезон шоу «Сны Пушкина», который, я просто вспомнил, как помнишь, я два раза про это шоу рассказывала, да, который меняет само представление о цирковом искусстве. Это театрализованная постановка без животных, которая воспевает безграничные возможности человеческого тела и духа. «Сны Пушкина» — это не иллюстрация всеми любимых сказок, а цирк смыслов, интеллектуальный аттракцион премиум-формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код. Я думаю, что, друзья, это очень красиво. там нет животных, если для вас это важно. Все это до 27 сентября в Лужниках. Мы сейчас тоже разыграем пару билетов.
0: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет на трибьют группы Queen, One Vision Band, такая вот наша группа, 80-летие Фредди Меркьюри отмечает, 5 сентября в Москве, концертный зал Москва, а туда отправляется...
1: Кто туда отправляется?
0: Никто, а нет, нету, нет, а нет, ответа. Есть, подожди, я не перевел.
1: Вредная старуха,
0: да, не Фуфа, не вредная старуха, не Муся, эпизоду. Конечно, королева, где ты прочитал королеву эпизода?
1: Вот, нам присылали,
0: вот это?
1: Да.
0: Ой, Сергей Дьяков, вы как всегда. Ну да, Сергей побеждает. Конечно же, ее называли королевой эпизодов по той простой причине, что Фаина Георгиевна очень мало, как она сама говорит, снималась в кино, и практически у нее не было главных ролей. Кто в цирк у нас пойдет, да?
1: Да, Настя Пушкина.
0: Фаина Раневская очень любила животных, подбирала бездомных собак, лечила их, тратила последние деньги на корм ветеринаров. Ее любимым совом до конца его жизни был дворняга. А вот как звали эту дворнягу?
1: Напишите имя дворняги. Пойдете с Настей Пушкина? Куда ты Марин, еще приглашаешь?
0: А вот туда, куда ты любишь ходить.
1: Куда?
0: Твой любимый музей.
1: Нумизматики?
0: Да!
1: Наконец-то!
0: Музей нумизматики
1: давно
0: проходит
1: я там не была,
0: выставка
1: никогда.
0: На вес золота. Mm. Это интерактивный путеводитель во времени. Что взять с собой, например, Древнюю Грецию? Какими деньгами расплачиваться на Арабском Востоке? Арабском Востоке, извините.
1: На Арабском тоже.
0: Да. Как зарабатывать в викторианской Англии и тратить сбережения в дореволюционной России? История не только глобальные процессы, но и повседневная жизнь, так говорят. Какое было удовольствие у Рим... для этого удовольствия нужно же было довольствие. И вот какое удовольствие было у римского легионера, вознаграждение придворного художника, жалование титулярного советника и в Российской империи. Ну и какие деньги были в Древней Греции. Помимо того, что вы сможете это все потрогать, посмотреть, да, разрешаю трогать, вы еще сможете посмотреть несколько фильмов. Например, в первом фильме «Монеты Востока» как произведение искусства и исторический роман деньги предстают не просто как платежные средства, а как настоящие шедевры. А вот в ленте «Сокровища земные и небесные» монеты Византии вас перенесут в древний мир, где на монетах запечатлены образы и различных императоров, Христа, святых, и превратят их в своеобразные миниатюрные иконы. Кстати, эти фильмы будут показывать 29 августа, то есть завтра, в 16, 17, 30, 19, 20, 30 часов. Вот такие вот дела. И у нас есть два билета на эту выставку. Но прежде, куда мы?
1: Отправим наших слушателей на «Сны Пушкина».
0: «Сны Пушкина» — это великое, прекрасное шоу. И побеждает у нас Владимир Кирюхин, потому что он правильно ответил, что собаку Фаин Георгиевне Раневской звали «Мальчик». Ну, значит, в музей нумизматики у нас отправится тот, кто правильно ответит вот на какой вопрос. Фаина Георгиевна имела звание народной артистки СССР. Еще были у нее другие государственные премии. При этом она иронично все это хранила в коробке с надписью. А вот какая надпись была на коробке?
1: Друзья, отвечайте, пойдете. Куда пойдет?
0: В музей нумизматики твой любимый.
1: Да, мой любимый, да. Я, конечно, понимаю, что мой...
0: Марин,
1: что случилось?
0: Друзья, я
1: не
0: наврал.
1: Пойду?
0: Вы не пойдете. Вы пойдете в музей нумизматики, но дело в том, что там вход бесплатный.
1: А, даже так.
0: Вход бесплатный. Слушайте, и просмотр фильма
1: бесплатный.
0: Я не вижу
1: ни одной причины не пойти в музей нумизматики.
0: А вот вопрос про коробку будет задан к следующему анонсу, который сейчас Марин прочитает.
1: Так, он сложный, поэтому давайте соберемся, поможем мне его зачитать. 1, 4, 17 сентября в 19 часов, а также 26 сентября в 18. В Московском театре Всеволода Шиловского состоятся премьерные показы «Водевиля» в трех действиях. Называется «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева. Эта история, написанная в 1928 году, переносит зрителя в эпоху грандиозных социальных экспериментов, когда молодое советское общество рвалось к построению светлого будущего, а лозунги «Долой кухонное рабство» и «Семейные узы кандалы для строителя коммунизма» оказались путеводной звездой для новой морали. В центре сюжета двое друзей-комсомольцев, которые, воодушевленные идеями преобразования мира, тайно вступают в брак, но почти сразу же наталкиваются на неразрешимую бытовую головоломку. Как организовать новый быт вчетвером в одной комнате советского общежития, имея на всех лишь 400 граммов колбасы, которая становится и мерой всех вещей, и яблоком раздора. Казалось бы, выхода нет, но в этот геометрический хаос смешивается самая могущественная сила. Какая, Максим, как ты думаешь?
0: Любовь?
1: Да, настоящая любовь, настоящая, которая мгновенно превращает бытовую сатиру в головокружительный фарс, полный внезапных решений, ревности, комических недоразумений и путаницы. В общем, история про колбасу, про семью, про любовь, про Советский Союз по пьесе легендарного советского писателя и драматурга Валентина Катаева. Все это в Московском театре Всеволода Шиловского. Если хотите туда пойти, нужно ответить на вопрос, который Макс задавал буквально пару минут назад. Да,
0: да, но уже есть ответ. Я задавал вопрос, где хранила Фаина Георгиевна, в коробке, вернее, она хранила все свои награды. А на коробке была надпись. И вот эта надпись звучала так: «Похоронные принадлежности». Вот. Ну, давай, вот первый ответил у нас Владимир Александр Перминов. Угу. Давай Александру Перминову и отдадим похоронные принадлежности. Ой, билеты.
1: Александр, ничего личного. Александр, вы не пугайтесь, вы пойдете в театр Шиловского.
0: Шиловского, на спектакль, да. Так, ну а мы приглашаем в эту субботу, 29 августа, да, в 15:00 на лекцию экскурсии Анны Мироненко. Называется он «Флакон для парфюмерии от древности до наших дней». На встрече Анна расскажет об истории парфюмерного флакона, его путешествия сквозь страны и эпохи, о сотрудничестве знаменитых парфюмеров и художников. Эта встреча состоится в рамках выставки «Ретроспективы искусства парфюмерного флакона», которая проходит сейчас в музее «Времени и часов». В экспозиции представлены многообразие форм, стилей, видов, художественного оформления вот этих вот бутылочек, знаменитых ароматов, выпускающихся в разных странах мира за почти 120 лет. А, смотрите, еще начало в 15:00, вход свободный, вы можете прийти бесплатно. Третий этаж салона «Алтайм» на Русаковской улице. Друзья, идите, выставка шикарная, еще маленькие подарочки получите.
1: Что за подарочки?
0: Как нам дарили с тобой. Маленькие пробнички, хорошие, вкусненькие, духов. Да. У тебя есть еще, или я могу?
1: Ну, расскажи, я вижу, тебе интересно.
0: Да, вот еще просто дело в том, что 4 сентября открывается сезон в театре «Модерн», и там состоится спектакль Юрия Грымова «Матрешки, куда прешки» с участием народной артистки Лики Нифонтовой. Зрители увидят трогательную историю о самых обыкновенных женщинах, матерях, женах, любимых. У каждой из них своя непростая судьба, но все вместе они готовы сражаться за своих родных до конца жизни. И даже после нее, после жизни тоже. Матрешки, значит, на долю их много испытаний выпадает. Это кто-то запел или что это за звук у нас? Вот, со всеми трудностями. Ведь Бог всегда на стороне женщин, утверждают создатели спектакля и обещают зрителям захватывающий сюжет. 4 сентября, 19:00, театр «Модерн». Билеты мы для семейного просмотра. Можно 2 или 4.
1: Супер,
0: как хотите.
1: Угу.
0: Да, но прежде я задам вопрос. У Фаины Георгиевны много было афоризмов, фраз интересных, необычных.
1: Целая книга?
0: Да, многие говорят, что это ее, многие говорят, что это не ее фраза, но будем считать, которые я задам, это ее. Она любила говорить, есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только кто?
1: Я знаю ответ на этот вопрос, но, друзья, если вы тоже знаете, то напишите. Напишите, выиграйте билеты. А еще сходите 10 сентября в Центр современного искусства «Аз-Арт». Там откроется выставочный проект «Они были разными. Скульптура оттепели». Эта выставка организована совместно с Третьяковской галереей. Экспозиция посвящена скульптурам, чье творчество сформировалось в эпоху оттепели. Времени, когда ослабли идеологические тиски, художники-шестидесятники получили возможность знакомиться с западной культурой, заново открывать для себя древнерусское наследие и авангард. Но вообще там на этой выставке будут показаны, насколько разными были пути мастеров одного поколения. С одной стороны, это художники, сохранившие верность традиционным жанрам и формам, но постепенно они обновляли свой пластический язык. Сходите, я думаю, если вот любите историю как раз со скульптурой, да, посмотреть, как все это было в 60-е годы прошлого века. Mm-hmm. Азарт, выставка, они были разными, скульптура «Оттепель» откроется в сентябре.
0: Прекрасно. Ну, а в театр «Модерна» спектакль «Матрешки, куда прешки» 4 сентября отправляется у нас Александр Ефимов. Он правильно ответил. Фраза: есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только глисты. Вот, Александр Ефимов, 2 билета или 4, как желаете, ваши.
1: А еще, кстати, вот друг будьте в Нижнем Новгороде, одной строчкой скажу, что музей, посвященный истории фальшивых денег Российской империи, Советского Союза, открылся в Нижнем Новгороде.
0: Угу, то есть, прекрасно.
1: Да-да-да, Местичья ярмарка в 19 веке была одним из главных мест притяжения для фальшивомонетчиков. Вдруг вы не знали.
0: Да, еще вдогонку, кто в Нижнем Новгороде, а кто будет в Англии, может быть. Там «Игру престолов» поставили на подмостках Шекспировского театра, пьеса «Безумный король». А это одна из главных театральных премьер в Великобритании. Значит, смотри, там есть все: «Безумный король», Нед Старк из «Игры престолов», Роберт Баратеон, Джейм Леннистер. Короче, там всего понамешано. Друзья, идите. До 5 сентября спектакли идут. «Игра престолов», «Безумный король». Еще мероприятие. Несмотря на ощутимую турбулентность, команда театра «Мост» садится на воздушный борт, берет курс на 60-е и взмывает ввысь. И идет на покорение вершины советской психологической драматургии. Пьеса «104 страницы про любовь» Эдварда Радзинского стартует в театре «Мост». У штурвала опытный мастер Георгий Долмазян, режиссер-постановщик. Он признается, что в инсценировку о любви стюардессы Наташи и сотрудника НИИ с именем «Электрон» он добавил и физики, и лирики, и атмосферной аутентичной музыки 60-х и современной динамики. Постановка «104 страницы про любовь», полная энергии молодости, нежной романтики и доброй иронии, представлена как музыкальная мелодрама. За легкостью жанра скрывается философский подтекст. Это спектакль об отчаянной попытке ухватиться за молодость через поиск настоящей большой любви, говорит Долмазян. Время не пойдет, а побежит против часовой стрелки. Так говорят герои этого спектакля. Друзья, 30 августа, театр «Мост». Это стало быть воскресенье, да,
1: да.
0: Марин? Воскресенье. Спектакль «104 страницы про любовь» по Эдварду Радзинскому. Есть 2 билетика. Сняться в плохом фильме, говорила Фаина Георгиевна, все равно, что плюнуть куда?
1: Друзья, отвечайте, а я напомню про Нижний Новгород. Помимо вот того, что я вам рассказала, там еще в арсенале...
0: Ты не унимаешься.
1: Открылась выставка «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде». Ну, вы знаете, что делать, как провести выходные, если будете в Нижнем Новгороде.
0: Да, да, да. Еще, кстати, открывается сезон в Большом театре. У кого есть лишние денежки, в сентябре будет, значит, 2 спектакля. «Золушка» и опера стартует. «Тоска», вроде бы, если я не ошибаюсь. Посмотрите, поищите. Билет, кстати, в продаже еще есть, что самое интересное. И за 1500-3000 можно найти. Но а кто у нас пойдет на спектакль «104 страницы про любовь» Эдварда Радзинского? Отправляется туда Анна Филиппова. Она правильно ответит, что сняться в плохом фильме все равно, что плюнуть в вечность. Ну, все на этом.
1: Кажется, все успели рассказать.
0: Марина Александрова.
1: Максимаков.
0: Помните, ведите себя культурно, друзья. Хороших выходных. Сейчас новости, а затем программа «Народный психолог».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
16: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военной и нефтеперерабатывающей промышленности. Применялось высокоточное оружие и беспилотники. Целями также стали логистические центры, военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Как сообщили в военном ведомстве, за прошедшие 7 дней на всех участках фронта Киев потерял 7070 солдат и офицеров. Средства ПВО с 22 по 28 августа сбили 80 управляемых авиабомб, 15 снарядов РСЗО «Хаймарс», 14 крылатых ракет «Фламинго», а также 5989 беспилотников. Кремле заявили о паузе в мирных переговорах с Украиной. Новых идей никаких нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, продвижение российской армии на фронтах очевидно, и эта динамика имеет предсказуемые последствия для киевского режима. Песков добавил, что Россия продолжает наносить удары и уничтожать военную инфраструктуру Украины. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что пока не планируется телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Сергей Лавров заявил, что Россия в дипломатии действует, цитата, по-пацански. По словам главы МИДа, так было и в случае с Анкориджем, когда Москва и Вашингтон ударили по рукам насчет предложений Дональда Трампа по украинскому регулированию. В интервью телеканалу РБК дипломат сказал, что не в стиле России, цитата, «виснуть у кого-то на руках и обрабатывать своей точкой зрения». «Мы привыкли делать дела, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански. Это, по сути, одно и то же. Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений», – заявил Сергей Лавров. На Кубани потушили пожар в заповеднике Утриш. Открытое горение было ликвидировано накануне вечером, ночью и утром территории обследовали. Об этом написала в мессенджере Макс глава Анапы Светлана Маслова. По ее словам, в тушении были задействованы около 200 специалистов и 80 единиц техники, а также авиация. 25 августа вечером в заповеднике под Анапой из-за падения беспилотника начался пожар. Сообщалось, что изначально огонь охватил 3,5 гектара, затем он прошел 70.

0: братом родители вместо луков отвели в запах.
1: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
2: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
9: В эту пятницу гость в студии. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
8: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
11: Женские кадры метрополитена и старые, и новые, прежде всего, кадры энтузиастов. Так о советских женщинах-машинистах московского метрополитена отзывалась журналист Мария Галь в статье за 1945 год. Женщины-машинисты появились в московском метрополитене спустя чуть больше года после его открытия, в 1936 году. Первой возможностью водить составы воспользовалась Оксана Пинчук. Сначала она участвовала в строительстве метро, а после была направлена работать в метрополитен в числе лучших метростроевцев. За свой труд Пинчук была награждена знаком ударнику сталинского призыва. Во время выпускного экзамена для вождения составов она ответила на все вопросы по правилам эксплуатации и устройству вагонов. Об успешной сдаче на право управления поездами метрополитена сообщила газета «Советское метро». Имя Екатерины Мишиной также примечательно для истории московской подземки. Сначала она была помощником дежурного по станции, а затем поступила на курсы машинистов. Ее самоотверженный труд был отмечен орденом Ленина. До Великой Отечественной войны в метро работали десятки сотрудниц, однако с 1941 года в них чувствовалась особая нехватка, так как мужчины уходили на фронт. В это время у машиниста второго класса Екатерины Мишиной появилась идея сформировать первый в метрополитене женский поезд. В советских газетах об этом писали так. 8 марта 1942 года Мишина предлагает организовать женскую бригаду. Не для женской славы, освободить большее число мужчин. Предложение приняли. Они, женщины, сами ремонтировали поезда и водили их. Они расценивали свою работу как помощь в борьбе с врагом. Этот же поезд стал и первым в московском метро именным – поездом 8 марта. Женщины в военные годы освоили много специальностей, считавшихся до войны преимущественно мужскими. Например, после окончания многочасовой смены машиниста было принято спускаться в смотровую канаву, ремонтировать и обслуживать вагоны. Среди машинистов метрополитена сейчас 65 женщин. Они водят поезда так же четко, как и мужчины, рассказывал начальник московской подземки в мае 1945

0: года газете «Вечерняя Москва». К концу войны женщины составляли 65% работников всего состава метро. Большая часть строителей новых станций подземки во время войны была женской. В 1980 году женщинам запретили работать машинистами и их помощниками, потому что эти профессии включили в перечень специальностей с вредными условиями труда. Учитывая, что к тому времени в московской подземке трудилось много женщин, то им разрешили продолжить работу, но новых сотрудниц обучать перестали. Женщиной-машинистом метро была Наталья Корниенко. Она трудилась в электродепо «Северное» до 2014 года. Женщинам вновь разрешили управлять поездами в метро в 2021 году, так как они становились более совершенными, управление ими упростилось, а безопасность повысилась.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 9 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». Буквально с минуты на минуту к нам присоединится психолог Елена Соловьева. И будем сегодня обсуждать влияние гаджетов на психику у детей и взрослых. Ни для кого не секрет, что сейчас, мне кажется, мы огромное время проводим за гаджетами. Нам уже вот, в принципе, не хочется ни читать книги, ни что-то изучать, ни спортом заниматься. Мы хотим получать быстрый дофамин. А быстрый дофамин получается где? Правильно, берем телефон, начинаем листать соцсети, смотреть какие-то ролики один за другим. Потом мы оглядываемся назад и понимаем, что пару часов прошло, а ничего не произошло, да, и мы никакой информации не получили, но вот совершенно как-то незаметно для нас эти два часа пролетели. Друзья, вот что с этим делать? Будем разбираться вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Вы пока можете написать, кстати, много ли вы времени проводите в гаджетах, смотрите ли вы там всякие ролики, может быть, вы какой-то блогер, который постоянно там что-то публикует, пишет, делится своей жизнью, про это тоже рассказывайте. Я напомню наши координаты для ваших сообщений. Во-первых, у нас есть смс-портал. Можете писать смс-сообщение +7 925 88 88 94 8. Можно нам писать еще Telegram. В Telegram говорит Москобот. Можно писать в Макс. Конечно же, у нас есть телефон прямого эфира, но Елена всегда дает очень много полезной информации, поэтому не всегда получается взять ваши звонки, но вы попробуйте на всякий случай, может быть, получится. 7373948, код города 495. А можно еще на нас смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», можно нас смотреть ВКонтакте, а можно еще смотреть на нас, все время забываю, где, в Рутюбе. Конечно, в Рутюбе. Вот три источника, где, если вдруг вы не успели посмотреть наш эфир, всегда можно заглянуть и посмотреть. А еще, конечно же, наши статьи можно читать в Дзене. Мы сегодня, кстати, еще поговорим о том, какие опасности для психики и детей взрослых несут в себе гаджеты, в чем разница между реальным и виртуальным общением для психики, потому что многие не понимают. Они общаются виртуально, да, вы, может быть, общаетесь виртуально с какими-то там друзьями, которые живут где-то далеко, или с кем-то начинаете общаться и не переходите в стадию живого общения. Думаете, что, ну, что-то себе придумываете и остаетесь просто в общении онлайн. Это же на самом деле тоже очень сильно влияет. Как онлайн-детство влияет на баланс био-психо-социального развития? Какие самые главные опасности гаджетов для психики существуют? Что сегодня делать родителям, чьи дети активно стремятся к потреблению онлайн-контента? И, конечно же, в самом конце программы мы поговорим о главном обереге от негативного воздействия гаджетов. Можно ли вообще в наше время отказаться от гаджетов? Потому что я знаю, что молодые родители очень часто до определенного возраста вообще не хотят показывать своим детям мультики, да, как-то вот занимать их время этими мультиками, какими-то роликами, что-то им там показывать, рассказывать. Якобы это очень сильно влияет на их взросление. Вот Татьяна пишет, что мне 70, с техникой на «вы», но смотрю в смартфоне новости, программу ТВ, тесты, в целом час-полтора в день. Татьяна, у меня вопрос. А как вы думаете, если бы вы это время тратили на что-то другое, например, на чтение книг? Я сама вот даже по себе это замечаю, когда я открываю книгу, в какой-то момент, не то чтобы мне становится скучно, но если я читаю какую-то серьезную литературу, меня начинает клонить в сон. Я понимаю, что, во-первых, это, конечно, может быть связано с усталостью, во-вторых, это может быть связано с тем, что нужно фокусировать внимание, и уже становится сложно, потому что, когда ты смотришь ролики, тебе, в принципе, напрягаться не нужно. Ты смотришь, тебе дают информацию, ты что-то читаешь, что-то сохраняешь, а еще вот, знаете, такая любимая история, когда ты начинаешь смотреть эти ролики и думаешь, так, ну вот я вижу какой-то классный лайфхак, я сейчас буду его использовать, эти ролики начинаете сохранять, и, ну, я не знаю, вы используете потом эту полезную информацию? Ну, как-то пересматриваете и думаете, так, сейчас я приготовлю вот это вот блюдо, не знаю, там, какой-нибудь рецепт классный увидели, или подборку книг, или, не знаю, какие-то полезные маршруты в каком-то городе, куда вы там могли поехать, и все это увидеть. А, вот нам Макс пишет, что нужно читать книги. С Максом согласна, но это тоже требует вашего внимания. Друзья, пока вы про это все рассказываете, к нам присоединяется психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Лен, давайте начнем с самого начала. Вот я уже наших слушателей спросила, сколько времени они проводят в гаджетах, заменяют ли они гаджетами, например, чтение книг, там, может быть, фильмы смотрят или еще что-то делают. Какие вообще опасности для психики детей и взрослых несут в себе гаджеты? Вот это вот постоянное просматривание ленты, да, когда мы смотрим ролики, сохраняем что-то для себя вроде полезное.
3: Дело в том, что, ну вот, первый смартфон, да, телефон с экраном, в котором можно что-то увидеть, через этот смартфон можно что-то отправить, то есть не только позвонить, да, но и какую-то картинку, фотографию, значит, иметь круглосуточный доступ к информации. Это случилось примерно 25 лет назад, то есть в 2001 году появился первый смартфон, который начал активно распространяться. И, соответственно, это стало серьезным вызовом для нас, как для человечества. Почему? Потому что мы стали жить в двух мирах. Мир реальный и мир виртуальный. И получается, что, ну, во-первых, для нас это стало серьезным вызовом как для взрослых людей, несмотря на то, что многим, ну, например, мне, когда появился смартфон, я была уже взрослым абсолютно человеком, условно, все мои лобные доли уже сформировались. А вот те дети, которые родились после 2000 года, они, соответственно, жили уже в эпоху смартфонов и гаджетов, и вообще такого повсеместного цифрового пространства, без которого мы сегодня уже не можем существовать. И их психика, так же, как и наша, в общем-то, психика взрослых людей, подверглась серьезным изменениям. И я сегодня расскажу, каким. И изменения эти, к сожалению, на данный момент уже необратимы. И получается таким образом, что, во-первых, мы обучились быть в постоянной стимуляции, да, в перестимуляции.
2: Да.
3: И это имело свои последствия. У ребенка, соответственно, лобные доли, ну, полностью формируется и критическое мышление, и возможность контролировать свои импульсы только к 25 годам. Соответственно, сейчас, по последним исследованиям, то поколение, которое выросло в эпоху цифровых, ну, вот этих всех историй, да, с гаджетами, оно имеет гораздо большую степень тревожности, большее количество психологических и психических отклонений, депрессии, всевозможные виды обсессивно-компульсивного поведения. У подростков гораздо чаще стала наблюдаться склонность к самоповреждению, к расстройствам психики, так называемого, знаете, такого депрессивного толка. То есть тогда, когда они не могут контролировать свою агрессию,
2: свое
3: и на фоне,
2: да,
3: они не могут контролировать агрессию, не знают, как с ней обращаться, и, соответственно, либо это приводит к тому, что люди выпадают в неконтролируемое агрессивное поведение, либо постоянное подавление агрессии приводит к тому, что ребенка, подростка накрывает депрессией. Мы-то взрослые, в общем-то, люди далеко от, как бы от этого не ушли, да, то есть мы, соответственно, не смогли... Не могли мы знать, когда у нас появились гаджеты, что задача любого приложения, задача любой соцсети, любого мессенджера будет удерживать наше внимание внутри телефона любой ценой.
2: Максимально долго, да.
3: Да, и, соответственно, мы вроде бы как получили гигантские возможности, с одной стороны, да, но там, где таятся гигантские возможности, таятся и, соответственно, гигантские опасности, да. Получается, что когда люди начали уже, вернее, ученые начали задумываться о проведении исследований, каким образом мы гаджеты влияют на это. Ну, во-первых, это невыгодно было, в общем-то, экономической модели, да, потому что все это стоит больших денег, это серьезные, ну, скажем так, серьезные деньги, серьезный маркетинг. Но когда стали эти исследования проводиться, а это буквально несколько лет назад, то выяснились данные неутешительные. Что мы, ну, если вы сделаете самый простой запрос через свой смартфон, как, ну, длительное нахождение в социальных сетях или там, в телефоне влияет на наш организм, вы увидите, что там у людей повсеместно наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, со зрением, с как бы фокусировкой внимания и так далее. Но самое главное и самая серьезная проблема, которая накрыла просто человечество, это социальная депривация.
2: А что это такое, простыми словами?
3: Разрушение социальных связей. То есть, несмотря на то, что, по идее, социальные сети изначально были созданы для того, чтобы эти социальные связи поддерживать, но потом, к сожалению, после того, как туда добавились определенные функции, социальные сети перестали быть объединяющими, а они стали замещающими. А дело в том, что реальный мир и виртуальный мир, да, и реальное общение и виртуальное общение, они очень серьезно различаются.
2: А в чем вообще разница между реальным и виртуальным общением для психики? Многие же не понимают и думают, что вот они общаются онлайн. Это то же самое.
3: Самое главное, реальные контакты, они подразумевают телесность. То есть тогда, когда мы общаемся в реальном мире. Дело в том, что сегодня очень многие взрослые люди, которые приходят ко мне в терапию, на консультацию, я сталкиваюсь с тем, что мне приходится взрослым людям объяснять, а для чего вообще нужно реальное общение взрослым людям. Подростки, они вообще этого не понимают. У них не встроена в голову значимость реального общения. А дело в том, что ребенок, он ведь правильно формируется исключительно посредством активной игры с детьми разных возрастов. Ну, это вам скажет любой детско-подростковый психолог. Соответственно, если у ребенка этот процесс сбоит, то и, соответственно, все функции развития, они будут сбоить, как это происходит, в общем-то, и сейчас. И получается, первое — это реальное взаимодействие. Что такое телесный контакт? Это тогда, когда мы видим мимику, это тогда, когда мы держим зрительный контакт, это тогда, когда мы слышим голос и все интонации голоса, да, а не просто мы видим какое-то предложение, которое нам надо самим как-то прочитать и самим как-то трактовать, да. Соответственно, мы имеем такой формат, как живость общения. Это реальное общение. Дальше. Живое общение, оно синхронно. То есть тогда, когда мы общаемся в каком-то реальном социуме, то мы, когда вопрос задаем, тогда на него, по сути, ответ сразу и получаем, да, либо получаем какую-то реакцию. И оно абсолютно логично. То есть мы задаем вопрос, получаем ответ, что-то комментируем, получаем какую-то реакцию. Да, и это все происходит абсолютно в моменте, да, это синхрония. Что касается общения онлайн, оно не синхронно. Да, то есть мы можем задать вопрос утром, ответ получить на него завтра, или вообще ответ получить не на тот вопрос. Или вообще, ну, в общем-то, остаться проигнорированными. По большому счету, в режиме реального времени это практически так не бывает, согласитесь, да?
2: Да.
3: Соответственно, когда мы общаемся в несинхронном формате, наша психика, она перестает быть в постоянном контакте, перестает обучаться быть в постоянном контакте. Дальше, для того, чтобы общение было реально, необходимы, сейчас даже смешно, даже скажу, другие люди. А для того, чтобы сегодня общаться онлайн, другие люди не нужны, понимаете? Сегодня очень большое количество и подростков, и взрослых людей обратило внимание на странность одну. Лично я обратила внимание, что чем больше у человека склонности к зависимости или склонности к психологическому расстройству, тем больше он обожает общаться с условным чатом GPT, ну, то есть искусственным интеллектом. Соответственно, подростки сегодня и взрослые люди, они часто общаются не с человеком. Понимаете? То есть это не живой человек, это не живое общение. И это сегодня очень распространено. В реальном общении, вот сейчас, наверное, самый главный пункт скажу, необходимо вложение в отношения.
2: Да,
3: конечно.
2: То есть
3: цена входа и цена выхода из отношений в реальном общении гораздо выше. Что такое виртуальное пространство? Да? Вот знакомятся люди в приложении в каком-нибудь. Общаются, что-то общаются, пишут 2-3 слова друг другу и так далее. Я молчу, что там можно написать привет утром, получить второй привет там, условно, через 5 дней, да, про синхронность речь. Но общаются, на утро раз, переписки нет, человека нет. Понимаете, вход и выход из контакта, ценность нулевая. Если тебе что-то не понравилось, как тебе написали, забанил. Зачем вообще рефлексировать, зачем как-то оценивать, зачем как-то вести какую-то дискуссию, что-то обдумывать? Забанил, выгнал, да?
2: Да.
3: Не понравилось что-то, все, больше не общаемся, игнорирование, бан-отписка. И вот получается, что то поколение, которое родилось после 2000 года, вот эти зумеры, да, почему все удивляются, что человек может пойти на обеденный перерыв, и не вернуться на работу. Да потому что для него цена входа и цена выхода из контакта нулевая. И ничего, к сожалению, мы уже с этим сделать не можем.
2: То есть он там научился вот так вот общаться в онлайне, и в офлайне он продолжает так же общаться.
3: Ну вот смотрите, представляете, вы знакомитесь с кем-то офлайн, например. Вы знакомитесь, вы человека видите, вы тратите какое-то количество времени на установление контакта с ним, у вас начинает работать эмоциональная сфера, вы его оцениваете, свой, чужой, вам нравится, вам не нравится, да, вы что-то об этом человеке узнаете. Вы не только его можете увидеть, вы его можете даже унюхать,
2: запах,
3: да, запахи,
2: конечно,
3: существуют.
2: Взгляд, движение.
3: Соответственно, если, например, это человек, с которым вам хотелось бы продолжение общения, то ценить сам по себе этот контакт и удержание этого контакта мы все однозначно будем выше. Чем тот человек, чью картинку или чью аватарку, может быть, это даже не та аватарка, да, виртуальный мир, чем он отличается от реального? Реальный он про жизнь, а виртуальный он про вымысел, да, там фантазмы наши. Соответственно, виртуальный мир не настоящий. И очень у многих людей, у них нет границ, они не понимают разницу, где живут по-настоящему, а где живут не по-настоящему.
2: А где они додумали что-то?
3: И если взрослые люди это путают, да, то можете представить, какая каша в голове у наших сегодняшних детей и подростков. И получается, вот то, что люди не ценят стоимость входа и выхода из контакта и не понимают, что это процесс. И наладить контакт — это процесс, да? И выйти из контакта — это тоже процесс. Кстати, по исследованиям, на девочек пагубнее всего влияют, и на женщин, социальные сети с их вот этой вот картинкой, с их трендами, инфлюенсерами, а на мальчиков свободный круглосуточный доступ к порно.
2: Да, на девочек, да, на девочек понимаю, почему, потому что они начинают видеть идеальную жизнь блогеров, да, начинают завидовать каким-то гаджетам, одежде,
3: завидовать,
2: какому-то красивому
3: следовать
2: образу
3: трендам,
2: жизни.
3: А тренды эти, ну, они, соответственно, тоже придумываются, устанавливаются, это все большой маркетинг, да. Соответственно, вот даже если взять нашу психологическую сферу, то вот у нас там есть условно популярные темы. Вот начал кто-то говорить про абьюзеров, и все, все психологи от мала до велика записывают, кто, вот знаете,
2: признаки,
3: кто про и кто проще, кто привлекательнее, расскажет про абьюзера, да, да, кто подарит волшебную таблетку, кто подарит, скажем так, какую-то надежду. Начали, значит,
2: ред-флаги
3: в отношениях искать, ред-флаги. Или про нарциссов.
2: Да.
3: Все как один. Начали, значит, там увлекаться какими-нибудь новинками в области нутрициологии или снижения веса. И все как один, одно и то же. Только нужно придумать, кто скажет поинтересней. Под поинтересней я сразу скажу. Чем проще ты будешь говорить, понимаете, никому не нужна глубокая информация,
2: конечно,
3: к сожалению, в виртуальном мире. Да, еще раз говорю, виртуальный мир не настоящий. Там идет полнейшее избегание сложностей. В реальной жизни мы должны стремиться к преодолению сложностей для того, чтобы наша жизнь была качественной. Понимаете, и видеть вот эту разницу между реальным и виртуальным, возможности-то нам дали виртуального мира. Но извините, если мы можем круглосуточно увидеть то, чего, например, там лет 20-30 назад никто не мог бы увидеть.
2: Мне кажется, все хотят волшебную таблетку получить, да?
3: К сожалению, да, и мы, получается, стали сами заложниками, скажем так, этих возможностей, да, и получается, что вот из-за того, что реальное и виртуальное взаимодействие очень сильно отличается, а люди, дело в том, что мы все, мы рождены, и мы развиваемся в концепции социально-культурной адаптации для того, чтобы наша психика нормально существовала, для того, чтобы она могла проявлять какие-то особенности свои собственные, она могла терапевтироваться, она могла изменяться, она могла подстраиваться под обстоятельства, обучаться, в конце концов. Для того, чтобы это все происходило, нам обязательно нужны другие люди. Вот сейчас всем людям, взрослым, которые много времени проводят онлайн, они работают онлайн, они общаются онлайн, у них вот из таких реальных контактов все два землекопа, знаете, я это называю. С кем вы общаетесь вживую? У меня один друг там и один коллега.
2: Друзей не
3: и
2: может
3: всё.
2: Быть много.
3: И все, и больше никого. Или там один друг, или и какой-нибудь там, не знаю, брат жены. Ну, вот условно, понимаете? Два человека.
2: Да.
3: И только с двумя людьми у меня есть живой контакт. Все остальные контакты у меня простраиваются онлайн. Я в этом ничего такого не вижу. А я, как психолог, вижу. И вижу очень большие странности. Я, как психолог. И я понимаю, что это всегда отражается на стиле жизни, на поведении, на реакциях взрослого человека. С детьми происходит вообще сильнейшие метаморфозы. И родителям нужно очень хорошо быть подготовленным к тому, а что вообще с этим делать. Поэтому, с одной стороны, мы, родители, зацикливаемся на безопасности детей, ну, в реальной жизни. Нам очень важно, чтобы он не упал, не попал ни в какую передрягу, не знаю, чтобы на дороге с ним ничего не случилось, да, чтобы никто там его не обидел, этого нашего ребеночка, да, маленького, нашего самого главного человечка в нашей жизни. Но родители очень часто настолько мало понимают, что такое безопасность в интернете, что получается вот эта гиперопека в реальной жизни, она подвергает гигантской опасности ребенка в социальных сетях и вообще в интернет-пространстве. Потому что родитель, к сожалению, оторван от этой истории.
2: А как вообще онлайн-детство влияет на баланс биопсихосоциального развития?
3: Очень сильно. Значит, смотрите, если мы посмотрим, как мы вообще развиваемся. Вот обращаю внимание, что нам одним из немногих среди живых существ дано очень длинное детство и отрочество, юность. Вот этот вот период, когда мы созреваем. Для природы же мы когда выросли, да? Не тогда, когда мы, ну, там, развили свое критическое мышление и построили карьеру. А с точки зрения эволюции, с точки зрения природы, вселенной, не знаю, кому как нравится, да? Мы выросли, когда мы можем размножаться и давать здоровое потомство. Соответственно, почему вот эти вот наш возраст, там, 18 лет, 21 год, там, 25 лет и так далее, почему это важно? Получается, что у нас очень длительный период детства, отрочества, юности именно для того, чтобы мы обучались, накапливали аналитическую информацию, осознавали свой опыт, становились сильнее. Для чего? Для того, чтобы мы потом могли воспитать здоровое потомство и очень-очень хорошо и долго жить, скажем так, на этой земле, не вымирать.
2: Да-да-да.
3: Не вымирать. А развиваемся мы скачками. Быстро, медленно. Первые там от 0 до 5 лет очень быстрое. Потом от 5 до 7 лет замедляется. С 7 до 10 лет снова быстрое развитие. С 10 там, до 13 замедляется. И так до бесконечности, до старости. У нас вот такие вот скачки. Мы то очень быстро чувствуем такой, знаете, прогресс в своих детей. И даже в себе. Вы можете, даже если вы взрослый человек, можете, например, если вы чему-то учитесь, увидеть, что вы вроде бы как какое-то сначала идет замедление, потом раз, такой серьезный рост над собой вы ощущаете. Потом снова опять вроде бы что-то стараетесь, делаете, ну как
2: какие-то
3: будто бы
2: этапы,
3: топчетесь,
2: да,
3: на,
2: да,
3: месте.
2: Да, да.
3: А потом раз, и снова что-то осознаете, да, в терапии это можно очень часто наблюдать, вроде ничего не меняется, потом раз, и какие-то кардинальные изменения. Вот эти вот скачки, они обусловлены, и так и должно быть. И получается, а обучение у нас идет, а я, наверное, так не успею, да,
2: наверное, рассказать? Наверное, не успеть. А вот как у нас идет обучение, мы расскажем сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». Поехали.
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 4,8.
4: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области из-за удара ВСУ остались без света 3 населенных пункта. Был атакован Большесолдатский район, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он написал, что обесточены около 750 домов, где живут 1995 человек. Погибших и пострадавших нет. Глава региона добавил, что бригады приступят к восстановительным работам, когда это позволит сделать оперативная обстановка. Родион Мирошник заявил, что украинские военные травят пленных натасканными собаками. Это происходит в тайных тюрьмах, сообщил посол по особым поручениям МИД России. Цитата. «Там постоянное избиение, использование электрических стульев, медицинских препаратов, собак, признаки сексуального насилия», сказал дипломат в интервью РИА Новости. Мирошник при этом добавил, что страны Запада, которые спонсируют киевский режим, признают существование транзитных тюрем, но представители этих государств такие места не посещают. Суд заочно вынес приговор Алексею Арестовичу в случае задержания или экстрадиции в Россию. Бывший внештатный советник Офиса президента Украины на 11 лет отправится в колонию. Он признан виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии. Решение вынес второй Западный окружной военный суд. Алексей Арестович внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов. Сергей Безруков сообщил об интеграции Московского губернского театра в МХАТ имени Горького. Художественный руководитель МХАТа заявил, что здание в Кузьминках становится губернской сценой. В интервью ТАСС народный артист России отметил, что в этом событии есть исторический контекст, так как Московский областной драматический театр имени Островского, цитата, в свое время появился благодаря артисту МХАТа Горького Сергею Сверчкову, который организовал любительскую театральную бригаду на базе Фрунзенского дома работников просвещения, конец цитаты. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говори Говорит Москва. Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Говорит Москва, 94,8. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
2: 13:33 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Говорим сегодня о влиянии гаджетов на психику детей и взрослых. Друзья, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, а мы идем дальше и рассказываем, как идет обучение.
3: Так вот, как мы обучаемся, да? Вот я здесь повторю это предложение, что нам очень длинный вот этот вот период созревания, да, не просто так. Обучаемся мы, вообще всю жизнь мы обучаемся при помощи трех механизмов. Первое — это мотивация к здоровой активной игре. То есть ребенку для того, чтобы вообще любому существу маленькому, котенку, слоненку, ребенку, щенку, вот кому угодно, для того, чтобы ему развиваться, вот этому маленькому существу, ему необходимо активно играть с представителями живыми других существ живых.
2: Да.
3: Понимаете? И когда мы во взрослом возрасте хотим чему-то обучаться, обращаю внимание, что нам для того, чтобы активно развиваться на протяжении всей жизни, неважно, сколько было бы лет нам, да, нам необходимо вот это обучение все равно превращать для себя в какой-то такие элементы игры. Да, то есть для нас это не просто процесс, где мы, там, не знаю, при помощи рутины себя заставляем что-то делать. Как только у нас будет включаться сопротивление, будет включаться вся вот эта прокрастинация, мы будем что изучили, то и забыли, что называется. Как только мы включаем, привносим это элемент игры, наш процесс развития, наш процесс обучения взрослых людей становится гораздо более эффективным и быстрым. Дальше. Первое — это игра. Второе — это наш метод зеркальных нейронов, по-простому подражание. То есть для того, чтобы ребенок созревал, для того, чтобы ребенок учился, ему необходимо подражать. А подражать он может только, когда он смотрит на других живых людей, в частности, на своих родителей, братьев, сестер, друзей, людей вообще в социум, с которым он общается. Да? И третье — это открытая коммуникация разного уровня. Для того, чтобы развитие биопсихосоциокультурная модель, она проходила у ребенка правильно, он должен контактировать с детьми разных возрастов в разных ситуациях. Да? То есть не только в хороших ситуациях, но и в плохих, стрессовых, где ему необходимо менять свое поведение, адаптироваться и вообще понимать, что такое другие люди. Вот эта живая коммуникация, она необходима. Вот я, смотрите, получается, это игра
2: да.
3: Нейроны, да, подражание Сокольные. И живая коммуникация. Что из этого есть в виртуальном мире? Когда я говорю «игра», еще раз, это не игра в танчики, это не онлайн-игра. Это совершенно другие зоны мозга развиваются, когда ребенок играет онлайн, а именно живая игра, разновозрастная игра. И получается, что как только ребенок погружается в онлайн-среду, подросток погружается в онлайн-среду, естественный баланс развития нарушается автоматически. Mm-hmm. Как только взрослый человек уходит из реального мира в виртуальный, полна коробочка таких взрослых, повторюсь, сегодня. У него также его процесс развития дальнейшего также нарушается.
2: А если человек интроверт, ему, в принципе, не хочется общаться с большим количеством людей, он может работать онлайн, там, не знаю, общаясь с кем-то онлайн, да, и у него там, не знаю, там семья есть, может быть, пара друзей, ему, в принципе, так достаточно.
3: Как интровертированный человек — это тот человек, который, скажем так, у которого больше трудностей в такой открытой, активной, обширной коммуникации. Просто больше трудностей.
2: Да.
3: Да, это его особенность характера. Это не значит, что интровертированный человек, ему хорошо без людей. Нет. Интровертированному человеку нужно просто больше усилий прилагать для того, чтобы себя комфортно чувствовать в социуме. Это все коммуникационные навыки, они развиваются. Дело в том, что когда, например, вот мы можем заметить по себе, мы люди, которые родились до 2000 года. Вот у нас у многих коммуникационные навыки раньше были развиты хорошо, а потом мы начали работать онлайн, например, да, и преимущественно общаться через мессенджеры, и наши коммуникационные навыки, они сдулись. Вот понимаете, у маленьких детей сегодня эти навыки могут не формироваться или плохо формироваться прямо сразу. да, то есть им и не дано их развивать качественно.
2: То есть они не знают, как это, да, когда
3: потому
2: общаешься
3: что в онлайн-пространстве, в виртуальном пространстве нет необходимых возможностей для того, чтобы они развивались посредством реальной жизни. Понимаете, она отличается. Онлайн отличается от офлайн и очень серьезно.
2: Какие самые главные опасности гаджетов для психики существуют? Ну, например, когда ты проводишь там пару часов каждый день, листая рилсы какие-нибудь.
3: Пару часов каждый день, да. Это не если это не ребенок, а взрослый человек, то никаких это опасностей нести не будет, если действительно пару часов в день, и если никакие сферы жизни не начинают страдать, например, потому что человек умеет отслеживать, умеет вовремя выключать ноутбук, планшет, значит, гасить телефон, и не заменяет реальности виртуальностью. Да? Вот если он этого не делает, он понимает, что у него достаточно механизмов его зрелости увидеть. Смотрите, дело в том, что когда мы что-то листаем, да, социальную сеть, вот все же знают такое ощущение, когда уже ты очень хочешь спать, или тебе надо идти, или наоборот просыпаться, да, или там куда-то вставать и так далее, утро, допустим. Но... И вот ты вот так вот листаешь, да, смотришь эти видосики, какие-то там посты, и вот ты говоришь себе, так, сейчас еще парочку и выключу, сейчас еще парочку и пойду.
2: Очень знакомо.
3: Сейчас... И вот проходит 5 минут, 10 минут, 20 минут, 40, а вы не можете, взрослый человек не может выключить свою систему вознаграждения, потому что мы в этот момент получаем легкий дофамин, и пойти заниматься своими делами, да, или лечь спать,
2: лечь
3: например.
2: Спать хотя бы, да.
3: Соответственно, получается, что у ребенка, так как нервная деятельность недоформирована, у него эти механизмы, он и не может их запросить сам у себя. Понимаете? И получается, что когда мы начинаем, если, повторюсь, 2 часа в день, ничего страшного, но когда мы начинаем чувствовать, что нас затягивает настолько туда, что мы уже начинаем условно свой режим, свои цели подстраивать под то, чтобы подольше там побыть. Да? Или, например, мы начинаем чувствовать такое. Если мы долго не были в телефоне, не проверяли сообщения, не заходили в социальные сети, мы начинаем чувствовать тревогу. Это называется эффект FOMO.
2: Да.
3: Да, то есть тогда, когда мы боимся пропустить что-то важное, вдруг нам там чего-нибудь важного написали или сообщили. Соответственно, какие 4 самые главные опасности? Первое, еще раз говорю, нарушение социальных связей, социальная депривация. Это доказано уже исследованиями. Они не в нашей стране были проведены, ну и смартфоны не в нашей стране были произведены, и исследования, соответственно, делаются не в нашей стране. Но поверьте, социальная депривация и вообще нарушение социальных контактов, изменение сферы коммуникации между людьми. Это произошло совершенно не в лучшую сторону, к сожалению, совершенно точно. Дальше, что еще доказано? Нарушение сна. Дальше, фрагментация внимания и развитие зависимостей. Вот это 4 главные опасности, которые можем мы отследить у себя, как у взрослых людей, и которые совершенно точно необходимо отслеживать у детей.
2: А какие зависимости начинают развиваться?
3: Сейчас объясню.
2: Да-да-да.
3: Смотрите, давайте начнем с социальной деформации. Повторюсь, для того, чтобы психика функционировала правильно, и у взрослых, и у детей, нам необходимо как можно чаще, запомните, встречаться с другими людьми лицом к лицу. Обязательно. Детям нужно игровое синхронное общение. Ребенок должен играть. Если ребенку запрещать игру, ребенок перестает развиваться. Все. Вот это просто
2: запомнить,
3: факт, да? Причем, еще раз говорю, дело не в онлайн-играх. Никакой условный Roblox не заменяет каких-нибудь игр в прятки или там, не знаю, какие там они играют игры. На улице сегодня маленькие дети, наверное, какие-то новые появились, прыгают, там,
2: жмурки-пряталки,
3: да, ищут друг друга и так далее. Значит, нахождение онлайн бесконтрольно приведет к тому, что социальная сфера серьезно начинает разрушаться. Сначала она видоизменяется незаметно, потом начинает... Сначала нам вроде бы как нормально и звонить, и писать, потом мы вдруг понимаем, что нам почему-то звонить уже не хочется другу. Уже вроде как написал там, как дела, норм, вот ок, вот это вот все, и вроде бы как нормально, да, и получается, что эмоциональный контакт не устанавливается. Значит, 36 исследований было проведено, где была выявлена причинно-следственная связь между нахождением длительным в социальных сетях и ухудшением сна. Да, то есть нарушение сна. Что такое нарушение сна? Это идет перестимуляция нервной системы, соответственно, сбиваются циркадные ритмы. Сбиваются циркадные ритмы – это нарушение когнитивной деятельности, это изменение пищевого поведения, это сбой иммунной системы полностью. То есть если у ребенка, у подростка идет регулярное нарушение сна, то ждать от него, что он там хорошо сдаст ЕГЭ, экзамены и вообще будет хорошо учиться, бесполезно. Если у нас, как у взрослого человека, идет нарушение сна, то ждать, что мы будем, знаете, рвать этот мир на 100 лимонных долек для того, чтобы чего-то достичь, получить и вообще преодолеть,
2: если мы не выспались...
3: не надо от себя это запрашивать. Понимаете, если мы один раз не выспались, да бог бы с ним, ну с каждым бывает, да. Но у многих же людей это просто хроническая, это систематическая история.
2: Это накапливается, влияет на качество жизни, конечно.
3: Дальше. Значит, по поводу фрагментации внимания. По исследованиям, среднее количество сообщений, которые получает взрослый человек, у подростков больше, мы сейчас про взрослого человека говорим, от 50 до бесконечности, а в среднем 90. Да? И это в том случае, если вы еще не работаете каким-нибудь там менеджером проекта, на которого заведены абсолютно все коммуникации в какой-нибудь крупной компании. Соответственно, у человека, получается, постоянно возникает вот это вот, как сказать, желание проверять социальные сети. Да? То есть взять, сфокусироваться на какой-то задаче долго уже сегодня практически невозможно, чтобы тебя не отвлекал телефон.
2: Да.
3: Если вы ходили в театр, вы, наверное, знаете, что там всегда перед спектаклем просят выключить мобильные телефоны. Ну, некоторые просят для того, чтобы не снимали, а некоторые для того, чтобы не отвлекать артистов звонками и оповещениями. Так вот, и все, наверное, знают, что несмотря на то, что специально просят всех зрителей выключить телефоны, на протяжении спектакля всегда 10-15 раз у кого-нибудь, это разные люди.
2: Зазвонит телефон.
3: Звонит телефон, да.
2: У меня всегда вопрос, почему вы
3: некоторые
2: не выключаете звук?
3: Некоторые еще берут трубку,
2: да, и говорят,
3: в пустом зале,
2: да,
3: во время какого-нибудь
2: отвечают.
3: Монолога Гамлета, да?
2: Да.
3: Там стоит народный артист, что-нибудь из себя такое, знаете, театральное выдает.
2: Быть
3: зал
2: или не быть.
3: В тишине. Да. А в этот момент кто-нибудь берет трубку и говорит, алло, я в театре.
2: Да.
3: И это сейчас повсеместно.
2: Почему?
3: Да, потому что человек привыкает ожидать постоянный поток стимулов. И вот эти стимулы, которые находятся у нас в телефоне, в виртуальном мире, они для нас становятся важнее, чем стимулы, которые
2: вчера
3: находятся в реальном
2: мире.
3: Вчера
2: была в кинотеатре, рядом с мной сидела девушка, которая просто на протяжении, мне кажется, минут 40 сидела, смотрела в телефон.
3: Да.
2: Пока ей не сделали замечание, чтобы она как-то убавила яркость на экране, потому что сильно очень отвлекает.
3: Получается, что, еще раз говорю, происходит, понимаете, у нас в голове происходит перемешивание.
2: Да.
3: То есть мы не понимаем, что в данный момент мы находимся вот в такой реальности, в которой нас попросили убрать телефон и выключить.
2: Да.
3: Это простое действие, выключить звук на телефоне. Для некоторых это белый шум. И потом, когда там идет какое-то сообщение, звонок, а иногда просто и нет сообщений, просто достают и начинают смотреть, да, потому что удерживать внимание длительно они уже не могут. Вот я, например, могу сейчас для многих открыть секрет, что на самом деле, например, психотерапевтическая, психоаналитическая сессия, она должна длиться 2 часа. Я вам честно скажу, человека, который может выдержать 2-часовую сессию психотерапевта, я не видела за 10 лет практики ни разу. 60 минут выдерживают не все. Некоторые через 45 минут выпадают из реальности. Они просто не могут. Их просто мозг больше не выдерживает концентрации на них самих, на чувствах, на переживаниях, на описании их реальности.
2: Да?
3: Час, ну, выдерживают, но многие люди устают.
2: Угу.
3: Кто-то особо активный или в острой фазе какой-то там проблемы. Ну, час 10, час 15. 2 часа может выдержать, ну, только такая, знаете, прямо оттерапевтированная сильная психика. И я таких не вижу практически никогда. То есть концентрировать внимание дольше 60 минут даже на своей собственной проблеме взрослый человек сегодня не может.
2: Из-за гаджетов?
3: В том числе, преимущественно из-за гаджетов. Не сам гаджет виноват, а вот, понимаете, любая социальная сеть, любое приложение, они сделали все для того, чтобы наша нервная деятельность к ней привыкла. И вот теперь вы спросили, а какие зависимости, как они вообще развиваются? Да, про фрагментацию внимания понятно.
2: Да.
3: Мы просто вынуждены развивать. Вот знаете, мы все становимся такими чуть-чуть СДВГшниками.
2: Угу.
3: То есть взять, сконцентрироваться на книге, на какой-то мысли, на каком-то деле, чтобы у нас ничего не играло, чтобы мы не бегали там, ничего не проверяли, мы не включали себе фоном, значит, никакой видосик. Вот это практически стало невозможным даже
2: Правда.
3: У взрослых развитых людей. Дети, они вообще от этого стали зависимы. Почему? Потому что легкий контент и его вообще обилие. Никто об этом не знал, когда создавали смартфоны, а может и знали и создали специально. Не знаю, я не адепт теории заговора, но легкий контент, он формирует дофаминовые связи, дофаминовую зависимость.
2: Конечно.
3: Понимаете, нам для того, чтобы привыкнуть скроллить ленту, нужно просто разрешить себе это делать бесконтрольно и позволить себе получать то удовольствие, которое этот легкий контент дает. Как только у человека начинают формироваться вот эти вот дофаминовые связи, человек начинает жить по принципу «я хочу еще. Точка. Я обращаю внимание, как психотерапевт, который работает с зависимым поведением, вот этот вот механизм «я хочу еще и точка», он лежит в базе любой зависимости. Еда, бесконтрольная трата денег, онлайн-игры, да, не знаю, даже та же самая трудоголия. Я хочу еще и точка.
2: Не могу остановиться.
3: Дайте мне ощущение, да. в котором мне хорошо. Угу. Да, такой вот побег.
2: Хочу быть
3: от
2: в этом
3: реальности,
2: состоянии постоянно.
3: Вот в это, да, угу. состояние. Угу. То есть, получается, удовольствие, которое мы получаем от объекта аддикции, оно заставляет нас продолжать и продолжать делать то, что нам уже не полезно. Вот в чем дело.
2: Угу.
3: Поэтому 2 часа в день нормально. 3 часа в день – вопросики. 5 часов в день – еще больше вопросов. Постоянное нахождение, вообще невозможность отключиться от телефонов. Это, ну, это уже серьезная зависимость. Mm-hmm. Да? Это уже у нас есть такой термин, называется цифровой аутизм. Это когда человек, у которого, в принципе, и нет даже вообще, как сказать, признаков там, какой-то интроверсии серьезной, да, или такой вот, ну, социопатии, они просто вводят себя в такое состояние, когда им кроме виртуальной реальности ничего больше и не нужно. А почему? А потому что в реальной жизни сложнее живется, чем в виртуальной жизни.
2: Ну и потом проблема с построением вообще, мне кажется, долгих отношений каких-то серьезных, да, начинается.
3: Ну, естественно, то есть, да. если вы. Ну, как сейчас люди знакомятся? Ну, то есть, захотел, вошел в контакт, захотел, вышел из контакта.
2: И, как вы сказали, утром
3: захотел,
2: стёр,
3: потом
2: переписку,
3: вернулся,
2: да.
3: захотел, потом снова, значит, ушел, захотел, наслушался каких-нибудь видео и начал оценивать своего партнера, подтягивать, значит, эти отношения, угу, смотреть, угу. анализировать. Какие-то... Не захотел, не начал.
2: Ярлыки начинаешь вешать. Mm-hmm. А что все-таки нужно, Лен, делать родителям, чьи дети активно стремятся к потреблению онлайн-контента? Кто вот родители, если видят, что их ребенок постоянно со смартфоном?
3: Ну, значит, во-первых, знать вот такую особенность. Дело в том, что реальный возраст существует только в реальной жизни. Вот смотрите, в реальной жизни, если у меня вот буквально, знаете, только последние несколько лет перестали спрашивать паспорт, если я иду покупать бутылку вина. Ну, наверное, изменилось все-таки, да? А до этого меня прям раздражало. Я говорю, что у меня паспорт спрашиваете, что по мне не видно, что ли? Нет, спрашивали. Так вот, в реальной жизни ребенок не может просто так, ну, скажем так, может, конечно, если будет особо стараться, но при всем при этом существуют определенные сопротивления, да, которые установлены, да, барьеры какие-то, для того, чтобы он не мог позволить себе то, что до 18 лет. Вот, например, он не может пойти смотреть какую-нибудь постановку в театр, потому что там есть ценз там 18+, uh-huh, uh-huh. да. Он не может купить свободно алкоголь, сигареты и так далее. То есть ему устанавливаются какие-то заграждения. Но это в реальной жизни. В реальной жизни. В виртуальном мире нет возраста. Абсолютно. Мы там все без возрастов. И это имеет особые последствия. Почему? Потому что детская психика, она не способна перерабатывать тему секса, тему смерти, тему садизма и агрессии. А этого там всего полным-полно. Да? Для того, чтобы ребенку получить доступ к контенту, который он просто не способен переварить, который совершенно точно его травмирует, потому что он на него посмотрит. И ему не с кем будет потом это обсудить, кроме своих таких же маленьких друзей, которые ничем не могут ему помочь. Да? Вот это уже, вот эта травматизация, которую ребенок там легко получает, это неизбежность фактически. Родитель должен об этом знать. У интернета нет возраста. И поэтому, когда, если вы родители ребенка, которому от 0 до 5, вот он совершенно маленький ребенок, да, соответственно, здесь я получила консультацию детско-подростковых психологов, чтобы не говорить тут, знаете, вот просто пальцем в небо. Получается, первое, от 0 до 5, стараться ограничивать гаджеты насколько возможно дольше, да, то есть в день не может быть просмотра мультиков больше 60 минут. Все остальное время ребенок должен либо спать, либо играть, либо чем-то заниматься. Он должен изучать мир, он должен контактировать с родителем. Дело в том, что когда появились смартфоны, понимаете, про это тоже больно мне говорить, потому что я и сама, в общем-то, этому была подвержена. Но, понимаете, у мамочек же тоже появились смартфоны, да? Вот малыш маленький, которому до 5 лет, ему необходимо постоянно коммуницировать, он постоянно мамкает. Если он не умеет еще говорить, он постоянно ищет глазной контакт. А глазной контакт мамы в этот момент находится в планшете, в телефоне или в ноутбуке. Это сейчас каждая мама скажет. Да, да. И поэтому прежде мы, как родители, ограничиваем, соответственно, коммуникацию с телефоном, планшетом, с гаджетом, пока ребенок маленький. А ему не больше 60 минут и ни в коем случае никогда он ест. Пожалуйста, mm-hmm. если вы не хотите расстройства пищевого поведения у своего ребенка, не давайте ему смотреть мультики во время еды. Не давайте ему положительного подкрепления во время еды. Он должен чувствовать свой организм, он должен чувствовать вкус, он должен чувствовать себя в этот момент.
2: А вообще мультики маленьким детям можно показывать, если не во время еды? Или лучше ограничивать до какого-то возраста?
3: Вот видите, это отдельный механизм. То есть mm-hmm. ребенок сел, у тебя 15 минут просмотра мультиков. Потом чем-то позанимался, сел, просмотр мультиков. Ни в коем случае не успокаивать ребенка гаджетом. Все родители так делают.
2: Да.
3: Все родители делают, если ребенок плачет, ему суют планшет с мультиками. И получается, что формируется очень патологический, как бы зависимый механизм. Если мне плохо, мне нужно посмотреть в телефон или в планшет.
2: Да.
3: Понимаете, у ребенка это закладывается уже в бессознательное. Вытащить потом это будет очень тяжело.
2: Угу.
3: Дальше, младший школьный возраст, от 7 до 13 лет. Вообще в этом возрасте необходимо как можно больше опыта в реальном мире, без гиперопеки родителей, потому что мы очень тревожные. Реальный мир для нас кажется опасный, а виртуальный как будто бы нет, хотя на самом деле наоборот. Получается, что без гиперопеки, да, без ограничения в общении с другими детьми. То есть это должны быть лагеря, это должны быть кружки, это должны быть какой-то комьюнити, какой-то социум, куда мы ребенка аккуратненько погружаем, да? Он может высказывать свое сопротивление. Мы работаем как родители с этим сопротивлением. Мы ему объясняем, мы с ним договариваемся, мы его заинтересованы. Мы поощряем его за активные игры, мы поощряем его за офлайн общение. Понимаете, от 7 до 13 лет ребенок еще активно ориентирован на родителя. Ему важно, чтобы родитель его, ну, им как бы гордился, он его хвалил. И поэтому, если родитель правильно расставляет акценты, да, вот не ленится это делать, ну, естественно, показывает своим примером. Если ребенку нельзя за обедом телефон, а родителю можно, это странненько.
2: Двойные стандарты,
3: тогда,
2: да, да.
3: Да, тогда нельзя всем.
2: Конечно.
3: Да, тогда все, если обедают и общаются, значит, они обедают и общаются. А время для онлайн – это время для онлайн. Понимаете, здесь многие родители меня спрашивают, а чего делать, если я вот эту вот гиперопеку снять не могу? Мне все время хочется понимать, как, ну, как уберечь ребенка от чего-то. Дело в том, что тревога родителей, во-первых, стимулирует тревогу детей. А многие родители, они устанавливают родительский контроль, когда они полностью следят за ребенком. Это хорошо работает только лет 13. Потом родительский контроль на телефоне, он ребенка очень сильно напрягает. Получается такое, знаете, постоянное недоверие к выбору ребенка, постоянное недоверие к взрослению ребенка, да, происходит. Казалось бы, родителю-то проще, да, меньше тревоги. Ребенку от этого не проще. И получается, единственный вообще правильный механизм работы с родительской тревогой — это медленное привыкание, то есть медленная адаптация родителя к тому, что ваш ребенок взрослеет, зреет, и ему надо давать соприкасаться с реальным миром. Он не может находиться в коконе, все время не падать, все время ни обо что не фрустрироваться, ни с кем не ругаться, не участвовать ни в какой несправедливости. Условно, он не может лишиться всей боли, да, которую мы хотели бы, от которой мы хотели бы его уберечь. Все это будет, но стресс, который может начаться и закончиться, да, вот этот вот так называемый стресс средней интенсивности, который начинается и заканчивается, он всегда нас развивает. Хронический стресс, хроническая тревога, в которой дети пребывают постоянно. Понимаете, если они бесконтрольно находятся онлайн, родители не понимают, какой контент потребляет ребенок, у ребенка будут развиваться все тревожные расстройства, панические атаки и все прочее.
2: Да, если родитель не будет внимателен, да, к своему ребенку.
3: Поэтому здесь использовать родительский контроль аккуратно, объяснять ребенку, зачем это надо, да, обязательно отслеживать сонный аппетит ребенка и следить за признаками развития зависимости, потому что именно в этом возрасте дети начинают подсаживаться очень сильно на все, что связано с онлайном. Ну и, соответственно, потом избавляться от этого можно будет уже только при помощи специалистов. И дальше очень сложный период, это от 13-14 до 18, ну, условно, до 18 лет. Это тогда, когда, ну, уже стоит бороться фактически за своего подростка, и эту битву очень многие проигрывают. Почему? Ну, потому что виртуальный мир, повторюсь, он сильнее, понимаете, в нем гораздо больше всяких триггеров, гораздо больше всяких стимулов, которые туда вовлекают просто, да, в подростков, и вытащить их оттуда очень тяжело. Обязательно у любого подростка должна быть мобильность и активность. Но я не знаю, каким образом, вот мы просто на мостик родителей встаем для того, чтобы, не знаю, ходил куда-то на спорт, не знаю, общался с другими
2: секции
3: людьми,
2: какие-то,
3: куда-то,
2: да,
3: ездил и так далее. Чтобы обязательно, чтобы это, у ребенка в этом возрасте должны быть уже какие-то реальные домашние обязанности, да, и эти домашние обязанности ценятся окружающими, он их выполняет. Это его некая такая нагрузка, которая тоже...
2: Взрослая роль такая,
3: да,
2: уже, да.
3: Вместе с коммуникацией она идет, да. А важно, чтобы в этом возрасте родители поощряли подработки, волонтерство, социальную значимую деятельность. Если ребенок сам не додумывается, подкидывайте ему эти идеи. Это, возможно, кстати, сработает, потому что иногда родителю достаточно начать какую-то просветительскую деятельность правильно, и это работает очень
2: самому
3: хорошо.
2: Самому начать что-то делать и привлекать ребенка.
3: Так как в этом возрасте ребенок уже для него уже нет пророка в своем отечестве, для него родитель — это тот персонаж, которого нужно скинуть с пьедестала и вообще выйти из-под его опеки, ну, потому что он взрослеет, да, это становится подросток. Бунт, пубертат, отрицание родительства. То есть здесь очень важно родителю помнить, надо найти хорошего наставника. Понимаете, родительская фигура, все, больше не авторитет, просто надо с этим смириться. А хороший подростковый психолог, а хороший тренер, не знаю, какой-то тьютор, вот кто-то, какая-то фигура взрослого, которая на вашей стороне, но это не родитель, вот этот человек очень важен. Особенно если вы понимаете, что подростка уже куда-то понесло. Ему нужны вот эти ограничения.
2: Рамки какие-то, да.
3: Да, нужен будет кто-то, кому он будет доверять, кому он прислушивается. Обеспечение впечатлениями, поездки, театры, концерты сложно. Я знаю, как сложно с подростками об этом договариваться. Но, опять же, по опыту, возможно, не с первой, так с десятой попытки, можно найти, скажем так, договоренность, где подросток на это среагирует. Пусть этого будет лучше мало, чем этого не будет вообще. Да? В сети вы не можете уже поставить такому ребенку никакие ограничения, он все равно их обойдет, но вы можете повысить его осознанность, объяснять ему, какие опасности таятся в сети. Вообще, что такое виртуальный мир? Конечно, для этого родителю самому надо понимать, а что такое виртуальный мир? Что там никогда нет практически ничего настоящего. Никогда ничего настоящего.
2: А есть какой-то оберег от негативного воздействия гаджетов? Какой-то такой самый главный, не знаю, книги, вот то, что вы перечислили, да, то, что какие-то секции, кружки, тьюторы.
3: А оберег от вообще от онлайна, вот прям от того, чтобы это как-то ушло из нашей жизни, такого нет, но я бы назвала это осознанностью, да, то есть если вы можете осознанно контролировать и ограничивать, вот это и будет оберегом. И если вы этот опыт, если вы эти навыки передадите своим детям, это будет их оберегом. В противном случае проблемы будут. И готовьтесь к тому, что если вы где-то уже что-то пропустили, возможно, нужно привлекать специалиста для того, чтобы ребенка или подростка, а может быть и себя, из этого уже вытащить.
2: Лен, а если во взрослом возрасте мы вот так перестали общаться, потому что излишне ушли в онлайн, можно ли вернуться к обратным навыкам
3: нужно,
2: общения?
3: Нужно, обязательно это нужно делать. Почему? Потому что эти навыки, они не сохраняются с нами навсегда. Если вы когда-то были такой, знаете,
2: душа
3: условно,
2: компании.
3: Да, тамада на любом празднике,
2: да.
3: А потом вы ушли в онлайн, вы понимаете, что вы уже не можете просто так общаться с людьми, ни смолтоки, да, ни люди вообще какого-то интереса у вас не вызывают. В это нужно возвращаться обязательно. Социализация очень важна.
2: Друзья, говорили сегодня о влиянии гаджетов на психику детей и взрослых вместе с нашим психологом Еленой Соловьёвой. Лен, большое спасибо, было очень интересно.
3: До свидания.
2: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека пострадали в результате атак ВСУ беспилотниками. Нанесены удары по автомобилям в Шебекинском округе. По данным оперштаба региона, в районе села Нежеголь дрон попал по машине. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в больницу. Еще один местный житель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль на территории предприятия в Шебекине. У мужчины акубаротравма. В Свердловской области партию «Яблоко» сняли с выборов. Решение вынес областной суд по иску регионального отделения ЛДПР. 10 августа Верховный суд России удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. В частности, его представители проводили агитацию с нарушениями законодательства об интеллектуальной собственности, среди них использование чужих творческих произведений без разрешения правообладателей. Также на счет партии поступали средства от лиц, получавших финансирование из-за рубежа. Число жертв наводнения в Непале выросло до 547. Обновленные данные приводит портал Ратапати. Одновременно с этим в полиции страны сообщили, что в поисково-спасательных операциях задействованы 4473 стражи порядка. В зоне наводнения спасены по меньшей мере 117 иностранцев. В среду утром волна паводка обрушилась на северные районы Непала. Он образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе с Китаем. Королем Норвегии стал сын Харальда V, Хокон VIII. Королевский девиз «Все для Норвегии» остался без изменений, сообщила пресс-служба монаршей особы. Сегодня Харальд V скончался в возрасте 89 лет. Он умер в больнице в Осло, где с 17 августа проходил лечение от гемолитической анемии. Харальд V вступил на престол в 1991 году. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон.

0: особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вот теперь да. Здравствуйте, пятница, 28 августа, 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и разговариваем с вами по поводу главных тем в прямом эфире. Вот, видите, бывают и технические проблемы. Вы пишите нам через смс-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь.
3: В движении.
4: Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Мы не забываем, что сегодня пятница, впереди выходные, но такой необычный вариант сегодня пробочных прогнозов. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 3 часа дня, 5 баллов в 4 и в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, в 7 вечера 5-бальные пробки. Обычно 3 часа больших серьезных пробок. Сегодня, вот видите, почти 4 получается. Не знаю, что там будет в 8 вечера при таких раскладах. Прямо сейчас главные проблемы – это шоссе энтузиастов на выезд после Свободного проспекта и после Московской кольцевой автодороги. Есть проблемы, это удивительно, у тех, кто едет сейчас по Ярославскому шоссе в пределах Московской кольцевой автодороги перед Ростокиным. И еще, смотрите, движение по московскому скоростному диаметру, судя по всему, восстановлено. Говорят, это произошло уже во вторник. Насколько это официально, не знаю, но известно одно. Сегодня объявлено, что с понедельника там возобновляют взимание платы за проезд.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
4: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Михаил Мишустин сообщил о росте доходов бюджета с опережением прогнозов. Хорошо это или плохо, и за счет чего удается этого достичь? Первая тема. Вторая. Вячеслав Володин назвал срок начала работы единой системы учета банковских карт. По его словам, это уже буквально на днях произойдет с 1 сентября. Володин говорит, что это будет способствовать борьбе с дроперством, то есть с мошенничеством, по сути говоря. А как будет работать эта система и ждать ли... что называется, законопослушным пользователям банковских карт каких-то проблем, ну, как минимум на первом этапе. Вторая тема, обсуждаем минут через 20. Срочное сообщение: АИ-95 и летний дизель немного подешевели на бирже по итогам недели. АИ-92 прибавил 0,46%. Но вот, если кому интересна цифра стоимости за тонну, напоминаю, литры и тонны — это разные вещи, и там коэффициент. Так вот, тонна 92-го на торгах сейчас 72 164 рубля. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела Германии и не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях двух стран. Тиражируемые в Германии домыслы о якобы осуществляемых Россией диверсиях и гибридных атаках абсурдны и беспочвены, заявили РИА Новости в посольстве. Это срочное сообщение, которое в эти минуты на ленте РИА Новостей.
0: Поток. Успеем сказать главное.
4: СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс, то есть через мессенджеры. Тогда вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот». Можно по телефону звонить, номер 7373.

0: 94,8, код 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому, набрав номер, если вы слышите, что вам ответили, вы должны понимать, что это уже прямой эфир. Ну, а что касается прямой трансляции, то радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников не использовать в эфире и в сообщениях, которые вы нам присылаете, не только нецензурную, но и любую бранную или похожую на бранную лексику. Первая тема. Михаил Мишустин сообщил о том, что доходы бюджета растут с опережением прогнозов. По словам премьер-министра, они сейчас превысили 18 триллионов 640 миллиардов рублей. Так, во всяком случае, глава правительства заявил, открывая заседание Кабинета министров, сказал, что важно изменение структуры доходов бюджета, указал, что вклад ненефтегазовых поступлений преодолел планку уже 80% общей суммы, указал на серьезную диверсификацию экономики России в сторону производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Там еще разговор о том, что номинальный ВВП уже только за первое полугодие составил более 100, почти 102 триллиона рублей. Показатель вырос в годовом выражении на 0,6%. Вопреки, говорит Мишустин, существующим вызовам, российская экономика продолжает развиваться. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАН ХИКС, присоединяется к нам по телефону. Владимир Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот Мишустин говорит, доходы бюджета растут с опережением прогнозов. Вопрос, а это хорошо или плохо?
1: Когда доходы растут с опережением, это, разумеется, хорошо. И действительно, мы видим, что поразительный рост именно не нефтегазовых доходов, то есть тех, которые связаны с развитием обрабатывающих отраслей или сектора услуг. То есть если раньше в большей степени бюджет, федеральный бюджет, по крайней мере, опирался на доходы от нефтегазового сектора, то сейчас их доля составляет около 1/5 только в общем совокупном вот сборе доходов.
0: Но мы знаем, что нефтегазовые доходы падают по понятным причинам. Можно ли говорить о том, что не нефтегазовый сектор экономики так растет, что резко выросли доходы бюджета от него, или это все-таки поборы, они выросли?
1: Мы не должны лукавить, все-таки система налогообложения изменилась и в прошлом году, и в текущем, и в этой связи более высокая ставка по налогу на добавленную стоимость, которая была введена с 26 года, и перевод ряда малых предприятий в тех, которые под общую систему налогообложения попадают, он, разумеется, дал дополнительные поступления, вот, по крайней мере, по этим налогам в федеральный бюджет. И поэтому, конечно, это связано как с увеличением налогообложения, которое произошло за последние два года, так и с по-прежнему активной деятельностью в этом секторе.
0: То есть роста ненефтегазовой экономики в Российской Федерации есть, он заметен?
1: А в отдельных секторах экономики, да. То есть, в целом это рост по ненефтегазовому сектору, то, что называется. Но если детальнее смотреть, то это отдельные отрасли обрабатывающей промышленности и сектора услуг.
0: Когда Мишустин говорит о том, что у нас экономика диверсифицируется в сторону производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Понятно, что наверняка есть подобного рода примеры, но насколько это тренд?
1: Хорошо бы этот тренд развить на будущее, потому что вот с 25 года были запущены новые национальные проекты, связанные с обеспечением технологического лидерства и технологического суверенитета. Это 9 национальных проектов, связанные с развитием химии и беспилотных летательных аппаратов, и ядерной энергетики, и ряда других вот такого рода отраслей. И, конечно, это все, как правило, отрасли с высокой добавленной стоимостью, да, они высокотехнологичные и поэтому дают большую отдачу в денежном выражении, в том числе и в виде налогов. Но насколько этот тренд удастся сохранить на будущее, во многом зависит как от самой внешней среды, так и от усилий, которые предпринимаются органами власти по стимулированию развития таких секторов.
0: Мишустин подводит итоги первого полугодия. Он ведь говорит об итогах первых 6 месяцев. С вашей точки зрения, эта тенденция изменится во втором?
1: Ну, что касается доходов, мы видим, что уже есть данные и за июль, и доходы по-прежнему опережающим темпами растут, но нельзя не забывать, что и расходы растут не менее опережающими темпами. И как раз если говорить о тех тревогах, которые должны лечь на плечи правительства, это большой дефицит, который тоже пока не уменьшается. То есть расходы по-прежнему очень активно превышают доходы. И мне кажется, что вслед за ростом доходов нужно будет думать скорее о сокращении расходов. И вот этот тренд нужно тоже будет как-то закладывать, видимо, уже ближе к концу года.
0: Виталий пишет, если у нас вырос вот это поступление не нефтегазовое, то значит выросла промышленность, значит на внешних рынках больше локомотивов из России, комбайнов, тракторов. Или, говорит, все равно, как ни крути, основной источник поступлений валюты в страну – это нефть.
1: С точки зрения экспорта, да, по-прежнему сырьевые ресурсы доминируют, конечно, в экспорте, но с точки зрения переориентации самих экспортных поставок на другие страны, на страны, то, что называется, глобального юга, этот тренд очевиден.
0: Еще вопрос. Когда мы говорили о том, что помимо доходов есть и расходы, а расходы растут, но это вы говорили про бюджетные расходы. А ведь когда бюджетные доходы растут, это значит растут расходы тех, кто налоги платит. Вот в какой момент может быть проблема с вот этим ростом расходов на налоги?
1: Да, это есть известный закон, кстати говоря, не так давно сформулированный в истории, он буквально там существует чуть более полувека, когда есть просто математическое доказательство того, что если налогообложение будет равно там 100%, то производство не будет совсем, потому что ну, не будет стимула что-либо производить для товаропроизводителей. И вот эту точку перелома, когда рост ставок по налогообложению уже не ведет к увеличению налоговых поступлений, а наоборот к их снижению, ну, уловить очень сложно. И, скорее всего, вот эта точка перегиба уже где-то в нашей новейшей истории, в нашей стране достигнута. То есть вряд ли можно ожидать повышения ставок по налогообложению, которые приведут к дополнительным поступлениям доходов в бюджет. Все-таки за последние два года были повышены ставки и по налогу на прибыль организации, и по НДФЛ, и вот по налогу на добавленную стоимость. Ну, наверное, здесь какой-то предел для общего круга предприятий и для физических лиц уже достигнут.
0: Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, и профессор Ранхикс был с нами на прямой связи. А почему вы все пишете об экспорте? Ведь доходы бюджета – это не обязательно экспортные доходы. Елена, экспорт вооружений, может, увеличился. Доходы бюджета – это поступление из внутреннего рынка, и поступление налоговые, и так далее. Ведь Мишустин говорит о доходах бюджета в принципе. Он говорил об изменении структуры доходов бюджета. И вот Сергей тоже пишет, мы газ за рубли все еще продаем. Сергей, 850-й. 7373948, телефон прямого эфира. Тем временем, насколько я понимаю, закончилось голосование москвичей. Вот это вот пробное перед выборами в Государственную Думу электронное голосование. Для того, чтобы проверить которое, решили провести голосование о месте для памятника Пушкину. Вчера мы об этом говорили, и, кстати сказать, еще в понедельник в рамках программы «Своя правда» тоже об этом поговорим. Мы пока не знаем, как проголосовали те, кто принимали участие в электронном голосовании. Удивительно, но глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев в интервью ТАСС говорит, прошло штатное голосование, никаких сбоев не зафиксировано. А я вот сегодня с утра по меньшей мере трех человек узнал, которые голосовали, теперь вот четверых знаю. Знаю, что двое проголосовали без проблем, а у двоих проблемы все-таки возникли. Но кто-то уже проголосовал, хотя не знает, что сам это делал, говорит, не помню. А кто-то, например, пытался проголосовать и смог проголосовать после длительного разбирательства, соответственно, с технической поддержкой этого голосования. В любом случае, вот сейчас пишут, что результаты голосования по определению памятника Пушкину будут опубликованы сегодня в течение дня, ну а в понедельник в рамках программы «Своя правда» мы к этой теме вернемся для того, чтобы поподробнее поговорить, ну вот, что такое историческая справедливость и в какой момент нужно бросать все и тратить деньги, к примеру, для переноса памятника Пушкина через дорогу.
2: Внимание! Говори! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Вы пишите через смс-портал, через мессенджер, либо звоните 7373948. Григорий по предыдущей теме написал: «Россия планомерно слезает с нефтяной иглы, как и планировало руководство». Напомню, по Мишустину вклад ненефтегазовых поступлений уже преодолел планку 80% общей суммы. 402-й по поводу Пушкина пишет, то есть переведи Пушкина через дорогу. Ну да, Пушкин как бабушка. Ну, какой-то вариант, да, просматривается. Еще раз напомню, только что закончилось электронное голосование, и итоги его мы ожидаем уже в ближайшее время. Уже появились сообщения, что опубликуют их в течение сегодняшнего дня. У нас следующая тема для обсуждения. Вячеслав Володин назвал срок начала работы единой системы учета банковских карт. Функционировать она будет, и в этом нет новости, с 1 сентября. Володин на своем канале в Максе написал: «Система будет способствовать борьбе с дропперством, мошенничеством, схемой, при которой банковская карта человека используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей». Он говорит, что еще там разного рода другие инновации вводятся, но мы в основном про карты давайте поговорим. Когда говорили, что вводится соответствующее ограничение или ужесточение правил проведения тех или иных банковских операций, ведь говорили, это только пострадают те, кто что-то делает неправильно, но потом выяснилось, что пострадали многие, которые, во всяком случае, на первый взгляд, ничего неправильного не делали. Что-нибудь такое надо ожидать с 1 сентября с банковскими картами? Владимир Шевченко, главный редактор банковского интернет-портала finnews.ru и аналитик банковской сферы. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, эта система как будет работать? Я или вы, или наши слушатели, как пользователи, поймут, что что-то изменилось 1 сентября?
4: Нет, ничего не поймут. Для обычных граждан ничего не изменилось.
0: Так, а что изменится в принципе?
4: Ну, в принципе, больше 20 карт открывать нельзя будет.
0: А если карты, обычных... уже открыты?
4: Придется от каких-то карт отказываться.
0: Вот как будет эта система работать? Если, к примеру, у меня там 22 карты, мне из какого-то банка или из какой-то системы придут сообщения, мол, тревога, мол, надо что-то делать, у вас слишком много карт, или я должен сам разобраться, сколько у меня карт, и лишнее убрать?
4: С учетом уже существующих государственных взаимоотношений с гражданами, есть у меня такое подозрение, что все банки, в которых у вас открыты 22 карты, сообщат вам о том, что у вас излишек карт, и вам нужно что-то закрыть.
0: Подождите,
4: а если вы
0: секунду,
4: не закроете...
0: Я понял. Да. Но если, к примеру, эти 20 с чем-то карт, или это в одном банке нельзя 20 карт выпустить? Просто это же разные банки.
4: Суммарно.
0: Да, и как же... То есть получается, что в одном банке теперь будут знать про то, сколько у меня карт в других банках?
4: Да.
0: Ага. Чем это чревато?
4: Если вы сами не закроете карты, то... Я не могу исключать той ситуации, что условно вот вам, допустим, 1 сентября придет сообщение от всех ваших банков, что у вас есть лишние карты, и вам нужно что-то закрыть. Если вы не отреагируете, то условно через месяц, через два, через три все карты будут заблокированы.
0: Вот это вопрос. Через месяц, через два, через три или 1 сентября утром?
4: Ну, вряд ли 1 сентября утром. Все-таки должен быть... Я надеюсь, что должен быть какой-то временной интервал.
0: А это единственная проблема, которую можно ждать от вот этих новых правил борьбы с дропперами?
4: А для обычных граждан, скорее всего, так.
0: Тогда подробные вопросы этих самых обычных граждан. Виталий говорит, а если у меня 20 российских карт, а еще есть белорусская и какие-нибудь две казахские, к примеру? Почему-то именно так вот он написал. Иностранные карты учитываются?
4: Сходу сказать не могу, надеюсь, что нет.
0: Тогда Григорий спрашивает, могут ли отзывать карты банки, потому что он говорит, ну ведь на них написано, что это собственность банка, и получается банк может забрать, отозвать карту. Или закрытие карты это примерно, или блокировка это примерно оно и есть?
4: Да, да. Скорее всего, карта будет, ну, условно говоря, вот 1 сентября придет сообщение, что у вас карт много, излишек, и вы должны что-то с этим сделать. Если вы это не сделаете, да, карты будут заблокированы. и вам придется прийти в банк и с этим что-то сделать.
0: Смотрите, ну, депутаты, ну, то есть власть, когда объясняет, для чего она это делает, они говорят, это ведь для борьбы с дроперством. На ваш взгляд, вот для этих целей эта мера действительно работает?
4: Не уверен, потому что вполне... Можно же под каждую операцию делать карту, и когда операция завершена, ее закрывать. Дроперская операция имеется в виду.
0: Подождите, то есть, если, к примеру, у меня в течение года было 300 карт, это не важно. Важно, чтобы у меня не было более 20 карт одновременно.
4: Да, да.
0: Тогда Антон 482 спрашивает, а как банк будет выбирать, какую карту заблокировать? Вы полагаете, что все-таки заблокируют все, пока вы не закроете сами до нужного количества?
4: Да, это логичный путь. Ну, по крайней мере, памятуя, как государство действует с нами, это логичный путь.
0: Понятно, спасибо. Владимир Шевченко, главный редактор банковского интернет-портала finnews.ru, аналитик банковской сферы. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры. У вас вот сколько карт? Главное, у меня всегда один вопрос в этой связи. Зачем столько карт? Ну вот возьмем пример Виталия. 20 российских, одна белорусская и две казахских. Зачем столько карт? Допустим, вот одна белорусская и две казахские зачем? Надо обязательно две, но если заводить карту в Казахстане, надо две заводить. А если мы заводим карты внутри России, вот для чего эти, вот такое количество карт? Главное, как вы можете отследить, чтобы эти карты эффективно работали? Я помню, что обычно в таких случаях люди говорят, ну вот эта карта у меня для того, чтобы вот этот кэшбэк, эта карта, чтобы вот этот кэшбэк, эта карта, чтобы повыше проценты или еще что-то. Это же как отслеживать надо? У вас какая-то Excel-таблица есть или есть специальные приложения, которые позволяют завести туда все карты, и утром вы просыпаетесь, и приложение вам говорит, так, сегодня кэшбэк по этой карте в этом магазине, вот этот вклад надо перевести в этот банк и так далее. Вот Григорий говорит, у меня каждая карта под разный кэшбэк на разные товары в разных банках, повышенный кэшбэк. Так, а вот вы что, каждое утро просыпаетесь и первым делом вот эти свои 20 карт перебираете для того, чтобы разобрать, где конкретно 402-й, 3 российские и 4 белорусских, а там в 4 валютах. Соответственно, зачем 4 белорусских? А вам обязательно, чтобы по каждой карте была особая валюта, чтобы не запутаться в валютах, что ли? Непонятно. Две рабочие карты, пишет Мария 20, а две просто место в кошельке занимают. Но вот опять же, даже в вашем случае вот эти две места в кошельке занимают, но 16 еще не занимают. Две рабочие плюс две — это 4, а еще 16. Понимаете ведь, какая штука? Вот это хотелось бы понять. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Ну и вот рецепт Григория мне кажется каким-то почти фантастическим. Кэшбэк, говорит, вот он продолжает. Кэшбэк повышенный обычно на месяц на определенные товары и на определенный магазин. Ну вот еще. Я примерно представляю, о чем вы говорите. Я примерно представляю, как это работает с одной картой. И это даже довольно выгодно. Но как отследить на 20 картах на каждый разный кэшбэк? Я и говорю, может быть, есть какое-то приложение, про которое не все знают, а вы, Григорий, например, знаете. И именно оно вам с утра сообщает, в какой магазин с какой картой сегодня надо идти. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз. Судя по всему, с 1 сентября, если вы сами не разберетесь с тем, какое... Я запоминаю, говорит. Ну вот это невозможно запомнить. Григорий — человек, который запоминает больше других, как мне кажется. Рубли, чтобы завести деньги из ВТБ. Белорусский рубль, чтобы платить в Белоруссии. Доллары и евро. Меньше 4 никак не получает. А почему нельзя вот карту, на которую вы заводите деньги из ВТБ, ее же использовать, чтобы платить в Белоруссии? И почему нельзя, к примеру, привязать к этой карте долларовые и евро счета? Почему надо обязательно 4 карты иметь? Вот тоже вопрос. 7373948. Телефон прямого эфира. Человек, который лучше всех запоминает, это Григорий. Мы уже выяснили, у него на каждой карте определенный магазин, определенный кэшбэк, и он вот каким-то образом может запомнить, в какой день, с какой картой при этом ему надо выходить, соответственно, на покупки. Вот человек говорит, что надо как минимум 4 карты для того, чтобы часть средств, видимо, хранить, к примеру, в соседней Белоруссии. Но все это пока пока даже близко не доходит до 20. Еще раз, судя по всему, с 1 сентября каждый из нас должен будет разобраться, сколько у каждого из нас карт банковских. Потому что если мы сами не разберемся, то таких, как Григорий, пара сотен на всю страну, пишет 698. Ну, вы думаете, что там 200-300 человек, вот максимум, кто пострадает от этого? Виталий говорит, у меня, конечно, нет 20 карт банков. У меня две российские, белорусская, казахстанская в долларах. Но у меня, говорит, другая история. У меня в кошельке 8 транспортных карт. Из Гонконга, из Дохи, из Сталина. Но это другая история. Это все-таки не про банковские карты. Не думаю, что когда Вячеслав Володин говорит о начале работы единой системы учета банковских карт, он имеет в виду, к примеру, вашу транспортную карту из Дохи. Если все банки будут знать пока про карты других банков, как же банковская тайна, или у нас такого нет? Секундочку. Это Елена 659 пишет. Но банковская тайна, она разве касается, там, к примеру, наличия тех или иных счетов? А ведь карта, речь не идет о наполнении счета, который к этой карте привязан. Татьяна, 590-я. У меня 9 карт, по кэшбэкам таблицу делаю, слежу за финансовыми блогерами, а они про скидки от банков пишут каждый. Я подозревал, что все закончится экселем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области один человек пострадал. В результате атаки ВСУ под ударом оказался Беловский район. Там упал беспилотник. Как сообщил в мессенджере Макс, губернатор Александр Хинштейн пострадал 41-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и слепые осколочные ранения. На месте ему оказали первую помощь, затем доставили в Курскую областную больницу. Число сбитых над Тульской областью дронов ВСУ выросло до 28, уничтожено еще 9 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В мессенджере Макс он написал, что пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не выявлено. Ранее сообщалось, что над Тульской областью сбили 7 украинских БПЛА, а затем еще 12 пострадавших также не было. 783 тысячи москвичей приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Такие данные привели в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Информация о нарушениях в работе системы не поступала. Тесты начались в 8 утра, электронные бюллетени можно было получить до 14:00, принять решение и проголосовать в течение часа, но не позднее 14 часов 15 минут. Участники теста отвечали на вопрос о необходимости вернуть памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар. Проголосовать могли совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе и полной учетной записью на портале mos.ru. Выборы депутатов Госдумы пройдут 18-20 сентября. В Рыбном союзе заявили о росте производства черной икры в России. С января по июль показатель увеличился на 5%, в годовом выражении составил 45 тонн. Там уточнили, что за этот же период наиболее значительный рост показал выпуск рыбного филе, пресервов и мороженых ракообразных. Отмечается, что по итогам прошлого года производство осетровой икры увеличилось на 9% до 89 тонн. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
5: 9. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
13: В эту пятницу гость в студии. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
12: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» – говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Пятница, 28 августа, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И главные темы в прямом эфире обсуждаем вместе с вами. Вы пишите, присылая нам смс-сообщение, вы пишите сообщение через интернет-мессенджеры, вы набираете номер студии по телефону и оказываетесь в прямом эфире.
2: В движении.
0: В городе 4-бальные пятничные пробки. Дальше 4 балла в 3 часа дня, 5 баллов в 4, 5 баллов в 5, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. На 8 вечера прогнозов пока просто не видно. Главные проблемы прямо сейчас. Третье кольцо в районе Лужников и в ту, и в другую сторону. Садовое кольцо от площади, от поворота на площади трех вокзалов, или даже, наверное, от Курского вокзала до поворота на проспект Мира. Навстречу там тоже в районе проспекта Мира довольно заметная пробка. Большие проблемы на Московской кольцевой автодороге в районе Щелковского шоссе и шоссе энтузиастов. А что касается вылетных магистралей, то тут неожиданная история. Киевское шоссе медленно подъезжает к Москве. Там есть пробка, и пробка довольно заметная для тех, кто едет в сторону Москвы, а не наоборот.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, история с визитом главы ЦРУ в Москву. Wall Street Journal сейчас пишет о том, и цитируется в российских СМИ, о том, что Дональд Трамп лично направил главу ЦРУ на поездку в Москву. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров указывает на работу спецслужб России и США в тишине. Не кажется ли это слишком разными интерпретациями одного визита? Чем это объяснить? Первая тема. Вторая. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов в экспериментальной теплице. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Можно ли говорить о перспективах этого эксперимента, в том числе перспективах промышленных? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Актер Никита Калагривый вошел в труппу МХАТа со ссылкой на Сергея Безрукова. В эти минуты об этом пишет агентство ТАСС. Безруков, если кто не в курсе, художественный руководитель МХАТ имени Горького. РИА Новости. Два человека пострадали от атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области. Ну и еще. Суд по иску внучки Шолохова взыскал с застройщика жилого комплекса Шолохов в Екатеринбурге 5 миллионов рублей. Об этом тоже прямо сейчас пишет агентство РИА Новости.
12: Поток.
15: успеем сказать главное.
0: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, можно через Макс, значит, соответственно, отправлять сообщение пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Значит, по предыдущей теме, когда Виталий все это услышал, говорит, вот это бухгалтерия у людей, как говорится, мое почтение. Действительно, мое тоже почтение. Я не представляю, как это технологически все сделать, даже с учетом разного рода электронных таблиц. Игорь 418 пишет, но мне удобно разграничивать траты разными картами. Я могу делать удобные лимиты, это помогает распоряжаться финансами. Ограничение, мол, просто очередная глупость, мошенникам это не помешает, а законопослушным людям палки в колеса. И три восклицательных знака. Вы не написали, и сколько же у вас карт? А дальше просто Игорь написал, и банковская тайна в том числе на наличие или отсутствие счета банковского. Я спросил искусственный интеллект, я на 100% не доверяю подобного рода ответом. И всегда стараюсь перепроверять, но здесь надо было быстро, поэтому я спросил. И вот ответ. Сам по себе факт наличия счета в том или ином банке в понятие банковской тайны не входит. В общем, а в чем нюанс, вы можете сами разобраться, вот, собственно, зайдя в интернет и, к примеру, задав тот же вопрос, который задал я. Входит ли в понятие банковской тайны факт наличия счета в том или ином банке? Первая тема. Wall Street Journal сегодня в России цитирует. Газета написала, ссылаясь на американских чиновников, что... Недавний визит Джона Рэдклиффа в Москву, это была миссия настолько деликатная, что некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома о ней даже не знали заранее. Представители военного руководства США и доверенные помощники американского лидера, которых обычно информируют о таких событиях, оставались в неведении о послании, которое Рэдклифф должен был доставить Кремлю. Дональд Трамп, это из заголовков, Дональд Трамп лично направил главу ЦРУ в поездку в Москву. Параллельно министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью РБК цитирует, соответственно, комментирует визит 25 августа, который был, когда глава ЦРУ Джон Рэдклифф приехал в Москву и говорит, что работа спецслужб России и США идет в тишине, в этом нет ничего необычного, как и во всем мире ведомства взаимодействуют между собой. Лавров подчеркнул, что Российская Федерация не ставила перед Соединенными Штатами никаких ультиматумов, связанных с их участием в ударах Украины по российской территории, но вопрос регулярно поднимается в двусторонних контактах Москвы и Вашингтона. Еще Лавров сказал, что периодически появляются утечки в западной прессе о том, что США помогают Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, разведданными. Таких случаев, говорит, было только за последние пару месяцев, 3 или 4. Добавил, что когда такие данные появляются, российская сторона направляет их по дипломатическим каналам в Госдепартамент или просит подтвердить, правда это или нет, а запросы Москвы остаются без ответа. Но, возвращаясь к главной теме, визиту Рэдклиффа, Лавров говорит про работу спецслужб России и США в тишине. Значит, в России говорят так. В Штатах пишут о том, что чуть ли не Трамп лично отправляет Рэдклиффа в Москву на некие важные переговоры. Причем Рэдклифф должен привести какое-то послание Кремлю. Ну, если возвращаться к этой новости. Получается, по-разному. Во всяком случае, интерпретируют произошедшие стороны. Тишина не удалась, все энтузиасты могли следить за полетом редкого самолета в наших краях. Григорий, ну вот, собственно, вот эта история, тишина не удалась. Вы думаете, что вот если проследишь, как редкий в наших краях самолет летит в Москву, это что-то добавляет для понимания того, почему он летит? Как быстро он прилетает, как быстро улетает и так далее. Это ведь тоже интересно. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. А Игорь продолжает нам рассказывать про свои карты. И еще раз, мы ничего не знаем, про каких банках и так далее. Игорь сам нам дает эти данные в одном банке, говорит, в одном банке. 20 карт в одном банке, с учетом виртуальных, еще по 2-3 карты в других банках, и банках всего 3. То есть у него больше, чем 20 карт, и, соответственно, перед Игорем и будет поставлена эта проблема уже буквально через несколько дней. То есть у него больше 20, и, как предполагал наш спикер, у него могут возникнуть проблемы с блокировкой всех этих карт, пока он не доведет их количество до 20. Но, насколько я понял спикера, на данный момент не очень понятно, как конкретно это будет работать, и будут ли блокировать карты тем, у кого их больше 20, в том числе виртуальные. Уже 1 сентября подождут месяц, два или три. Это вот другая история. Но Игорь, у которого, судя по всему, больше, чем 20 карт, говорит, что таким образом он разграничивает траты разными картами, делает разные удобные лимиты, распоряжается финансами. Ему ограничения не нравятся. Его мнение, что само наличие или отсутствие счета в том или ином банке, это должно быть банковской тайной, и когда банки между собой обсуждают подобное, с его точки зрения это неправильно. Вернемся. Визит Рэдклиффа в Москву был 25 августа. СМИ писали, что он прилетал сюда, чтобы предупредить о недопустимости нападения на страны НАТО. Трамп это опровергал, назвал визит обычной рабочей поездкой. Нарышкин, директор службы внешней разведки Российской Федерации, сообщал, что действительно встречался, обсуждал с главой ЦРУ вопрос, которые находятся в компетенции разведывательных служб. И вот, как кажется, это несколько разный взгляд на уровень взаимодействия и на сложность проблемы, ради которой отдельным самолетом прилетал сюда глава Центрального разведывательного управления. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, вы можете писать через мессенджеры для того, чтобы, собственно, на свой взгляд сформулировать по этому поводу. А мы через несколько секунд поменяем тему.
2: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
17: Поток. Успеем сказать главное.
0: Конечно, российская сторона пригласила начальника ЦРУ, чтобы европейцам показать, что в Россию разные важные люди приезжают. Вы думаете, европейцы и до этого не видели, что это бывает? 663-й примерно в том же направлении продолжает. Что-то, говорит, выдавало визит американского чиновника. То ли самолет американских ВВС в аэропорту, то ли кортеж с американскими номерами, то ли, в конце концов, вот этот парашют, который ехал за кортежем. Ну, как вы понимаете, это шутка, но вот примерно так. Елена говорит, что... Елена, анализируя первую реакцию из Кремля, говорит, судя по ней, там не знали о визите Рэдклиффа. «Мы не знаем, чей это самолет», — сказал Песков. То есть американский самолет из недружественной Латвии привез непонятно кого, непонятно зачем, что ли. Так у Елены много вопросов в связи с тем, как был организован этот визит. Но визит был организован, судя по всему, что-то произошло, и, судя по всему, вот теперь, видите, появляются разные оценки того, что в итоге произошло в Москве 25 августа. Следующая тема. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов в экспериментальной теплице, и общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Его зовут Андрей Платонов-младший. Он не просто все это вырастил, а организовал для журналистов сбор и дегустацию урожая, пишет агентство РИА Новости. Сказал, что первые российские бананы получились вкусными, ароматными и с густой мякотью. Интересно, что журналисты пишут о том, что говорит о вкусе бананов. Тот, кто их вырастил, сразу возникает вопрос, подождите, они сами не пробовали, что ли? Ну, в общем, им показали мини-фасовочную линию, где грозди мыли, делили на привычные магазинные связки. 5 килограммов бананов отправили в лабораторию для оценки качества и полезных свойств. Ну, в общем, короче, нам объявили, что у нас попытаются вырастить бананы, и 150 килограммов бананов вырастили. Получилось. Может, дальше тонны пойдут? Андрей Туманов, основатель газеты «Ваши 6 соток». Андрей Владимирович, здравствуйте.
18: Добрый день.
0: Дальше много? Тонны бананов будут? Или этот эксперимент не приведет к промышленному производству?
18: Конечно, не приведет.
0: Почему?
18: К никакому промышленному производству. Да потому что, в принципе, это невыгодно. То есть себестоимость таких бананов, она настолько высока, что, ну, можно для опыта какого-то сделать, чтобы показать, вот мы можем, смотрите. И, в принципе, в оранжереях много чего выращивают. Кстати, если вы вспомните русскую литературу, Всеволод Гаршин, по-моему, рассказ называется «Аталия Принцепс», про то, как в ботаническом саду выращивали пальму, и как ей не совсем понравилось в России. Так вот, если уж мы дореволюционную историю вспомнили, давайте вспомним, например, те же самые ананасы, которые... до революции выращивались промышленно в России, именно промышленно. То есть все подаваемые в ресторанах ананасы, они выращивались либо под Санкт-Петербургом, либо под Оренбургом. То есть несколько купцов занимались, купцов и графьев, что называется, занимались именно выращиванием промышленных ананасов. Но когда пришло время, что стали их возить, и вот эти вот морские перевозки из южных стран, они стали на несколько порядков дешевле, эта индустрия, она ананасная, просто отмерла. То есть ананасы гораздо проще выращивать, чем те же самые бананы. Бананы в оранжерейной культуре достаточно сложная растения, поэтому, ну вот, я знаю, выращивается в Казахстане, есть теплица, которая специализируется на бананах, но, опять же, это не промышленное выращивание, а в основном для того, чтобы показать туристам, показать чиновникам, смотрите, вот что мы можем. Но это тот же самый случай, то есть похвала тому человеку, который это сделал, потому что это надо уметь, это надо иметь ресурсы, это надо постараться. Но в качестве промышленной культуры у бананов нет никаких абсолютно перспектив. То есть если сейчас мы посчитаем экономику, там раз в 50 будет дороже, чем привозные.
0: Прямо-таки в 50. Я ладно думал в 5-10, а вы 50 сразу.
18: Ну хорошо, будь в 10, вы будете покупать бананы
0: отечественные
18: по цене в 10 раз, да.
0: Скажите, но тогда ведь это возвращает нас вообще в принципе к разговору о том, должны ли быть у нас отечественные продукты, вот те, которые сами растут. Ведь известно, что яблоки даже у нас свои получаются дороже, чем импортные.
18: Ну, яблоки у нас свои дороже, чем импортные, не потому что у нас они плохо растут, а от того, что у нас нет нормальных промышленных посадок. Я имею в виду не садоводов-любителей. У садоводов-любителей яблок завались, и каждый год там тысячи, сотни тысяч тонн закапывается, выбрасывается, раздается. Дело в том, что промышленные посадки от любительских, ну, это как земля и небо отличаются. Там нужны определенные сорта, там нужны определенные подвои у деревьев, чтобы они были невысокие. Но, опять же, промышленное производство, оно очень сильно отличается. Так вот, промышленных садов у нас не так много. Я бы сказал, что даже очень мало. Вроде бы яблоки есть, но яблоки те, которые не подходят для продажи в сетях. Поэтому-то и залетают к нам до сих пор импортные. Хотя в меньшей степени, например, я где-то около года назад был в Калининградской области, а Калининградская область раньше завозила 100% яблок из Польши. А вот как раз в Польше это дело поставлено очень хорошо было в свое время, яблочное. Так вот, теперь все, там ни одного яблока из Польши не завозится, все яблоки производятся в Калининградской области. То есть в свое время, где-то лет 5 назад посадили, профессионально посадили плодовые сады яблочные. Вот я в них был, прекрасно растут, хорошие хозяева, неплохо зарабатывают на яблоках. Ну и калининградцы кушают свои яблочки и даже предложили, если что, мы готовы отправлять на материк. Материком они другую территорию России называют.
0: Я понимаю, но смотрите, если вот вдаваться в историю нашу, мы же понимаем, что картошку нам тоже привезли. Как вот и бананы, да? То есть, может быть, просто мы потом научимся, ведь сейчас картошку в России производят, промышленно производят, и она, в общем, дешевле импортной. Или все-таки с бананами так не получится?
18: Нет, с бананами не получится. Все-таки бананы, кстати, теплолюбимая, теплолюбивая трава, а это трава, а не пальма, как думают многие, это лиственное растение. Так вот, естественно, любая температура ниже 10 градусов, она, в принципе, банан не будет при такой температуре расти. В принципе, ему нужна температура там, от 20 там, до 30 градусов для нормального роста. Это мы можем создать только в теплицах. Ну, знаете, что помидоры тоже у нас растут неплохо, но все-таки хорошие урожаи томатов, они выращиваются в основном в теплицах. То же самое и с огурцами. То есть они могут и в открытом грунте расти, но уже промышленные посадки все-таки это закрытый грунт. Поэтому, ну вот шкурка выделки не стоит, так что, ну вот посмотрели, порадовались и похлопали, молодцы. И все-таки давайте не рассказывать байки, что сейчас вот скоро придет время, начнем сами бананы выращивать. Ну это из той же оперы, что и на Марсе будут яблоки, яблони цвести.
0: Ну, может, правда будут просто когда-то в будущем. Хорошо, спасибо. Основатель газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов был с нами на прямой связи. 7373948. Виталий вспомнил краснодарский и грузинский чай, который, как он пишет, был во времена правления большевиков, хотя нормальное место для произрастания чая – это Индия, Китай, Цейлон и Кения. Но вот понимаете, этот грузинский чай растили десятилетиями, насколько я понимаю, что-то подобное и сейчас происходит. Но когда у тебя появляется выбор, выбор делают в сторону другого чая. Вот где, как вы называете, нормальное место. Но раз уж мы начали про историю вспоминать, Марина пишет, за отсутствие промышленных садов с яблоками говорим спасибо господину Горбачеву. В советское время в Молдавии вырублено безумное количество яблонь. Тоже огромное количество восклицательных знаков, и в России тоже. Я задаю вопрос опять же. Первым делом я проверяю. Спрашиваю, когда в Советском Союзе в основном вырубали? Мне дается ответ. С 50 по 53 год. Довольно сложно говорить спасибо Горбачеву за то, что происходило в Советском Союзе в те годы. Пару лет климат потеплеет и попрут бананы, как одуванчики, пишет 879-й. Пару лет? Вы хотите сказать, что в 24-м году было существенно холоднее, чем в 26-м? Неужели бананы — это настолько важная культура, чтобы ее здесь выращивать? Просто с бананами возят разные дополнительные вредные белые вещества, пишет 630-й, о чем мы, конечно, не упоминаем, потому что это плохо и вообще запрещено. Но бананы — это настолько важная культура, потому что мы ее едим, и едим достаточно активно. Разве нет, 630-й? И, может быть... Вот в свое время у нас и картошки не было. Неужели она настолько важная культура? Наверное, говорили об этом. Ну вот если бы тогда было радио или тогда был бы интернет, и наверняка, когда она появилась, говорили, неужели она настолько важная культура, чтобы ее здесь вообще выращивать? Не ели же мы эту картошку никогда. А теперь получается, что она правда настолько важная, что ее здесь надо. Да-да-да, юный Миша Горбачев специально поехал в Молдавию из Ставрополья и вырубал яблони по приказу Маргарет Тэтчер. Это придумка Виталия 618-го. О, бананы не дарю и не варю пока, пишет 630-й. Ну, вот это вот человек пишет об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эти вот, может быть, среди наших слушателей есть люди, которые занимаются этой самодеятельностью, выращивая ананасы, бананы, что там еще неожиданное выращивают у нас в огородах. О промышленных перспективах мы не говорим. Об этом говорил только что Андрей Туманов из газеты «Ваши 6 соток». С его точки зрения промышленной перспективы нет, потому что у нас недостаточно тепло. Скажем так. 698-й пишет, но яблоки сезонные есть в каждом торговом центре, и это дворняги в мире сортов. Но тут вопрос. Они, конечно, есть в каждом торговом центре, но вот это основное в выборе. Тут ведь важно понять, сколько сортов яблок при этом в этом торговом центре. Это была антиалкогольная политика того времени. Неужели это забыли, пишет Марина 426-я. Опять, вы про 50-й, 53-й год? Антиалкогольная политика, она не столько в вырубании яблочных садов. Понимаете? Я помню, что-то говорили про виноград. А вот про яблоки это какая-то менее распространенная история. 7373948. Телефон прямого эфира. Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Ярославской области. Это срочное сообщение, которое в эти минуты на лентах информационных агентств появляется. Партия «Справедливая Россия» проводит пресс-конференцию о ценах и тарифах на ЖКХ, пишет агентство ТАСС тоже в эти минуты. Марина 349. Другая, видимо, Марина, пишет, что пыталась посадить на участке белые грибы, и пока не получилось. Ну, мне кажется, что вот белые грибы и бананы — это все-таки несоизмеримые истории, ну, с точки зрения вот этой неожиданности на нашей земле. Белые грибы все-таки чаще, чем бананы, встречаются, что называется, в обычной природе. 7373948. У кого есть какой опыт? Ну, правда. Может быть, какие-то, я не знаю, необычные сорта яблок, которые обычно не встречаются в Российской Федерации, или еще что-то. Грибница ведь без дерева не будет работать, настаивает Валерий 234-й. Возможно, это важная новость для Марины. И когда она в следующий раз будет пытаться что-то такое делать, может быть, это правда так работает? Не знаю. Никогда даже мысли не было делать что-то подобное. Там, к примеру, посадить на участке белые грибы. У меня сами по себе какие-то грибы на участке растут. Я не знаю, что сделать, чтобы их не было. Но это не белые грибы, прямо скажем. 7373948 по телефону. Лучше по телефону, а то вот вы пишете разного рода истории, которые я зачитываю. А хотелось бы услышать ваш голос. 737, самолет Азимута, Санкт-Петербург, Тбилиси, внепланово сел в Нижнем Новгороде, а Путин едет в Нижний Новгород, чтобы ознакомиться, ну, среди прочего, чтобы ознакомиться с производством нового автомобиля «Волга». Вот прямо сейчас цитирует Дмитрия Пескова, агентство РИА Новости. Сегодня Путин в Нижнем Новгороде, работает, участвует в форуме «Сильные идеи для нового времени», осматривает в городе новые объекты инфраструктуры и вот поедет на производство автомобилей «Волга». Так, бананы реально вывести как сезонное однолетнее растение? Я уж не знаю, то ли серьезно, то ли в шутку, пишет Игорь 418. Макс 372 рассказывает про какой-то перец, который у него растет, перец-призрак уже полтора года, но плодов еще нет. Значит, Валерий 234 говорит, «Волга оказалась так хороша, что китайцы даже такую же модель себе купили, правда, шильдик другой используют». Мы оценили ваш юмор. Григорий возвращает нас к теме. Грибы и деревья, у них симбиоз. У всех, даже у белых разве? Виталий говорит, что у меня, говорит, на участке у самого сами белые грибы растут без надлежащей помощи. Как, говорит, серьезный дождь, хляби небесные разверзнутся, так и три дня пройдет, и много белых грибов. Вот представляете, человек выходит из дома, вот даже за забор не выходит, а там белые грибы. Ну вот как с этим жить? Я не понимаю. Или вот Григорий, опять же. Представляете, выходите вы из дома, даже за забор не выходите, а там фундук. Вот он прямо ждет вас. А представьте себе, выходите, а там налево пойдешь фундук, направо пойдешь белые грибы. Это ж вот, ну, представить. А прям пойдешь бананы, как сезонное однолетнее растение, как это предлагал Игорь 418. Валерий продолжает свою историю про грибы и деревья. У всех трубчатых, в общем, хорошо с елью, осиной, березой и дубом. Григорий говорит, белые бывают даже разные. Бывают разные, бывают даже польские белые. Тоже такая историческая шутка. Ну и Виталий. Хорошо жить, вкусно жить с этими самыми белыми грибами. Их можно с лучком, можно с бульбой. И очень хорошо. Дальше новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Начну выпуск с новости, которая в эти минуты пришла на ленты информагентств. В Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ярославской области, где обломки БПЛА упали на автобус. Также был поврежден дом в Ярославле. Подробности через полчаса. США могут получить в собственность часть нефтяных ресурсов Венесуэлы. В случае заключения сделки нефтяные резервы Соединенных Штатов увеличатся более чем в два раза. По информации источников портала Axios, администрация Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством республики. Консультации касаются, цитата, «более десятка нефтяных месторождений, добыча на которых может достигать 90 миллионов баррелей в сутки». Одновременно с этим агентство Bloomberg сообщает, что Венесуэла по требованию США изучает возможность выхода из ОПЕК. Дональд Трамп не поедет в Нью-Йорк в 25-ю годовщину терактов. Президент США будет находиться в Пентагоне, не на мемориале погибшим. По информации источников газеты «Нью-Йорк Таймс», причина заключается в том, что американский лидер хотел произнести речь, а на этом мероприятии запрещены выступления. В статье говорится, что в Нью-Йорк в годовщину терактов 11 сентября от Белого дома направится вице-президент Джей Ди Венс. В Запорожской области сгорел один из крупнейших заводов водки «Хортица». Предприятие располагалось на подконтрольной Киеву территории региона. По информации украинских СМИ, объект не подлежит восстановлению. Сообщается, что утрачено около 4 миллионов бутылок алкоголя. По подсчетам аналитиков, ущерб составил около 8 миллионов долларов. В Минздраве составили рейтинг самых некурящих регионов России. Список возглавили Чечня, Калмыкия и Краснодарский край. В них самые низкие показатели распространенности курения табака. Это следует из статистики министерства за июль, которую публикует РИА Новости. Следом за этими субъектами в перечне идут Ингушетия, Дагестан и ДНР. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22 градуса, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 22. Атмосферное давление при этом будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
16: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: И у нас сегодня в гостях Алексей Алексеевич Мухин. Это генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Очень рад.
0: Очень взаимно. Итак, давайте, наверное, приступать к беседе. Но чтобы мы были не одиноки в этом нашем совместном порыве, я предлагаю напомнить координаты нашего эфира, чтобы слушатели тоже могли к нам присоединяться разными путями, разными способами. Итак, ждем ваши смски на номер +7 925 888 894 8. Также у нас есть телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово латиницы. Смотреть нас можно в Ютьюбе, Рутюбе и в соцсети ВКонтакте. Также трансляция доступна на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну что, начнем, пожалуй. Очевидно, что главный ньюсмейкер этой недели — это, конечно же, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, который совершенно внезапно, незапланированно посетил Москву 25 августа.
1: Ну, запланировано или нет, мы не знаем,
0: да,
1: если быть точным.
0: Не запланировано и внезапно, да. А уже все это обрастает подробностями с разных сторон. Для тех, кто вот отсутствовал с 25 августа, коротко в предыдущих сериях. Значит, были несколько реакций, естественно, с разных сторон. Трамп назвал эту поездку рутинной процедурой. При этом он высказал предположение, что из визита Рэдклиффа в Россию может что-то случиться. Случится и получится. А Нарышкин, разумеется, тоже эту встречу подтвердил и сказал, что она тоже относилась к рабочему формату и как будто бы со всех сторон все это рутинно, как-то просто, легко, ненавязчиво и в рабочем формате. Однако же нам...
1: От этого еще больше тревожно, да?
0: Вот. «Нью-Йорк Таймс» нам сообщает, что директор ЦРУ во время визита в Москву встречался с главой ФСБ.
1: Они вместе встречались, Нарышкин и заместители директора ФСБ. Ну, Бортников тоже был, да.
0: Ну, в общем, как вам кажется, почему это все преподносится вот под таким соусом, что все это просто, рутинно, или там есть какое-то...
1: А что вы хотите, что вам рассказали? Что все плохо, и мы умрем завтра?
0: А мы хотим знать, почему это подносится под таким соусом. Как на ваш взгляд?
1: Вы имеете право знать, безусловно. Знаете, я, честно говоря, вот по итогам некоторых размышлений, после того, как стало известно, что поездка есть, выдвинул несколько версий. Первая была самая, ну, банальная. Так как принимали участие в встрече наши контрразведчики, я грешным делом подумал, что ЦРУшника какого-то прихватили, жирного, раз директор прилетел, причем достаточно быстро, вот, и очень скрытно. Вторая версия была более техническая, мы обсудили с коллегами, и они высказали достаточно такую разумную версию, что была привезена соответствующая аппаратура для прямой связи, потому что по нынешним временам, когда очень и очень тревожно, нужна вот эта связь непосредственная. А, причем настройка была персональной, потому курьером это не привезешь, что называется. Возможно, поэтому был грузовой самолет. Вот. А дальше была версия, которая потом разошлась очень широко, относительно того, что Россия собирается применить иные, скажем так, ну, ядерные виды вооружений против Украины. И якобы целый директор ФСБ приезжал говорить о том, что этого делать не надо. Это была доминирующая версия. Вот, конечно, конспирологических версий было достаточно. Я все их прочитал внимательно. Вот уж я такое дело я люблю.
0: А вы с нами поделитесь?
1: Да нет, они были в медиа, в соцсетях, в телеграм-канале и так далее. Я не знаю, можно сейчас телеграм произносить еще?
0: Давайте не будем. Давайте произносить только наш телеграм-канал.
1: Хорошо, да-да-да. Вот. Ну и третья версия, она была, мне она кажется наиболее, четвертая версия, мне она кажется наиболее вероятной.
0: Рабочий.
1: Да, рабочий. Потому что я слежу за ситуацией на поле боя, я слежу за тем, кто куда ездит, какие версии высказываются. Так вот, судя по активности британцев в последнее время, было понятно, что украинцы и британцы, ну так, тихой сапой, решили организовать очередную провокацию вроде Бучи. Почему? Потому что очень катастрофически падает финансовая и военная поддержка Украины. Россия возвращается на спортивные площадки, Россия возвращается в переговорный трек, Россия возвращается, ну, везде-везде, а швейцарцы вообще замутили референдум относительно того, что хорошо бы снять санкции.
0: Коснемся, попутаю вас попозже.
1: Мы очень глубоко этого коснемся, не волнуйтесь. Вот. И понадобилась новая провокация, но, к сожалению, вот провокации вроде Бучи, Ирпеня там и так далее, они уже были. По законам жанра надо что-то такое, чтобы продрало до костей, что называется.
0: То есть будет еще более лихо закрученный сюжет.
1: Продрало бы до костей.

0: частей, ну, любая ситуация, связанная с возможным нанесением Европе ущерба вроде грязной ядерной бомбы, к примеру. Тем более, что украинцы до этого, волшебные люди, года два-полтора, во всяком случае, точно рассказывали всем, что в случае, если они будут проигрывать, они подорвут свои атомные станции, и мало всем не покажется. Вот этот ядерный терроризм, на самом деле, у них в крови. Поэтому, честно говоря, я подумал, что, опять же, грешным делом, что директор ЦРУ, подчеркивая значимость этой информации, почему лично, почему не по телефону, приезжал в Москву для того, чтобы информировать руководство страны, России, что американцы здесь ни при чем, что они против вот подобного рода вещей и так далее. Такого рода вещи передаются, как правило, face-to-face. Потому что, чтобы подчеркнуть значимость. Потому что на кону, я извиняюсь, вообще-то ядерная эскалация между странами. Вот. И судя по нервному поведению британцев, они были основным источником, генератором таких разных конспирологических идей, британская пресса, я имею в виду, я понял, что, похоже, вот в эту точку попали. То есть американцы не поддержат эту провокацию. И... Ну, дальше посмотрим.
1: Ну, как будто бы, да, вот есть на Украине этот, наверное, ну, скажем так, научный человеческий ресурс, чтобы эту грязную бомбу, собственно, и как-то
0: я боюсь, уразить. Она уже есть. Во-первых, технологии гражданских вот этих всех вещей ядерных, они остались. У них там 4 атомные станции. Во-вторых, привезти британскую что-нибудь такое, провести, ну, это дело техники. Вот. Мотив есть, возможности есть. Персонал, ну, старенький, но остался еще. Ну, ну и плюс, я думаю, что ядерными технологиями Украина обладает. Потому что, ну, они, конечно, передали все, как бы передали. Вот, но как бы не все, мы знаем. И упорно еще с 14-го года, с 15-14 года информация о том, что на Украине есть ядерная бомба, и они готовы в случае чего обвинить в этом Россию, в ее применении, она гуляет. Более того, были даже попытки сделать это уже, потому что якобы россияне расстреляли купол Чернобыльской АЭС и так далее, и так далее, и так далее. Периодически эта тема подогревается в информационном поле. Я внимательно слежу за этим. Вот, поэтому мне кажется, что следующая безусловная провокация будет связано, вот, к сожалению, с этими вещами. А потому что это впечатлит Европейский Союз. Да.
1: Потому что история вот Запорожская АЭС как будто бы никого больше не впечатляет. То есть все эти поездки Гросси туда, все эти отчеты МАГАТЭ, что мы были, мы знаем, мы видим, но мы не можем понять, кто нанес удар. То есть,
0: ну, ты серьезно, да? Хочется спросить Рафаэля.
1: Рафаэль Иванович, да? Вы серьезно? Ну, то есть, да, понятно, это какая-то другая степень уже, ну, не знаю, феерии.
0: Запредельного лицемерия, я бы это назвал.
1: Согласна. Ну, давайте, как говоришь, к Швейцарии мы так перескочили быстренько, напоследок практически
0: оставляла ее. Мы можем на сладенькое ее оставить, если
1: хотите. Давайте оставим. Ну, смотрите.
0: Нет, вы королева эфира, вы рулите.
1: Вот так вот. Да. Мне сегодня уже пишут, что Евгения, мы очень рады видеть вас в рамках
0: этого программы.
1: Как рад. Спасибо, Верунчик Моисеенко пишет нам 118-е. Ну, давайте Швейцарию, пусть
0: без
1: будет
0: проблем.
1: Сладенько. Вот сразу, когда увидела эту новость, вспомнила поговорку, которая, к сожалению, уже с момента там 22-го года, да, по-моему, не актуальна. Ведь ты же нейтральная, как Швейцария. Но вот так теперь больше никто, к сожалению, не говорит. И вот Швейцария, это, опять же, кто не знает контекста этой новости, вы, разумеется, в курсе, но я повторю. Там назвали условия для отмены антироссийских санкций. Берн будет обязан упразднить действующие меры, если на референдуме, который состоится 27 сентября, будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. На голосование вынесут вопрос о закреплении в Конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета, а также о запрете на любые санкции, кроме утвержденных Совбезом ООН. Ну так вот.
0: Не могу не сарказмировать на этот счет. Я что-то не помню референдум о введении санкций.
1: Вот да. То есть мы просто сделались из нейтральной...
0: Мы тихо сделали, да, вот это
1: все. Сделались вот такой. Ну, в общем, тогда, ну, может быть, тогда они как-то и скажут, все, мы провели, и вот, да, мы теперь больше не поддерживаем санкции поступательно, как они это делают с 22-го.
0: Умные ребята. Они рефлексирующие ребята. И сломало их, как это ни странно сейчас прозвучит, сломали их Соединенные Штаты. Боятся они только Соединенных Штатов. Я напомню, что несколько лет назад именно Штаты принудили Швейцарию отменить банковскую тайну. И с тех пор Швейцария утеряла одну из своих главных конкурентных преимуществ в банковском деле. Это банковская тайна, которая как в швейцарском банке. Помните, вот эти вот все мемчики и поговорки?
1: Швейцарская точность, да. Вот это часы,
0: да,
1: банки.
0: Вот это исчезло. И швейцарцы после этого как раз они начали вводить санкции. То есть их сломали об коленку. О национальной гордости швейцарцев можем говорить очень долго, но, судя по всему, они возвращают вот эту свою идентичность, но возвращают очень интересно. Ровно в тот момент, когда США ослабили свое влияние на, на Европу просто.
1: Да, да.
0: То есть, ребята, вы не повстанцы, вы не сопротивление. Вы просто увидели, что США больше не влияют на Европу. И такие, а давайте референдум проведем. Ну, видите, руководство Швейцарии не хочет брать на себя ответственность, хотя до этого взяло по введению санкций. Говорит, а давайте все как бы...
1: Ну, вот потому что, как вы сказали, никто публично об этом в поле не объявлял. Мы
0: прикроем
1: вот теперь...
0: нежные места, да, сказали ребята из швейцарского правительства. Ну, я понятно, мы сейчас иронизируем, потому что санкции вообще сами по себе незаконны. Напомним, что одна страна против другой не может вводить санкции, потому что санкции вводятся Советом Безопасности ООН.
1: Угу.
0: И если это не санкции Совета Безопасности ООН, это называется незаконные рестрикции, которые сродни не только экономической войне, они сродни войне обычной, потому что санкции — это агрессия. И я напомню, что санкции вводились задолго до всех тех причин, которые сейчас нам выставляют в качестве того обоснования того, что вот Россия агрессивна и так далее. Нет, санкции начали вводиться задолго до этого. Поэтому не надо ля-ля-ля нам вот это вот все. Почему швейцарцы сейчас это сделали? Помимо той указанной причины, о которой я сказал, что американцы ослабили свое влияние на европейский континент, я думаю, что они уже поняли, и, кстати, поняли очень многие ребята из коалиции желающих, наверное, обратили внимание, что тот же Александр Ступ там какой-нибудь или Антонио Кошту говорит о том, что, слушайте, у нас же будет потом послевоенный период, а что-то уже райский сад на райский сад не похож, уже там ветер гуляет, да, там, я не знаю, перекати поле катаются, какой же это райский сад, а что случилось? А энергетических ресурсов нет российских. То есть базой европейского благополучия с 90-х годов, на самом деле, были российские ресурсы, которые европейские страны получали очень дешево, и в неограниченных объемах. Внимание. А теперь что же произошло дальше? Они сами отказались от этих ресурсов, а их выбрал кто? Китай.
1: Угу.
0: И теперь, хочешь не хочешь, можно восстанавливать с Россией отношения, но ресурсов уже в том объеме, в котором они были, и которые являлись залогом европейской сытости и благополучия, уже не будет. Ха, скажут европейцы, а мы на рынке все купим. Нет, ребята, на рынке тоже вы не купите, потому что Китай пылесосит рынок, вообще-то. И Индия будет пылесосить, и сейчас пылесосит, и будет еще больше пылесосить рынок, как развивающиеся страны. Поэтому, сорян, и швейцарцы такие, давайте-ка отменим санкции и восстановим вот эти все отношения. У меня есть еще и личный опыт. Я, будучи в Швейцарии совсем недавно, года два назад, как-то просто разговорился с местным фермером, который делает сыр, который делает вино и так далее. И, ну, я, естественно, сразу признался, что я русский, вот, что я хочу у него купить его продукцию замечательную, интересную. Вот. И его как прорвало. Он сказал: Алексей, мы, ну, я цитирую не прямо, но мы такие дураки. Раньше русские выкупали все у нас. И у нас был стимул работать просто, да. А сейчас это не покупает никто. Мы работаем просто вот на погреб. Китай, да, он какое-то время это делал, но потом китайцы перешли на другие эти, на другие вайбы, и вино перестали покупать. А русский рынок исчез. И я, говорит, сейчас выживаю. Я раньше процветал, сейчас я выживаю. Вот вам, пожалуйста, геополитика, и вот вам, пожалуйста, микрополитика, да, микроэкономика.
1: То же самое, что происходит сейчас с частью Финляндии. То есть фермеры стонут.
0: Совершенно
1: верно. Они говорят, мы не можем, мы не добираем. То есть у нас простаивают наши гостевые дома.
0: Закрывается бизнес, просто закрывается.
1: Да.
0: Юг Финляндии, он просто вымер.
1: Абсолютно.
0: Они еще стенку построят.
1: Абсолютно точно.
0: Ну, вы, ребят, совсем пересмотрели «Игру престолов», что ли, ну? Ну, что такое-то? Ребят, только единственное, что надо находиться с правильной стороны стены.
1: Абсолютно. Абсолютно.
0: Потому что вот это вот все это по нашу сторону. А по вашу сторону, я извиняюсь, снега, холода, одинокие дома. И весна не скоро.
1: Ну, в общем, стена не Евросоюза.
0: Так вот, швейцарцы, да,
1: так вот,
0: швейцарцы сориентировались.
1: Вдруг так, да.
0: Поэтому я, честно говоря, я деньги не поставлю, потому что, ну, ребята, швейцарцы такие. Но что-то мне подсказывает, что все-таки их вот раж, их он вполне прагматичен.
1: Они прагматичны, да.
0: И я думаю, что с санкциями вот, во всяком случае, в этом сегменте будет покончено.
1: Ну, то есть предположим, что 27-го, да, они сентября все проведут, и условно там 29-го рапортуют: ребята, мы сняли все. Как быстро, то есть как быстро происходит этот механизм? Они снимаются в одночасье, все ограничительные меры, как это, ну, то есть все, мы больше...
0: Через парламент придется проводить, потому что принимали они через представительные органы. Там были и исполнительные органы, и представительные. Вот. Но референдум — это у них народная прямая демократия, и это действительно сильно. То есть после этого, да, действительно. Но русские научены горьким опытом. Плюс для того, чтобы снять санкции, нужно еще и не только подготовить условия, нужно устранить те вещи, которые произошли. А какие вещи произошли? Мы не можем платить, например, да, только наличными. А что, мы самолетами будем возить, что ли?
1: Нарушена логистика. Ну, то есть...
0: У нас уже своя платежная система. Хорошо, мы скажем, вы сняли санкции, молодцы, спасибо большое, до свидания. А что, ну что вы с этим будете делать? Присоединяйтесь к нашей центробанковской платежной системе.
1: Да, опять-таки.
0: Будем рассчитываться в швейцарских франках. И в рублях, подчеркну, и в рублях. Вот. Я думаю, что это будет интересный эксперимент. Кстати, такой же референдум в Европейском Союзе, ну, просто невозможен. Знаете почему? Потому что, как и США, вот когда мне, когда Трамп говорит иногда, а я сниму санкции, фиг там, не снимешь ты ничего, потому что не от тебя это зависит. США и Европейский Союз — это крайне бюрократические, это, по сути, бюрократические махины, которые уже приняли это, а назад откатить невозможно. Проще разрушить Брюссель или в хорошем политическом смысле, да. Или Вашингтон в хорошем политическом смысле, да. Я не призываю, да. Просто проще разрушить, чем провернуть фарш назад.
1: Вот крокодил назад не ходит, да, совершенно.
0: Поэтому, извините, ребята, вот санкции — это навсегда. Вот. Но другое дело, что и мы тоже можем. Помните, они сначала, мы сначала работали по международному праву, а теперь мы работаем по правилам. И я своим коллегам западным тоже говорю, ну, давайте сформулируем, может, нам понравится. Судя по всему, нам понравилось. Мы поняли принцип. Это право сильного, а Россия сильная в военном смысле держава. Поэтому, извините, мы будем делать, исходить вот в своей политике своих национальных интересов. По-моему, сейчас, собственно, это и происходит.
1: Настало
0: Поэтому
1: время.
0: Тот, кто отменил международное право, сейчас наткнется на собственные грабли.
1: Ну, коснулись вы немножко прямо так, не знаю, крылом пролетая темы стенания Евросоюза. Естественно, мы слышим это в разных модификациях, в разных...
0: Отовсюду мы слышим стоны народа.
1: Вот, да, вот.
0: Помните,
1: так вот
0: как Остап Бендер начинал?
1: Да, сегодня мы слышим стон, не поверите, Урсулы фон дер Ляйен, которая...
0: Почему не поверю?
1: Вот, да. Она признала потерю преимущества Евросоюза, таки да.
0: А, сказала, отказа не от российских ресурсов, от импортных ресурсов.
1: Ну,
0: молодец.
1: Да, да, от импортных ресурсов. Также она сказала,
0: не изменила
1: что...
0: себе.
1: Да, теперь мы, в общем, не можем претендовать ни на что. У нас вот нет больше открытой мировой, значит, торговли, у нас нет больше доступа на рынок Китая. Также мы утратили стратегическую защиту, и она сказала о том, что больше нет у них, увы, технологического лидерства. И она заметила такую важную вещь, что вся вот эта вот сложившаяся ситуация, она требует пересмотра подходов. Вот в какую сторону будут смотреть? То есть в какую сторону? Это как вот история про камень, да, на распутье.
0: Наперво хочется спросить. Урсулочка, а кто все это наворотил? А? Кто этот человек? Или это группа лиц в полосатых купальниках? Так это же вы, ребята, вы же, собственно, все и сделали. И теперь действительно будет сложно. Мне вообще кажется, что линейка в 27-м году, как минимум в 27-м году, возможно, раньше, поменяется. Им придется это сделать, потому что ни Кая Каллас, ни Урсула фон дер Ляйен, ни, я могу назвать десяток европейских бюрократов, которые замазались просто в антироссийских вещах, с которыми Россия просто разговаривать не будет. Это раз. Более того, они замазались и в антиамериканских вещах, и с ними Америка разговаривать не будет. То есть ребята, я извиняюсь, облажались по полной, вообще по всем направлениям. То есть, а вы точно дипломаты? А вы точно там экономисты? А вы точно специалисты по безопасности? Кая Каллас — специалист по безопасности. Я напомню нашим слушателям, что она не только внешнеполитическое ведомство возглавляет, она еще возглавляет ведомство по безопасности. Вот. Кая Каллас по безопасности. Да, звучит как оскорбление фактически. Но я бы обратил внимание на следующее. Создав Россию как образ врага, помните, как они рассказывали, что их объединяет только вот эта вот российская агрессия, против нее мы должны объединиться, мы должны затянуть пояса, хорошо, на поясе, а не на горле. Вот, хотя сейчас кажется, что на горле они уже затягивают. Mm-hmm. Вот. Но в результате они вывели еще и, с помощью, совершил глупость, когда Трамп отравили, еще и Америку в качестве врага. Вы, наверное, обратили внимание, что по социологии европейские страны, США сейчас, возможно, ненавидят даже больше, чем Россию. Это потому правда. Что перекладывают на нее, ну, как всегда люди, слабые люди всегда перекладывают свою вину на других людей, на другие страны и так далее. Америку, внимание, дальше Китай. У них тоже теперь враг, потому что Китай лишил их, как бы лишил их ресурсов, от которых они отказались.
1: Да, да, да, да.
0: Но, то есть, они, ребята, немного ли врагов у вас уже, а? Может, вы уже объединитесь в конце концов? Потому что вот это наплодили себе врагов: Россия, Китай, Соединенные Штаты. Ну, я не знаю, кого они еще придумают. А, Иран. Четыре врага. А, нет, там еще Северная Корея есть. То есть, понимаете, да? Круг врагов расширяется. Причем. Будет это происходить, я так понимаю, уже в неконтролируемом масштабе. Вы точно дипломат? Еще раз мне хочется спросить. Вы точно ратуете за национальный интерес Европейского Союза? Либо вы просто плодите врагов, чтобы оправдывать свое существование? Это риторический вопрос, на него отвечать не надо.
1: Ну так как? В какую сторону будут смотреть? Куда они кинут везде клин?
0: А вот именно. А я сейчас только что описал эту ситуацию. Здесь действительно они в тупике. А Урсула фон дер Ляйен в этой речи, по сути, предложила в этом тупике, помните как, ну, если вы попали в попу, да, то ну, начинаете обустраиваться там и так далее. Вот она, собственно, и предложила, ну, раз мы вот в этом состоянии находимся, давайте просто обустроимся и будем дальше жить вот таким образом. Но это не план, конечно, для того, чтобы развиваться и так далее. Я думаю, что Жозеп Бошко-Боррель, который до этого предложил концепцию райского сада, он сейчас плачет где-то. Вот, потому что он понимает, что сад-то мы и Юра, мы все вот пропустили.
1: Это вся история смысле, туда же, что да. Перемещение по Европе — это не что-то то, что вам дано, это привилегия и роскошь. Да?
0: Это все, этого уже нет. Этого уже нет. После того, как отменили Шенген в отношении Испании, этого уже нет. А я напомню, что это право прецедентное. И теперь любая страна может сказать: все, я закрываю границы. До свидос.
1: Хорошо, но это не все новости, кстати, из Евросоюза. Я подготовилась. Они, не знаю, на каком фоне, но все-таки вспомнили о том, что есть еще и замороженные активы России, которые вот некоторые
0: это
1: бы страны...
0: даже не тонкий лед.
1: Да, да. Хотели бы опять-таки направить на финансирование Украины. Среди поддерживающих эту инициативу стран — Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Почему именно сейчас они просят возобновить всю эту историю? Почему сейчас они хотят придать ей новый импульс? Потому что, как вы помните, Бельгия раньше сказала, что нет.
0: Какой интересный рандомный набор стран. Вот, я вот да. Сейчас, у меня мозг сейчас работает, я думаю, что же их объединяет? Что же их объединяет? Да. Ну, мы это обсудим сейчас или через некоторое время?
1: А давайте мы обсудим это через некоторое время, потому что я с удовольствием повторю, собственно, все наши, так сказать, контакты.
0: А я пока подумаю, почему такой набор стран.
1: Подумайте, у нас тоже есть свои каналы связи, я их с удовольствием повторю. Да. Итак, это смс-портал +7 925 888 88 94 8. Также у нас есть телеграм для сообщений. Можете присылать, собственно, ваше сообщение на говоритмск.бот. И также нас можно смотреть, друзья, это... ВКонтакте, это в Ютьюбе и в Рутюбе. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем широкий спектр вопросов, и краеугольный камень сегодня, конечно, у нас визит директора ЦРУ в Москву, незапланированный и очень странный.
0: Камень в наш огород.
1: Ну, можно сказать и так. Да, в гостях у нас сегодня Алексей Алексеевич Мохин, генеральный директор Центра политической информации. Мы что, наверное, почитаем сообщения, пока есть у нас небольшое количество времени. Так, значит, Мухин, он не умный, Мухин, он гениальный, пишет вам слушателя. Так что можете принимать комплименты. 097 нам пишет. И вопрос, наверное, тоже, может, затронем мы уже попозже, во второй части программы. Спрашивают нас слушатели, тоже сообщение в МАКС пришло. Почему у Штатов получается, а мы все никак никого не можем принудить?
0: Простите, что у них получается? Можно спросить. Я вот недавно, извините уж, я воспользуюсь маленьким...
1: У нас пока есть чуть-чуть
0: времени. Я вот думал, что Трамп такого сделал, что он себя назначает величайшим
1: политиком.
0: Потому
1: что он величайший, я только хотела вам сказать. Сегодня нет, он решил, кого он что он величайший.
0: Кого победил? Вот, честно говоря, я даже насчет Венесуэлы сомневаюсь. Потому что ребята из Венесуэлы на самом деле хотели избавиться от Мадуро. И руками Трампа они избавились. Трамп получил на своей территории человека, который не виноват в том, что его обвиняют, и что он теперь с этим человеком будет делать, вообще непонятно. Но ребята в Венесуэле были очень рады избавиться от Мадуро. Так
1: давайте
0: что даже здесь он не победил.
1: Давайте поговорим о величайшем Трампе после выпуска новостей в следующем полчаса.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело после атаки ВСУ на Ярославскую область. Расследование ведется по статье о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сегодня украинская армия беспилотниками нанесла удар по различным населенным пунктам региона. В Ярославском муниципальном округе дрон взорвался вблизи рейсового пассажирского автобуса. Один человек погиб, есть пострадавшие. В Ярославле беспилотник попал в дом, ранена женщина. Также повреждены объекты промышленной инфраструктуры, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома. Число пострадавших уточняется. На Кубани потушили пожар в заповеднике Утриш. Открытое горение было ликвидировано накануне вечером. Ночью и утром территории обследовали. Об этом написала в мессенджере Макс глава Анапы Светлана Маслова. По ее словам, в тушении были задействованы около 200 специалистов и 80 единиц техники, а также авиация. 25 августа вечером в заповеднике под Анапой из-за падения беспилотника начался пожар. Сообщалось, что изначально огонь охватил 3,5 гектара, затем он прошел 70, при этом локальные очаги занимали 15 гектаров. МИД Бельгии вызвал посла США из-за насмешки в адрес министра. Поводом стал пост Билла Уайта в соцсетях. Как сообщил источник издания «Политико», министр иностранных дел Максим Прево назвал недопустимым использование оскорбительных выражений в адрес члена правительства. Ранее американский дипломат выложил в соцсетях фотографию главы Минздрава Бельгии Франка Ванденбрука и подписал ее: «Кто главный лузер Бельгии?». На снимке изображен портрет министра на пачке сигарет. В материале говорится, что в марте глава бельгийского Минздрава предложил закон, согласно которому формулировка «о вреде здоровью в рекламе алкоголя» должна быть изменена со слов «злоупотребление алкоголем наносит вред здоровью» на «алкоголь наносит вред здоровью». Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Предстоящей ночью по области местами температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре в столице, в ночь на субботу ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье 6-11 выше 0. Там добавили, что минувшей ночью самая низкая температура воздуха была зафиксирована в поселке Михайловское, где столбики термометров показали плюс 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ было плюс 9,8. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22. Атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 'Спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. помочь разобраться в их проблемах, берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Друзья, 15:35 в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Нагорная. Всем еще раз здравствуйте. У нас программа «Умные парни». Для тех, кто к нам только что подключился, скажу, вы очень многое потеряли. У нас сегодня в гостях Алексей Алексеевич Мухин. Здравствуйте. Еще раз. Это генеральный директор Центра политической информации. Мы продолжаем разговор. Вижу ваши сообщения. Обязательно мы их зачитаем и коснемся. А чтобы и другие могли прислать ваши сообщения, я напомню наши координаты. Это смс-портал. Ждем ваши смс сообщение на номер +7 925 88 88 94 8. Также нам можно написать в Телеграм. Говорит МСК-бот. Нас можно посмотреть в Рутюбе, Ютюбе и, собственно, в социальной сети ВКонтакте. Мы продолжаем. До того, как мы ушли на новости в первые полчаса, мы с вами затронули вскользь тему о том,
0: про денежки.
1: Что в ЕС опять переполошились. А давайте-ка вспомним про замороженные активы Российской
0: Федерации. Наши денежки.
1: Да, давно мы там это все не шурудили, да, вот как в 25-м году нам Бельгия сказала, нет-нет-нет, ребята, давайте коней мы притормозим, давайте вспомним. Так вот, некая организация, состоящая из 4 стран, это Швеция, Нидерланды, Испания, Польша, сказали, а почему бы и нет опять?
0: Ну, мы, да, обещали, во всяком случае, в первой части разобрать персональные дела этих 4 стран, хотя на самом деле это доверители, то есть им было доверено это сказать. Нидерланды изначально занимают радикально антироссийскую позицию в конфликте с Украиной и готовы верить всему и бежать впереди любой антироссийской инициативы. Что касается Польши, ну, понятно. Польша испытывает экзистенциальный страх перед очередным разделом. Она и вооружилась соответствующим образом. Ее армия сейчас самая сильная в Европе. Вот, она сконцентрировала громадное количество вооружений на заемные средства. Ей, да, необходимо пролонгировать конфликт, потому что она имеет виды на западную часть Украины, на секундочку. Как только власть на Украине ослабеет настолько, что это будет возможно, Польша воспользуется этим обстоятельством. А для этого ей нужно что? Деньги. Вот. Швеция. Швеция сейчас, я когда говорил доверитель, я не оговорился. Швеция выступает доверителем Британии, которая не является членом Европейского Союза, но активнейшим образом, как вы выразились совершенно точно, шерудит на континенте для того, чтобы... Она делает это с помощью Польши, с помощью Швеции, с помощью разных других стран, но она это делает. Так что Швеция у нас представитель. Испания... Да, честно говоря, там просто левое правительство, которое, по-моему, вписывается в любой кипиш для того, чтобы вот, избежать обвинений в коррупции и прочих других. Испания такой enfant terrible сейчас Европейского Союза. Ей то Шенген отменяют, то, я не знаю, там еще что-нибудь такое неприятное делают. И она вписывается в разные сомнительные проекты. Так что, да вот по поводу, что ЗВР. Не Бельгия какая-то абстрактная, да, страна, там что-то сказала, а конкретно Барт фон Вебер, премьер-министр Бельгии, когда, помните, в 25-м году действительно их собрали в разные, отобрали телефоны у всех этих лидеров Европейского Союза и сказали, пока вы не решите этот вопрос, вы из этой комнатки, сказала Урсула фон дер Лейен, не выйдете никуда. Вот, и они там решали, именно Барт фон Вебер, он сказал прямым текстом, ребята, если вы это сделаете, экономике Бельгии придет конец. Поэтому я, как премьер Бельгии, как хозяин площадки, вообще-то, на секундочку, что все это происходило в Брюсселе, я не могу вам дать это сделать. Кстати, я бы взял на заметку вот российскому руководству человека, который поступил принципиально.
1: Отобрав у всех телефоны.
0: Нет, они же надбирал Урсула, не он. Вот. А знаете почему? Потому что очень сильное давление оказывалось на них по вот этим разным каналам. Давление со стороны бизнес-сообщества. которое было в ужасе от этого, потому что все бы рухнуло.
1: Но мы же понимаем, да, что там крупнейший депозитарий находится в Бельгии.
0: Депозитарий, да, и так далее. Но вот вся система, я как-то спросил у юриста, который занимается этими делами, а вот что произойдет, если это отъем этих средств произойдет? Он говорит: Алексей, я даже думать не хочу в эту сторону, потому что это будет конец всего. Это как сродни ядерному удару. Угу. По финансовой системе будет нанесен ядерный удар, и она рухнет просто. Потому что никто не будет больше верить никому.
1: Это хаос.
0: Никакие депозитарии. Да. Все начнут забирать деньги к себе и складировать их на свое. Сядут на них, и все. Это конец экономики. Угу. То есть, понимаете, что задумали эти нанополитики из Европейского Союза? Они задумали хряпнуть всю финансовую систему мировую. Я, честно говоря, я удивляюсь, почему им по ушам еще не набили за такие вещи. И по рукам так точно. Вот. И поэтому, когда сейчас опять вот эта инициатива проявляется, это похоже очень на болезненное какое-то состояние. Я понимаю, что денег у них нет. Я напомню, последняя помощь Украине, которую они оказали в виде вот этого 90 миллиардов, их нет, этих миллиардов. Они по сусекам скребут каждый там квартал, наскребают 6-8 миллиардов в кредит.
1: Это кредитная история,
0: Кредитная история, mm-hmm. это вообще... Да, они выходят, Украина выходит за счет того, что то Италия с Францией 3 миллиарда вот недавно собрали, то Германия выделит 9 миллиардов там и так далее, но это на большой срок. Эти денег не спасает. Mm-hmm. Не спасает ситуацию, потому что то же руководство, финансовое руководство Украины говорит, у нас дыра в бюджете 27 миллиардов евро. Просто дыра. Вот, а потребности 50-60 миллиардов угу. в год. Только на поддержание жизни. Не на развитие, а просто на поддержание жизни. То есть, если честно, у этих ребят выхода-то нет. Скажу больше. У меня такое ощущение, что они их уже своровали. То есть, они их уже раздербанили, расписали и так далее. А теперь просто пытаются прикрыться, потому что их уже нет. И, кстати, косвенно это подтвердил и Владимир Владимирович Путин, который периодически вот так вот саркастически, там, mm-hmm. Трамп что-нибудь такое выиграет, он, слушайте, ну, возьмите вот из этих замороженных миллиардов там на Совет мира, а никто же не выделил, похоже, их просто нет. И вот эта ситуация, она репутационно, она убивает просто западную финансовую систему. Как только это станет понятным, что в Форт-Ноксе в США нет золота, которое складируются разные страны там, а вот этого просто уже нет, то есть всем будет понятно, что это просто воры. Причем в плохом смысле этого слова. Вот. Ну и все. Все, потому что начнется хаос финансовый. И, честно говоря, вот я опасаюсь, что безрассудное поведение западных политиков из коалиции желающих, оно приведет вот именно к этому, подводит. А это будет как ядерный удар по, я не знаю, большой территории. И цепная реакция пойдет во все страны. Именно поэтому... Понимая, что это, возможно, уже произошло, большинство стран, таких как Индия, Китай, Россия, Иран и так далее, они давно уже перешли на расчеты национальных валют. Давно уже, потому что, да. Но, извините, вернуть деньги придется. Потому что официально, если они признаются в этом, это будет банкротство. Банкротство всего Европейского Союза. То есть вы, ребята, за 300 ярдов каких-то жалких, вы схлопнете вот эту всю систему. Да вы шутите. Честно говоря, я удивлен вот этой непредусмотрительности. Ну, вот, честно говоря, инфантилизм какой-то. Вот я не зря их назвал нанополитиками, потому что, ну, какое-то государственное мышление должно быть все-таки проявляться. Они вот собираются, когда они обсуждают какую-то фигню.
1: Ну вот согласитесь, да, что нет каких-то, ну, таких масштабных политических фигур. Вот когда наш президент, Владимир Путин говорит о том, что... Я бы предпочел, например, вести переговоры, предположим, с Герхардом Шрёдером, если бы меня спросили, с кем. А вот, ну, кто?
0: Ну, давайте так. Я вбросил уже имя, да, человека, который, в принципе, остановил эту катастрофу в 25-м году. Да. Это раз. Герхард Шрёдер уже старый. Вот, извините, при всем моем уважении. Вот. Плюс есть некоторые особенности Герхарда Шрёдера. Я понимаю, что он пророссийский, вот, и так далее. Но нет. Просто уже нет. Уже действительно нужны новые акторы и так далее. Но все эти акторы теперь группируются в БРИКС и ШОС. Угу. Они есть, эти политики, там. Нарендра Моди реализует модель национального нового государственного устройства Индии, которую они называют Бхарат. Вот, это, то есть это возрождающееся государство, и они увидели вот в этом конфликте между Россией и Западом, они увидели огромную возможность. Почему? Потому что Индии нужны будут ресурсы, очень серьезные. А поведение Европейского Союза как раз и предоставило такое, значит, сначала Китаю, а теперь Индии. И даже мы теперь можем не на Китае сосредотачиваться, а играть между Индией и Китаем, кто даст больше. В этом смысле. Вот. А в условиях того, как Запад ведет себя на Ближнем Востоке, у нас еще надолго вот эта ситуация и так далее. Так что вот так. Украсть эти деньги гораздо дороже, чем сохранить и отдать их. Отдать их придется, причем с процентами. Вы, наверное, обратили внимание, что они их разделили. Есть тело. Этих самых так называемых замороженных денег. А есть проценты, которые они уже там осваивают как не в себя просто.
1: Они об этом как-то говорят, себя. Не стесняясь его вообще.
0: Да, но это тоже придется вернуть. И я думаю, что предстоит серия судебных заседаний, которые, в принципе, приведут к тому, что Европейский Союз будет должен нам много денег.
1: Потому что, опять же, кредитуя Украину, мы понимаем, что это как раз вот эта история с процентами, которые они, собственно... Ну вот, кстати, Григорий СПБ нам пишет, что Украина вообще висит на аппарате искусственного дыхания.
0: Давно уже, и это так и есть. Ну, самое интересное, вот я вспомнил сейчас, анализируя речь Урсулы фон дер Лейн, я впервые встретил этот тезис. Раньше она и ей подобные ребята из ее окружения говорили, это все Украине, это все на Новый год, это все вот туда. А теперь она в речи своей сказала, это на помощь Украине и нам. И нам. Вот это первый раз прозвучало. Мне так слух резанул. Я думаю, чё?
1: Ну, потому что это вот все.
0: А потому что у них расходы. У них расходы. Да. Они признают, что без украденного уже сложно будет.
1: Да, это правда.
0: И если возвращаться к Трампу здесь, вот это по теме, его предложение, во-первых, вернуться к шумерской еще системе прощения долгов, само по себе великолепно просто. А что, так можно было, да? То есть, ну, это приблизительно то же самое. Но, кстати, в гораздо больших масштабах, потому что отказ США от выплат долга — это дефолт. Это репутационные... США просто дела никто иметь не будет. То, что они прочили Россию, помните, страна-изгой, это будет про них.
1: Но
0: это будет страна-изгой.
1: Там, да, как будто
0: поэтому Дональд Трамп выдумал очень интересную вещь. Он решил вернуться к так называемым призовым кораблям. То есть военные корабли США, по сути, будут осуществлять пиратские рейды против иранских кораблей. И это будет благословляться... Ну, они еще патенты корсарские будут выдавать, что называется. Проблема в том, что другие страны обладают достаточно потенциалом для того, чтобы отлавливать американские военные корабли, которые, по сути, будут ходить под пиратским флагом, и развешивать матросов на реях, включая капитана. То есть, в принципе, у стран, которые являются морскими державами, у них есть опыт подобный и борьбы с пиратством, и он насчитывает несколько столетий. Я боюсь, что Трамп доведет Америку до цугундера все-таки, если честно, потому что то, что они предлагают, это прямой разбой, пиратство и беззаконие. А, видимо, других механизмов нет. Ну, тогда русская пропаганда, как всегда, оказалась права.
1: Кстати, по поводу Дональда Трампа, напишут нам слушатели на СМС-портал, и... сообщение такого характера, ну, просто пришлось к слову, достигнет ли Трамп своих целей в Иране? И если нет, то какой будет итог американо-иранской войны?
0: Спасибо за вопрос, как говорит Трамп.
1: Да.
0: Вот. Дело в том, что США в Иране войну проиграли. Это уже осталось только признать. США это не признают. Они будут делать все для того, чтобы это не признать. Но это факт. Это просто факт. Я объясню, почему. Дело в том, что да, Иран нанесен серьезный ущерб, да, там сейчас топливный кризис, там сейчас проблемы серьезные, но Ормузский пролив закрыт. И выяснилось, что мировая экономика к такого рода вещам очень чувствительна. И если раньше Ормуз был открыт и бесплатен, то теперь он закрытый и платный. А это и есть свидетельство того, прямое, не косвенное даже, свидетельство того, что США проиграли эту войну. Плюс страны залива, которые раньше ориентировались на США, на территории которых располагались военные американские базы. Кстати, где они? Они разрушены. Вот. Они теперь с Ираном будут выстраивать общую концепцию безопасности. Это и есть поражение. Это даже не Вьетнам, ребята. Это что-то другое уже. Вот. Так что США можно поздравить. Они проиграли войну, причем на ровном месте. Сами же начали, сами ее проиграли. Привет, Нетаньяху.
1: Какие итоги у этого всего?
0: Нефть будет дорожать, придется переделывать полностью всю мировую логистику, потому что она, кстати, очень много теперь товаров пойдет по Северному морскому пути. Спасибо Дональду Трампу.
1: Благодарим.
0: Он мой вообще любимый политик. Когда он уйдет, а это случится, к сожалению, случится быстрее, чем 28-й год. Вот, я сейчас, если хотите, немножечко...
1: Спойлер будет?
0: Да,
1: да, давайте.
0: Вот. Мы будем о нем скучать, потому что он, ну, просто неоценим. У меня даже складывается впечатление, что мы его выбрали. Как нас и обвиняли. Правда, американцы, не нашли доказательств. Но у меня такое ощущение, что если бы Трампа надо было придумать.
1: Копали неглубоко, мы этого не нашли.
0: Да нет, на самом деле, конечно, все происходило без нас, слава богу, в какой-то веке. Вот. Но это судьба, что называется. Почему Трамп закончит раньше? Потому что в ноябре состоятся выборы, где он проиграет и Конгресс, и Палату представителей, и Сенат. Вот. И дальше он будет связанный президент. Это будет не ламдог, как они говорят, хромая утка, это будет утка по-пекински, бейджинг-дог. Потому что он ничего не сможет сделать, он просто будет достраивать бальный зал. Благо, судья своим волевым решением разрешил это делать, хотя коллегия судей может отменить. То есть еще не все. Вот. И вот, достраивая этот бальный зал, перед Трампом будет стоять, маячить реальный импичмент. Не игрушечный, как в прошлый раз, когда там будет, не будет, так, эти пляски вокруг него. Теперь да. Причем я так понимаю, что ряд республиканцев тоже в этом поучаствуют, потому что Трамп достал и их тоже. Для него будет идеальный, так сказать, смахнуть себя с этой шахматной доски и не упасть в грязь, у него будет единственный способ. Это уйти в отставку, а тогда вице-президент становится президентом. Джей Ди Венс дает ему гарантии, милует его, его семью, его окружение. Он не попадает под очень серьезное обвинение в использовании инсайдерской информации. Сейчас американская пресса пестрит просто сообщениями о том, что вы что творите, как бы вы... Ну, то есть это же очевидно, что они обогащаются совершенно незаконно, причем нарушают все мыслимые законы, которые должны соблюдать, на страже которых они должны стоять. Так вот, он гарантирует это, и у него будет 2 года для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании. При этом он будет исправлять наследие Трампа. Поэтому, когда Трамп зачеркивает озеро Онтарио, так можно, да, и говорит, теперь это озеро Америка, вот, я думаю, мне кажется, что он воспринял старую, добрую, вот когда там представители организованного криминалитета попадают в ласковые руки правосудия, они начинают дурочку валять. Кстати, это выражение именно оттуда. Дурочку валять, они прикидываются сумасшедшими и так далее. Вот мне кажется, что Трамп сейчас уже начинает валять дурочку потихонечку, чтобы всем стало понятно, что он таблетки пропустил. Вот. И уже он уйдет такой, ну, что с человека взять? Да, ну, совсем уже. Вот. И Венс уже будет реабилитировать и строить свою компанию, и у него появляется шанс. Если Трамп досиживает до 28-го года, у Венса нет шансов. Любой демократ, вплоть до Хиллари Клинтон, я не знаю, уже там победит, потому что, ну, это уже совсем плохо все.
1: Кстати, Андрей пишет нам 766-й, надо Трампа пригласить в Россию и подлечить его в психиатрической больнице.
0: Да нет.
1: К слову о том, что он может быть...
0: У них там тоже хорошее... Он вообще на медикаментах, я так понимаю, как и Байден. Ну, ребята возрастные уже, все такое. Вот, но у них там все в порядке с этим, не волнуйтесь. Он досидит до момента, он будет двигаться, будет шевелить губами, там все будет. Вот, сколько нужно. Но мне кажется, что для него... И для его окружения это единственный шанс. Потому что если они досидят до конца 28-го года, жадность может победить. Там, там же другие денежки, да? Но тогда вот это вот помилование может и не случиться. Может и не произойти. И тогда будет гражданская война. Вообще.
1: Ну, в общем, пока кто-то досиживает, да, у нас кто-то летает. Сегодня, точнее, вчера вечером прилетел в Москву Александр Лукашенко. Сегодня в Кремле сообщили, что разговоры с Владимиром Путиным будут, но мы, собственно, это и ждем. Также будет беседа с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отсюда логичный вопрос. Два события. Это визит директора ЦРУ и визит Лукашенко. Здесь есть какие-то связи?
0: Да, они связаны непосредственно.
1: Давайте поговорим.
0: Потому что мы вот, я дал несколько сценариев, вариантов ответов на то, почему Рэдклифф прилетал. И два последних из них, третий и четвертый, они, собственно, касались эскалации в регионе. А здесь большую роль будет играть Белоруссия, потому что и Зеленский уже угрожал Белоруссии, сейчас уже угрожают Белоруссии Литва и Польша. То есть, в принципе, я так понимаю, Александру Григорьевичу есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем на предмет даже вполне вероятно увеличения военного контингента на территории Беларуси. Я напомню, армия Беларуси насчитывает 132 тысячи человек. Да, действительно, там есть Искандеры, там есть наши орешники. Вот, но этого недостаточно, потому что Беларусь находится в очень уязвимом положении. Она только одной частью, одной четвертой частью у нас граница с Россией. Все остальное — это враждебные государства. Это и я так понимаю, вопрос будет о безопасности. Почему Мишустин? Ну, потому что Мишустин, собственно, экономику безопасности, это его прерогатива, это его компетенция.
1: Ну, то есть это не будет просто дать отчет из Кремля, что мы поговорили просто об укреплении там армии союзного государства.
0: Мы потом с вами будем это обсуждать.
1: С удовольствием. Вот это все.
0: Но подоплека, она очень тревожная и очень очевидная этого, этого визита. Вот, я напомню, что Александр Григорьевич, он очень активный с точки зрения дипломатии. Он подтягивает обычно своего друга Си Цзиньпина к разным вот этим вещам. В хорошем смысле подтягивает, конечно же, он ездит туда и так далее. Он вообще очень активный актор политики. И, кстати, я не удивлюсь, если Александр Григорьевич между делом будет проталкивать идею возвращения к Минску как площадке для мирного переговорного процесса организации. Вот. Ну, плохие ассоциации, Минск-3, фу, да?
1: Ну да, не очень бы хотелось, да, вот эта вот трилогия.
0: Сложно будет Александру Григорьевичу убедить Владимира Владимировича, я так понимаю, в этом.
1: Ну да. Так.
0: А где? А где, с другой стороны?
1: Очень много сегодня вопросов от слушателей. Я, конечно, стараюсь все зачитывать. Вопрос такой. А какая часть населения Европы считает нас агрессорами? Интересуется 724-й. Вот, назовите всех, пожалуйста, давайте хотя бы по пальцам.
0: Честно говоря, малая часть. Я объясню. Дело в том, что в какой-то момент это действительно была достаточно большая часть. Но потом столько денег вваливалось в эту антироссийскую пропаганду, что возник обратный эффект. Это в медиа очень бывает часто, когда ты в чем-то убеждаешь аудиторию, она такая, да ладно, иди ты. Нет, конечно, все по-другому, но так человеческая психология работает. И вот сейчас, вот, когда приоткрылись немножко, ну, невозможно при условиях тотальной информатизации скрыть там определенные вещи, невозможно. ТЦК нельзя скрыть, там, вора Зеленского тоже нельзя скрыть. Вот, и поэтому люди уже, да, они просто не знают, возможно, как это сказать русским, что, извините, мы ошибались. Ну, потому что ресурсов нет, у нас все обрублено, все информационные каналы у нас обрублено общение. Но вот те люди, которые живые, с которыми я общаюсь в Европе, все 100% говорят уже, ну, давайте уже решить эту проблему. Вы поняли, о чем я говорю, да? Потому что мы все, говорят, они артикулируют, мы все понимаем. Мы все понимаем, мы уже все поняли. Вот, потому что, да, пропаганда работала, но сейчас она работает против себя. Чем больше они будут убеждать в том, что Россия — это зло, тем меньше в это будут верить уже европейские гражданские общества. А косвенным подтверждением того, что я прав, я извиняюсь, АДГ и Ле Пен, да? Вот кто мог сказать там 3 года назад, АДГ и Ле Пен во Франции, АДГ в Германии, Ле Пен во Франции будут мейнстримными? Да мне скажут,
1: да,
0: я это говорил на западных площадках, да. Я говорю, обратите внимание, меня спросили, а вот какие? Я говорю, вот эти. Так да ладно, нет, да нет, не может быть. Ле Пен, да нет. И вот вам, пожалуйста. Вот, потому что, ну, законы пропаганды, они такие. И поэтому, когда, помните, плакали, что мы много денег в пропаганду не вкладываем, а не надо. Не надо было, потому что это перенапряжение. Это как Советский Союз. Он перенапрягся и немножечко развалился. Вот. И эти то же самое. Перенапряглись со своей пропагандой, перекормили. И теперь, как только там Урсула фон дер Ляйен открывает рот, в Европарламенте, в святая святых Европейского Союза, ей начинают кидать в нее тухлыми яйцами и помидорами. Ну, вот вам.
1: Так, у нас остается совсем мало времени. К сожалению, время действительно быстро истекло. Так, ну, почитаю еще один вопросик слушателей. Наверное, все-таки это в контексте, ну, естественно, российско-украинского конфликта. Как решить конфликт при противоположных позициях? Вопрос, конечно, из области экзистенциального. Есть какой-то, может быть, универсальный рецепт?
0: Есть очень простой рецепт. Дело в том, что люди, которые сейчас принимают решение о том, будет переговорный процесс или не будет на Украине, они не заинтересованы в этом. Они заинтересованы в конфликте. Необходимо менять акторов. смена акторов в Европе и на Украине, она приведет к очень серьезным изменениям и на переговорном треке.
1: Почему нам бесконечно СМИ, пресса подсовывает Александра Стуба? Почему?
0: Он сам себя подсовывает. Да, потому что он очень активный, он атлантист, он очень хочет быть вместо Урсулы фон дер Ляйен. Но у него есть проблема. Эммануэль Макрон тоже очень хочет. И вот эти два пацана, они сцепятся в конце концов. В 27-м году.
1: Мы сами понимаем, что попытки связаться
0: Может быть, раньше.
1: Да, да. Путиным от Макрона.
0: В 29-м у нее истекает срок. Но, возможно, раньше.
1: Запомним ваш прогноз, да. А потом, когда 29-й год наступит, мы обязательно об этом вспомним.
0: Я думаю, раньше.
1: Получила огромное удовольствие. У нас сегодня в гостях был человек не просто умный, а гениальный, как уже не один раз тут сказали, Алексей Алексеевич Мухин. Спасибо. Это генеральный директор большое. Центра политической информации. Друзья, это была программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Нагорная. Прощаюсь. Далее в эфире «Говорит Москва. Новости».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Подмосковье возбудили дело после перестрелки в деревне Жуковка. Расследование ведется по статье о хулиганстве, сообщает Следственное управление МВД по Московской области. По предварительным данным, накануне вечером у ресторана произошел конфликт между охранниками и группой мужчин. Один из участников ссоры открыл огонь из травматического оружия и ранил двух человек. Их госпитализировали, личности нападавших устанавливаются. Потерпевшими оказались 28-летний уроженец Брянска и 38-летний житель Курской области. ФАС выявила картельный сговор на рынке вывоза твердых отходов в Башкирии. Общий размер начальных максимальных цен контрактов составил 1 860 000 000 рублей. По информации ведомства, антимонопольное законодательство нарушили компании «Южная транспортная компания», «Альянс Групп», «Экоцентр», «Чистый город плюс», «Спецавтохозяйство», «Экотранс» и «Транслогистика». Уточняется, что они заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на 8 закупочных процедурах. Москвичи высказались за сохранение памятника Пушкину на прежнем месте. Так ответили большинство участников тестового голосования, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Сегодня горожане могли принять участие в проверке работы онлайн-платформы перед сентябрьскими выборами. Для этого им нужно было ответить на вопрос, следует ли вернуть на историческое место на Тверском бульваре памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Изначально 6 июня 1880 года монумент разместили на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю. На другую сторону Тверского улицы его перенесли в 1950 году. В Армении заявки на обучение на русском языке подали почти 5500 детей. Такие данные привела министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. Цитата. «Мы видим определенную активность, особенно в Ереване», — сказала она, представляя приоритеты деятельности ведомства на предстоящий учебный год. Андреасян при этом не уточнила, сколько детей поступили в школы с русским уклоном в прошлом году. Министр также рассказала, что если в административном районе города закончились лицензионные места на получение образования на русском языке, то ведомство все равно разрешает принять ребенка в образовательное учреждение, так как рядом нет альтернативы. Кирилл Рыбкин назначен на должность директора РАМТ. Он выпускник продюсерского факультета ГИТИСа. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, Рыбкин служит в театре уже 20 лет. Сначала он занимал должность администратора, затем 11 лет был заместителем директора по работе со зрителями. Также он руководил отделом творческих проектов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 28 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Все с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, пишите через мессенджеры, дозваниваетесь в прямой эфир. Для этого надо набрать номер 7373948, код города 495. У нас нет предварительного отбора звонков, поэтому, если вы набрали номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире. В городе традиционные пятничные пробки, в том смысле, что вот это вот сильное вечернее напряжение продлевается не на один, не на два, а на три, а то и на четыре часа. Прямо сейчас уже пятибальные пробки, и эти пятибальные пробки продлятся как минимум до 19 часов. Пока мы не видим прогноз на 20 часов, но видим вот что. 5 баллов сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Так выглядят перспективы. Что касается главных пробок, главных затруднений, которые сейчас видны на карте Москвы, то надо обратить внимание тех, кто едет, соответственно, к Кремлевской набережной. Там придется ехать медленно, а может быть даже постоять. Тех, кто едет по третьему транспортному кольцу, по внешнему, в сторону Тульской, тоже придется постоять. Причем и после Тульской, до Автозаводской, а может быть даже до Волгоградского проспекта, постоять придется. Большие проблемы у тех, кто по внутреннему третьему кольцу едет от Беговой в сторону проспекта Мира. И вот эта история про тех, кто по Ленинградке подъезжает к Соколу. Прямо сейчас. Это ваша история. Вы должны понимать, что дальше будете ехать очень долго, даже если захотите, выберите Волоколамское шоссе, долго. Если выберете Ленинградское, тоже долго. Как минимум до Войковской там пробка. Я вот хочу посмотреть, что дальше. Нет, дальше как раз более-менее спокойно. 4 балла прямо сейчас, пока говорил, пятибальные пробки стали 4-бальными. Но, как вы понимаете, это ненадолго. Дальше 4 часа 5, а то и 6-бальных пробок.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство обсудило защиту ключевых логистических и торговых площадок страны. Минпромторг совместно с крупным бизнесом подготовил список из 167 критически важных объектов. И вот тут главный вопрос, что будет? Государство владельцам этих объектов будет помогать или заставит их самих потратиться и усилит контроль за этой работой? Первая тема. Вторая. Дональд Трамп назвал возможного кандидата в американские президенты, и это сенатор-республиканец Тед Круз от штата Техас. Трамп до этого ведь говорил о других кандидатурах, да даже про себя говорил. Почему Трамп путает общественность, и ведь разве это не снижает шансы кандидата от республиканцев? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение на лентах информационных агентств, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим на число погибших от лихорадки Эбола в Конго. Уже достигло 2786 человек. Еще. Все строительные работы в Бишкеке, все строительные работы в большом городе на 3 дня будут остановлены из-за саммита ШОС. Это сообщение, которое в эти минуты на ленте агентства РИА Новости появилось. ТАСС прямо сейчас сообщает о том, что Путин на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет согласовывать важные ориентиры. Ссылаются на МИД Российской Федерации. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, Росатом в 2025 году углубил, конечно, сотрудничество в строительстве атомных электростанций в Азии и Африке.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Что касается ваших сообщений, вы пишите на СМС-портал, либо через Телеграм, либо через Макс. Вот Олег еще раз подтверждает, что движение по северо-восточной хорде уже открыто в режиме, который был до мая, до этого серьезного пожара в районе бульвара Рокоссовского. Вот теперь все уже работает. Мне сегодня говорили, что со вторника на самом деле движение там уже открыто. Сегодня было сообщение не о том, что открывается движение, а о том, что с понедельника за это движение придется платить, как это было до мая 26-го года. Олег,

0: 1947-й, сейчас едет на Щелковскую по северо-восточной Хорде и вот уже три раза нам об этом написал. Вы можете писать через СМС-портал, через Макс, через Телеграм, либо звонить. Первая тема. Правительство обсудило защиту ключевых логистических и торговых площадок страны. Об этом пишет, соответственно, со ссылкой на заседание специальной подкомиссии на пресс-службу правительства. Заседание подкомиссии проводил первый вице-премьер Денис Мантуров. Список включает в себя 167, как тут сказано, критически важных объектов. Главная тема встречи – безопасность отечественной экономики. Участники, говорят, детально обсудили вопросы защиты крупных объектов логистики и торговли. Подчеркнули, что само создание этого списка в правительстве позволит обеспечить бесперебойную работу ключевых предприятий и защитить внутренний рынок от любых внешних угроз. Надо сказать, что это все происходит на фоне подписанного президентом Путиным указа, согласно которому российские власти теперь могут вводить на объектах критической инфраструктуры временное управление, государственное управление на частных объектах, если это объекты критической инфраструктуры. В каком случае? В случае, если владельцы не приняли меры по обеспечению их безопасности объектов, либо вовремя не восстановили объекты. То есть человек пострадал от нападения, соответственно, не восстанавливает этот объект, может, у него денег нет или еще что-то, тогда государство забирает этот объект и начинает им управлять само. 7373948. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика, бизнес-решения», кандидат экономических наук, присоединяется к нам. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот нам сообщают из правительства, что они обсудили защиту ключевых логистических и торговых площадок страны. Вот как вы понимаете, особенно на фоне указа Владимира Путина по поводу этого временного управления на объектах критической инфраструктуры, что будет? Государство будет помогать владельцам этих объектов или заставит их самих работать более активно на фоне этих нападений и восстанавливать собственную инфраструктуру?
1: Извините, пожалуйста, связь чуть-чуть прервалась. Не услышал.
0: Ага. Так вот, правительство обсудило защиту ключевых логистических и торговых площадок страны. Что будет, как скажете, государство будет помогать или государство будет заставлять?
1: Ну, я думаю, здесь будет что-то посередине, но заставлять. А как заставить коммерческое предприятие? Тут скорее, наверное, нужно как-то взвешивать, что предприятие может. Ну вот как можно заставить, например, купить что-то, что тебе не по карману?
0: Нет, подождите, а если государство говорит, если не сделаешь, тогда я заберу управление?
1: Ну, понимаете, ну тут тогда давайте говорить про экономические механизмы.
0: Конечно.
1: Предположим, что кто-то взвешивает на весах, вот он потратит деньги на это все, или у него заберут, как вы говорите, во внешнее управление. Но проблема заключается не в этом в основном даже, а в том, что он же переживает за свою собственность. Собственник переживает за свою собственность. Соответственно, он на весах взвешивает потерю этой собственности вследствие там каких-то, ну, скажем, рисков. Да, там, если попадет вот беспилотник, как это было со складами, вот, или с объектами нефтегазовой инфраструктуры, вот, или не попадет. То есть, так как у нас механизм страхования отсутствует, то получается, собственник должен взять деньги из бюджета, который он не планировал.
0: И не из бюджета страны, из собственного бюджета.
1: Из собственного, вот это, да. Да, конечно, да, из собственного бюджета. Все правильно, вы поправили меня. Да, из собственного бюджета он их не планировал. Это хорошо, если у него есть бюджет. А если у него нет бюджета? Ну, то есть у нас сейчас весьма непростая экономическая ситуация. Получается, этот собственник должен взять эти деньги где-то на стороне, вынуть из оборота, то есть уменьшить свою выручку, в будущем просто, может быть, даже обанкротиться, либо занять эти деньги. Это все не просто расходы, это еще расходы к этим расходам, то есть стоимость ценных денег. Но тогда получается на чаше весов владение этим активом, он становится слишком дорогим. И, может быть, кто-то скажет, ну окей, хорошо, возьмите во внешнее управление. А потом по решению правительства, как мы помним из того же самого указа нашего президента, можно обратно вернуть.
0: А вот,
1: это возврата непонятен.
0: Вот как раз эта история. Вот 123-й тоже обращает внимание, ведь если не сделаешь, или точнее говорит, не если не сделаешь, а если не справляешься с защитой, и это внешнее управление ведь будет временным, насколько это четко действительно прописано?
1: Так там этого не прописано. В любом случае, это некоторые нормы, которые задают рамки, а к этой норме, соответственно, нужны какие-то подзаконные акты, которые пропишут регламент, как это будет переводиться. Вообще, перевод в любое управление от одного собственника к другому, он должен, например, сопровождаться аудитом, инвентаризацией банальной. Что было на момент передачи и что будет, когда будут, если возвращать, если будут. Вот. Как определяется, кому и когда возвращать, как определить, у кого изымать. Ну, то есть, окей, сейчас вот приняли решение, нашли этот список, наконец-то составили, кто эти собственники, которые должны быть в фокусе.
0: А вот когда мы говорим, вот, которые должны быть в фокусе, вот тут же написано, да, надо принять меры по обеспечению безопасности. Слушатели, вот пока мы с вами говорим, а насколько пишут, насколько понятно, а что могут, а чего не могут делать? А то Макар 768 пишет, прямо говорит, вижу теперь пункты выдачи заказов, зенитка на входе, менеджеры в лентах с патронами и наганами. Понятно, что можно сделать для собственной безопасности?
1: Ну, я здесь ни в коем случае не хочу отнимать хлеб у Министерства обороны, ни по желанию, ни по праву, там, так сказать, отнимать. Я думаю, это они разъяснят. Но в любом случае, какой-то должен быть перечень мероприятий сформирован, которые необходимо выполнить, там, не знаю, либо установить какие-то конструкции, заключить с кем-то какие-то договоры, вот, там, не знаю, на охрану пространства над, под, изменить, там, пропускной режим. Разные же способы могут быть воздействия на эти критические объекты. Вот. И в любом случае, это в исполнении этого постановления должен появиться другой документ, который будет регламентировать те мероприятия и их перечень. Плюс еще должен появиться, наверное, орган, или там в постановлении, я его не успел с ним ознакомиться, кто-то же должен будет осуществлять надзорную функцию, ну, выполнен или не выполнен.
0: Пока мы видим сообщение о заседании специальной подкомиссии в правительстве. Скажите, вот Сергей 954 пишет в этой связи, мы так постепенно вернемся в Советский Союз, где всем управляет государство. Вы видите такой тренд?
1: Во-первых, я в принципе не поддерживаю какие-то негативные отсылки. Когда говорят о Советском Союзе, почему-то всегда это очень мрачно. Да. Все-таки нужно все взвешивать. В Советском Союзе было много-много-много чего хорошего. А то, что плохое, это все у нас почему-то в инфополе перевешивает все то, что было хорошее. Вот. Во-вторых, руководство экономикой, оно же может быть очень разное. Там тот же восточный сосед, которым мы восхищаемся, там участие государства в экономике очень серьезное. Если кто-то думает, что там существуют некие китайские олигархи, которые не подконтрольны партии правительства, коммунистической партии Китая, то они сильно заблуждаются. Вот. И нет в этом никакого вреда. Другой вопрос, как это будет осуществляться, и там какие-то вопросы и планирования, и контроля, и надзора. Вот это, когда говорят «все», это, в моем понимании, манипулирование.
0: Ну, понятно.
1: Мы везде вернемся в СССР. В чем мы вернемся в СССР? Люди у нас все равно сейчас другие. Другая экономическая система, другой уровень взаимодействия. Общество совершенно по-другому получает информацию.
0: Насколько я понимаю, как раз вот по поводу того, насколько другая экономическая система, вопросы у людей возникают. Если государство берет чью-то собственность, пусть даже во временное управление, так или иначе, государство начинает управлять собственностью, разной собственностью, как это было в Советском Союзе.
1: Ну, я вот изначально еще этот момент хотел отметить, что несмотря на то, что приняты такие законодательные акты, получается, должен же быть еще некоторый институт этих самых управляющих. Они же по щелчку пальцев из ниоткуда не возьмутся. Ведь если есть предприятие, которое в какой-то отрасли успешно функционирует, то где взять того менеджера, который может столь же эффективно им управлять дальше? Вот это большой вопрос. Это помимо всех различных подзаконных актов, которые нужно принять в исполнение. Владеть это не значит эффективно управлять. Это вот даже банально. У одного автовладельца машина всегда блестит и ездит без проблем, а у другого она, извините, как ведро с гвоздями. Гремыхает, все время грязная.
0: А с другой стороны, управлять не значит владеть. Это разные вещи тоже. С вашей точки зрения, то есть в ближайшее время, во всяком случае, вот этих примеров, как будут вводить временное управление на этих критически важных объектах, наверное, не стоит ожидать.
1: Ну, я не думаю, что какие-то сейчас будут прям резкие движения, изменения. И вообще, в первую очередь, это нацелено на объекты критической инфраструктуры. Я скажу так, что истерика, возможно, может, я так даже громко очень скажу, в обществе по поводу вот этого изъятия, она все-таки, ну, неправильная. Это же не массовое изъятие, но там малого-среднего бизнеса точно не касается, потому что он не является критическими объектами. А те люди, которые у нас владеют нефтегазовым сектором, да, те там компании, это какие-то крупные склады, все-таки это не те лица, которые не должны быть в какой-то степени контролируемы и регулируемы государством. Государство вправе, так как они обеспечивают жизнь людей в нашей стране, каким-то образом участвовать в их защите.
0: Очень спасибо. Спасибо. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решений» и кандидат экономических наук. Государству принадлежит уже почти 70% экономики. Почему только сейчас нынешние меры? Это 724-й. Сергей, вместо помощи с финансированием и установкой защитных сооружений государство решило засунуть руки в управление, так он написал. То есть фактически отнять у собственника это право. Но государство говорит, что оно будет это делать, если собственник сам этим правом не будет пользоваться. В определенных случаях государство может и автомобиль взять в свое управление, напоминает Григорий 859. А если государство возьмет на себя управление предприятием, и при этом предприятие получит какое-то критическое повреждение, что будут делать тогда? Ну, в общем, это вот Алексей 408 спрашивает, а минусы-то будут? Ну вот, к примеру, вопросы уже возникают. Срочное сообщение — это тема, о которой мы сегодня уже говорили и о которой будем говорить, и я уже объявлял об этом на следующей неделе в понедельник в рамках программы «Своя правда». Есть предварительные результаты опроса граждан по поводу возможного переноса памятника Александру Пушкину. Большинство горожан, пишет ТАСС, выразили мнение, что нужно оставить памятник Пушкину на прежнем месте на Пушкинской площади.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: Так, на очереди у нас президентские новости. Президент Путин прилетел в Нижний Новгород. Об этом вот прямо сейчас пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на сообщение собственного корреспондента. Напомню, ранее уже говорили о том, что Путин в ходе поездки в Нижний Новгород, среди прочего, к примеру, пойдет и посмотрит, где производят новый автомобиль бренда «Волга». Об этом писали со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. А теперь Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов Америки. Вот эту тему мы поподробнее сейчас изучим. Он назвал очередного возможного кандидата в американские президенты. Теперь говорит, что допускает выдвижение на этот пост сенатора-республиканца Теда Круза от штата Техас. Он говорит, что считает сенатора талантливым. Думаю, говорит, он может это сделать. Артур Демчук, завкафедрой сравнительной политологии на факультете политологии в МГУ имени Ломоносова. Он же ведущий научный сотрудник в Институте США и Канады Российской Академии Наук. И он с нами по телефону на прямой связи. Артур Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: А Трамп специально как-то путает общественность? У него то один кандидат, то другой, то он сам попробует. Как это понимать?
4: Я не думаю, что он специально хочет кого-то запутать. Дело в том, что он отвечал на вопрос, а не предлагал кандидата и тем более никак не говорил, что он его, например, поддержит или наоборот не поддержит. Обычно он в отношении многих людей говорит, что да, это хороший человек. Вот в отношении Круза сказал, что он талантливый. То есть допустил возможность участия Круза в предвыборной гонке. Это не значит, что он назначил себе там преемника или будет активно продвигать Круза в качестве основного кандидата от республиканской партии. Это то же самое, он говорил о том, что Венс может быть очень хорошим президентом, или из Марко Рубио тоже получится хороший президент. Он пока сохраняет, естественно, интригу, и я думаю, она будет сохраняться, видимо, до последнего момента, пока республиканская партия не выдвинет своего кандидата. А то, что именно про Теда Круза спросили, дело в том, что еще в 2016 году Тед Круз выдвигался в качестве одного из кандидатов от республиканской партии, получил достаточно серьезную поддержку, но, естественно, не такую, как Трамп, поэтому вполне вероятно, что у этого человека будут и президентские амбиции, тем более, что Трамп переизбираться по закону уже на следующий срок не может, если не будут внесены изменения в Конституцию Соединенных Штатов.
0: Ну, даже вы говорите, если не будут. если не будут. И Трамп, опять же, если бы он не пытался никого запутать, он бы тогда не говорил, что он тоже готов пойти в президенты.
4: Почему? Он это говорит, создавая максимальную неопределенность. Я думаю, ему самому тоже понятно, что абсолютно нереально взять и поменять американскую конституцию, учитывая тем более, что впереди промежуточные выборы, на которых, скорее всего, республиканцы могут потерять контроль над нижней палатой. Поэтому согласовать какие-то серьезные изменения конституции вряд ли будет возможно до президентских выборов. Поэтому Трамп просто, может быть, отвлекает общественное мнение от каких-то других вопросов, например, дает повод обсуждать какого-то еще нового кандидата, помимо Венса и Рубио, в качестве кандидата от республиканцев. Ну и, может быть, запутать демократов, потому что понятно, что если сейчас Трамп назовет кого-то одного в качестве своего преемника, то демократы сосредоточат всю свою критику на этом человеке, будь то Рубио, там, Венс или тот же Круз, и, естественно, будут искать всякие возможные компроматы и препятствовать избранию этого кандидата. А так, чем больше кандидатов Трамп упомянет, тем сложнее будет демократам выстраивать свою линию.
0: Когда Николай, наш слушатель 445-й, пишет, что на фоне Рубио у Круза шансов, можно сказать, не будет, он прав?
4: Скорее всего, да. Хотя Круз и Рубио очень похожи, они оба из семей кубинских эмигрантов, но у Круза есть такой, что ли, недостаток, это не его недостаток, конечно. Он родился не на территории Соединенных Штатов, он родился в Канаде, то есть он не уроженец Соединенных Штатов. Плюс, естественно, у Рубио послужной список гораздо более солидный, его лучше знают, он более узнаваемый кандидат, поскольку занимает более высокую должность, чем просто сенатор. Поэтому здесь, конечно, может быть конкуренция, но вряд ли он сможет конкурировать, составить конкуренцию Рубио.
0: Возвращаясь к истории о том, что Трамп говорит и про одного, и про другого, и про то, что вы сказали, возможно, это будет до последнего, пока официальный кандидат от республиканцев не появится. Но разве в нынешней политической конфигурации республиканцам не выгоднее, чтобы, что называется, заранее появился понятный кандидат?
4: Ну, более-менее неформально понятно, что по американской политической традиции, как правило, если президент уже не может переизбираться на третий срок, то обычно кандидатом становится вице-президент, как в свое время было в случае с тем же Байденом, вот, когда, соответственно, невозможно переизбираться Обаме, соответственно, его вице-президент становится кандидатом в президенты, например. То же самое и было у республиканцев, когда после Рейгана выиграл, правда, только на один срок его бывший президент Буш-старший, да, поэтому здесь такая неформальная традиция имеет место, и, возможно, все прекрасно понимают, что, в конце концов, Трамп поддержит своего вице-президента.
0: С вашей точки зрения, все-таки, вот эта осенняя история, чем закончится для республиканцев?
4: Осенняя история, имеете в виду промежуточные
0: Конечно.
4: Выборы? Мне кажется, что, скорее всего, республиканцы все-таки удержат контроль над Сенатом, а в Палате представителей здесь сложно предугадать, потому что выборы проходят не по партийным спискам, а в каждом округе отдельно, и очень многое может зависеть от каких-то событий, которые произойдут непосредственно перед выборами, например, связанные с экономической ситуацией, либо с теми или иными кандидатами. Работают, естественно, штабы кандидатов, как и за кандидатов, так и против кандидатов. Тут еще может быть война компроматов в отдельных округах, например, и в отдельных штатах. Поэтому, конечно, если говорить в целом, то, конечно, да, республиканцы теряют сейчас влияние, демократы все-таки приобретают большую такую популярность, большее влияние, но, к сожалению, для демократов очень многие их кандидаты, они слишком левые для среднего американского избирателя, что может, в общем, от них избиратели могут отвернуться.
0: Спасибо. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии на факультете политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады в Российской Академии Наук. Дональд Трамп назвал очередного возможного кандидата в президенты США от республиканцев. По его словам, это Тед Круз. Ранее президент заявлял, что сам хотел бы занять этот пост. Говорил, что кандидатом может стать и вице-президент Джей Ди Венс. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Президент примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у главы государства отдельно запланирована непубличная встреча с руководителем ВПРФ Игорем Шуваловым. Кроме того, в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетит несколько объектов, в том числе автомобильное производство, где начинают выпускать новые машины «Волга». В завершении поездки президент встретится с губернатором Глебом Никитиным. Михаил Мишустин провел переговоры с Александром Лукашенко. Премьер России на встрече с президентом Беларуси отметил системный рост товарооборота между странами. По словам главы Кабмина, показатель за 5 месяцев года увеличился на 12,5%. Мишустин также заявил, что Москва и Минск ведут много совместных проектов в сфере промышленной кооперации. В свою очередь Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия решат, цитата, «общую проблему на юго-западных рубежах». Также он сказал, что Минск исполнит все обязательства по поставкам в нашу страну, включая топливо. Центробанк предложил вдвое увеличить лимит выдачи микрофинансовым организациям займов наличными. В регуляторе считают, что для ломбардов планку необходимо повысить в 4 раза. Согласно проекту указания Банка России, лимит выдачи наличных для микрофинансовых организаций вырастет до 100 тысяч рублей, для ломбардов – до 200 тысяч. Речь идет об одном договоре займа. При этом ежедневный максимум выдачи наличных из кассы в обоих случаях должен быть повышен до 2 миллионов рублей. Швеция объявила о решении помочь Финляндии усилить границу с Россией. В страну направят подразделения, а также истребители «Гриппен». Кроме того, корабли королевства в ближайшее время начнут патрулировать границу с Россией. Решение принято после получения запроса от Хельсинки, сообщает Минобороны Швеции. Там уточнили, что операция по поддержке Финляндии пройдет в течение осени. Далее, в валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22, атмосферное давление будет выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне милит.
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Пятница, 28 августа, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите нам, отсылая смс-сообщение, пишите через интернет-мессенджеры или дозванивайтесь по телефону.
2: движении.
0: В городе традиционные пятничные пробки. На удивление, сегодня нам не обещают даже 7 баллов, при том, что 1 сентября уже буквально совсем скоро. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают в 5 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Нет, 6 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера нам обещают 5-бальные пробки. По идее, должен появиться прогноз на 8 часов. Давайте я прямо сейчас обновлю, соответственно, прогнозы. Нет, вот что изменилось. 6-бальные пробки нам обещают на 5 и на 6 вечера. В 7 вечера 5-бальные пробки, в 8 вечера пробки в 4 балла. Главные проблемы на третьем кольце на юге, в районе Лужников, в районе Тульской, в районе Автозаводской. Большие проблемы на вылетных магистралях. Ну вот, удивительная история. Я уже говорил, что было трудно заехать в Москву по Киевскому шоссе. Сейчас нет, сейчас проблемы нет. Как раз наоборот, на выезде на Киевском шоссе возникают проблемы. Теперь заехать в Москву трудно по Можайскому шоссе. Там, судя по всему, либо какие-то перекрытия, либо что-то на Рублевском шоссе. Видимо, это так надо понимать, потому что и Аминьевское шоссе в сторону, соответственно, Рублевского, и Можайского шоссе в сторону центра, они едут медленно, там есть даже бордового цвета пробки, и, кстати сказать, по Кутузовскому проспекту тоже сложности, довольно серьезная, километра на полтора, а может быть даже на 2 километра пробка при движении в сторону области.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ сообщили об освобождении из СИЗО миллиардера Трабера из-за ухудшения здоровья. 75-летний мужчина отпущен из следственного изолятора Лефортово и направляется в Санкт-Петербург. Как принимаются подобные решения и могут ли они быть как-то мотивированы? Первая тема. Вторая. Депздрав анонсировал проведение операций по трансплантации донорских ног. Столичные врачи, как говорят, планируют освоить пересадку нижних конечностей. При этом подчеркивается, что, соответственно, речь идет о том, что донорские органы, уже руки, собственно, пришивают, а теперь и ноги будут делать. Насколько это правдоподобно, почему у нас не особо слышно о конкретных людях, которые прошли через такое, в мире говорят только о редких удачах. Вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение: на космодроме Плесецк провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, пишет агентство ТАСС. РИА Новости со ссылкой на министра транспорта России Андрея Никитина пишет вот о чем. Россия после первых 5 высокоскоростных железнодорожных магистралей в перспективе может рассматривать решение о строительстве таких же дорог на других направлениях, в том числе восточном. В настоящее время, говорит министр транспорта Никитин, ключевая задача в части сокращения времени пассажиров в пути — реализовать масштабный план развития высокоскоростного железнодорожного сообщения.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно писать через Макс «Говорит МСК-бот». Можно звонить. Телефон 7373948. Не забывайте о том, что через полчаса у нас программа «Своя правда». Сегодня мы будем спорить по поводу инициативы Валерия Фадеева, который сказал, что надо бы неисправимых хулиганов, которые оскорбляют учителей. Вот там у него была эта оговорка. Оскорбляют учителей. Но неисправимых хулиганов, в принципе, надо отчислять, говорит, из школы. И мы спрашиваем, а вы поддерживаете эту инициативу? Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. У нас теперь по будним дням голосование на сайте по актуальному вопросу с 12 до 18. И сейчас оно уже идет. Вы можете найти ссылку в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», в канале в Максе радиостанции «Говорит Москва», либо напрямую зайти на сайт радиостанции и там найти, соответственно, ссылку на это актуальное, как там написано, голосование. В России предложили отчислять из школы неисправимых хулиганов. Вы поддерживаете эту инициативу? И 4 варианта ответа. Выбирайте. Через 20, ну, через 30 минут начнем обсуждение. Через час 20 подведем итоги голосования. Первая тема. СМИ сообщили об освобождении из следственного изолятора миллиардера Ильи Трабера из-за ухудшения здоровья. Мужчине 75 лет. Его отпустили из следственного изолятора Лефортово. он направляется в Санкт-Петербург. Ссылаются на данные Фонтанки и сайта 47news.ru. Обвинение Страбера в убийстве депутата Петрова в Ленинградской области в 2020 году при этом не сняты. Вместе с бизнесменом по делу проходит его деловой партнер и два предполагаемых исполнителя. Дело, говорят, возбуждено на основании показателей водителя. Адвокат 13 августа сообщил, что 13 августа, совсем недавно, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Траберу на 2 месяца, а вот сегодня сообщили об его освобождении из СИЗО из-за ухудшения здоровья. Как принимаются подобные решения? Георгий Теракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Теракопов и партнеры. Георгий Рубенович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Так вот вопрос, как такие решения принимаются? Вот 13 августа ходатайство следствия удовлетворяют и продлевают арест, а уже к концу августа отпускают из-за ухудшения здоровья. Это все так быстро может работать?
6: Нет, работает это в течение гораздо большего времени, ну а решение принимается, как только для этого появляются основания. А основания, в свою очередь, могут появиться следующим образом. Существует список, утвержденный правительством Российской Федерации, с перечнем заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей. Каким образом это должно происходить? Значит, изначально пишется ходатайство руководителю следственного изолятора, который очень узкие сроки, по-моему, в течение 3 дней, должен, так сказать, применить меры и направить человека на медицинское обследование. А медицинское обследование проходит в гражданских медицинских учреждениях, в тех больницах, скажем, которые прикреплены для оказания подобного рода услуг тому или другому изолятору. И если там врачебная комиссия обнаруживает какое-либо заболевание из вот этого списка, то, соответственно, уже ни следователь, ни следственный изолятор не имеют права содержать человека под стражей, и принимается решение о том, что содержание под стражей меняется на иную меру пресечения. В данном случае это может быть, скажем, домашний арест. Кстати, хотелось бы подчеркнуть, что аналогичный список, только с более тяжкими заболеваниями, существует и для того, чтобы лица, которые болеют этими заболеваниями, могли бы быть освобождены от наказания. То есть уже для тех лиц, которые отправлены в места лишения свободы, и если у них обнаруживается заболевание из вот этого второго списка, то тогда лицо освобождается непосредственно от самого наказания. Так что вот в данном случае я предполагаю, что такое ходатайство было подано следственным изолятором, но он был направлен на медицинское обследование. В этот момент суд продлил ему сроки содержания под стражей, а вот по получении результатов этого обследования, согласно закону, он и был освобожден от содержания в следственном изоляторе. И все это носит абсолютно законный, логичный и понятный характер.
0: То есть это не освобождение, это перевод на другую форму.
6: Совершенно верно. На другую форму меры пресечения. В данном случае, скорее всего, ему, я только могу предполагать, да, что назначена мера пресечения содержания на домашнем аресте. При этом, значит, ему будет разрешено посещать медицинские клиники, его будет разрешено посещать каким-то врачам, не исключается и нахождение его в каких-то стационарных условиях.
0: Скажите, а когда то, чем болеет человек, еще раз, мы не говорим о конкретном человеке, мы говорим о примерах. Если человек, заболевание человека входит в тот список, после которого освобождают даже от отбывания наказания, судебное заседание все равно проводится? То есть приговор все равно выносится?
6: Ну, вы знаете, если человек болен, вот тот список второй, о котором мы говорим, ну, там очень тяжелые заболевания, и это, в принципе, бывает тогда, когда, к сожалению, человек уже одной ногой, так скажем, находится в мире ином, да? И, ну, на практике я еще, так скажем, не сталкивался с тем, чтобы человек доходил бы до суда или возвращался бы на исполнение приговора в полном его объеме.
0: Тогда еще один вопрос. А бывает ли, что подобного рода решения как-то мотивированы там финансово, экономически, политически?
6: Ну, вы знаете, к сожалению, с нашим уровнем коррупции исключать ничего нельзя, однако, ну, это должны быть очень рисковые люди. Почему? Потому что контроль за этим, в принципе, осуществляется, на мой взгляд, конечно, это мое мнение, достаточно бдительно, и провернуть здесь что-то внезаконное, ну, весьма и весьма сомнительно.
0: Тогда вопрос, Григорий, кстати, наш слушатель Григорий пишет нам, что много лет назад у Ильи Ильича, как он его называет, в поместье паркет стелил. У меня, говорит, дача рядом, смогу, говорит, увидеть, приехал, не приехал. Вопрос, смотрите, какой. Если человек был в следственном изоляторе в Лефортове и теперь направляется, как вы предполагаете, под домашний арест, ну, то есть домой, в Санкт-Петербург. Григорий говорит, а что получается, тогда и суд дальше будет в Петербурге, или потом на суд придется возвращаться?
6: Ну, вы знаете, здесь нет, на суд, возможно, придется возвращаться, конечно. В данном случае это не освобождение от уголовной ответственности, это учитывая его состояние на определенный момент, может послужить только лишь отложением, скажем, каких-то следственных действий, или если дело уже закончено и передано в суд, отложение судебных заседаний. Но если его физическое состояние позволит, то суд, конечно, состоится.
0: И состоится не там, где он живет, а там, где... То есть вот он сейчас в Лефортове, значит, видимо, в Москве.
6: Если его состояние здоровья позволит, тогда суд будет проходить в Москве. Если оно не будет позволять, возможны разные решения, либо отложение, либо вообще у нас существуют и выездные судебные заседания.
0: Понял, спасибо. Георгий Терракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Терракопов и партнеры. СМИ сообщили об освобождении из СИЗО миллиардера Ильи Трабера из-за ухудшения здоровья. 75-летний мужчина отпущен из следственного изолятора Лефортово и направляется в Петербург. Фонтанка пишет, что обвинение Трабера в убийстве депутата в Ленинградской области в 2020 году при этом не сняты.
2: Москва.
9: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: 13-й на самом деле, 813-й. Сергей пишет, что ему не нравится то, что говорил, видимо, Терракопов. Я пытаюсь переводить в то, что можно говорить в эфире. В общем, Сергей говорит, выключите его. Ну, слушайте, вот эта история, я не хочу этого слышать, потому что это не совпадает с моей картиной мира. Есть другие люди, у них другая картина мира, и это нормально. Давайте не будем друг друга просить выключить. Давайте послушаем разные мнения. 123-й пишет, это просто изменение меры пресечения. Следующая тема, которая вызывает вопросы. Депздрав Москвы вчера анонсировал проведение операций по трансплантации донорских ног. Столичные врачи, говорится в этом сообщении, планируют освоить пересадку нижних конечностей от посмертных доноров. Это станет следующим этапом развития медицины. Операции по пересадке рук доноров уже успешно проводятся в институте Склифосовского. Пациентам возвращают утраченные конечности. Хирурги способны пришить сразу две руки в ходе одного вмешательства. Дальше сказано, что в мире такие высокотехнологичные операции остаются единичными. Никита Карлицкий, нейрохирург и спортивный врач. Никита Наумович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Итак, значит, в мире эти операции единичные, одни из самых сложных, а у нас пациентам конечности возвращают сразу две руки, и они, соответственно, потом, значит, с этим всем живут. Это правдоподобно?
9: Ну, это очень даже правдоподобно, потому что технически пришить конечность, это, ну, не так уж сложно. Ну, кропотливая, долгая работа, но это технически несложно. Вопрос в том, чтобы организм не стал отторгать вот этот вот донорский материал. Это самая, так сказать, такая опасная вещь. То есть, скажем так, еще даже академик Павлов в свое время делал пересадку голов от одной собаки другой. Просто долго они не смогли прожить.
0: Так вот, тут тоже вопрос возникает, насколько функциональны те конечности, которые в результате этих сложных операций пришивают?
9: Если хорошенько, если хорошо сшить нервы и сосуды, и все очень даже приживается. Здесь вопрос, еще раз говорю, чтобы организм не воспринял вот эту чужеродную конечность как бактерию и не начал ее разрушать. Для этого есть специальные препараты, которые иммуносупрессоры, они снижают иммунитет. Возможно, именно для этих операций разработали какие-то новые препараты, которые будут использовать. Но еще вот с точки зрения технической, потому что, допустим, оторванные конечности самому пациенту, ну, пришивают уже многие десятки лет.
0: Ну, тут возникает вопрос. В этом сообщении речь идет о том, что пациенты чувствуют прикосновение, водят машину, полноценно занимаются спортом.
9: Да.
0: При этом я посмотрел на сообщения, которые были на мировом уровне, да, и там то ли один, то ли два человека, о которых говорят как об успешных вариантах пересадки обеих рук, например. А у нас, получается, это работает, а мы не знаем этих людей.
9: А, здесь, конечно, есть большое... Есть большая часть, естественно, людей после этого, у них руки могут полностью не восстановиться. Риск большой. Но и, так сказать, результат, если это все отработать и, так сказать, войти в систему и много, то есть и находить ошибки, да, делать операции, находить ошибки, исправлять, конечно, скажет, следующая операция будет лучше.
0: С вашей точки зрения, насколько это правильное направление, учитывая, что это высокотехнологичная, скорее всего, дорогая операция, существуют ведь другие варианты под названием протезирование?
9: Знаете, протезирование, это, конечно, оно у нас развивается семимильными шагами. И я верю, что со временем протезы будут лучше, чем натуральные руки, ноги. Но пока это не так.
0: Но ведь в данном случае мы говорим о... натуральные руки, ноги, но все-таки неполнофункциональные, что ли, если так говорить?
9: Да нет, там что происходит? И вот когда пришивают, сшивают нервы, то есть вопрос в чем? Первый этап, да, это чтобы рука прижилась. Соответственно, надо, чтобы были правильно сшиты сосуды, мышцы, и, соответственно, желательно, действительно, очень важно, чтобы это был свежий материал. То есть не начались какие-то изменения некротические. Второй этап – это вшитые нервы, они начинают прорастать. Это не то, что человеку пришили руку, и он буквально там на следующий день вышел и поехал за рулем. Нет, этого не будет. Там идет прорастание нервов, соответственно, и мозг перестраивает. Естественно, эти нервы немножко не так, как работают, как мы привыкли. То есть, допустим, мы хотим согнуть мизинец, а у нас разгибается большой палец. Но со временем мозг начинает понимать, так, чтобы мне разогнуть мизинец, мне надо согнуть большой палец, допустим, понимаете, да? И он эти пути перестраивает. То есть здесь вот этот этап реадаптации, ну, гипотетии, ну, поэтому, он, конечно, может занять очень длительное время, это может быть не один год даже.
0: Все-таки вот о том, насколько это технологически возможно и может стать массовым. В этом сообщении пациентам возвращают утраченные конечности, хирурги способны пришить сразу две руки. Потом мы смотрим, оказывается, первая подобная процедура в России состоялась в апреле 25 года, тогда пересадили правую кисть, а в 26 году российские врачи смогли вернуть две руки 42-летнему пациенту. То есть это все-таки пока разовый. История.
9: Конечно, разовый. Так мы поэтому и обсуждаем, что и в мире это разовый, и у нас это разовый. Очень много вопросов. Я говорю, самое важное – это сочетание. То есть, если мы там определяем...
0: То есть, сама вероятность понимает, того, что это вообще
9: что
0: возможно.
9: Крови 4. Да. Алло?
0: Я говорю, то есть, сама вероятность того, чтобы все сложилось. Нужный пациент от нужного пациента, и вот это вот все, совместимость группы крови, там и еще чего, много чего, да?
9: Да, да, да. То есть, трансплантологии, их там сотни, вот этих групп крови, на самом деле, что только по группам крови, понимаете?
0: Наш слушатель Григорий рассказывает, что у него знакомый пилой палец отпилил, и, говорит, палец подобрали, положили в чистый пакет, пришили, палец работает, да. Это самое главное, что он есть. Так вот, когда мы говорим о пересадке ног, пересадке рук, это пересадка пальцев, пересадка стоп, или это нога целиком, такое тоже возможно?
9: Нет, если оторванные полностью ноги, да, и руки, пришивают очень давно. Там сейчас, по-моему, девочка первая, которая соперировали, комбайн переехал в СССР, по-моему, чуть ли не в СССР это еще было. Она уже взрослая тетя, у которой ножки приросли, и она ходит. Но это свои, понимаете, это свое. Вот свое пришить, да, это прям рутинно. То есть это уже прям постоянно, если вовремя привезли, палец, руку, еще, да, пришивают, и если нет там... некрозы вовремя успели, да, это как бы в городских больницах это довольно частая процедура, то есть нередко. Это не как раньше на войне, когда со Второй мировой, когда перестреляли, там пробило что-то, но отрезали. Нет, сейчас собирают, ставят кости титановые, ставят, собирают, то есть, пожалуйста. Это как вот это рутина. Здесь вопрос именно отторжения, вот конфликт донор-реципиент.
0: С вашей точки зрения, я вот посмотрел один из мировых случаев известных, когда человеку в полном объеме пришили полностью две руки, при том, что он жил без рук там более 20 лет или около 20 лет. Насколько эта технология в дальнейшем будет распространена? То есть люди, которые живут без конечностей, долго живут без конечностей, могут обрести новые ноги и руки?
9: Вполне. Ну, говорю, но здесь все важно в фармакологии. Если решить проблему вот это донорство, то, в принципе, можно, если вы слышали сейчас, например, там органы свиней пересаживают людям. Тоже такие есть опыты.
0: Марина спрашивает, сколько времени должно пройти после несчастного случая, чтобы было не поздно? Ну вот когда мы говорим про собственное.
9: Чем быстрее, тем лучше. Это прям, ну, часы. Все зависит от того, от температуры тела, от температуры окружающей среды. Если прямо отрезали, выкинули на лед, то, соответственно, часа полтора-два есть. Это если мы имеем в виду какой-нибудь там палец, еще что-то. С рукой, конечно, чуть-чуть побыстрее надо. Насколько... Но я думаю, что это в районе часа-двух. Вот это как
0: то есть
9: бы
0: вот настолько, там уже буквально каждая секунда. Теперь, Елена, насколько права, она пишет про вот важность иммуносупрессоров и вот развитие этой системы лекарства. Она говорит, это единственные препараты для длительного лечения. То, что позволяет реально лечить организму, который как бы, получается, физически сопротивляется. То есть вот в ковид, мол, это получило дополнительный какой-то стимул, что ли, развития, это так?
9: Ну, мы с этого и начали, что если разработали и используют какие-то новые иммуносупрессоры, то такие операции сразу становятся возможными. Здесь весь вопрос именно фармакологической поддержки, вот именно в иммуносупрессорах.
0: То есть и сейчас это действительно намного более активно, чем прежде?
9: Конечно, разрабатывают. Просто раньше они были токсичные для всего организма, сейчас они, естественно, более станут специфическими, фармакология развивается. То есть весь вопрос именно вот в этом.
0: Спасибо. Никита Карлицкий, нейрохирург и спортивный врач, был с нами на прямой связи. Если не делать дорогие и редкие операции, пишет 639-й, и с этим сложно поспорить, то они никогда не станут частыми и дешевыми. Но правда говорит, а дальше зачем нам пересаживать конечности, если можно остаться на уровне медицины пиратская деревянная нога? Можно, а зачем оставаться на этом уровне? 7373948, телефон прямого, Ренат 257-й, вот бы можно было больные ноги на бионические конечности поменять. Вы уверены, что это реально правильная замена? Ну, потому что, то есть, ну, чувствуете, да? Одно дело больные, но ваши, другое дело бионические. В конце концов, ну, представьте себе, бионическая конечность, ведь ее когда-то заряжать надо будет. Понимаете, какая штука? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, можно писать через мессенджеры, соответственно, через Telegram или через Макс, пользователю говорит МСК-бот. В следующем часе у нас спор по поводу того, надо ли отчислять из школы неисправимых хулиганов. Мы спрашиваем, поддерживаете ли вы эту инициативу, она проговорена, и вот теперь важно понять, если отчислять, то куда? Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва».
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Минобороны выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. Учебные боевые блоки попали в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Ведомстве подчеркнули, что все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Затем ракетные войска стратегического назначения отработали передислокацию стартовой батареи. Уточняется, что целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. Семеро россиян числятся пропавшими без вести в Непале. Такие данные привели в Совете по туризму. Там уточнили, что всего исчезли 9 граждан нашей страны, двое спасены, поиски семерых продолжаются. В Совете настоятельно рекомендовали путешественникам избегать прибрежные зоны в опасных районах, так как угроза новых наводнений в стране сохраняется. В Германии заявили о планах создать международную группу реагирования на Балтике. С таким утверждением выступил глава МВД ФРГ Александр Добринт. Он назвал Балтийское море, цитата, «пространством общей угрозы». Его, как отметил министр, цитата, «следует превратить в пространство общей безопасности». Конец цитаты. Заявление Добринт сделал в преддверии встречи с представителями министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В Роспотребнадзоре анонсировали вакцинацию детей от гриппа в школах Москвы. Прививочная кампания в детских образовательных учреждениях столицы начнется 10 сентября. Там будут работать выездные бригады. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, основная задача – привить детей до подъема заболеваемости. Уточняется, что иммунизация позволит создать необходимый коллективный защитный барьер. Далее новость Интинформагентств. Комик Александр Незлобин внесен в реестр иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Минюста России. Подробности через полчаса. Теперь о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 77 копеек, доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность. Местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь.
14: «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: А вы говорите, Милин.
15: Я его что?
8: Тоже мне Милин.
15: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные

0: Серьезная проблема у тех, кто пытается по Ярославке уехать из города, потому что от третьего кольца, то есть, получается, от Рижского вокзала до Ростокина нормального движения нет, а в районе гостиницы «Космос» это вообще пробка бордового цвета, чтобы вы понимали. Поэтому, если есть возможность, лучше объехать. Вероятность объехать, конечно, не очень высокая, не очень понятно, как это сделать, потому что пробки есть и на других направлениях. Обращаем внимание на третье кольцо внутреннее, от Беговой до проспекта Мира. Обращаем внимание на Ленинградку в районе Сокола и далее, и по Ленинградскому шоссе, и, соответственно, по Волоколамскому тоже нормального движения нет. Обращаем внимание, что те, кто едет в сторону Новой Риги, должны понимать, что на Мневниках в районе пересечения с Хорошовкой, то есть в районе народного ополчения уже начинается пробка. В общем, такая нормальная, обычная пятница. Мы думали, что перед 1 сентября будет даже хуже. Кончается бензин, спадают пробки. Подают бензин, пробки ужесточаются. Антон 482, когда нам об этом пишет, видимо, намекает на то, что сейчас, как кажется, легче заправиться в Москве. 630-й проспект Мира перед Северянинским мостом. Там авария. Вот в чем проблема. Вы пишете, от ВДНХ все стоит, а на самом деле от Рижского вокзала. Все, следим за этим, следим за новостями. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это предложение главы СПЧ. Его зовут Валерий Фадеев. Он сказал, что надо отчислять из школы неисправимых хулиганов. Он говорит, что это защитит педагогов от оскорблений, от рукоприкладства со стороны учеников. Он говорит, должно быть жесткое наказание. И сегодня, говорит, правила, законы позволяют вот таких подростков выгнать из школы. Но это формально, потому что, по сути, этого сделать нельзя. И надо, чтобы формальная возможность стала реальной. И вот мы сегодня ставим на голосование вопрос. Ну, уже поставили, уже многие проголосовали. Присоединяйтесь. Нужны спецшколы? Ну вот, подрался с учителем, поругался. Ну или вообще просто хулиган. Не обязательно, ведь с учителем хулиганы бывают неисправимые и не обязательно, которые конфликтуют с учителями. Но неважно. Вот его надо отчислить в спецшколу. Или его надо из школы отчислить и сказать: родители, у нас обязательное образование, поэтому вы должны ему обеспечить обязательное образование. Как вы это будете, неважно. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Кто его знает как? У меня нет однозначного ответа. Это если у вас так, вы выбираете его. И, наконец, четвертый вариант ответа. Нет, точно нельзя отчислять из школы даже неисправимых хулиганов. Как-то иначе надо решать эту проблему. Запустили голосование, посмотрим, что получится. Теперь обсуждение. Хулиган хулигану рознь, пишет совершенно справедливо 674-й. В студии Ирина Киркора, директор авторского психологического центра «Мир семьи». Ирина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Петр Рыжков, начальник отдела методического обеспечения и управления качеством образования в управлении делами президента Российской Федерации. Петр Александрович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: СМС-портал работает, можете писать через Телеграм, можете писать через Макс. Звонки традиционно во второй части программы. Значит, вы уже пишете, законом гарантировано. Ну, вот я ждал этого сообщения, понятно. Законом образование гарантировано. Выгнать подростка, пишет 639-й, это признать профнепригодность и просто создавать преступность. Ведь куда он еще пойдет? Только в криминал. Большой вопрос. Что такое? В каждой ли школе должен иметь право продолжать образование человек, который, ну, например, заявляет о себе как человек, который не хочет выполнять общие правила? Или, к примеру, никто ведь не отменял, как это, домашнее образование. Главное...
2: Семейное.
0: Семейное образование, говорит Петр Ишков. Видите, варианты вроде как бы есть. Мы запустили голосование, посмотрим, что скажет аудитория. А что скажете вы, Ирина Киркора?
1: Я считаю, что это не выход из ситуации, когда нам нужно защитить действительно учителя и...
0: Других учеников.
1: Других учеников в классе, только исключив. То есть это уже крайняя мера, она действительно предусмотрена законодательством, и это означает, что единичный, впервые осуществимый эпизод будет решен таким образом. Зачастую этому предшествует поведение уже многодневное, многомесячное, когда...
0: А в некоторых случаях многолетнее.
1: Когда нарушители известны в классах, от него отказываются классные руководители, с ним работают психологи. Но нужно понимать, это же комплексная система. У нас есть комиссия по делам несовершеннолетних, у нас есть ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. У нас есть инструментарии, которые недостаточно эффективно используются в ситуациях, когда уже допускается ситуация вообще в голову приходит ученику поднять руку на учителя.

0: посчитает это допустимым. То есть что-то в его социуме, в его семье зачастую оказывается возможным подобное поведение, подобное отношение.
1: Но вы говорите, есть инструментарий, а что это может быть?
0: Это и наказание родителей. Это, во-первых, допущение исключения из школы, это не просто крайняя мера, которую Фадеев предложил, это мера, которая уже предусмотрена
1: законодательством. Он говорит, она же не работает.
0: Она работает, просто она не работает массово. Она работает в ситуации, когда школы в единичном варианте исключают ребенка из школы, но нужно понимать, что ребенок оказывается проблемой для другой школы. Он все равно оказывается в системе образования.
1: Нет, подождите. Но это... Все, когда об этом говорят, они первым делом говорят, пусть будут спецшколы. Вот там
0: правильно.
1: Они все соберутся, и там с ними как бы разбираются.
0: Но у нас в спецшколу, чтобы попал молодой человек, должно быть согласие родителей, а с 14-летнего возраста согласие самого нарушителя.
1: Ну, значит, надо вот это и убрать, ну, чтобы это работало. Фадеев говорит, это должно работать не формально, а в реальности.
0: Оно в реальности оно работает, но не в тех масштабах, в которых у нас уже происходят нарушения поведения отвратительно на уроках учеников. То есть тот масштаб бедствия, который мы допустили до текущего момента, он не позволяет всех учеников, которые так себя ведут, сразу же отправить в спецшколу. У нас их
1: не такое количество,
0: которое позволяет принять и провести надлежащее воспитание этих трудных
1: подростков. То есть хулиганов
0: подростков.
1: Так много, что не хватит мест в спецшколах?
0: То, что мы периодически возникаем, то, что возникает в новостных поводах, действительно проблема существует.
1: Хорошо,
0: если... Не единичная, увы, это не единичная проблема.
1: Хорошо, если возвращаться к нашему голосованию, то есть вот есть инициатива отчислить из школы, вот это неисправимый хулиган, мы его отчисляем из школы, мы его в спецшколу должны отправить, мы его должны отдать родителям и сказать, вот это ваш ребенок, вы обязаны его как-то образовать, семейное образование, неважно, или действительно надо как-то иначе в рамках самой школы решать? Вы какой вариант выбрали?
0: Если не получается в рамках в рамках школы решить этот уже вопрос, и заключением ПМПК говорит о том, что там необходимы дополнительные педагогические меры и психологические меры применять к этому ребенку, необходима дисциплина, необходимо дополнительное усиленное внимание к этому ученику, то спецшколы.
1: Ну, тут вопрос, вот смотрите, когда...
0: Отчислять в никуда, я категорически против отчисления в никуда, потому что если мы отправляем ребенка на семейное воспитание, уже семья не справилась с ним.
1: А, ну да,
0: мы, собственно,
1: это
0: уже,
1: логично.
0: Мы уже видим результат неисправленности, когда взрослые не смогли с этим ребенком совладать. Ни педагогически, ни родительское воспитание не дало результата.
1: Смотрите, у нас человек, которого в детстве называли хулиганом, 674 пишет, вот у нас, говорит, в школе я считался хулиганом, потому что ездил на мопеде. Ну, тогда, получается, вот его тоже надо... Ну, потому что его в школе, видимо, считали хулиганом. Значит, от...
0: Знаете, я человек, вот который получал в школе неуд по поведению при хорошей успеваемости. Вот. Я была всегда лидером и заводилой. И, конечно, не всем учителям это нравилось, моя активность. Но при этом... Не вот по поведению я получала.
1: Ну, смотрите, тут главный вопрос, собственно, было понятно, что за главный вопрос будет. Вот, например, Кирилл пишет. Чтобы решить проблему плохих учеников, с его точки зрения, надо убрать согласие родителей на отчисление, а спецшколы сделать по принципу зоны. Жестко. Ну, то есть, а до этого кто-то даже написал... Вот, пожалуйста, тот же 674, который на мопеде в детстве, а теперь он вырос и говорит, подождите, вы говорите про согласие, а что, у преступников согласие спрашивают? Ну, как если бы эти хулиганы считались преступниками?
0: Вот если когда у нас есть уголовно наказуемое деяние, но не достиг несовершеннолетний возраст уголовной ответственности,
1: так подождите,
0: то там
1: это...
0: решение суда.
1: Секундочку, а вот это вот неисправимые хулиганы, о которых мы говорим, это про уголовно наказуемое деяние разве?
0: Вот как раз вот нужно понимать, какой состав, что там произошло. Действительно ли есть уголовно наказуемое деяние, или этот 12-летний пацан, да, который
1: будет... Это Ирина Киркора, Петр Рыжков.
2: Ну, по сути дела, сейчас мы подошли к вопросу, да, кто такой хулиган. Да, то есть надо определиться.
1: Это преступник или нет?
2: То есть нет, кто такой хулиган? Что мы вкладываем в это понятие? Я о чем хочу сказать, что действительно проблема существует. Проблема существует в чем? В том, что действительно учителя за последнее время, и об этом говорит политика государства, да, то есть если бы все было хорошо, то не было этих решений, да, у нас был объявлен год педагога и наставника. Сейчас, да, вот 20 июля президент принял, вдумайтесь в название, да, указ о дополнительных мерах по повышению, там, по защите учителей. Дополнительных мерах, то есть текущих мер, да, не хватает. То есть надо дополнительно защищать учителя. Вот вопрос действительно в том, что, ну, если там, не знаю, да, ходит с зелеными волосами, это одно, да, а если... Да, ударил, оскорбил учителя, это совершенно другое.
1: Да, потому но подождите, что у нас... но если ударил и оскорбил учителя, для этого есть уже закон, и он тогда правда преступник, и Григорий пишет, но хулиганство это вообще преступление уголовное.
2: Ну,
1: тогда суд колония.
2: Ну, условно говоря, учитель там где, точнее, прошу прощения, ученик где-то учителя обозвал нехорошим словом, да, это, по сути дела, подрывание авторитета учителя. Но за это у нас уголовной ответственности-то нет.
1: Подождите, это нет. Публичное хулиганство, разве нет?
2: Ну, какое публичное?
1: В запрещенной лексике.
2: В каком-то в чате, где ученики переписываются, да, пожалуйста, назвал учителя. Или на уроке послал учителя по всем известному адресу.
0: Ну, это у нас вот. Административная ответственность и уголовная ответственность. Соответственно, да. У нас разный возраст привлечения к ответственности возраст, и разное да. наказание.
2: А авторитет учителя в классе подорван, да, если так позволяют с учителем себя вести. А учитель не сдержался в этой ситуации и ответил, что будет с учителем?
1: Ну, по идее, и с тем, и с другим должно быть что-то, потому что если...
2: Ну, с учителем 100% будет, ну...
1: Ну, понятно.
2: Уйдут. В той или иной форме. С учеником, ну, чаще всего нет.
1: Нет, ну вот Марина 750-я, вот она опять пишет, это же те же формулировки. Почему хулиган кошмарит класс, учителей срывает уроков, а против него мер общества противостоять ему нет? Вообще они, получается, есть. Если он хулиганит, то тогда на него должны выписывать соответствующие, как это называется? Ну, что
0: если ему уже 16 лет, и он совершил административный проступок, то тогда это штраф. Если мы говорим, что ему еще нет 16 лет, но он этот поступок совершил, то тогда можно родителей привлечь к ответственности. Это тоже штрафные
1: опять
0: санкции.
1: Опять же, все равно надо выписать соответствующие... Забыл слово. Ну, правда. Что там обычно за нарушение тех или иных прав выписывают?
0: Штраф.
1: Нет, ну не штраф, квитанция это или что? Бумагу какую-то вообще.
0: Постановление о вот. Привлечении к
1: ответственности. Сейчас наши слушатели нам все это напишут. Но получается, просто не пишут.
2: Проблема, да, проблема, вот. Проблема да. в чем? Школа, с одной стороны, сама не заинтересована, как это, выносить ссору из избы. Да, это раз, да. Второй момент, мы говорим, упоминаем это, ну давайте прям я четко да, проговорю, что у нас даже законодательно установлена трехсторонняя ответственность. Да, это...
1: Протокол, а не взыскание, я вспомнил слово.
2: Это, ну, это школа, да, это ученик и это родители. И чаще всего хулиганы — это, ну, следствие семьи. Поэтому я здесь с коллегой полностью согласен. Полностью переводить на семейное обучение хулигана, ну, это путь в никуда, скорее всего, потому что 9 там, из 10 случаев, если не 99 из 100, это проблема внутри семьи. Семья не занимается воспитанием ребенка, или в семье неверные, так скажем, ну, социальные установки.
1: Хорошо,
2: так, как мы назовем.
1: Из того, что я вижу, пишут наши... Ну вот Алексей 858 вообще пишет, куда делись кадетские корпуса. Не те,
2: никуда,
1: что...
2: никуда не делись.
0: Они есть и прекрасно работают.
1: Да, вы смотрите, каковы формулировки. Не то, что сейчас с балетом и оперой для генеральских внуков, а нормальный кадетский корпус, пусть там дерутся с кадровым офицером. Ну то есть...
2: Это
1: нет.
2: Когда такой
1: кадетский корпус
0: уставал? Вы знаете, да такой отбор, что попасть туда...
1: В том-то и дело. Это не
0: честь.
1: Наказание,
0: да, да,
1: это
0: да,
1: честь.
0: Это большая честь попасть туда.
1: И когда к этому относится как к наказанию, это я как раз вот, судя по тому, что пишут люди, про другое. Почему, когда мы говорим спецшколы, мы исходим из того, что это какое-то чуть ли не тюремного типа заведения? Почему не может быть что-то среднее?
0: Есть закрытого типа, есть открытого типа учреждения. Нужно понимать, что в закрытом типе там как раз дисциплина, режим — это одно из
2: базовых норм.
0: Но нужно понимать, что у нас большинство наших хулиганов не дотягивают до привлечения к ответственности уже серьезной, но уже вышли за рамки норм поведения, вот, приемлемого для нашего социума.
1: Судя по всему, вот люди как раз и пытаются понять, как можно так организовать историю, при которой, ну, к примеру, я понимаю, что это немножко про другое, но, к примеру, значит, если люди там в классе, дети учатся там на четверке и пятерке, то если с ними будет учиться двоечник, то понятно, что учитель будет на него больше времени тратить, и качество обучения пятерочников с четверочниками, оно упадет. Так же и здесь по поведению. Если есть человек, который типа тянет весь класс назад и мешает обучаться другим, то у него должна быть возможность обучения в другой сфере, где он не будет мешать другим. И это не будет тюрьмой. Конечно. Так можно сделать?
2: Ну, собственно, спецшколы, как мы уже сказали.
1: Без согласия, то есть когда вы обязаны переходить туда.
0: Вы знаете, я думаю, что в большинстве таких хулиганов работа с комиссией по делам несовершеннолетних, с правоохранительными органами, в том числе с участковым. Раньше у нас же были кинолектории, когда рассматривалась ситуация коллективом, группой, а что же, собственно говоря, с этим хулиганом делать? У нас и Макаренко, собственно говоря, работал через коллектив с беспризорниками. У нас коллектив и вообще класс уходит от решения этой проблемы. У нас получается проблема одного ученика, учителя, родителей, директора.
1: Нет, многие полагают, и тут я, наверное, даже спорить не буду, что это проблема другого характера, это проблема, скорее, безнаказанности. То ли потому, что школа не хочет вызывать полицию, то ли потому, что она не хочет жаловаться и снижать собственные показатели. Неважно. То есть человек понимает, что он безответственный. 674-й вспоминает, ну, с этим невозможно. Представьте себе ситуацию. Раньше мы могли проехать на красный свет, не заметили. И в следующий раз опять. А теперь камера. Уже мало кто ездит на красный свет. То же самое, если сделать с детьми, со взрослыми работать, с детьми будет работать тоже. Почему так нельзя?
0: У нас были эксперименты по поводу постановки камер везде, в образовательных учреждениях.
2: Здесь коллега говорит не... Ведущий говорит не о камере, как о постановке, а о камере как средстве. То есть создание средства...
1: Ну так ее вот, тогда поставить
2: вот надо. Нет, я же не говорю не про...
0: Контроля за происходящим.
2: Я подумал, что вы говорите, что камера стала тем инструментом, да, неотвратимости наказания,
1: да,
2: а не просто камера. Да? То есть мы говорим как раз...
1: Нет, это может быть и просто камера, либо другое, что если ты вдруг что-то сделал, то ты точно понесешь ответственность.
2: Вот. Вопрос о наказании получается.
1: Да, да.
2: То есть о наказании как методе, а не о камере как методе. То есть наказание просто как метод, да?
0: Ну, камера
2: как,
0: способ
2: как Макаренко, фиксации. Собственно говоря, ну, камера способ не всегда. Опять же, да. Я думаю, что
1: 674-й вообще предлагает вернуть телесные наказания в школу.
2: Ну,
1: нет, ну,
2: кстати, в Британии совсем недавно закрытых школ.
1: Но в любом случае мы говорим о том, как это сделать, что если этот хулиган что-то такое сделал, он должен нести ответственность.
2: Вот речь об ответственности, да.
0: У нас есть такая методика, как медиация, и в школах в некоторых регионах используют эту процедуру для того, чтобы человек, который совершил подобное, ну, молодой человек, ученик, совершил подобное впервые, мы не говорим, когда он уже сразу раз взял и избил. То есть до этого он что-то делал, по классу ходил, кричал, он как-то проявлял себя. Вот на этих этапах провести дополнительную работу психолога, дополнительную работу медицинской
1: процедуры.
0: Ему
1: сначала должны сказать ай-яй-яй, потом должны сказать ай-яй-яй, нельзя.
0: Да, потом привлечь родителей к ответственности.
1: А потом ударить по рукам.
0: Ну, собственно, а потом он же тоже растет, соответственно, у него есть возможность уже привлечения к административной ответственности лично. Ну, я бы, наверное... говорила о том, что в наше специализированное учреждение помещение на некоторое очень краткосрочный промежуток времени очень сильно отрезвляет.
1: Подождите, гауптвахта? В
0: ну,
1: школе?
0: Нет, я в специализированном учреждении, только там, да, в спецучреждении, о котором мы говорили, но не на весь учебный год, там, учебный цикл, а, к примеру, там, на четверть. перевод в это образовательное учреждение и с возвратом в эту школу. Ну, то есть некие примеры понимания того, а что тебе может грозить и куда ты можешь попасть, вот... как следующим элементом. Потому что просто выгнать на улицу в никуда, это нет, создавая проблемы на будущем еще больше и массово.
2: Конечно, речь не идет о том, что выгонять никуда. Это, ну, это мы готовить, как раз все правильно сказали, мы готовим преступников, и если выгнать никуда, это еще и хуже того может быть. Да? Ребенок может попасть под влияние экстремистов. Да? Мы видим, что у нас есть проблема с именно вот террористической опасностью.
1: Нет, ну попадет под влияние, ответит.
2: Ну, значит, это получается, мы своими руками превратили его в такого.
1: Мы, да, сделали мы... все, что могли, разве,
2: ну,
1: не
2: нет,
1: так?
2: Нет, никуда не стоит. И, да, если есть у нас спецшколы, пожалуйста, есть инструменты, которые в никуда, конечно, нельзя.
1: Нет, ну,
2: и на семейное обучение, если там неблагополучная семья, а порой что...
1: Нет, смотрите, вот 534 пишет, правда, я жертва боулинга, я сразу даже не буллинга. Понял. Ну, буллинга, конечно.
0: Да.
1: Он пишет о том, что тот, кто меня булил, все равно потом в тюрьму два раза попал. Ну, в том смысле, что эти люди... если их там не наказать, их потом жизнь накажет.
2: Нет, безусловно, наказывать нужно. То есть, должны...
1: Так вот как сделать так, чтобы это наказание было обязательно? Ну, в смысле, оно наступало точно.
0: Для меня есть понимание того, что первый этап должен быть серьезный разговор. Это начинать разговоры с правильного...
2: Ну, профилактическая работа,
0: она вся разговорная.
2: Но
0: и милиции, и комиссии по делам несовершеннолетних,
2: и МПК. Мы-то как раз говорим о том моменте, что как раз когда мы прошли все эти точки, да, то есть мы прошли их уже.
1: Ну, предположительно.
2: Да, предположительно. Ну, то есть мы же говорим, что вот мы используя тот инструментарий, который нам был доступен до отчисления ребенка, мы его прошли.
1: Ну вот,
2: мы не говорим о том, что мы ничего не делали.
1: Хорошо.
2: Да? И потом говорим, выгнать ребенка.
0: Да, тогда должно быть какое-то комиссионное принятие решения. Комиссионное принятие решения о направлении на определенный срок ребенка для специализированного прохождения обучения
2: конечно,
0: в специальном образовательном учреждении. Но ни в коем случае не на улицу, не на домашнее, ну, на
1: хорошо,
0: семейном обучении.
1: Вот когда мы говорим о подобного рода истории, отправлять в спецшколу. Вот что такое должно... То есть где вот эта грань, после которой идет спецшкола точно? Если я правильно понимаю, Фадеев как раз говорит о том, что вот если он руку на педагога поднял, ну уже все.
2: Ну...
1: Нет?
2: Это как раз вот вопрос для дискуссии, который я обозначил. Да? Что мы считаем этой гранью? Да? Это, ну, не думаю, что нам здесь с кондачка так не решить, да?
1: Но
2: является
1: бы...
2: ли оскорбление учителя...
1: Хотя
2: прилюдное, да, такое.
1: Хотя бы понять, насколько это серьезная проблема, потому что понятно, что для каждого своя проблема. Это самая главная проблема. Но можно ли говорить о том, что вот надо на уровне всей страны теперь уже решать, и вот прям везде хулиганы не дают возможности, что называется, обучать детей? Это правда настолько серьезно, Ирина Киркоров?
0: Ну, я думаю, что эта проблема существенная и беспокоит большое количество родителей, потому что в каждом классе хулиган...
2: Родителей, педагогов.
0: Да, хулиган, который существует, мешает остальным, но вопрос, как с ним взаимодействовать. Потому что хулиган не всегда когда-то даже дойдет до состояния... ударить преподавателя. А хулиган, может быть, просто ходит на уроках, разговаривает, передвигается. А у нас очень много молодежи с активностью
1: Ирина
0: выше
1: Киркоров.
0: Средней.
1: Петр Рыжков, это программа «Своя правда». Хулиганы обучение лишают, пишет Виталий 618. Правильно, кстати. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 7 беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, за сутки были уничтожены 9 дронов, которые направлялись на столицу. Одновременно с этим в аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения. Подмосковье подростки убили школьника ради видео для челленджа. Преступление произошло в Орехово-Зуеве. По информации телеграм-канала МЭШ, 12-летний мальчик пропал 26 августа в деревне Кабаново. Его мать обратилась в полицию. На следующий день ребенка нашли мертвым в подвале заброшенного здания на территории ПТУ. На теле обнаружили множественные ножевые ранения. По подозрению были задержаны три школьницы. По одной из версий, девочки выполняли задания. Одна из них снимала убийство на телефон. Возбуждено уголовное дело. Минюст расширил список иноагентов, в него включен комик Александр Незлобин. Как сообщает сайт ведомства, шоумен участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов и других организаций, деятельность которых нежелательна в России. Кроме этого, в реестр включены блогеры Марина Базылюк, Константин Горожанко и Алексей Мочалов, информресурс «Книги Жарь» и проект «Быть или». Из списка иноагентов исключен священник Апостольской православной церкви Андрей Львов. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Предстоящей ночью по области местами температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов. Как сообщили ТАСС, в гидрометцентре в столице в ночь на субботу ожидается от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье 6-11 выше 0. Там добавили, что минувшей ночью самая низкая температура воздуха была зафиксирована в поселке Михайловское, где столбики термометров показали плюс 3,9. В Москве на метеостанции ВДНХ было плюс 9,8. Градуса. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное – за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
5: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Пятница, 28 августа, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем предложение главы СПЧ Валерия Фадеева, который говорит, надо неформально, вот это позволено законом, это можно организовать, но надо сделать так, чтобы это была рабочая история отчисления из школы неисправимых хулиганов. У нас на голосовании вопрос, что вы думаете по этому поводу, поддерживаете ли вы эту инициативу, но если мы отчисляем из школы, мы же должны какой-то вариант выбирать, а куда мы денем этих, как тут сказано, неисправимых хулиганов. Вот у нас в голосовании два варианта. Нужны спецшколы, значит, здесь не можешь, тогда идешь туда. Второй вариант, здесь не можешь, тогда пусть родители тебя как-то обучают, неважно. Пусть они сами придумывают, деньги платят там и так далее. У нас обязательное образование, пусть они реализуют эту обязанность. Второй вариант, третий вариант, нет однозначного ответа. Четвертый вариант, на проблему надо как-то иначе решать, отчислять нельзя. Запустили голосование давно, через 20 минут подведем итоги. Спасибо всем, кто проголосовал. Призываю активнее голосовать оставшихся. Давайте. Заходите либо через Telegram, либо через Макс, либо через сайт. Здесь в студии у нас Ирина Киркора, она директор авторского психологического центра «Мир семьи». Здесь Петр Рыжков, начальник отдела методического обеспечения и управления качеством образования в управлении делами президента. Вы можете уже звонить, можете писать. Много написали, поэтому сейчас я попрошу вас прокомментировать то, что написали слушатели. Значит, во-первых, вот неисправимые хулиганы. Четко ли понятно, вот кто такой хулиган и кто такой неисправимый?
0: Ну, сложно говорить про подростка.
1: Это же очень субъективно. Он неисправимый.
0: А для того, чтобы говорить про неисправимость, нужно какие-то меры воздействия применять неоднократно. И на эти действия не должно быть отклика, и он не должно быть изменения в поведении. И нужно понимать,
1: это скорее вопрос. Это скорее вопрос, это субъективно или объективно можно определить?
0: Ну, на мой взгляд, это объективно можно определить, если многократно проведено были действия с человеком, нарушающим нормы общественного порядка в школе, и никакой результата изменений не произошло.
1: Объективно определить можно. Это неисправимый хулиган. Что скажете?
2: Согласен, конечно, можно. Проблемы это существуют. Иначе бы мы здесь не собрались.
1: Хорошо, дальше. Значит, есть такой подход, 724-й. Не хотят учиться, не надо, пусть болтаются на улице. Это к вопросу о том, что у нас вообще... Нет, у нас образование вообще обязательное.
2: Мы с коллегой здесь едины, это путь в никуда.
1: Поясните. Есть люди, которые говорят, пусть болтаются на улице. А потом они же, кстати, к вам прибегут и скажут, а что это у нас на улице болтается?
2: Болтается, да.
0: И... А потом компании что-нибудь там ведут себя так же, как и в классе, но уже под влиянием.
2: А потом куда вы смотрели, он мою машину поджег.
0: Да?
2: Да, вот этот человек и прибежит, пускай болтались, подожгли его машину ради челленджа. Да,
1: так, дальше, значит... 534-й, кардинально ничего не сделаешь, это, скорее всего, они из неблагополучных семей, что, кстати, не факт, хотя
0: не факт.
1: У людей разный взгляд на то, что такое неблагополучное.
0: Да. Потому что, может быть, финансовый достаток и очень красивый дом, и при должностях
1: родителей. А неблагополучно, она про настроение.
0: Про отношения.
2: Про социальную ориентированность.
0: Да.
1: Тогда дальше, 639-й, вот вы говорите, оба говорите, что это объективно можно определить, а если учитель самодурствует, если директор допускает произвол по отношению к конкретному ученику, но не любит директор с учителем этого ученика, он слишком самостоятелен и так далее.
0: У нас есть несколько видов комиссий, которые рассматривают с разных сторон, в том числе с медицинской стороны, конкретного ученика, им дают рекомендации объективно по конкретному ученику, что дальше делать. Может учиться или не может в школе доучиться.
1: То есть, если есть некое самодурство, все равно какая-то из комиссий это заметит.
0: Да.
2: Мы опять же говорим, да, то есть самодурство-то оно и есть самодурство, потому что у этого учителя так, да, а у 10 других учителей по-другому.
1: К примеру, если этот учитель договорится с директором, и у них будет общая позиция, других вряд ли будут спрашивать.
0: Спецсоветы существуют.
2: Да,
0: вообще,
2: да.
0: Это
2: какое-то что-то сфероконический конь в вакууме.
1: Хорошо.
2: Что,
1: дальше.
2: Вот, нет, просто, гнобят ученика, это просто так гнобят ученика, это, в общем,
1: Нет, у них наверняка есть по этому поводу какое-то обоснование. Слушайте, ну, чужая,
2: ну, здесь чужая установка, голова потемки. Здесь установка, что ни за что гнобят. Вот, ну, посыл.
1: Ну, предположи, ну да.
2: Посыл человека, который это написал.
1: Всем нам кажется, что если нас кто-то гнобит, это ни за что. Ну, потому что, ну мы же классные. Да. Секундочку, теперь 724-й продолжает по поводу «пусть болтаются на улице». Ну, ведь украл, сел, можно. 724-й, вы не забывайте, мы как раз об этом и говорим. Если украл, то сел. Это не про спецшколу.
2: Это вот уже другой этап.
1: Конечно, это другая история. Как бы мы этими спецшколами, пишет 639-й, гетто не создали, как в США, в черных районах. То есть на этих детей махнули рукой, денег на семейное образование у родителей нет, школа для галочки, а общество потом наплачется. Ну, примерно об этом собравшиеся, по-моему, и говорят.
0: Но мы говорим о том, что в специализированных учреждениях внимание к таким детям... больше. Почему? Потому что там группы меньше, там определенные педагогические процессы работы выстроены под уже подростков.
1: Вот сейчас вы такие опасные вещи говорите, я объясню почему. Потому что сейчас кто-нибудь вам напишет, то есть мы за них еще и должны больше платить?
0: У нас государство, в принципе, за так, это платит.
1: Так, государство платит из наших налогов?
0: Государство,
1: вот, пожалуйста.
0: Платит за образование.
1: Вот уже Виталий пишет, сел в тюрьму на мои налоги, на мои деньги. Ну. И содержать на мои деньги. Это как-то странно.
0: У нас от тюрьмы да от сумы не зарекаются. Очень часто человек, который говорит о том, что ничего не надо там делать и налаживать эту работу, оказывается, ситуации потом... либо сам по каким-то невероятными историями, например, водитель случайно сбивает прохожего и оказывается в местах лишения свободы, и тогда ему важно, какие там условия. Точно так же и для школы, если хулиган, условно хулиган, то есть тот подросток, который в школе общеобразовательной не может восполнять свой образовательный и воспитательный уровень, совершает те действия, которые мешают образовательному процессу и нуждается в дополнительной коррекции.
1: Нет,
0: воспитательной.
1: Но вы поймите, вот, например, в данном случае человек отстаивает свое мнение, значит, на улицу. Не надо. Потому что дальше вы говорите, нет, надо, потому что ты же потом будешь жаловаться. А человек вам дальше пишет, а вот эти вот школы, в которые вы собираетесь, в спецшколы, а что, есть результаты? Прямо люди исправляются, что ли, в этих школах?
2: Конечно. Конечно.
1: То есть, значит, об этом мало говорят.
2: Ну.
1: Получается, что общество не знает, что это работает. И можно туда отправить.
0: Нет, я хочу... У нас в воспитательных колониях, когда...
1: у колонии это все-таки уже украл, сел в тюрьму. Да.
0: Мы говорим даже о крайней вариации воспитательной колонии, и мы говорим о том, что у нас
2: рецидив,
0: да, есть определенное количество...
2: Это понятное дело, что стопроцентного результата вам никто не даст. Но раз эта система существует, она работает.
1: Так, все-таки мы возвращаемся к этой истории.
0: Даже у Макаренко говорят были случаи...
2: Не об этом мы сейчас говорим. Мы говорим как раз... А шаги между до.
1: Да, что-то среднее. Вот он уже не может учиться в обычной школе, но еще
0: чтобы
1: как мы надеемся...
0: Чтобы он не сел.
1: Не преступник, да.
2: Да.
1: И вот в этой связи, насколько точно можно понять, вы уже говорили оба о комиссиях там и так далее, но вот насколько можно не ошибиться? Вот его еще не надо в спецшколу или ее. А мы ее отправим.
2: Опять же, нету здесь...
1: То есть это жизнь.
2: Это же, ну как у нас... Судебные ошибки есть же? Есть. Есть нормы судебных ошибок, которые существуют, да, у нас вот как в мире считается самая якобы лучшая система, да, правосудия американская, однако они официально заявляют, что 5% людей сидит, ну, в общем.
1: Это, нет, понятно, что дело, ничего стопроцентного не бывает.
2: Стопроцентного не будет. Конечно, и здесь... Каждый случай индивидуально, надо его разбирать, смотреть. И всегда можно допустить ошибку. Но это не значит, что делать ничего не... Раз мы можем допустить ошибку, значит, мы ничего не делаем.
1: Наденьте, пожалуйста, наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Прошу.
8: Очень интересная тема. Значит, почему бы не водить класс на экскурсию в Суворовское училище, в случае, если неисправимый хулиган, значит, не дает покоя классу, переводить его в Суворовское кадетское училище.
1: А зачем? То есть вот это насилие, а в перевод в лучшее. Так я понимаю?
8: по поиску ему подходящего условия содержания.
1: А почему вы решили, что для него оно подходящее?
8: Потому что в условиях кадетского училища он получит образование, а в условиях обычной школы он будет мешать это делать другим.
1: А почему вы решили, что там он не будет мешать?
8: Потому что сталкивался с такими хулиганами, когда был еще школьниками.
1: Нет, подождите, вы сталкивались с ними где?
8: В школе.
1: Так, а в кадетском-то училище, ну, он тоже будет мешать?
8: Нет, в кадетском училище он будет на месте.
1: Почему? Я не понимаю.
2: С чего, друг, да.
8: Это мой тезис, может быть, его подтвердят или опровергнут гости.
1: Нет, так а вы-то как это, вот на чем основан ваш тезис? Мы и хотим понять.
2: Вы учились в кадетском училище?
8: Ну, я сам рос в семье военного, и у нас была дисциплина. И в школе я вел себя соответствующе. То есть знал, что есть правила и что нельзя там грубить. Ну,
1: так а если бы вы не знали, что есть правила?
2: Вот в том-то и дело, что... Видите, у вас вот из семьи хулиганы... это идет.
1: Угу. А, ну, в общем, короче, надо заставить, и тогда все получится.
0: Ну, просто Суворовское училище, это же... Есть представление и иллюзия, что там дисциплина, и, соответственно, всех нарушителей именно дисциплины можно воспитать. Но в Суворовское училище... Приглашают это, лучших,
2: это элитарное,
0: там конкурсный отбор, это не такая простая цель,
1: вот тоже
0: попасть.
1: Не...
2: А мы туда,
0: один
2: а мы туда
0: попадает.
2: За хулиганство, значит, в Суворовское.
1: Ну, то есть какой-то... там, значит, лучшие прошли, два варианта попасть.
2: Два варианта попасть, да.
1: Либо ты прошел конкурс, либо тебя выгнали из школы. Это какая-то странная история.
0: Но он прав в том, что он говорит, что дисциплина необходима, да, которой этим... в школе ее не хватает. И вот эта разболтанность, которая появилась у нас за десятилетия в школе, позволяет... не коллективу быть, а каждому пытаться проявить себя в меру своих представлений.
1: 139-й говорит, просто люди думают, что в кадетских училищах лупят. Ну вот, видимо, да. А Александр 333-й пишет, слушатель просто не в курсе, какие там конкурсы и сколько вообще надо заплатить, чтобы туда попасть. Там, говорит, медалистам мест не всегда хватает. Но в любом случае там всякие, особенно если предки военные, пишет 239-й. В кадетском училище... Не, даже не буду зачитывать, что делают в кадетских училищах. МГУ позавидует конкурсу в Суворовское училище, пишет Василий 760. Тогда дальше. Ладно, должны быть военизированные школы. Школы с четкой дисциплиной.
2: Ну, собственно, спецшколы, да? То есть...
0: Как раз там и есть эта дисциплина дополнительная, которая...
2: Шли-шли, пришли,
0: да,
2: по кругу.
0: Которой нет в обычных образовательных школах.
1: Ну вот, военизированная школа с четкой дисциплиной. То есть, если ты не хочешь, как обычный ребенок, ты пойдешь туда. Если там не за... Тогда это уже история не про спецшколу, а про колонию, ну и так далее.
0: Тогда следующим твоим шагом будет совершение преступления, а не правонарушение. Ты уже попадешь...
1: 7373948. Продолжаем принимать звонки. Прошу вас, здравствуйте. Наушники.
9: Алло, да.
1: Да. Алло, где? Ну, телефон далеко.
9: Все, сейчас слышно? Алло, алло.
1: Вот теперь другое дело.
9: Да, здрасте, здрасте. Вот слушатель предыдущий не договорил, что такое дисциплина в армии вообще и в кадетском там училище в частности. Там сисюкаться не будут.
1: Нет, еще
9: там
1: раз.
9: Тихо, мирно, так сказать, объяснят физически, что так себя вести не надо.
1: Точно.
9: Очень доходчиво и быстро.
1: Вот, прекрасно. Это человек, который до этого уже писал «надо розгами». Правильно?
9: Да, да, это я на мопеде был хулиганом. Я,
1: и он же на мопеде. Вот, и он на основании собственного опыта говорит, надо розгами. И это вот поможет. Во-первых, это у нас, по-моему, запрещено законом.
0: Да.
1: Но, как у нас обычно говорят.
0: Но если это закон не... побои, это могут быть...
1: Хорошо, мы изменим закон.
0: Да.
2: Но не, мы не туда, ребята.
1: А почему не туда?
2: Ну, прошли мы этот этап. Да? Опять же, мы это...
0: Если
2: коллега...
0: семья считает нужным в воспитательных мерах применить
1: это
0: уже история семьи.
1: Нет, это как раз про историю общества, которое, может, тоже считает это нужным.
0: Вот, я думаю, что ни один родитель не позволит бить своего ребенка.
1: Так все же говорят про чужого.
0: Слово совсем.
1: Все же говорят про чужого. Мой-то ребенок самый
0: так
1: лучший.
0: Так легко говорить, когда про чужого. А всегда, вот когда принимается решение, я как человек общественный, политический деятель, для меня важно всегда примерять на себе. А как бы я в эту ситуацию повела, если бы моя дочь вела себя вот так? Какие бы решения я применила, и моя семья, попав вот в эту историю, я надеялась на то, что я буду не одна с трудным подростком.
1: Должен быть школьный дисбат, пишет Александр. Ну, я говорю, гауптвахта.
2: Ну, по сути дела, мы сейчас...
0: В вооруженных силах отменили.
1: Кстати, да.
2: По сути дела, мы сейчас говорим о мерах наказания. Да? То есть наша дискуссия скатилась вот к этому.
1: А у нас
2: что делать?
1: Мы жалуемся, что депутаты много запрещают, но когда сами начинаем обсуждать, то говорим, а давайте запретим.
2: Давайте запретим. Давайте накажем.
0: Не, мы говорим про то, что должен быть комплексный подход. Мы говорим о том, что специализированная школа должна быть крайне исключительные меры, когда уже все предыдущие действующие меры не работают. А у нас зачастую, прежде чем он, когда он уже ударил учителя, до этого было миллион звонков, но никто с этими звонками не отрабатывал.
1: Скорее всего, и ведь именно
0: и
1: в этом дело.
0: В этом вопрос, что нужно хватать, как только появляются первые признаки. А они появляются зачастую в подростковом возрасте, начиная с 12-13 лет.
1: Виталий обращает внимание на другое. Слушайте, вы сами подумайте, что вы предлагаете. Армия нужна для защиты рубежей. Ну, то есть, а вы предлагаете использовать ее как воспитательный дом вместо школы?
0: Нет,
1: там же оружие предельно сильное.
0: Нет, там имеется в виду принципы. Все слушатели говорят о принципах включенности дисциплины в образовательный процесс для подростков, которые нарушают общественный порядок. И что эта дисциплина, по примеру, Суворовского училища, по примеру, военной...
1: Но тогда эту дисциплину придется применять не только к хулиганам, а ко всем детям и нашим тоже.
0: Поэтому мы говорим про специализированные учреждения, где это уже применяется.
1: Саша говорит, неверно говорят товарищи слушатели, что в армии или кадетских корпусах учат не кулаками, а командной ответственностью. Один накосячил, отрабатывать будет весь коллектив.
0: Я несколько раз говорила про коллектив. У нас класс перестал быть тем коллективом, который один за всех и все за одного. У нас в классе зачастую маленькие внутренние группки, которые между друг другом конфликтуют.
1: Ну, между нами говоря, так было всегда, наверное. Ну, то есть из того, что я застал.
0: У нас все-таки были объединения по отрядам, у нас внутри были вот эти специализированные... Нет, специализированные нас объединяли маленькими группами для того, чтобы мы могли проводить социально полезную деятельность. У нас были задания, то есть нам давали возможность вот этой группы реализоваться не против другой группы,
1: По-хорошему, и сейчас такие возможности есть.
0: Конечно,
1: сейчас,
0: у нас есть,
2: да,
0: конечно.
2: У нас движение первых у нас.
0: Вот,
2: в принципе...
0: я только хотела сказать, может быть, движение первых сделать одним из направлений работы не с лучшими, а с трудными подростками у себя в структуре.
1: Да, но трудные, и это опять же, возвращаясь еще до Орлят или между Орлятами, туда, где были комсомольцы, октябрята и так далее. Но, собственно...
2: Орлята — это как раз октябрята.
1: Ну, да. Это было чуть раньше, потом они стали октябрята, а теперь опять орлята. Ну и так далее. Я вот об этом говорю. Неисправимые хулиганы, они тоже, в общем, были немножко вот между. Они не хотели быть октябрятами, пионерами. Не все, во всяком случае. И с этим надо было что-то делать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня зовут Марина, я сама учитель, работала в школе, тоже были такие проблемы, но я работала уже лет 20 назад, тогда и хулиганы-то были другие, они, в общем-то, были какие-то восприимчивые, не было отморозков такого плана, который вот как сегодня уже появилось в СМИ, три девочки зарезали мальчика, чтобы посмотреть, как это происходит, убийство, да, это же ужасно. И вот про свое детство в школе я хотела сказать, что, вот уже мелькали такие выражения, что коллектив, да, именно коллектив, классный коллектив должен тоже принимать участие вот в торможении такого хулигана, который...
1: Когда вы говорите, когда вы говорите «должен», ну вот это, как вы сделаете так, чтобы он был должен и понимая, это его долг?
10: Не знаю как, но вот когда я училась, мы сами тормозили этих вот, которые мешали учиться, сами говорили, сами, давали понять, что, дружок, ты мешаешь. Или сиди, или мы тебя как бы вытащим из класса.
1: Просто разные хулиганы, мне кажется, бывают. Не каждому так скажешь.
0: Знаете, у меня была история, когда дочь на уроке попыталась успокоить весь класс, который ходил, и учитель ничего не смог сделать, встав, ударив учебниками по столу.
1: Молодые учителя, да.
0: Ударив учебниками по столу и сказав, что если вы не уважаете учителя, вы хотя бы себя уважаете. Ну, она получилась в этой школе не больше месяца, потому что ей объявили бойкот, ее уже одноклассники за подобное проявление себя. Вот это вот торможение.
2: Здесь-то вы как раз говорите об обратном.
1: Нет, ну,
2: что вот, один против коллектива пошел.
1: Нет, смотрите, вот 674-й, который мопед, который вот это все, он говорит, ну и потом коллектив, который отрабатывал за одного, популярно объяснит после отбоя, как себя нужно вести. А вы уверены, что коллектив будет популярно так объяснять? Люди по-разному устроены. И тот инструментарий, который использует хулиган, не всегда использует коллектив, даже если он сплотится. Ну, вот да. Же о чем. Я, говорит, Константин, был хулиганистым в колледже. Меня сделали старостой. И в группе был потом порядок. Потому что я был большой,
0: да?
1: И сильный.
0: Вот зачастую
1: то
0: как
1: есть хулиганов надо ставить во главе.
0: Как раз ответственность, как раз задания, которые давались... Ну, вот.
2: У нас здесь просто, наверное, происходит подмена понятия.
1: Может быть.
2: Хулигане.
1: Может. Нет, а хулиганы бывают разные.
2: Хулиганы бывают разные. А,
1: потому
0: мы,
1: что...
0: мы не говорим про преступника. Вот, то есть,
2: нет, я имею в виду,
0: что мы говорим быть... тем, кто гипотетически может быть.
2: Ездить на мопеде, да, там и быть, как вы говорили, вы в детстве были лидером, да, тоже.
0: Да.
2: Ну, это,
1: но с неудом.
2: Это да. Не по дисциплине, да, но это не всегда быть хулиганом.
1: То не всегда, это, но может быть.
2: Это
1: вспомни,
2: нет.
1: Василий предлагает вспомнить старое советское кино, ну как старое, позднесоветское кино, типа «Чучело» или «Дорогой Елена Сергеевна». Ну вот «Дорогая Елена Сергеевна».
2: «Республикушки».
1: Нет, а вот «Дорогая Елена Сергеевна», это же вот прям про то самое, реально. Там и педагог... А? Там и взрослые дети, к вопросу об ответственности и так далее. В общем, тут вопрос. Мы говорим про спецшколы. А их вообще много? Они вообще есть?
0: Нет, их как раз их немного. Министерство просвещения подтверждает, что их недостаточно. Ну, собственно, и попасть туда тоже направить.
1: Ну, то есть, реально
0: туда
1: надо
0: сложно,
1: говорить.
0: Потому что там же тоже обучение проходит. И это не так, что он там пришел, месяц побыл, и его возвращают
1: из
0: учреждения.
1: Получается, что как результат нашего разговора, мы сейчас уже будем подводить итоги голосования, получается, что все-таки надо сделать, чтобы этих спецшкол точно было больше.
0: Возможность туда направить была у любого директора школы комиссионным решением, такая возможность должна быть.
1: То есть надо больше спецшкол?
2: Ну, наверное.
1: Так вот, неуверенно сказал Петр Рыжков.
2: Не могу, да.
1: А если хулиган уважает старших или их боится, то сделать их старостой еще сработает. Если нет, будет еще хуже. Ну да, но мы начинали с того, что, получается, этот хулиган не уважает старших. Если он поднял руку или начал как-то говорить с учителем, вот не так, он уже не уважает. Тогда ладно. А, в общем, пионерия и комсомолия, октябрятия. 97-й, вот такое предлагает формулировку. Вот что останавливал. Я не уверен. Люди останавливают, а не вот это вот все. Для большего количества школ... Виталий говорит, учителей и так не хватает, а вы хотите спецшкол больше. Смотрите, мы поставили вопрос на голосование. Поддерживаете ли вы инициативу? Да, поддерживаю, нужны спецшколы. Да, поддерживаю, надо отдать родителям и заставить родителей. Нет однозначного ответа. И нет, нельзя отчислять, проблему надо... Как думаете, самый популярный ответ какой, Ирина Киркора?
0: Думаю, что нельзя отчислять.
1: Таки да. Ирина Киркора, Петр Рыжков, как думаете вы?
2: Ну, я думаю, что спецшколы.
1: Спецшколы. Спецшколы. Петр Рыжков прав. Вот самый популярный ответ. 56% выбрали его. Второй вариант по популярности. А, нет, у нас сегодня вот как неожиданно поделились голоса. Второй и третий вариант по популярности. И там 22%. Родителям надо отдавать и заставлять родителей. И нельзя отчислять вообще. По 22%. И вот людей, которые бы сказали, вот у меня нет однозначного ответа, сегодня нет вообще.
2: Значит, проблема такая,
1: животрепещущая. Слушайте, вот 56%, 22%, это уже 78%. Получается, 80% говорят, отчислять надо. Мне кажется, это тревожная история.
0: Потому что все сталкиваются так или иначе в своих школах с этой проблематикой.
1: Ну, то есть, проблема правда есть.
0: Да.
2: Проблема есть. Я говорю, если бы не было бы постановления президента, не было бы действий со стороны Минпросвещения, и мы бы здесь не собирались, не обсуждали это.
1: Мы обсуждали, мы собирались. Глава СПЧ призвал отчислять из школы неисправимых хулиганов. Петр Рыжков здесь был в студии у нас, и Ирина Киркора. Я благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Россия борется за свое настоящее и будущее. По словам президента, страна создает все для следующих поколений и в интересах укрепления суверенитета. Об этом глава государства сказал на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде. Владимир Путин подчеркнул, что для общей победы России важен вклад каждого – волонтеров, управленцев и инженеров. Он отметил, что наша страна сильна и будет сильна в будущем своими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан и народа. Кроме того, президент сказал, что государство должно обеспечить ветеранам СВО возможность в дальнейшем реализовать себя в экономике, социальной сфере и госуправлении. При этом в центре всех принимаемых властями программ и решений должен быть человек и его семья, добавил Владимир Путин. По подозрению в убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье задержаны две школьницы. В ближайшее время им предъявят обвинения. Обстоятельства преступления выясняются, сообщили ТАСС в главке Следственного комитета по Московской области. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Орехово-Зуеве в подвале заброшенного здания на территории ПТУ нашли мертвого 12-летнего мальчика, который пропал 26 августа в деревне Кабаново. На теле обнаружили множественные ножевые ранения. По информации прессы, к преступлению причастны школьницы, которые участвовали в челлендже. Дональд Трамп не поедет в Нью-Йорк в 25-ю годовщину терактов. Президент США будет находиться в Пентагоне, а не на мемориале погибшим. По информации источников газеты «Нью-Йорк Таймс», причина заключается в том, что американский лидер хотел произнести речь, а на этом мероприятии запрещены выступления. В статье говорится, что в Нью-Йорк в годовщину терактов 11 сентября от Белого дома направится вице-президент Джей Ди Венс. Мегафон модернизировал телеком-оборудование в Москва-Сити. Инженеры-операторы усилили сеть в Северной башне и обеспечили дополнительное покрытие в новом офисном комплексе «Сити». Сотрудникам и посетителям делового кластера стало удобнее пользоваться видеосвязью, облачными сервисами и мессенджерами. Теперь скорость передачи данных в iCity и в Северной башне достигает 154 и 144 мегабит в секунду соответственно. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки, доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 22 атмосферное давление будет выше нормы. 756 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
13: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Именно поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
15: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
18: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Болезнь Альцгеймера». В эфире врач-невролог, кандидат медицинских наук Юлия Шпилюкова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
20: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
18: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 18.08 в Москве, сегодня 28 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 925-48-94.8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373948, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите везде, лайки ставьте, кнопки с ракетой нажимайте, колокольчики прожимайте, сканируйте QR-код в трансляции, он вас приведет в бота, в мессенджере Макс, через этого бота можно нам писать сообщение в эфир. Как-то прижился этот бот, я сначала думал, что не приживется, но он в итоге прижился. Поэтому, если вы вдруг еще не используете этот бот, надо добавить, потому что сообщения в Телеграме я читать перестаю. Что, испугались? Телеграмные. Ладно, не перестаю. В Телеграме тоже буду читать ваши сообщения. Бот там такой же. Также у нас есть еще канал в мессенджере Макс. У нас есть канал в Дзене, у нас есть канал в Телеграме. Мы все доступные на данный момент соцсети стараемся использовать. Везде подпишитесь, это информационные наши ресурсы, для того, чтобы быть в курсе всего, в том числе того, что мы здесь с вами обсуждаем, надо подписаться. Ну и угроза, пишет Альфели. Ну да, вот такое настроение сегодня у меня, вот поугрожать вам захотелось с самого начала. Может быть, немножечко странно, я как будто сам себя этим наказал бы, что я ваше сообщение не буду читать. Ну, вот как... Миша Николаев вот очень сильно испугался. Я перефразировал его сообщение, кстати говоря, в Телеграме. Ладно, не бойтесь, все в порядке. Все как... Все, смотри, пугаются чуть-чуть. Не, ладно. Все нормально, пользуйтесь своим Телеграмом. Ну, хочется вам работать на врагов. И пользуйтесь дальше, да, какие проблемы-то. Это ваш личный выбор. Я за вас здесь не могу отвечать никаким образом. Ну, выбор, конечно, сомнительный. То, что я пользуюсь им, это не считается, если что. Так, давайте сразу договоримся. Литву так не пугали, пишет Альфили. Да, да. Латвию, может быть. Литву не знаю. Ну, Латвию точно пугали. Там, кстати говоря, ну, у нас неделя прошла под грифом «Новости от ЦРУ». И Денис Девятиэтажник в Максе пишет, а я уж было обрадовался. Нет, ладно, пока рано. Мы тут обсуждали с вами всю неделю этого ЦРУшника, не мы одни, весь мир обсуждал, так или иначе. Что же ты сделал, ЦРУшник? С чем же ты приехал? Я удивлен, что каждый день приходит что-то новое по этому поводу, новые трактовки. И самая интересная, неожиданная, на мой взгляд, трактовка пришла от... я вот сейчас вам скажу, от кого. Это кто-то из америкосов, естественно. А может, и не скажу, кто это сказал, кто же это написал. Да, я, видимо, не скажу. У меня нету, к сожалению, этой новости. Ну, на память я помню, естественно, о чем там было. Может, это вот Wall Street Journal? Ну да, наверное, это Wall Street Journal. Пускай будут они. Чего они не сделают? В случае, если не они, пускай они будут. Какая разница? Все они на одно лицо. Смысл там не в том, кто написал, а смысл в посыле. Посыл был такой. Рэдклифф приехал в Москву не по поводу переговоров разговаривать.

0: Про Украину. Не по Ирану, на самом деле, не по... ну, такая главная, генеральная цель. Он наверняка об этом обо всем так или иначе говорил, но главная цель была не такая. И даже не удары по Латвии, Литве и Эстонии. Главная его цель была объяснить нам, то бишь русским, что мы вообще не понимаем, что с нами происходит. Что происходит на фронте, что происходит у нас с экономикой, что мы вот-вот развалимся, короче. Он приезжал нам говорить об этом, если так по-прямому. Все, вам кранты, он приезжал сказать, но вы этого не поняли. Мы вам объясним, потому что вы ориентируетесь не на те данные, вы не до конца информируете президента, он ничего не знает, он вообще не в курсе ничего. По идее, он должен был, кстати говоря, это все говорить тем самым людям, которые информируют президента, что, конечно, план очень надежный. Все легло. Я считаю, что здесь сработало, поженилось. Отлично. Но вот такая версия, что он приехал и начал рассказать, и доллар у вас по 200. Да, вот доллар у вас по 200. Ну, может быть, еще нет, но через пятницу будет, скорее всего. Вам, в общем, кранты, сдавайся, русский Иван. Приехал говорить нам директор ЦРУ. А так как у вас все кранты, мы сейчас вам, добрые американцы, которые всегда желали вам исключительно только хорошего, скажем, как нужно было делать. ЦРУшник был не один, пишет Светлана. А сколько было ЦРУшников? 2 ЦРУшника. 3 ЦРУшника. 2 ЦРУшника. И они оба пошли в бухгалтерию за зарплатой. Вот что-то такое еще можно, да? Значит, одного до, другого после. Дайте этому ЦРУшнику галоперидолу, пишет Алексей. Макс Федосимов пишет, это реально? Это реально такая публикация была. Была такая статья. Вообще, конечно, количество всех этих статей говорит о том, что на самом деле никто не знает, о чем была речь. До конца ни у кого проверенной информации на 100% нет. Из тех, кто об этом пишет. Вполне в духе Wall Street Journal. Вполне в их духе, да. Это правда. Ну, тут все укладывается. Но я, скорее, на мой субъективный взгляд, это как будто должны были быть Нью-Йорк Таймс. Вот это скорее их стилек. А, ЦРУшник, Кучма, Банкетный. Да, да. Да, там еще, кстати говоря, по поводу Банкетного и всего прочего, там еще была такая аргументация, что почему, собственно, приехал ЦРУшник? А потому что Владимир Владимирович сам не ЦРУшник, да, но из спецслужб. И он, вот именно человек из спецслужб, должен послушать. Раньше приезжал девелопер, строитель, и, видимо, это явно не сработало, и Дональд Трамп понял, что надо теперь по отраслям работать. Надо отправлять на переговоры людей из конкретной отрасли. Только так сработает. Поэтому он отправил ЦРУшника, который вообще-то никакой не кадровый разведчик изначально. То есть он назначенный на эту должность такой. Бывает, мы это обсуждали с вами в Соединенных Штатах Америки. Но вот у Дональда Трампа такая логика была. Звучит как полный бред. Ну, вот это из всех версий, которые были, самое бредовое. То есть зачем американцам... Если у нас действительно все отвратительно, плохо, ужасно, американцы никогда в жизни бы не приехали нам об этом рассказывать. Потому что, это очевидно обычно бывает, что все очень плохо. А Б, это очень им выгодно. Все, пускай у них все плохо, пускай дальше будет плохо, разваливаются себе, и мы там дальше вот с этими обломками империи что-нибудь там будем делать. Как-то будем с ними по отдельности со всеми дружить. Вот этот вариант такой американский, я бы вполне поверил. Тем более, что он уже реализовывался. А то, что они приехали сказать, что у вас все плохо, и мы вам сейчас, значит, объясним, что плохо, чтобы вы так не делали, и поэтому надо срочно прекратить с Украиной, это как, ну, если мы берем действительно эту версию в разработку и начинаем ей хотя бы чуть-чуть верить, то это означает, что надо ни в коем случае не прекращать. 100%. Вот послушай этих ребят и делай ровно наоборот. Потому что они-то не хотят нам никакой выгоды. Рецепт доброй колы выменить хотели. Ага. Шишем. А не рецепт доброй колы. Еще Байкал захотят. Разошлись. Саяны. Не получите. Так до Тархуна недалеко дойти. А это уж совсем национальное достояние. По идее, он должен был лететь с Монако, от Бонни. Она же амбассадор того, что президенту все не говорят. Да, но она, может быть, она была в Риге. Он же из Риги летел. Мы, кстати, с вами мало этому уделяли внимания. Тому, что он прилетел из Риги. А это как раз бьется с одной из версий. Потому что он прилетел в Ригу. Там несколько дней, по-моему, пару дней он был в Риге. Потом из Риги прилетел в Москву. Из Москвы вернулся в Ригу. И потом только улетел в Соединенные Штаты. Если учитывать, что мы в одной из версий собираемся эту Ригу, то, ну, как будто бьется. Он приехал, сказал сначала, я вот к вам приехал с новостями. Вас собираются, и все. Да? Потом бац, бац, бац, бац, как в том меме. Цитирую великих. Вот вас собираются бац, бац, бац, бац. Ну, я сейчас поеду, посмотрю, что там по-настоящему, насколько будет серьезный бац. Поехал к нам, узнал что-то, вернулся, сказал, потом узнаете. А бац-бац будет? Он наверняка как-то томно посмотрел в глаза встречающих. Так вот вздохнул, сказал, потом расскажу, прощайте, друзья, прощайте. Может быть, еще и свидимся, если повезет. И улетел. Ну все, придется идти покупать тархун. Ни о чем другом думать не могу. Тархун — это вещь. Тархун, уважаю тархун. То есть в Риге зарыта правда. Ну, подсказка. Я думаю, Рига сама по себе подсказка. Пока еще не зарыта. Посмотрим. Так, Владимир Владимирович как-то проговорился, если я директор ЦРУ. Да, было, кстати говоря, было. А, на поклон приехал. К начальству с докладом. Тогда да. Есть директор, а есть, как знаете, вот эти рамки номерные. Министерство по управлению всеми министерствами. Вот так же и здесь. Конечно, в Риге надо доложиться. Ведь если мы присоединим Латвию, то захватим в плен Лайму Вайкули, которая кормила весь СССР. А теперь будет кормить Россию. Ну, представляете, какой у него погреб у Лаймы? Фу, там сколько еды. Всех накормят. Так я не понял, что... то на сентябрь и дальше ничего не планировать, пишет Василий. Я тут, значит, разговаривал с человеком, с одним по телефону, он говорит, там вот машина есть, там определенная машина. Как ты думаешь, говорит, она сколько будет стоить примерно лет через 20, эта машина? Я говорю, ну, зависит от того, какое топливо будут использовать в ядерную зиму. Вот так сейчас сказать нельзя точно. Потому что если бензин, то, я думаю, хорошо она будет стоить, должна подорожать. Машина редкая. Если какой-то другой вид топлива, то не знаю. Надо будет ее как-то переделывать, а это уже не сток. Уже, может, и не будет ничего стоить. Как в фильме «Я робот», помните, когда он мотоцикл достал? Он говорит, это что, он что, на бензине? Это же опасно. Они на этом бензине ездили, там на мотоцикле разъезжали. Он его в итоге взорвал. То есть, кстати говоря, его спутница Уилла Смита была права. Действительно опасно. Он таки взорвался, этот мотоцикл. Спойлерить не надо на сентябрь-октябрь. Хороших выходных, тревожники, пишет Виша Николаев. Ну, кстати, по поводу сентября сейчас идет конкретный разгон. Типа вот, ну, понятно, что у нас уже 28 августа. Это, кстати, грустная новость. Сегодня как будто лето прощается с нами. Вот погода такая, как будто лето говорит, прощай, прощай. Дайте даже открою Яндекс.Погоду. Зачем я сказал, что конкретно Яндекс.Погоду? Ну, просто погоду. Нет у нас пока никаких обязательств говорить, какую конкретно погоду. Забудьте, что я сказал, какая она конкретно. Вот, просто погода. Нет, завтра тоже хорошая погода будет. Да и послезавтра. Ну, может быть, я и погнал с прощальным летом. Плюс-минус нормально. Ну, какие-то дождики. Ну, 28 августа нам как бы намекает на то, что да, уже пора готовиться к сентябрю. Он уже рядом. То есть все, что мы с вами обсуждаем, это так или иначе на сентябрь. Кстати, не знаю, как в начале августа, помните, были темы по поводу того, что август — это самый ужасный месяц в году, и все кошмарное происходит в августе. По-моему, в этот раз не прокнуло, не сработала эта история. По-моему, август как август. Ненавижу лето. Бабье лето обожаю, пишет Егор. Странный вы человек, Егор. Странный вы человек. Так это вы про Ниву Тарзан, что ли, сейчас рассказывали? Нет, это я не про Ниву Тарзан. Это просто она не Нива, она же Лада просто Тарзан, это не Нива. Но я думаю, что эта машина будет хорошо себя чувствовать в ядерную зиму. Она как будто под нее разрабатывалась изначально. У нее как раз все будет хорошо. Она дождется своей эпохи. Как и целый ворох продукции одного великого тольяттинского автомобильного завода. Там прям вот все под это время. Они изначально как будто прям в то время и разрабатывались. Они к нам из будущего присланы, эти автомобили. Яндекс теперь по-хорошему вам на карточку должен скинуть 500 рублей хотя бы, пишет Эдвард. Знаю Яндекс, они мне кинут, конечно, только промокодом каким-нибудь, который только с их внутренней карты будет, возможно, использовать. А у меня нету такой карты. Но если вдруг вы хотите себе такую карту завести с дополнительным кэшбэком на 5 категорий до 10% в месяц, то, пожалуйста, по промокоду знать, слушать, думать. Вот можно будет, да, и мне копеечку закинуть. Это шутка, если что. Александр приехал, здрасте, Александр. Он говорит, я приехал забронировать новую «Волгу». Кстати, по поводу новой «Волги», немножечко в сторону сейчас, вернемся к сентябрю. Тут я наткнулся на рекламу этой «Волги». Это «Джили Манджаро» и «Джили Атлас», по-моему. Это китайская машина. Просто немножечко перелицованная. Неплохая, кстати, если проговорить про «Манджаро», китайская машина, одна из таких нормальных китайских машин. Просто перелицованная по факту, и логотип другой наклеили. Ну, как и с «Москвичом» и так далее. Сейчас даже без претензий, это просто факт. А в рекламе, значит, там реклама, едет эта машина, все, и написано «Европейский дизайн». Чего? Почему европейский дизайн? Это же какой-то просто двойная лажа какая-то, нет? Ну, во-первых, эпоха, когда слово «европейский» означало «крутой», «классный» и продавало вещи, мне кажется, далеко позади осталось. В 2006 году примерно. Евроремонт, вот эти вот все истории. Европейский дизайн. Во-вторых, это китайский дизайн, а не европейский. Наверное, просто словосочетание «китайский дизайн» еще не продает. Но уберите просто эту фразу. Современный, можно сказать. Современный дизайн. Современно. Достаточно современно, да. Ну, это вот так, к слову об этой «Волге». Я удивился прям, что у нас «Волга», вдруг китайская «Волга» стала с европейским дизайном. Так дизайн «Джили» — это «Вольво». Так что верно. Да. Это «Вольво». Конечно. Конечно, это «Вольво». О, согласен, я думал, меня одного тогда передернуло от этого выражения. Нет, видите, нас минимум с вами двое. А так, да, это все «Вольво». Главный дизайнер BMW перешел в «Джили». Да. Да. И это даже может быть правда. Это, конечно, это меняет дело. Сразу меняет дело. Вы европейцев нынче видели? Или вам сборную Франции и Германии напомнить? Африканский дизайн. Получается, тот самый легендарный. Guilty Кузбаба, так выходит. Пишет Миша Николаев. Нет, не выходит. Не надо нам про это, пожалуйста. Так у нас до сих пор торговый центр европейский. Да, есть такой торговый центр, но он назван-то был как раз тогда, когда это было модно. Тогда считалось круто. Там еще и площадь Европы. Правда, она, по-моему, сейчас как-то по-другому называется. Эта площадь. Ну, да, торговый центр есть. Ну, срано было бы его уже переименовывать. Евротур, как в 2004 году вышел, так и все. В то время. Ну, Евротур, к Евротуру тоже ноль претензий. Шикарный фильм. Площадь Евразии. Наверное, это площадь Евразии. Короче говоря, сентябрь. Вы увели меня в этой «Волге» в сторону. На сентябрь все говорят, в сентябрь, ого-го, все. Вот там будет бум-шакалакалака. Вот сентябрь вам устроит. Это тот самый месяц, вокруг которого мы все это время и плясали. И наша эра, и до нашей эры, все было ради этого сентября. Вот тут сойдутся все в великой праведной битве, и выживут только сильнейшие. Вот такие прогнозы все дают на сентябрь. В сентябре точно что-то будет. Хохлы говорят устами экстремистов-террористов, что планируется какой-то там очередной залп переговорный на сентябрь. Об этом Буданов, экстремист-террорист, вчера заявил. Мы при этом говорим, что никаких переговоров ни на какой сентябрь, нигде ничего не планируется, они все на паузе, процессы просто, их нет. Они даже не застопорились, их просто нет. Но они вот вкидывают такие вещи. При этом, почему они их вкидывают, я прекрасно понимаю, потому что им надо до зимы что-то как-то разрулиться. Что-то нужно сделать до зимы, какой-то из вариантов, чтобы... Причем до зимы мы же с вами понимаем, что это до ноября. Потому что уже ноябрь — это в полный рост зима. Вот до ноября нужно что-то сделать. раздобыть боеприпасы, договориться о каких-то перемириях или запустить опять какой-то дурацкий переговорный процесс, который продлится всю зиму и будет сопровождаться так или иначе какими-то полуперемириями. И вот потом выходишь в весну, и там все по новой, а потом к сентябрю, если все хорошо пойдет, снова стараться что-то как-то разрулиться. Поэтому они говорят про этот сентябрь. Но с другой стороны говорят, что в сентябре кирдык Прибалтики. Вот это как раз тот самый момент, именно поэтому сейчас приезжал этот ЦРУшник, потому что на сентябрь это все намечено. А может быть и не Прибалтике, а может быть и Украине кирдык именно в это время, потому что сейчас там какие-нибудь, уже снова про ядерку говорят. Но сентябрь, по крайней мере по обещаниям, должен быть веселым. А GTA 6 уже обсуждали, пишет Назар. А надо прям GTA 6 там обсуждать? А что там обсуждать? GTA 6 я вчера только вот единственный трейлер это смотрел. На 26 минут. Это я смотрел. Мне понравилось. GTA 6, да. Ровно так я себе это и представлял. Ну, а что там обсуждать? GTA 6 и GTA 6. Хотя вчера, конечно, все написали про эту GTA 6. Я 9 мая ездил к Ржевскому мемориалу по М9 и смотрю, дорога чинится, ремонтируется. Новый асфальт кладут. Как раз до латышской границы. Пасьянс сошелся. Ну да. Вот это вот надо, кстати говоря, за эту информацию им тоже преподнести как-то. Просто вот кладут асфальт. Не знаю зачем, вот кладут. Просто делайте с этой информацией, оставлю эту новость просто здесь. Все, а дальше думайте. То, как они там все на нервах сидят, это, конечно, очень мне мило все. Я на это прям смотрю и радуюсь. Добрый вечер. ФК-27 купили уже? Она уже вышла, да? Нет, не купил. Даже если... Я что-то не знаю, пока я не хочу это покупать. Опять ту же самую игру. Я каждый год так говорю, каждый год покупаю, но пока не хочу. Я чуть-чуть подожду, пока меня еще не накрыло. Так там теперь 4 полосы. Как раз под танковые колонны, пишет Миша Николаев. Ну, вот и эту я бы тоже новость как-то так бы оставил. Пускай думают. Ну, ничего не будет, скорее всего. Ну, а или будет. Или будет? Я не знаю. Думайте. Думайте сами. Решайте сами. Бежать или не... У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Еврокомиссия получила письмо стран ЕС с призывом использовать российские активы. Газета Financial Times ранее писала, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша намерены адресовать ЕКА соответствующее послание. В нем говорится о возможности использования активов для поддержки Украины. Мы можем подтвердить, что получили письмо. Нам нечего добавить к тому, что было сказано вчера на брифинге, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии РИА Новости. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконный. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее активов Западом. Михаил Мишустин провел переговоры с Александром Лукашенко. Премьер России на встрече с президентом Белоруссии отметил системный рост товарооборота двух стран. По словам главы Кабмина, показатель за 5 месяцев этого года увеличился на 12,5%. Мишустин также заявил, что Москва и Минск ведут много совместных проектов в сфере промышленной кооперации. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия решат общую проблему на юго-западных рубежах. Также он сказал, что Минск исполнит все обязательства по поставкам в нашу страну, включая топливо. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Соответствующие поправки внесены в закон о потребительском кредите, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такой мерой поддержки семья сможет только один раз. Семеро россиян числятся пропавшими без вести в Непале. Такие данные привели в Совете по туризму. Там уточнили, что всего исчезли 9 граждан нашей страны. Двое спасены, поиски семерых продолжаются. В Совете настоятельно рекомендовали путешественникам избегать прибрежных зон в опасных районах, так как угроза новых наводнений в стране сохраняется. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Завтра днем Москва переменная облачность, местами небольшой дождь, до плюс 20 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
9: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
6: Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
11: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
14: о том, как жить, чтобы никогда не болеть.
15: В эту субботу тема программы «Болезнь Альцгеймера». В эфире врач-невролог, кандидат медицинских наук Юлия Шпилюкова. В эту субботу после 12 часов. «Врачи и пациенты». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95, Москва, 94.8 FM.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 28 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. А подписывайтесь. Не, не надо, стоп. Ха, не надо. Не обязательно это. Это по желанию. Подписывайтесь. Кнопки с ракетой. Вот после этого, я думаю, многие могут как раз и к пункту, который выше был, перейти. Кнопки с колокольчиками нажимаете. Они, по-моему, есть и на Ютубе, и на Рутюбе. Везде есть. В общем, все нажмите. Также у нас есть еще трансляция в мессенджере. В трансляции есть QR-код на мессенджер Макс, на бота. Через него можно писать нам сообщения. А еще у нас есть Дзен, у нас есть Макс, у нас есть Телеграм-канал, и это наши информационные ресурсы. На них тоже обязательно заходите. Алло, ГРБ? Алло, алло. Алло, я вас слушаю. Ой, да ладно, за Канье Веста напрягался, вот концерт сказали, что состоится. А сказали уже, да? Я что-то пока не пойму, он состоится или не состоится. Он туда-сюда, туда-сюда. Он как и сам автор концерта. С биполярчикой немножечко. Он то состоится, то не состоится. Очень, кстати говоря, классно можно было бы это повернуть. Как такой пиар-ход, что это биполярный концерт. Этот Георгий сломался, зовите второго. Или Григория. Григория, мое альтер-эго будет. Григорий Бабаян. Пора подбирать недвижку в Риге или Елагве на сентябрь, пишет Виталий Филин. Ну, я бы пока не спешил, посмотрим, что там еще вообще на рынке останется. Вот так вот, скорее, по поводу этой самой Риги. Но давайте с вами про сентябрь попробуем, может быть, нагадать, что мы ждем с вами от этого сентября. Каким будет сценарий? Мы с вами увидим эскалацию, мы с вами увидим переговоры, мы с вами не увидим ничего, просто ровно такой же сентябрь, как был, например, август или июль. Никаких изменений, кардинальных так точно. Все в пределах той логики, которая есть сейчас, без каких-либо изменений. Давайте, а может быть, у вас есть какой-то свой вариант? Концерт, кстати говоря, этот когда должен быть, в сентябре или в октябре? Вот тоже вопрос, увидим мы его или нет. Я про Канье Веста. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94.8, код 495. Трансляции ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Я считаю, что октябрь такой месяц активный на все события, поэтому в сентябре будут консультации, подготовки, а в сентябре что-то будет интересное. Поэтому, то есть в сентябре, в октябре. Поэтому вся надежда на октябрь. Победа будет за нами.
2: Ну, если на сентябрь ничего не ждете вы. Ну, ладно.
3: В сентябре, то есть там будут до выборов остается месяц, и им надо будет какие-то активные позиции проявить. А в сентябре пока еще все договариваются, что-то решают, возможно, какие-то компромиссы, но что маловероятно. И, соответственно, на октябрь будет вся надежда на октябрь. Угу. Нам октябрь всегда помогал еще с 2017 года, поэтому...
2: Хорошо, октябрь, да, это не согласен я, но мы туда с вами не пойдем. Не затащите вы меня туда обратно. Не-не-не-не. Я не согласен. Ай, стой, надо мне как-то держаться. Не буду. Я не буду про этот октябрь, не про 17-й год. Наверное, речь идет о 2017-м. Скорее всего. 3 сентября ждем, пишет Эдвард. Это, кстати, да. Это, кстати, правда абсолютная. Ну, и, кстати говоря, про то, что сентябрь обычно какой-то месяц ненасыщенный, а насыщенный октябрь, я как-то не знаю, у меня нет такой, что там ничего обычно не происходит. Ну, во-первых, у нас там выборы. Как вам такое? Это в сентябре будет. Это раз. Два, вангую, вот Виталий Филипп пишет, что в сентябре будут выборы. Да, во-вторых, ну, прям вот никогда ничего не происходит в сентябре. А Вторая мировая война как будто не согласна с этим утверждением. Как будто она вот выступает против. Ну, не знаю. Нет у меня ассоциации. Вот с августом тему эту я знаю, что август месяц тревожный. А по поводу... Да, кстати говоря, 9.11, вот пишет Виталий Фили. Тоже такое. Вроде сентябрь. Не сказать, что с плюсом, конечно, но сентябрь. С Европой война будет в 30-м году, пишет Евгений. Он заглядывает уже на сентябрь 30-го года. Давайте пока остановимся на 26-м. 26-й меня полностью устраивает. Я жду первый класс. Дочка идет в школу, пишет Василий. Поздравляю вас. Наверное. Не знаю, может быть и нет. Мне кажется, это очень волнительно. И нервов будет побольше. А вот Вячеслав пишет, что будет голод на Украине. Видимо, уже в сентябре. Ну, в сентябре, конечно, вряд ли. Но сегодняшние новости о том, что 90% складских помещений на Украине уничтожено. И уничтожены гигантские количества, в гигантском количестве как раз провизия. И организации, которые как раз занимаются едой, там, продажей и так далее, супермаркеты, все вот эти вот истории, вводят ограничения на продажу некоторых продуктов. Они лимитированы теперь. Причем там такие продукты, типа консервы, яйца, ну, то есть что-то очень популярное. Поэтому вот это, кстати говоря, вариант. Ну, вряд ли на сентябрь. Но это туда, вот то, о чем я говорил до, что у них может быть что-то подобное чуть ближе к зиме. Поэтому в сентябре надо как-то разрулиться. Ждем 1 сентября 39-го. Немцы грозились, пишет Денис Девятиэтажник. Ждем, очень сильно ждем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
0: Здравствуйте, Георгий, Олег.
2: Да, здравствуйте.
0: Ну, да, можно только предполагать, опять же. Ну, естественно, 1 сентября 39-го года началась Вторая мировая война, и был страшный теракт в Беслане 1 по 3 сентября уже, да. Тоже, соответственно, это было в 2004 году, да, в 2004 году. Ну, что можно предполагать по поводу Украины? Если вот, опять вопрос, если в таком же формате, как сейчас, с такой же интенсивностью, в таком же формате будут, на Россию будет продолжать наносить вот регулярные удары по инфраструктуре Украины, там, связанной с ССУ, как бы, ну, достаточно ли будет сентября, чтобы действительно рухнуло, так сказать, вся их там военная логистика, вся их инфраструктура и прочее, или это должно продолжаться и весь октябрь, и захватить еще большую часть ноября, именно такие удары. Но потом, вот, наверное, все-таки в сентябре будут опять какие-то потуги какой-то дипломатии. Опять же, зависит от того, насколько сильно будет, так сказать, уничтожаться их инфраструктура, от этого вот представители вот этого пресловутого киевского режима будут вбрасывать какие-то вот попытки как-то все это, ну, имитировать какую-то дипломатическую, так сказать, деятельность и как-то попытаться, что, я надеюсь, бесполезно, подвигнуть Россию, ну, к прекращению вот этих ударов, да, воздушных по инфраструктуре. Это тоже все очевидно. Ну, может быть, в идеальном варианте, в хорошем, будут нанесены вот по трем прибалтийским карликам удары российские, там, ракетные, по тем военным производствам, которые, так сказать, работают, так сказать, для снабжения Украины. И то, что, о чем много слов было сказано, много озвучивалось, может быть, тот же пресловутый Гжешев польский, и, может быть, там как-то бриташки тоже будут наказаны тоже за свои вот эти Storm Shadow, да, за их ракеты, которые украинцы пытаются выдавать за свои.
2: И это все вот, в сентябре?
0: Ну, почему нет? Как возможность. Ну, опять, это, конечно, вероятность невелика, что по этой злосчастной Прибалтике или там Польше или Британии, ну, слова были сказаны, там, и МИД российский говорил о том, что, так сказать, предупреждал Англию о последствиях вот их, да, такого вооружения Украины. Ну, плюс, дай бог, чем черт не шутит, может быть, все-таки по всяким там пресловутым СБУ, Минобороны, Генштаб Украины, может быть, и по ним прилетят российские ракеты в идеальном варианте. Там, кстати, можно было бы, может быть, уничтожить каких-то бритишей, которые там, возможно, тоже сидят, какое-то хотя бы минимальное количество, и сразу убить, так сказать, двух зайцев. И, так сказать, и по Украине, и по Британии ударить этим. Но это опять идеальный вариант. А обычно, я думаю, что хотя бы интенсивность ударов по вот этой околовоенной инфраструктуре будет продолжаться, связанной с ВСУ, в таком же регулярном и интенсивном, так сказать, масштабном темпе, как это было в августе, в июле, да, летом. И, может быть, ну, когда-то вот это перезревшее яблоко должно упасть. Тоже тут вот про 90% говорили, да, вот этой вот какой-то, да, инфраструктуры, но связанные, опять же, да, там, ну, там все, там и военные, и вооружение, и что-то чуть ли там не зерно и так далее. То есть когда-то это не может, ну, существовать бесконечно и какой-то... Если такие интенсивные удары будут продолжаться, вот этот обвал украинской инфраструктуры... Ну, может привести к хорошим для России результатам, и что-то сдвинется, так сказать, будет. Плюс будут, естественно, вот сейчас, если посмотреть все эти сообщения, и продвижение в Донецкой области, продвижение в Запорожской области, это тоже в течение сентября, наверное, на это можно тоже надеяться и рассчитывать.
2: Я думаю, что... Да, да. Понял. Ну, мне кажется, какие-то объемные планы на конкретно сентябрь все-таки. Вот Николай пишет, что Николай не верит явно. Он говорит, прям стратег 80 уровня, прям у Европы у всей коленки дрожат. А при этом вот у меня есть сообщение, написано, можно помедленнее, я записываю, скобочка, Герасимов. Что бы это ни значило, не знаю. Правда, человек подписывается как Василий. Но вот, может быть, как кто-то кому-то передал сообщение, он его написал. Но это шутки, конечно. Слог, конечно, восхитительный, пишет Виталий. Филь, я согласен с вами. Вот тут я точно с вами согласен. Мы дубасим все. Дальнейший анализ ударов БПЛА, драндулетов по России может показать, куда мы движемся. Если удары не ослабнут, значит, из ЕС выезжает фура с БПЛА и с нее запускают по России. Если ослабнут, значит, бьем верно. Но если первое, значит, мы будем решать вопрос с Европой, пишет Дело техники. Я, знаете, думаю, что вот, посмотрев на всех этих ЦРУшников, на все то, что происходит, на заявления, которые происходят, мне кажется, что в сентябре будет следующее. Публично или не публично, не знаю. Но, еще надо тоже рассказать. Сегодня вот Сергей Викторович Лавров в интервью сделал несколько интересных заявлений. Разлетелась эта история, что он сказал, что мы вот... Дело в том, что почему нас все время обманывают? Дело в том, что мы не наивные, а просто вот у нас так исторически сложилось терпение и надежда на добросовестность с другой стороны. Не может подлец быть совсем подлецом, если говорить по-простому, сказал Сергей Викторович Лавров. Но при этом не сказал, что мы там до поры до времени все это только идет, и в какой-то момент мы перестаем все это терпеть, и уже начинается совершенно какая-то другая заруба. Я думаю, что в сентябре, честно говоря, мы проявим опять эту нашу черту. Я думаю, что в сентябре мы, скорее всего, не публично, а может быть и публично, а может быть действительно на каком-то из этапов переговоров, которые возобновятся, опять дадим предложение. Наше предложение, будет ли оно повторять предыдущее или оно будет уже жестче, это предложение, ориентироваться оно будет, безусловно, на то, что происходит на земле, как любит говорить президент. Но предложение поступит от нас. Потому что вот сейчас, судя по тому, что происходит на Украине, это действительно входит в такую фазу, где, ну, вот уже начинаются перебои с едой, где речь идет о том, что эта зима, скорее всего, будет самой сложной в их истории, и там, конец всей инфраструктуре. И вот я так вижу натуру государства российского, что мы обязательно предложим им еще раз условия, на которые они должны будут согласиться. И если они не согласятся, ну тогда да. Тогда дальше. И это будет в сентябре. Вот это точно произойдет в сентябре. Если произойдет. Не точно это произойдет, но если это произойдет, то это точно будет в сентябре. А вот дальше, конечно, там все то, о чем сейчас говорил Олег, там все эти ослабления, рухнувший фронт и так далее, я бы на сентябрь не рассчитывал. Ну, если вдруг опять отказ, то произойдет планомерный вынос всех этих объектов. И тогда вот та самая зима. Так, предлагаю не гадать, что будет в сентябре, а сделать то, что под силу каждому. Выпить пиво, пишет, да. Вероятность получения наслаждения 100%. Безалкогольного, наверное. А может и нет. Кому как. Ни к чему не призываю. Просто сообщение от нашего слушателя. В сентябре я точно переверну календарь. Ну, это да. Это мы ждем. Может взять опыт США? У них же есть опыт таких городов. Пишет Игорь Маслов. Что значит опыт таких городов? Каких городов? Опыт взятия городов? Или что вы имеете в виду? Что мы должны... Какой опыт мы должны взять у США? Я за то, чтобы опыт перенимать, только скажите, какой. Отвечу словами Сергея Михеева. Я тоже православный человек, но это не означает, что я должен быть глупым. Но сколько можно топтать грабли на ответственных постах раз за разом, обманываться рад. Ну, не пойдете вы против натуры. Надо учитывать натуру. И того, с кем вы имеете дело. И свою собственную. Обязательно. По-другому никак. Вот у нас она такая. Вот мы такие. Исторически это было много-много-много раз. И там есть расхожее выражение, что русские отлично побеждают в войнах, но очень часто проигрывают в дипломатии. Такое тоже есть. Я не до конца с этим утверждением согласен, но существует и такое. Поэтому не факт, что мы... Ну, я не верю, правда, честно, что это увенчается каким-либо успехом. И честно думаю, что и у людей, которые будут готовить какие-то новые предложения, если они будут их готовить и пойдут на эти переговоры, честно, не думаю, что и они верят в их успех. Потому что ну, на чем должна основываться эта вера? Сейчас я не вижу никаких оснований для этого. Но для очистки совести, вот тоже выражение, для очистки совести, как будто мы это сделаем. Это же не означает никакого ни объявления перемирия, ничего. Просто вот еще раз, наверное, будет сделано предложение. До того момента, как последует что-то ужасное для Украины. Сейчас там про Прибалтику даже не говорим. Сейчас речь идет исключительно об Украине. Японский опыт предлагает перенимать Миша Николаев. Ну... Тогда получается совместный, наверное. Американско-японский опыт. Там у всех есть. Что рассказать? Чем поделиться? Играть в карты с шулером можно при одном условии, если у вас туз козырной в рукаве, а туз — это револьвер, пишет Василий. Да, да. Ну, понимаете, если они шулеры, мы тоже должны быть шулерами, если они сволочи. Мы тоже должны быть сволочами. Как будто, с одной стороны, подрывает сказать, что да. Ну, а как иначе? Такая игра. С волками жить, поволчи быть. Ну, а как по-другому? А с другой стороны, не хочется. Тогда себя потеряем в этой игре. Но мы не потеряем. Мы уверенно идем своей дорогой всегда. Нас с этой дороги ничем не сбить. И даже если эта дорога порой куда-то заводит нас не туда, как нам кажется, мы все равно по ней будем идти. По их дороге не пойдем. У американцев есть туск в рукаве. Хоп! Каламбурошная. Туск в рукаве. Да, ну, смотрите, по поводу, значит, карт, которые прячутся там где-то. Вот две шутки. Три давайте даже шутки. От трех разных людей. Вот Виталий Филий. Туск в рукаве. Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Не очко обычно губит, а к 11 туз. И Миша Николаев говорит. У них туз рваный. Вот три шутки. На всех уровнях работает программа «Отбой». Понимаете? Вот мы просто везде. В любую аудиторию попадаем. Все, и аудитория, главное, попадает в нас. Что интересно, в меня вот все три попали. Вот, еще, пожалуйста, у Туска есть тоже свой туз, но не в рукаве, пишет Д. Вот. Видите, уже отклик пошел. Прям перестрелочка такая. Пятница, я чувствую это. Я чувствую пятничные вайбы. В сентябре Америка попытается вернуться не в мирный... Вернуться не а мирный трек в переговорах. Ну, наверное, просто... Вернуться в мирный трек в переговорах. Но ничего не получится. Я бы, может быть, так бы и рассуждал раньше, сейчас не буду, потому что алло в рукаве, пишет Виталий Филипп, вас слушают одни картежники. Ну да, вы вот такой вывод сделали, да, то есть это все картежники были. Это прям покерный турнир сейчас, ага, ладно. Я бы так сказал про американцев, что они попробуют вернуться, потому что им это нужно. Потому что эти выборы, все прочее. Но посмотрите параллельно, что делает Дональд Трамп. Берет и действительно переименовывает озеро Онтарио в озеро Америки. В американское озеро. Он берет это, правда делает. Подписывает бумажку и переименовывает. Вот, что, вот чем занимается президент. Что он еще делает? Он еще берет и выкладывает у себя в соцсетях картинку. Где это называется тир-лист в интернетах сейчас и в деревнях. А, значит, что там тир-лист каким образом выглядит? Там несколько колонок. Это все президенты США. И они разбиты на... давайте даже, может быть, сейчас найду это. Подождите. Как там правильно, чтобы было это все сейчас? Где ты, где ты? Дональд, Дональд, что ж ты делаешь такое? Сейчас, сейчас, сейчас. Я вроде помню, где я это видел. Это просто вот про американцев. Это вот, я нашел, значит. Написано «великий», «околовеликий», ну, такие среднестатистические, «ниже среднестатистических» и «полные провалы». И там президенты. Ну, вот, например, «великие президенты» — это Линкольн, Вашингтон, Делано Рузвельт, Уилсон, Джефферсон, Джексон, около великие. Теодор Рузвельт там, например, вот Кливленд, их там мало. Средних президентах есть Клинтон, есть Тафт, есть Гувер в этих, значит, средних президентах. Есть провалы. В провалах Байден, Обама, Картер в провалах. Но над ними, над всеми есть the greatest, величайший. И как вы думаете, кто там красуется? В величайших президентах США. Там красуется Дональд Трамп. Он себя поставил выше Линкольна. Просто взял это и поставил. Он выше Линкольна. Для американцев у них в Вашингтоне стоит храм Линкольна. Он так и называется. Линкольн Темпл. Это храм. Где вот этот памятник. Он там сидит на кресле. Я думаю, вы видели эту историю. То есть Линкольн — это неприкасаемая фигура. В американской культуре. Трамп круче, и он это выкладывает у себя в соцсетях. И вот вы ждете от них какой-то здравой политики, дальновидной, с прицелом на выборы и так далее. Ну, я вас умоляю. Новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 7 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов по проведению новой мобилизации в России. Армии хватает тех, кто добровольно подписывает контракт из патриотических убеждений, подчеркнул зампред Совбеза России. Воюют как герои, делают это осознанно, сказал Медведев. Он также сообщил, что Россия использует технологии искусственного интеллекта в военной сфере. Выступая перед участниками фестиваля новых медиа, зампред Совета Безопасности России подчеркнул, что конфликт ряда западных стран с Москвой носит глобальный и системный характер. Медведев также указал, что крупнейшие иностранные компании, работающие в сфере ИИ, приводят в жизнь установки своих правительств и занимают враждебную по отношению к Москве позицию. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения работы портов. Кроме того, из-за атак ВСУ ограничено морское судоходство в Азово-Черноморском бассейне. Такие данные содержатся в распоряжении, подписанном губернатором Юрием Слюсарем. В документе говорится, что режим начал действовать с 18:00 по местному времени. Отмечается, что чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся в Ростовской области, начиная с 10 июля. Она обусловлена прекращением работы портов и нарушением морского судоходства из-за ударов украинских военных по объектам логистической инфраструктуры. Минтранс заявил о поддержке идеи использования беспилотников для фиксации нарушений ПДД. На это указал глава ведомства Андрей Никитин. Безусловно, мы поддерживаем применение новых технологических решений для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Но здесь важно смотреть на вопрос шире. Мы выступаем за комплексный подход, который не ограничивается одними только беспилотниками, приводит слова министра РИА Новости. Издание «Коммерсант» в начале августа сообщило, что ассоциация ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство с предложением применять беспилотные летательные аппараты, дроны и квадрокоптеры для контроля за соблюдением ПДД на дорогах. В трех центрах женского здоровья Москвы 5 и 6 сентября пройдут дни открытых дверей. Гости смогут осмотреть кабинеты и оборудование, познакомиться с акушерами-гинекологами и задать им вопросы о женском здоровье, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Для посетительниц подготовили лекции и розыгрыши призов. Мероприятия пройдут в центрах женского здоровья при больнице имени Вересаева, больнице имени Иноземцева и при Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Для посещения требуется предварительная регистрация через сервис ТМП. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Отечественный зообизнес. Анализ рынка услуг». В эфире создатель и руководитель медиа-агентства «Акулы зообизнеса» Артем Васильев. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание!

Программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Жмите кнопочку с ракетой, жмите на колокольчик. Ракета на Рутюбе, колокольчики везде. Все обязательно нажимайте, комментарии пишите, все это помогает развиваться нашим ресурсам. Сканируйте QR-код в трансляции, он вас приведет на бота в мессенджере Макс, через него можно нам писать сообщения. Также у нас есть еще Дзен, у нас есть Макс, у нас есть телеграм-каналы, на них подписывайтесь, это наши информационные ресурсы. Интересно, а будет автомобиль под названием Трамп? Линкольн же есть, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Есть, да. Если у Дони хоть чуть-чуть осталось мозгов, то в ближайшее время он должен заявить, мол, это не он разместил картинку с президентами, и что его аккаунт в соцсетях был взломан очень нехорошими людьми. Никогда этого не произойдет, я вас уверяю. Никогда. Более того, я думаю, даже особой реакции никакой не будет. Хотя это... Я даже не знаю, какой пример, честно говоря, привести. Ну, насколько... У нас такой фигуры, мне кажется, настолько почитаемой, как у американцев Линкольн, ну, даже нет. Это как если бы в Советском Союзе вот кто-то бы сказал, что он круче, чем Ленин. Сейчас, понятно, много кто скажет, что он круче, чем Ленин. Но вот в Советском Союзе, наверное, это было вряд ли возможно. Вот точно так же в Штатах сказать, что ты круче Линкольна. Возведенный в абсолют человек. Хотя, на мой взгляд, там противоречий-то много в фигуре Линкольна, но у них почитается как полубог. И поэтому этот мемориал, известный на весь мир, засветившийся в гигантском количестве фильмов, сериалов и так далее, называется у них храмом. И все приходят туда и... Кланяются Линкольну. Им там, ну, у них он еще оформлен интересно, он там, там цитаты всякие разные на этом мемориале, всяких великих людей тоже. Ну, в общем, это такая, это центр американского величия. Вот этот вот мемориал Линкольна в Вашингтоне. И сказать, что ты круче, чем Линкольн, я молчу даже про то, кто там еще в списке в этом. А, я еще раз, например, Вашингтон. В этом списке. То есть мемориал Линкольну стоит в городе, названном в честь Вашингтона. Рузвельт в этом списке. Он ниже Трампа. Он великий. Не величайший. Великий. Просто великий. Рузвельт. Вудро Вильсон там. Томас Джефферсон. Он великий. Но вот что говорит мне о том, что никогда в жизни он не удалит эту фотографию. В этом списке нету некоторых интересных персонажей. Например, Буша. Ни одного, ни второго нету в этом списке. Нигде. Просто нету. Нету этого актера, как его, господи, актера-то. Не Никсона, кстати, Никсона здесь тоже нет. Второй, как там? Господи, напомните мне, где нейросеть? До которого он все время, которого он почитает. Калифорнийский президент. Рейган, да, Рейгана. Рейгана тоже, спасибо большое. Рейгана тоже нет. В этом, потому что могли бы неправильно воспринять его сторонники по партии, если бы он как-то там засунул куда-то не туда. Ну, то есть, ты, например, запихнешь... ну, Рейгана, может быть, ты запихнул бы в великие. А может быть, около великие. Хотя уже это было бы странно воспринималось бы некоторыми. Ну, хорошо, а Буша младшего вот ты куда пихнешь? В средние? Ну, так у Буша еще есть рычаги давления на данный момент. И в политике они еще остались. И он сам живой. Ну, понятно, что к Байдену и Обаме это не относится. Понятно, что они должны были быть в провалах. Но этих, которые из его партии, лучше не трогать. Поэтому он их просто не включил в список. У них, видимо, какой-то отдельный список. Гувера нет, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Нет, Гувер есть, он средний. Гувер в этом списке средненький президент. Ну и Дональд Трамп. А еще, что характерно, в этой картинке там все фотографии президентов, они одного размера, а у Трампа в два раза больше картинка его. Ну, портрет.
Он больше, чем у них у всех. В два

0: раза больше. И он над ними, такая пирамидка. Вот он выше всех стоит. Никогда он ничего подобного не удалит. И вы вот хотите, чтобы этот президент и команда этого человека каким-то образом смотрела в будущее и планировала побеждать там на каких-то выборах. Да они сумасшедшие. Просто больные. Это при том, что у Дональда Трампа за последний год нету ни одного успеха. Кроме того, как он выкрал президента Венесуэлы. Но мне кажется, что уже даже как-то это и несерьезно обсуждать. Что он этого Мадуро выкрал. Выкрал и выкрал. Это было сразу после Нового года. Все, что он натворил после, не идет ни в какое сравнение с этим Мадуро. А до, если мы посмотрим до, то он и до ничего не сделал. То есть он уже сейчас будет скоро 2 года на посту. На секундочку, 2 года. И за все эти 2 года у него только провал на провале. Он вообще ничего не реализовал. Не то, что из того, что он задумал, когда шел на выборы, что он говорил, что он задумает. Он даже из того, что он уже придумывал по ходу дела, не реализовал и сделал только... Ну, просто все уничтожил. Но при этом он считает себя самым великим. Самым великим президентом в истории Соединенных Штатов Америки, даже учитывая Рузвельта или Линкольна. Ну, очень своеобразный человек, пишет Андрей. Он больной. Я не знаю, но это мания величия. Вообще-то. Самое настоящее. Не основанное ни на чем. Что самое поразительное. Даже бальный зал не сделал. Даже бальный зал не сделал, да. До сих пор даже его не сделал. Хотя, казалось бы, ты ж строитель. Вот Боб строитель, он все построил. А Трамп строитель не построил даже одного зала. За 2 года. Хотя можно было бы, мне кажется, нагнать бесконечное количество ребят, чтобы они тебе построили этот, ну, строителей, и чтобы они тебе построили этот зал. Наверное, пытался выбирать не мексиканцев. Ну, тут сложнее становится, конечно, да. Ну, у него комплекс Наполеона. Ну, наверное, да. Ну, это комплексов там вагон и маленькая тележка. Ну, и эти люди, понимаете, вот они в каких-то переговорах с нами говорят, еще о чем-то. Пытаются эти люди, ну, не этот конкретный, хотя и он тоже, но его люди пытаются типа приехать к нам и рассказать о том, какие у нас на самом деле проблемы. Это абсурд. Это просто абсурд. И он делает это все абсурднее и абсурднее. Вот в этом он действительно величайший. Более абсурдного президента представить сложно. На его фоне даже Обама с разными своими странными приколами, которые он выдавал, когда он был президентом, когда он, помните, там тренировался, его на скрытую камеру типа сняли, когда он как женщина тренировался в спортивном зале, выглядело это все очень смешно. И даже выходили слухи, что это вообще-то специально его снимали, типа вот он такой весь себя супернародный, тренируется. Ну, в итоге выводы были сделаны не такие, или как он там. Пол Гарлема созвал в Белый дом, чтобы они там джаз сыграли, рэп прочитали. Все прочее. Вот Дональд Трамп пытается как будто с ним конкурировать, вот, перебить весь абсурд, который творил Обама. Уже UFC провел в Белом доме. То есть этот Гарлем позвал, этот просто давайте морды бить будем друг другу на заднем дворе Белого дома. Ну, это, на самом деле, если так вот представить на секунду, что вот мы с вами американцы. Ну, или давайте на нас там переложим, да, это как-то, и вот представим, что где-то что-то подобное происходит в каких-нибудь красивых залах Кремля. Значит, это какое-то все... Как унижение в масштабах страны, на самом деле. Вот что-то такое, что у нас, типа как Горбачев, который рекламирует Пицца Хат. Вот когда-то начальник в одной из двух сверхдержав, а потом этот человек рекламирует Пицца Хат, и здесь вот... Ну, во-первых, ты развалил страну и деньги зарабатываешь, с одной стороны, такой хайт, а с другой, это какое-то вот тоже национальное унижение. То есть, в итоге этот человек работает за каких-то несчастных, по-моему, ему заплатили там что-то $300 000, что ли. На тот момент, конечно, 97-й год, или 96-й, ну, в общем, где-то там. Это большие деньги, это не нынешние $300 000, но, может быть, как $3 000 000. Чуть больше даже. Но все равно. Человек, который управлял такой страной, сейчас рекламирует пиццу. Ну, вот примерно то же самое делает Дональд Трамп с Америкой, на мой взгляд. Сейчас. Я не знаю, отдает ли он этому отчет. Может, он действительно наш агент. И специально их так унижает. Хотя мне кажется, что так специально нельзя. Это слишком хорошо. Ну, просто он типа Саша Барон Коэн от мира политики. Вот, понимаете, вот что-то такое. Это который Барат, Бруно. Но тут переодевается в персонажа, а этот просто сам по себе персонаж. Так, зато Горбачев на ОРТ или РТР не звонил по телефону. Да, не звонил. Даже вот он до этого не доходил. В лифтах ссать надо, щенок, пишет Миша Николаев. Это Обама должен к нему прийти и сказать, ты что, не понял, что надо делать? Ты до меня никогда не дотянешься. Миллион лифтов по всей огромной стране. Это все я сделал. Обама. И кнопки сжечь. Да, Наполеон, если имел комплексы, но при этом был выдающимся полководцем и правителем, тоже факт. Это тоже факт, да. Ну, комплекс он точно 100% имел, всякие разные, связанные с ростом. И хотя, знаете, по поводу роста Наполеона, на самом деле ходят это легенды, насколько он был маленький. Кто-то говорит, что он был 1.60 м, по-моему, а кто-то говорит, что он был 1.69 м. А 1.69 м — это не такой уж и маленький. Конечно, маленький, не обижайтесь на меня, люди ростом 1.69 м. Ну, это типа вот как Лионель Месси такого роста. Но, в принципе, ну, ничего такого сверхъестественного. Ну, просто рост. Ну, да, невысокий, наверное. Так, ну, не малыш совсем, не карлик. 1.60 м уже сложнее. Но, да, Осипов пишет, Миша Николаев. Я не говорил этого. Это Миша Николаев сказал. Но, может быть, это с ростом и не было связано. С тем, что он корсиканец был, вот там был, на этом было много закопано. Но полководцем был действительно великим. И победы были, и победы великие, как и поражения. У этого только поражение. 160 сомнительно, но окей. Ну вот я тоже не верю, что он был 160. Слишком какой-то маленький. Да, Наполеон всегда был готов предложить собеседнику сравнять рост на одну голову, пишет Рустам. Но это... Он принимал участие в подобных мероприятиях очень массово там, вот я бы так сказал скорее. Стоит ли извиняться перед карланами? Пишет Виталий Фили, говорю с 1.90 м. С этого расстояния, говорит. Немножко сверху так. Не стоит вам. Не стоит. Главное, не раздавите, и все в порядке будет. Георгий, у вас тоже Горбачев самолично развалил страну? Самолично? Да нет, наверное, не самолично. Но руку-то он к этому точно абсолютно приложил. У меня рост 184, рост не отвечает за разум. Туповатый, я пишет, пишет Свирит. Смешно. Самокритично. О, коммуняки, пишет Виталий Фили. Да, подъехали они. Они всегда где-то рядом, Виталий. Нам с вами не знать. Сегодня не все могут завтрашний день смотреть. Вернее, смотреть могут все, а видеть не все. Сегодня не все могут завтрашний день смотреть. Мало кто может так делать. Это, видимо, цитата одного высокого достаточно человека. Он, кстати говоря, 1.90 м с лишним, наверное. Этот прям высокий. Да, ну, короче, рост не всегда говорит о том, что все получится. Это абсолютно точно. Но, вот, кстати говоря, Дональд Трамп высокий. Дональд Трамп 1.90 м с чем-то. Он прям здоровенный. Не особо это ему помогает. Не все могут сказать «Алло», пишет Виталий Пили. Интересно, а когда французы собираются похоронить Наполеона по-человечески? Спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Сразу после жены Макрона, наверное. Не все... Так, это я уже читал. Какой рост у Ленина? Хороший вопрос, какой рост у Ленина. По-моему, не очень большой. Сейчас мы посмотрим с вами. Какой рост у... Ленина был на самом деле. Мне нравится, что есть запрос, какой он был на самом деле. Значит, рост Ленина, ну, вот есть надпись, что составлял 1.64 м. И у Сталина типа, да, а-ля был 1.63 м. Но про Сталина точно я знаю, что у него тоже такие же есть. Есть кадры с парадов, где сравнивают как раз рост Сталина, Берии, там вот они все стоят, в общем, и их сравнивают и пытаются примерно выяснить относительно данных одного другого, какой у него рост. Но у Сталина вроде тоже где-то в районе 1,70 м был рост. Обычный рост, короче говоря, ничего такого. И, ну, у Ленина тоже. А так вообще Ленин, ну, я видел Ленина всегда высоким. Он все время высокий, он всегда очень даже высокий. Стоит на памятниках, на этих, очень высоко. Большой такой, я не знаю, в полный ли это размер, один к одному ли, может быть и нет. Он всегда высокий с голубями, пишет Виталий Филин. Ну, голуби тогда антикоммунисты зачастую. А был ли Ленин? Пишет Эдвард. Ну, хороший вопрос. Все относительно, я думаю. Был ли Ленин? Был. Был ли он тем, как его потом представляли? А вот здесь вот как раз и загвоздка. Ледокол Ленин был. Ленин же грипп. Я ждал вот эту историю про грипп. Что Ленин грипп. Кстати, по поводу Ленина. Я вчера хотел это обсудить. Ленин, если что, не, ну, почти ни при чем. Давайте. Хотел сказать, что совсем ни при чем. Почти ни при чем. Хотел вчера с вами это обсудить, но и уже стало неактуально. К сожалению. Потому что я хотел поговорить про Пушкина. Про памятник. Тут у нас вдруг образовался вопрос, который, мне казалось, никогда вообще не звучал в публичном пространстве. Я не слышал. Дзержинский слышал. Ленин слышу регулярно. Пушкин не слышал. Захотели перенести Пушкина. Ну как захотели? Сказали, что давайте проголосуем. По факту это была проба пера электронного голосования перед выборами. Обкатывали технологию. Давайте перенесем Пушкина, вот правильно пишет Григорий, из Санкт-Петербурга. Он говорит, перенесем его через дорогу. Ровно напротив. Потому что изначально, с Пушкинской площади, изначально Пушкин стоял напротив. На бульваре. И потом его в 50-х перенесли туда, где он стоит сейчас. А там раньше был монастырь. Ну и вот, собственно, при чем тут Ленин? Хочется спросить. Вот здесь вот он и вылез, значит, все эти прекрасные люди. И решили даже проголосовать. И оказалось, что есть большое количество людей, которые такие, да, конечно, наконец-то мы перенесем наше все туда, где он должен стоять. И я очень сильно удивился, что этот вопрос реально кого-то волновал. В итоге проголосовали, и Пушкин остается стоять там, где он стоит. Никто его не тронет. Тем более, что там интересный факт, что он на этом месте стоит уже больше, чем на своем оригинальном месте. То есть еще вопрос, какое место ему роднее. Но вот как-то, я не знаю, здравый ли это смысл или что, но вот победил, короче, вариант, где... Это все Никита Сергеевич Михалков предложил, во-первых, этот вопрос для обсуждения. Я так понимаю, просто нужна была какая-то тема, плюс-минус резонансная. Ну, может быть, даже и... Ну, вот как я пытаюсь как с политтехнологической точки зрения на это подходить, ну, плюс-минус однозначная. То есть, скорее всего, понятно, как проголосуют. То есть нам в случае чего не придется столкнуться с гигантским количеством хейта со стороны людей, которые не хотят, чтобы Пушкина убирали с этого места. Потому что людей, которые помнят Пушкина с другой стороны, их, мягко говоря, мало. Все помнят Пушкина там, где он стоит. И вот можно было бы, да, сказать, давайте проголосуем за Феликса и его возвращение. Это было бы перебором. Вот это голосование могло бы выйти за рамки. Нет, пишет Виталий Фили. Могу сформулировать по-другому. Смотрите, фонтан. А? Вот это голосование могло бы выйти из-под контроля. Голосование с Пушкиным из-под контроля не вышло. И в итоге все проголосовали, я так понимаю, с большим отрывом. Победил вариант его оставить на месте. Но сама по себе тема, это та тема, с которой я не очень люблю, когда начинают заигрывать. Это вот эти самые памятники. Когда мы начинаем опять рассуждать о том, что давайте-ка мы с вами какой-нибудь памятник куда-нибудь да перенесем. Тем более, что, кстати говоря, Пушкину, ему же недавно памятник только отреставрировали, привели в порядок, он был как бы в нормальном состоянии, ну, там все почистили и так далее. Относительно недавно это все было. Для меня это вообще такой памятник, с которым связана большая часть моей жизни, потому что я вот все детство так или иначе где-то в этой зоне крутился. То есть это, ну, не сказать, что прям на моем районе, но на районе моей школы памятник. Поэтому Пушкинская площадь, Пушкинская станция метро, она же Пушка, это всегда было где-то рядом со мной. И очень сильно я удивился. И вообще, я очень сильно против любых переносов памятников. Потому что стоит только начать переносить памятники, и даже такой, вроде как, казалось, безопасный вариант с Пушкиным, которому, мне кажется, абсолютно положительное отношение у всех, я не встречал людей, которые резко негативно бы относились к Пушкину, которые говорят, да, переоценен там, слишком перехайплен, это, конечно, в моем понимании, ну, про перехайплен, ну, бред, не знаю, бред. Но таких людей я видел. Но чтобы они сказали, да Пушкин, да сволочь, да ненавижу, таких не видел никогда. То есть вроде безопасная фигура, но само по себе вот, это вот этот перенос, он же может от безопасной фигуры перейти куда-то дальше. И там у нас опять будут фонтаны и феликсы, а там дальше еще что-нибудь дойдет. А потом мы обязательно дойдем по этой дорожке до Ленина, начнем с памятников, закончим мавзолеем, а здесь, ну это бесконечная тема, и она не объединяет совершенно. Да, дали Филин, но он уже готов туда сразу идти. И эта тема совершенно не объединяющая, поэтому я выступаю резко против того, чтобы трогать любые памятники. В какой-то момент надо остыть. Вот мы вспоминали сегодня про там, Линкольна того же самого. Вспомните, как относительно недавно они валили в Южных Штатах памятники генералу Ли тому же самому, герою конфедератов. Все вот эти БЛМ налетели, валили эти памятники, рушили их. И, ну, собственно, вот мы наблюдаем с вами сейчас плавно последствия того, к чему привела подобная политика, закрывать на это на все глаза и рушить эти самые памятники. Или их просто снимать, убирать их. Там их всех в рабстве, они все рабовладельцы, в этом их во всем обвиняли. Хотя мемориал Линкольну, человеку, у которого гигантское количество рабов было, он у них в Вашингтоне стоит, и как бы ничего. Он типа был хороший рабовладелец, он был за рабов, но рабовладелец. Ни к чему хорошему это, короче, не приводит. Поэтому не надо трогать эти памятники. И, слава богу, здесь конкретно никто памятник трогать не будет. Александр Сергеевич, стойте спокойно, у нас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 19:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Игорь Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Все начнется с этой беседы. Это выглядит вполне логично для нас. Это весьма важная встреча, сказал помощник главы государства. Кроме того, по данным Ушакова, в предстоящий понедельник Владимир Путин пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Помимо этого, российский лидер проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Вооруженные силы России нанесли удар по производящему боевые части ракет «Фламинго» предприятию под Киевом. На объекте также хранились химические вещества для изготовления ускорителей. В сводке Минобороны отмечается, что ООО «Файрпоинт» стала целью групповых ударов российских военных по предприятиям ВПК Украины. Ведомства ранее сообщали, что в течение недели российские средства ПВО сбили 15 снарядов РСЗО «Хаймарс», 14 крылатых ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч украинских беспилотников самолетного типа. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения работы портов. Кроме того, на фоне атак ВСУ ограничено морское судоходство в Азово-Черноморском бассейне. Такие данные содержатся в распоряжении, подписанном губернатором Юрием Слюсарем. В документе говорится, что режим начал действовать с 18:00 по местному времени 28 августа. Отмечается, что чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся в Ростовской области, начиная с 10 июля. Она обусловлена прекращением работы портов и нарушением морского судоходства на фоне ударов украинских военных по объектам логистической инфраструктуры. Синоптики анонсировали первые заморозки в нескольких российских регионах. Ночью и в утренние часы 29 августа в отдельных районах Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус. Такой прогноз дали в гидрометцентре. Синоптики добавили, что в московском регионе минимальная температура предстоящей ночью составит плюс 6 градусов. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос ранее заявил, что в складывающейся синоптической ситуации центральные регионы страны ждут еще две очень холодные ночи. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар.
1: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать». Говорит Москва.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:38 в Москве, сегодня 28 августа, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, на все наши ресурсы жмите на кнопочку с ракетой. И жмите на колокольчик, на все нажимайте, сканируйте QR-код в трансляции, с этого QR-кода вас перекинет на Макс, и вы сможете добавить нашего бота себе, через него можно писать нам сообщения. Также в Максе у нас есть еще канал, а еще у нас есть канал в Дзене, а еще у нас есть канал в Телеграме, на них тоже подпишитесь, это наши каналы информационные. По вашей логике, и храмы, снесенные красными чертями, тоже зря восстановили? Не объединяет с коммунистами-атеистами, правда? А Ленина земле предать уже пора, пишет Наталья. Нет, я не говорю, что восстанавливать храмы не надо. Конечно, надо. Я говорю, что не надо памятники сносить. Ваша логика, она, ну, примерно... Сок, пишет Виталий Фили. Ваша логика, она примерно такая же, как логика у тех, кто эти храмы сносил. Вот, по факту так оно и есть. Вот они сносили, теперь вы хотите сносить. Они сносили одни святыни, а вы хотите другие святыни. Для них... Ну, Ленин, кто-то будет спорить с тем, что Ленин это, ну, в этой конфигурации идеологическая, это фигура Бога, со своим пантеоном, со всеми делами. Ну, так это все выстраивалось, это своеобразная такая была религия. Ну, это примерно то же самое, это точно никого не объединяет, это разъединяет. Нам нужно сейчас с вами еще какое-то разъединение, мы достаточно... крепкие на данный момент, чтобы проверять, насколько эта крепкость вообще способна пройти через какие-то испытания. Не сносить, а восстанавливать. Восстанавливать я за восстанавливать. Восстанавливать — да. Переносить и сносить — не надо. Отстаньте от памятников. Хватит. Все, памятники... устанавливали в один период, в другой период некоторые памятники сносили, некоторые памятники переносили. Вот у меня там большая претензия всегда по поводу памятника Александру Третьему в Санкт-Петербурге, который стоит во дворе дворца, к которому не имел никогда в жизни никакого отношения. Но, с другой стороны, на том месте, на котором он должен стоять, стоит стела «Ленинград, город-герой». Сейчас. Его оттуда убрали. Слава богу, не уничтожили этот памятник хотя бы. Ну, уничтожили постамент, на котором он стоял в свое время. Ну, сам памятник целехонький. Но сейчас возвращать его на его историческое место, ну, не получится так. Пушкину повезло в этом смысле, что напротив ничего не стоит, никакого памятника. Поэтому туда захотели тоже перенести. Ну, кто-то захотел, кто-то не захотел. В итоге проголосовали и решили, что не будем. Но глобально от памятников надо отстать. Хватит. Это все наша история. В нашей истории много того, что нам нравится, много того, что нам не нравится. И эти пункты у нас у всех разные, что интересно. Потому что история у нас сложная. Многоэтапная, очень разнообразная, много крови, много отвратительного, много ужасного, много великого. Причем в каждый из этих периодов. Если мы будем с вами сейчас говорить про дореволюционную Россию, послереволюционную Россию, и там великого, вагон и маленькая тележка, как и невеликого тоже. И это все наша история, ее знать надо. А не пытаться ее переписать, уничтожить, и при этом всегда с благими намерениями. Это ж всегда во имя всего хорошего делается. Да, эти вот там, они мозги столько прочищали нам, давайте мы все их храмы уничтожим, все это опиум для народа и так далее и тому подобное. И в итоге, ну, там, к чему это привело? Ой, а этот тоже там плешивый, там, как-то к чему привел он и так далее. И людей, которые согласны с одной точки зрения и с другой точки зрения, их очень много, их миллионы. И нам надо их столкнуть, правильно? Побыстрее надо бы столкнуть. Сейчас то, что надо. О, хорошо, когда русские с русскими сталкиваются, это прям мякотка. Давайте побыстрее это сделаем. Да не стоит это... Даже проверять не стоит. Ничего хорошего там нет. Давайте лучше не будем. Отстаньте от памятников. Воспринимайте их как... Стройте новые памятники. Я за то, чтобы новые были памятники. Это хорошо. Находите им новые места, ставьте новые, которые подходят под нынешнюю идеологическую ситуацию. Но старые не трогайте, и чтобы в будущем тоже не трогали никакие памятники. Почему вы лукаво не зачитали, что Пушкин стоит на месте снесенного Страстного монастыря? Я с этого начал. Я ничего лукаво не зачитывал. Да, стоит. Много у нас чего где стоит. Там вообще вся улица стоит не там, где должна стоять. Ее расширяли в свое время. Она вся перенесенная. Там дома целые переносили. Там все так. У нас много таких мест. Так было. Да. Ну, с нами, с нашей страной, по крайней мере. Многие до сих пор считают, что это было правильно. Вас удивлю. Я-то люблю поспорить. Но мне кажется, что сейчас в масштабах страны это абсолютно ни к чему. И запускать эти процессы сейчас не время. Когда будет спокойно, в скобочках никогда, но вот когда будет спокойно, тогда поспорим. Да, может быть, даже как-то к какому-то консенсусу и придем, хотя я в это не верю. В ближайшие лет 30-40 я не вижу даже гипотетической вероятности того, что мы сможем прийти в этом вопросе к консенсусу. А может быть и дальше. Любителей там, разных предыдущих эпох, их меньше не становится, их становится все больше и больше. И мороженое люди любят до сих пор. Поэтому не трогайте памятники. Это наша история. Давайте построим памятник Осипову как самому терпеливому человеку. А как бы он выглядел? Вот интересно, как бы выглядел этот памятник. Надо даже подумать. Может быть, даже я бы и спроектировал что-нибудь подобное. Я очень плохо рисую, если что. Я прям вот отвратительно рисую. Я рисую, может быть, хуже всех, кого вы знаете. Даже палка-палка огуречек у меня не похожа ни на палки, ни на огурцы. Вот настолько плохо я рисую. Поэтому я вызываюсь проектировать этот памятник. Из-под моего пера он выйдет вот ровно таким, который должен быть памятник глине, помните? Пишут, да. Я помню. Но не понимаю, к чему вы это сейчас написали, про этот памятник. Пьедестал из 5 колес электровозов разных локомотивов и Георгий Вячеславович в турецком платье и тюрбане. Да, и у него, значит, на тюрбане сзади тюрбан синий должен быть. И, значит, должно быть, короче говоря, сзади у него написано желтыми буквами CIA. Еще он же ЦРУшник, не забываем. Все туда, все туда. Ждун, пишет Дмитрий. Ждун милый. На самом деле, памятник Осипу выглядел бы блестяще. Хорошее. Георгий, я рисую еще хуже. Вот здесь я готов поспорить. Здесь я очень хорошо готов поспорить. У меня, я когда сердечко рисую, у меня задница получается. Вот так плохо я рисую. И задница нехорошая. То есть... Ага, блестяще, пишет Нигматолин. Да, РЖД должно быть написано. И приписка от слушателей голевой формулы и передача музыки, пишет Виталий Фили. Частный памятник. Слушайте, а бывает же, у нас же периодически эти новости проскакивают, что там какой-нибудь где-то бизнесмен у себя на территории какого-нибудь своего завода, парохода поставил памятник Сталину. Обычно новости такие только, потому что на все остальные памятники не обращают внимания. Вот, и теперь там красуется Сталин, и все его снимают, и одни говорят, наконец-то, а другие говорят, да как смеете, да это столько крови, и вот это все прочее. То есть можно частный памятник поставить, правильно? То есть все, что мне нужно, это кусочек территории где-то. как-то. И там будет стоять памятник. Так, Георгий, есть люди, которые хуже вас рисуют? Нету. Здесь я, если бы я был... Я хуже всех рисую. Так плохо рисую только я. Я самый плохой рисовун из всех, которые можно себе представить. The greatest. С точки зрения того, насколько я плохо рисую. В Дербенте рядом с памятником Сталину стоит памятник Хабибу. Это вот какой-то частный явно, судя по набору персонажей, явный какой-то частный сектор. Вы неплохо рисуете, это просто проработанное современное искусство. Я бы мог это так продавать. Я бы справился. С этой задачей я бы справился. Что-то такое экстравагантное я бы вполне сотворил. Но это было бы плохо. Объективно говоря, это было бы плохо. Весь список преступлений и претензий к Украине соответствует преступлениям марксистов-талмудистов, поэтому и кара Божья за это неизбежна, и она нарастает, пишет Наталья. Ну, о, браво, пишет Наталья Филипп. Это да. Это красиво, это красивый заход. Я не ожидал. Я даже не знаю, что вам противопоставить. Ну вот, если бы про памятники... Сталин в музеоне и Ялте. Я в Ялте, кстати говоря, видел, но там не Сталин, там они втроем. Это памятник Ялтинской конференции. Этот памятник я видел. Вот по поводу памятников, как вам то, что происходит на Украине с памятниками? Нравится? Мне кажется, нет. Они всем подряд памятники сносят. Это часть их истории, такая же, как нашей. Булгакову памятник снесли. Он киевлянин вообще-то. Они ему памятник снесли. Но под какими-то дебильными абсолютно предлогами они это делают. Основателям городов своих памятники сносят. Пушкин тоже, естественно, подпадает под раздачу. Но это то же самое. Ноль разницы. В базе это снос памятника. И ничего кроме этого. Вот останется только то, что... Ну, не останется конкретно про Украину, конечно, так не будет, но базовое — это просто снос памятников. И любой, кто сносит любой другой памятник, выглядит на самом деле точно так же в глазах огромного количества людей. Так зачем? Екатерина коммунистка, наверное. Ха. Да. Ха. Екатерина Великая, да. Ну, там есть же вот эта легенда... про, значит, коммунизм, про то, что там коммунизм начинается с жены, типа жена тоже должна быть общая. Екатерина II своеобразно смотрела, наверное, на этот постулат. Вот здесь Екатерина II, она была очень умной женщиной, она бы подискутировала, я думаю, на эти темы с удовольствием. Шальная, пишет Миша Николаев. Да. Екатерина Великая вообще немка была. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Спасибо, Григорий, спасибо за эту информацию. Боже, я тут не уверен, я тут даже, наверное, не буду этого. Уже все тут. Я понял, теряете берега потихоньку. Теряете берега, это я виноват. Булгаков не украинец, из-за этого ему памятник и снесли. Там такая проблема, что никто не украинец, понимаете? Это, значит, ни одного памятника не должно стоять. Вот есть нюанс. Никто не украинец. Да, ты только что собрал в свободном доступе. На память, естественно, не знаю, но история интересная. Ступинский район, Старая Кашира, храм Божьей Матери, год постройки 816-й, возведен местными владельцами, дворянами Ильиными. В 1938-м был окончательно закрыт. В 2004-м возобновили богослужение в разрушенном храме. В 2012-м он начал свое первое официальное богослужение. В 2019-м полностью открыт после реставрации. На данный момент много прихожан. Все хорошо. Вот такая история. Просто поделились историей. Спасибо. Спасибо большое. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
0: Добрый.
6: Сегодня, кстати, отвечал на этот вопрос. Там товарищ ГБУшник просил зарегистрироваться.
0: Ага.
6: И вот там, как обкатка перед выборами, был про Пушкина как раз.
0: Да, да, да.
6: Естественно, я ответил «ставить на месте».
0: Угу.
6: У меня юность прошла там, у меня, как сказать, я прогуливал уроки, ехал со Збаева на Пушкинскую, тогда еще был не надета Россия.
0: Да, я тоже.
6: И... Первый этот был, как сказать, вот эти современные кинотеатры, один из кинотеатров был именно этот. И поэтому я туда. И площадь, ну, не знаю, я там говорю, частенько был, естественно, у меня воспоминания юность, а так я пытался найти исторические какие-то факты. Я особо, конечно, не искал, но к чему это, зачем это? Я абсолютно разделяю ваше мнение, что памятники, ну, а коли уж поставили, если уж совсем они не эпатажные какие-то и не к месту, то которые постояли уже десятилетия, то смысл их трогать.
0: Да, да, так и есть. Все там прогуливали уроки, судя по всему. Какое-то такое притягательное место с точки зрения прогулов. Лучше бы голосование по сносу Львова запустили, пишет Миша Николаев. Да, я думаю, примерно такое же бы соотношение было. За. Только тут было бы за. За сносим. Хорошо, от памятников отстаем, но есть некоторые станции метро. Да, ну, есть станции метро, там еще вот на букву В, там еще трамваи ходят, пишет Виталий Филий. Есть станции метро, я согласен, да. На букву В. Ну, тут у меня спорно, я не знаю, здесь я... Ну, я, в принципе, камертоном быть не буду, не знаю, что вам сказать. Во мне всегда борется тот, кто хочет снести, переименовать и все прочее, с тем, кто говорит «отстаньте». Побеждает тот, кто говорит «отстаньте». Ну, если ходит легенда, если в определенный момент подойти ко мне и задать мне этот вопрос, мне, может быть, как-то и по-другому буду отвечать. Георгий, вы цены на PlayStation 5 видели? Спрашивает Эдуард. Мне, слава богу, не надо. Я очень благодарен самому себе, что я в свое время купил его на релизе. И мне не надо. Ну, я видел, да. GTA, что же GTA делает с людьми? Цены все взвинчивают. Ужасные цены. На PlayStation 5, да. Но мне не надо. Я буду проходить GTA 6 на YouTube, пишет Эдуард. Ну, подождите еще. А что, вы пекарь, что ли? Вы из этих? Из ПК Бояр? Да. Все вот эти вот сейчас будут демо-версии вам дали на обкатку. Играйте, играйте. Свои 2 года. Вы из этих, что ли? Ну, ладно. Тогда добро пожаловать. Я только посоветовал бы вам проходить на Рутюбе. На Рутюбе радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь обязательно. Надо же, сколько нас прогульщиков у нашего всего, пишет Денис Девятиэтажник. Какое-то там место такое волшебное, видимо. Причем, я думаю, что в разное, в разное время потом прогуливали все. И оно выглядело по-разному, но почему-то тянуло туда. Не знаю почему, волшебство какое-то. И как вот это перенести? Не, нельзя. Игнат пишет, я бы переименовал «Отбой». Во что вы бы переименовали «Отбой»? Поделитесь со мной. И зачем, главное. Мы на Пушкинскую приезжали поесть и помыться в Макдональдс перед футболом. А, это да, это вы не один тоже. Я этого не делал, если что, но таких было там много. Душевой Макдональдса на Пушкинской, это правда. Потом зеленого сайта будем скачивать. Да, через 2 года. Там уже, может, и не будет никаких сайтов. Может, и не успеете. Может быть, честно говоря, и мы не успеем. Потому что выходит она в ноябре, а до ноября будет сентябрь, а мы, как выяснили, в сентябре нас всех ждет с вами бац-бац-бац-бац какого-то, видимо, планетарного масштаба. Поэтому, может быть, никто не дотянет. Поэтому, как вот сказал сегодня наш один слушатель, что остается делать? Только, есть только один вариант, что можно делать в пятницу, но я этого говорить не буду, и так поймете, о чем я. У нас сейчас будет рубрика «Русские женщины». Это была пятничная программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
7: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
8: Женские кадры метрополитена и старые, и новые, прежде всего, кадры энтузиастов. Так о советских женщинах-машинистах московского метрополитена отзывалась журналист Мария Галь в статье за 1945 год. Женщины-машинисты появились в московском метрополитене спустя чуть больше года после его открытия, в 1936 году. Первой возможностью водить составы воспользовалась Оксана Пинчук. Сначала она участвовала в строительстве метро, а после была направлена работать в метрополитен в числе лучших метростроевцев. За
9: свой труд Пинчук была награждена знаком «Ударнику сталинского призыва». Во время выпускного экзамена для вождения составов она ответила на все вопросы по правилам эксплуатации и устройству вагонов. Об успешной сдаче на право управления поездами метрополитена сообщила газета «Советское метро». Имя Екатерины Мишиной также примечательно для истории московской подземки. Сначала она была помощником дежурного по станции, а затем поступила на курсы машинистов. Ее самоотверженный труд был отмечен орденом Ленина. До Великой Отечественной войны в метро работали десятки сотрудниц. Однако с 1941 года в них чувствовалась особая нехватка, так как мужчины уходили на фронт. В это время у машиниста второго класса Екатерины Мишиной появилась идея сформировать первый в метрополитене женский поезд. В советских газетах об этом писали так. 8 марта 1942 года Мишина предлагает организовать женскую бригаду. Не для женской славы, а освободить большее число мужчин. Предложение приняли. Они, женщины, сами ремонтировали поезда и водили их. Они расценивали свою работу как помощь в борьбе с врагом. Этот же поезд стал и первым в московском метро именным – поездом 8 марта. Женщины в военные годы освоили много специальностей, считавшихся до войны преимущественно мужскими. Например, после окончания многочасовой смены машиниста было принято спускаться в смотровую канаву, ремонтировать и обслуживать вагоны. Среди машинистов метрополитена сейчас 65 женщин. Они водят поезда так же четко, как и мужчины, рассказывал начальник московской подземки в мае 1945 года газете «Вечерняя Москва». К концу войны женщины составляли 65% работников всего состава метро. Большая часть строителей новых станций подземки во время войны была женской. В 1980 году женщинам запретили работать машинистами и их помощниками, потому что эти профессии включили в перечень специальностей с вредными условиями труда. Учитывая, что к тому времени в московской подземке трудилось много женщин, то им разрешили продолжить работу, но новых сотрудниц обучать перестали. Последней женщиной-машинистом метро была Наталья Корниенко. Она трудилась в электродепо «Северное» до 2014 года. Женщинам вновь разрешили управлять поездами в метро в 2021 году, так как они становились более совершенными, управление ими упростилось, а безопасность повысилась.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Еврокомиссия получила письмо стран ЕС с призывом использовать российские активы. Газета Financial Times ранее писала, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша намерены адресовать ЕК соответствующее послание. В нем говорится о возможности использования активов для поддержки Украины. Мы можем подтвердить, что получили письмо. Нам нечего добавить к тому, что было сказано вчера на брифинге, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии РИА Новости. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия ответит в случае конфискации ее активов завтра. Минтранс заявил о поддержке идеи использования беспилотников для фиксации нарушений ПДД. На это указал глава ведомства Андрей Никитин. Безусловно, мы поддерживаем применение новых технологических решений для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Но здесь важно смотреть на вопрос шире. Мы выступаем за комплексный подход, который не ограничивается одними только беспилотниками, приводит слова министра РИА Новости. Коммерсант в начале августа сообщил, что ассоциация ОКО, которая объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений, обратилась в правительство с предложением применять беспилотные летательные аппараты, дроны и квадрокоптеры для контроля за соблюдением на дорогах ПДД. Дмитрий Медведев рассказал о принципах ведения своих соцсетей. Зампред Совбеза России подчеркнул, что делает это без официоза, поскольку сейчас гораздо меньше связан с формальностями и может резать, цитата, «правду матку». Социальные сети желательно вести на понятном всем языке. На официальном языке у меня есть масса возможностей поговорить на совещаниях или дать какие-то официальные комментарии, сказал Медведев участникам фестиваля новых медиа. Он отметил, что в своих постах использует русский язык во всем его многообразии, красоте и величии, и делает это с удовольствием. Рукописные документы конца XVIII века обнаружены при реставрации усадьбы Останкино. О находке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В интерьерах картинной галереи нашли ценные рукописные документы, датированные 1793-1798 годами. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы – это каменщики и штукатуры, написал градоначальник на своей странице в мессенджере Макс. Собянин добавил, что находки переданы реставраторам, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: Реклама.
12: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
16: В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Говорим про Америку и не только, но подводим своеобразные итоги недели, что произошло за это время. Но в основном, конечно, делаем акцент на российско-американские отношения, на ситуации в Соединенных Штатах, как это влияет в целом на мировые процессы. Я думаю, что не нужно объяснять, что именно характер наших отношений, российско-американских, и ситуация внутри Соединенных Штатов, она, конечно, в очень большой степени определяет в целом климат на планете. Но климат, надо сказать, так себе, исходя из того, что происходит в Соединенных Штатах. Сейчас вышел доклад, который непосредственно говорит о результатах, скажем так, этой иранской авантюры. Подготовлен совместным бюро. Я, когда беру такие показатели, я, естественно, опираюсь не на наши источники, допустим, а и даже не на американские. Но вот любопытно, можно выискать информацию в австралийской, допустим, прессе, потому что они, так знаете, очень критично настроены, канадская пресса. Но вот они говорят, что спустя 6 месяцев после начала операции «Эпическая ярость» конфликт зашел в тупик, несмотря на заявление Белого дома. Все это военные действия продолжаются, и регион охвачен нестабильностью. Погибло 8 тысяч человек, включая 18 американских военных. Цены на них выросли на 25%. Рейтинг Рональда Рейгана упал до 33%. Это все правда. Ну, куда? Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом, используя это как рычаг давления на мировую экономику. А англичане тут еще добавляют, что это, безусловно, мы теряем еженедельно миллиарды фунтов из энергетического шока. Вот вам, пожалуйста, вот реалии. Я еще раз хочу повторить. Я всегда, ну, приоткрываю немножко кухню нашей профессии. Я стараюсь из независимых источников это брать. И вот эта констатация вот подобных фактов, она, ну, что называют, вот в сухом остатке.

Это, конечно, трагедия, она коснулась всех, и вот это такое, это беспрецедентно для Америки, конечно. Сейчас все пишут, прервалась связь, и уже найти никого не могут. А без всего, без вести пропавшими числится 1400 человек. Вы можете себе представить, это, конечно, ужасающе совершенно то, что произошло там. Это я даже не помню, чтобы что-то подобное было. Как всегда, стараюсь давать вам информацию, которую вы вряд ли, может быть, найдете в мейнстриме, и кто-то, может быть, считает, что она не важна. Нет, я думаю, что это все важно. Это важно знать приблизительно, чем живет страна, о чем они думают, потому что есть совершенно конкретные вещи, которые заботят рядовых, что называется, американцев, и в конечном итоге это потом будет отражаться на том, что происходит внутри страны, потому что в Нью-Йорке сейчас скандал, конечно, большой, он связан с тем, что в субботу, там еще пока, так сказать, не началось, но вот через там несколько часов начнется мероприятие под названием Universal Open Celebration называется. Это такая, знаете, индийская организация, RSS называется. Глава ее, Махана Бхагавата, такой есть. Он относится к числу, как считают очень многие, относится к числу индуистских таких экстремалов, радикалов. Ну вот, так сказать, которые говорят о этом. Я почитал, посмотрел, такая достаточно националистическая организация. Я не знаю, так сказать, что там такого особенного, не знаю действия. Но здесь факт вот в чем. Дело в том, что сейчас очень любопытные события происходят в взаимоотношениях Америки и Индии. Потому что так получилось, что Индия вот в своем положении сейчас как бы где-то, знаете, посередине дороги. Она не принадлежит никаким блокам, она старается, по крайней мере, свою независимую политику. Американцы сейчас вот немножко остыв от Китая, больше, так сказать, не восторгаясь и не уделяя должного внимания Китаю, видя в нем уже состоявшегося противника, они, конечно, сейчас переносят центр тяжести на Индию. Но внутри Нью-Йорка, где сильна еврейская община, мусульманская община, мы знаем, мэр города, мы с вами прекрасно знаем, что как раз это проблемы, которые там возникают сейчас, они как раз вот связаны именно с отношением этих двух общин. Израильская, еврейская община и мусульманская община в Нью-Йорке. И вот сейчас, так как достаточно большое тоже и индийское население, особенно в Нью-Джерси, я это помню прекрасно, еще 30 лет назад там были уже достаточно такие серьезные культовые сооружения, в таком стиле построенные были. Индийский бизнес был уже достаточно развивался очень хорошо, особенно вот сеть магазинов 7-Eleven, так называемый 7-11, которые с 7 утра до 11 вечера, поэтому они так назывались, открывались. И вот индийская диаспора, она сейчас тоже в какой-то степени, она не такая радикальная внутри Соединенных Штатов, но Америка начинает заигрывать с ней. Америка начинает заигрывать с ней внутри страны. Это происходит через англичан в большей степени, хотя и напрямую с Индией. Так что здесь мы видим, что, конечно, Америка постепенно переносит вот как бы центр тяжести. Мамдани и его окружение резко критикуют вот подобное проведение этого мероприятия. А Махан Бхагавата сам по себе, он, среди, так сказать, определенных кругов, внутри, скажем так, исламской улицы, он числится таким радикалом, потому что ему приписывают радикальные действия против мусульман внутри Индии. И вот я думаю сейчас, что вот эту карту будет разыгрывать как раз противопоставляя это усиливающейся мусульманской диаспоре внутри Соединенных Штатов. То есть они выбрали сейчас вот определенный такой противовес. Это не впервой. Я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, я думаю, что мы услышим. В свое время, чтобы ограничить влияние негритянской общины, черного населения Америки, ставка делалась финансовым олигархатом белой Америки, скажем так, на латинос, на выходцев из Латинской Америки, Центральной Америки в очень большой степени. И это им удалось. Потому что сейчас основные конфликтные ситуации, зоны интересов, в частности в нелегальном бизнесе, это между в основном негритянскими общинами и латиноамериканскими. То же самое происходит и в тюрьмах, там тоже идет это противостояние, так как негритянская община и латинос, они как бы борются за право самого большого меньшинства внутри Америки. По последним данным, латиноамериканцы обошли их уже вот в этом плане. Но здесь появляется новый фактор. Появляется мусульманская улица. Влияние ее велико. Мы с вами видим события, которые происходят и в Миннесоте, и в Мичигане, и в Нью-Йорке. Там к власти приходят люди, которые совершенно конкретно выражают интересы этой так называемой улицы. То есть это люди, которые верующие мусульмане. И, соответственно, конечно же, они проводят политику,
приоритетов, скажем так, они, конечно же, учитывают это. Точно так же, как в свое время огромное

0: огромное количество проеврейских, произраильских политических деятелей. Я вам сегодня приводил пример о судье Альтмане, который обвиняется, это член Верховного суда, и он обвиняется в своем таком фаворитизме в отношении Израиля. И ему выражают определенный вотум недоверия. Вот неизвестно сейчас его, он пока отказался приходить в Конгресс. Если придет, то там будут слушания по этому поводу. Хотя члены Верховного суда не избираются пожизненно. Но, тем не менее, конфликт здесь. И сейчас, вот, судя по всему, мусульманская улица, американцы хотят противопоставить индуистское население Соединенных Штатов. Для этого они его радикализируют. И именно поэтому в Нью-Йорке при давлении федеральных властей разрешено это собрание. И сейчас я убежден, что будут попытки стравить эти общины. Перенося конфликт, который был в свое время в Индии, перенося конфликт, который между Индией и Пакистаном, а это фактически конфликт между одним народом, это один народ, просто вероисповедание другое было. Поэтому англичане разъединили Пакистан после объявления независимости в 1945 году. Они разъединили их, специально это сделали. И сейчас англосаксы опять продолжают это делать уже внутри своих стран. Для того, чтобы предотвратить усиление той или иной общины. Как индуистской, так и, собственно говоря, мусульманской. Я убежден, что в ближайшее время будет уже провокация в этом плане. Известный принцип «разделяй и властвуй». Вот это лицемерие и подлость, которая уже закладывается сейчас, я надеюсь, что она будет очевидна для многих людей вот из этих общин. Хочется надеяться, что они не поддадутся на провокации, но, вы знаете, надежды мало, потому что, конечно же, это, что эти негодяи делают успешно, так это стравливают народы. Мы знаем, что англосаксы здесь просто, просто у нас мастера, скажем так. Григорий пишет, говорят, что Трампа в Нью-Йорк не пускают на траурные мероприятия на 11 сентября. 11 сентября мы с вами знаем, что это будет 25-я годовщина. Нет, его... Эдвард, добрый вечер. Его... кто его, во-первых, не пустит? Это смешно даже говорить. Нет, конечно же, он будет там. Я думаю, по крайней мере, если он там не будет, то это по своему решению. Но он, конечно же, будет, потому что при его падающем рейтинге это просто, a must. Он должен там быть, чтобы хотя бы каким-то образом засветиться. Так что здесь абсолютно, так сказать, нет. Рафаэль, Андрей спрашивает, сколько процентов американцев счастливы, а сколько процентов несчастливы? Понятия не имею, Андрей. Я видел в Америке и очень счастливых людей, и видел много несчастных людей. Как, я думаю, в любой другой стране. Я думаю, что здесь акцентировать не нужно. А мне кажется, Андрей продолжает, что Трамп очень своеобразный человек. Вы даже себе представить не можете, какой он своеобразный человек. Это просто человек-сюрприз какой-то, знаете. Вот такое божье наказание всем нам выпало сейчас. Трамп утверждает, что он в Иране победил. Ну, как он победил, мы уже думаем с вами. Так, Витазус Иерксас Иерэ... Это, в общем, так сказать, никнейм, я не буду повторять, сломаю язык. Рафаэль, добрый вечер. Как вы думаете, американский большой самолет мог прилететь за трупами американских военных, которые попали к нам в районе нашей специальной операции? А Лукашенко вообще-то заранее говорил, что будет у нас на этой неделе, еще до приезда ЦРУшника, хорошего эфира. Я не думаю, что взаимоотношения нас и Белоруссии, нашей братской, они каким-то образом связаны там с какими-то визитами. Это первое. Второе, я думаю, что и у президента Лукашенко, у президента Путина есть гораздо более важные дела, чем обсуждать, допустим, там Америку. Я высказал свое мнение вам по поводу приезда этого персонажа Рэдклиффа, русофоба откровенного. Я считаю, что он просто негодяй, человек столько сделал вреда для нас, для всех. Почему он приехал, я сейчас не берусь обсуждать. Вы понимаете, это не на мою зарплату, это уж точно. Мы многого не знаем. Контакты, нужно поддерживать контакты. Окей, надо поддерживать контакты. Я считаю, что таким людям не место вообще у нас в Москве. Просто по определению. Я понимаю, что нужно поддерживать контакт, но есть достаточное количество политических деятелей в Америке, в том числе, с которыми мы могли бы встретиться и обсудить. Нет необходимости обсуждать это с человеком, который является русофобом по сути своей, и задача, которую он ставит для себя и для своего ведомства, это уничтожение нашей страны. Давайте мы не будем никаких иллюзий по этому поводу питать. Я уж не знаю, что там обсуждается по поводу этого. Насчет передачи трупов и все этого я ни разу не слышал. Практически убежден, что это не является повесткой, потому что для того, чтобы это сделать, существуют другие каналы. Это все передается очень тайно, и я не думаю, что здесь какие-либо вещи подобные. подобного рода могут быть, могут иметь место. Так что, ну, это, я еще раз говорю, что у нас нет информации по этому поводу. Кстати, это тоже вопрос. Вот мы все говорим, Рэдклифф приезжал. Но надо немножко рассказать, что это такое. Ну, в рамках, конечно, допустимого. Никто не говорит, что нужно выдавать госсекреты. Но простите меня, так сказать, человек прилетел сюда к нам, куда уже там с запада к нам, слава богу, ничего не прилетает хорошего, только плохое. И вот у нас сейчас, что это, исключение, что ли, такое? Транспортник из Риги прилетел к нам сюда. Что обсуждать, как, не совсем себе это представляю. Я сейчас это говорю даже не по сути, а по форме. Неужели мы поверим тому, что он говорит? Тем более, вот слухов полно, английская пресса пишет, что он привез нам ультиматум, мол, там, прекращайте. Какая-нибудь гадость ведь наверняка будет. Типа той гадости, которую нам послы из западных стран там выдвигали, тут прискакали эти добчинские, бобчинские, с предложением того, что там, я не знаю, чуть ли что, границам 91-го года, что ли, отойти. Не... Понимаете, эти люди живут в своем иллюзорном мире. Ведь Трамп — это только верхушка айсберга. Они же там все просто, ну, это же клинические идиоты. Ну, посмотрите на... Я, конечно, понимаю, что я не должен так говорить. Но дело в том, что он столько сейчас на кону. Ну, посмотрите на Финляндию. Это же, ну, это же помешательство. Это же просто помешательство руководства. Ступ сидит, это я вообще не могу понять. И мы будем производить там, значит, необходимое оружие, будут бить по нашим. Вот о чем человек думает? О чем вообще, вот о чем речь-то вообще идет? Он вообще понимает, но это закончится так, как это закончилось в середине 20 века. Ну, потом не говорите, что вас не предупреждали. Потом не надо кричать, что империя наносит ответный удар. Ну, потому что вы своими уже этими высказываниями, этими провокациями, ну, вы просто уже достали. Ну, вы кого дразните-то? Ну, сколько раз уже это было, с времен наполеоновских еще? Пощадили вас, да. Дали конституцию, крепостного права не было. Думали, что вы, так сказать, будете, как говорится, частью империи. С поляками то же самое было. Тоже своя конституция, свой сейм у них там был. Тоже все. То, что ни Австрия, ни Германия, которая вместе с нами, кстати, делила Польшу, с времен еще Екатерины Великой, ничего вам не дали. Так перед теми вы стелитесь, а здесь, так сказать, ползаете. Финны, сколько вас шведы уничтожали, гнобили, до сих пор считают вас чухонцами. До сих пор вы считаете их язык государственно официальным. Ну, ваше дело, ради бога. А кто вам независимость дал в 1918 году? Маннергейм? Или, может быть, Чемберлен? Нет. Владимир Ильич Ленин. И, как видимо, зря. Так, давайте возьмем. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
0: Да, здравствуйте.
1: Олег.
0: Далее.
1: Ну, знаете, да, наверное, обоснованно Медведев назвал Штуба дебилом. Вот. И вот просто возвращаясь к своеобразию политическому Трампу, вот последнее интервью Лаврова, где он сказал, что год назад на Аляске ударили по рукам. Понятно, миллион раз об этом говорили, но вот ударили по рукам. Дальше там на руках Трампа повисли евронатовцы, и он не продавил Зеленского на эти аляскинские договоренности, прежде всего связанные с Донецкой областью. Но проблема в том, что сам Трамп не использовал весь тот компромат, уголовные дела, которыми он мог бы по-настоящему давить там на Зеленского и его окружение. И в этом, наверное, в этом тоже как бы
0: загвоздка. Олег, вот вы подошли сейчас совершенно справедливо. И вывод какой тогда, вот напрашивается просто из ваших слов. Почему тогда не получилось эта договоренность? Что, кто виноват здесь?
1: Или политическая такая неспособность Трампа, или все-таки какой-то злой умысел американцев.
0: Ну, согласитесь, что он при желании мог бы это все сделать, но он это не сделал. Вот я почему говорю, что договариваться не с кем. Это не то, что там приехали, приехали, надавили. Но мы же с вами прекрасно знаем, Трамп умеет отбиваться. Но когда это уже объективно в их интересах, не надо говорить, что тебя там кто-то заставил, что тебя не поняли, что там духа нет или еще что-то. Ребята, вы изначально это, судя по всему, планировали, и вы изначально не собирались устанавливать мир. Вам выгодно было втянуть Россию вот в эту затяжную войну. И вы это сделали, к глубочайшему сожалению. Ну, посмотрим, еще ж не вечер. Спасибо вам большое.
1: Да, к сожалению, спасибо.
0: Да, спасибо за звонок, да. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Да, здравствуйте, Рафаэль Лайф.
0: Да,
2: на самом деле, знаете, предыдущий слушатель, я не знаю, где пытается информация, не буду его критиковать.
0: Вайс, ну вот я сколько раз я говорил еще, но вы не собираетесь критиковать, не собираетесь это, и опять я 100 раз говорил, но я не допущу, чтобы вы какие-либо, так сказать, упреки, какие-то критику нашим радиослушателям. Ну, не нужно это делать. Ну, вы выскажите свое мнение, как вы это делаете достаточно, так сказать, с моей точки зрения, достаточно энергично. И потом у нас получается диалог. Если каждый раз вы будете критиковать это недопустимо просто. Но это не, я этого не допущу. Я считаю, что это самая большая, так сказать, беда всех. Ну, не надо, скажите свое слово, люди поймут, это все сделают. Вась, вы знаете, сколько пишут люди, говорят там, что ваше высказывание не нравится? Я что, буду всю передачу вот так вот говорить, что вы друг о друге говорите, что ли? Ну, тогда простите, а зачем тогда передачу вести? Ну, в соцсети переписывайтесь, так сказать, ругайте друг друга, критикуйте. Но не в прямом же эфире, ну. Грустно это все, слушаю вас.
3: Здравствуйте, мой дорогой любимый Рафаэль. Вы какой-то сейчас расстроенный. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Я вас очень люблю, ценю и верю в вас. Помогайте друг другу.
0: Спасибо большое, спасибо большое. Я обещаю, что буду следить. Николай, ну вот только одна проблема, что ни поляки, ни финны не хотят быть частью империи, а насильно мил не будешь. Николай, именно поэтому более 100 лет тому назад мы им дали независимость, как еще и прибалтийским республикам и странам. И как они распорядились с этим. Это первое. Так что... Так, вот здесь вот было... Бомбило пишет. А нас финны уже побеждали. Бомбило, вы какие учебники истории читали? Что-то я... Акунина, что ли? Или, может быть, кого-то другого? Когда нас финны побеждали? Тогда, когда мы им во время наполеоновских войн в 1812 году, так сказать, вообще организовали, создали эту страну под названием Финляндия, которой раньше даже названия этого не было. Это что, тогда они нас победили? Или, может быть, они нас в 18 году победили, когда мы им дали независимость вместе с Польшей? Или, может быть, вы в 39 год имеете в виду, в 40, тогда они нас победили? Несколько провальных операций с нашей стороны... Потом, после этого, были учтены и границы, которые тогда были установлены. Вы что, считаете, что это границы нам Финляндия, что ли, устанавливала? Ну, простите, вы... Я вот уже говорил вам, читайте лучше вот исторические учебники, которые написал наш замечательный ученый Спицын, профессор Евгений. Он был у нас на передаче, вы знаете, что тогда... Ну, бомбил, он 39-й год, но вы... Результаты какие были? Выбор кому достался? Куда граница была от Питера, от Ленинграда отодвинута? Ну что, это вы считаете, что это проигрыш, что ли? Вы действительно так считаете? Да, это была тяжелая война, да, были ошибки военные, безусловно. Это было это. Я это знаю, причем это, потому что мой дядя Армаис, он, так сказать, скончался уже. Он тогда участвовал, он был командиром роты там. Да, было, когда у него, у ротного командира, был один пулемет, это автомат ППШ, у всех были винтовки. А финны уже были тогда вооружены автоматами всеми. Лыж не было, не учитывали мы зимние обстоятельства здесь. Так что, да, слушаю вас.
4: Алло?
0: Да, пожалуйста.
4: Добрый вечер, добрый. Рафаэль. Вы знаете, в нескольких ваших передачах я слышал одно, примерно одно и то же мнение, что Великобритания по-крупному и по мелочи гадит нынешнему руководству Соединенных Штатов. Правильно ли я вас понимаю? Может быть, что-то я недопоняла?
0: Ну, безусловно, да, спасибо. Безусловно, есть давление определенное. Это очень такие, знаете, специфические отношения между Англией и Америкой. Они, собственно говоря, и сами называют свои отношения специфичными. Определенный синдром бывшей колониальной, значит, империи и бывшей колониальной колонии и метрополии. Но сейчас как бы они вроде бы поменялись местами, но это такое, знаете, зыбкое какое-то взаимодействие между ними. Это вот они все-таки, хотя и выступают вроде бы совместно, но там очень серьезное соперничество идет. Потому что вот этот имперский комплекс, которого нет никаких оснований у Англии, он до сих пор продолжает там присутствовать, скажем так. И вот эти вот достаточно спорные, скажем так, решения, которые Англия в последнее время принимала, которые привели не то, что она потеряла какое-либо влияние в мире, помимо всего прочего. И сейчас она этого добивается только путем интриг. То есть о какой-то мягкой силе быть невозможно. Говорить уже не приходится. После Второй мировой войны, когда Англия образовала Содружество государств, там были элементы достаточно серьезные элементы так называемой мягкой силы. Они совершенно целенаправленно забирали элиты со всех вот своих бывших колоний и привозили в Америку и обучали их, начиная там с времен Джохарлала Неру, Индиры Ганди. И самого, собственно говоря, Ганди, который был, возглавлял, так сказать, движение за независимость, но тем не менее влияние было очень-очень большое тогда. Сейчас Англия поддерживает какие-либо свои отношения с другими странами только за счет интриг. У них нет денег, у них нечем инвестировать, у них нет технологии. И у них нет элементов мягкой силы, понимаете? Сейчас очень многие бывшие колонии, так называемые, они посылают своих людей учиться, ну, в Америку, они посылают ее учиться в Китай, в Японию, в другие страны уже. То есть образовались другие центры силы. Поэтому в данной ситуации мы здесь с вами должны, конечно, прекрасно понимать, что былого могущества ничего не осталось, а мышление у них, оно продолжает еще быть этим. Это самое страшное, когда люди и страны переоценивают свои силы. Ну, в данном случае это было все. Так. Вот видите, сколько приходит звонков по поводу Вайса. Но я их зачитывать тоже не буду. Так. Григорий нам пишет о буднях торговли в Выборге. Спасибо большое, да. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал радио МСК. В Дзене мы находимся. В Максе вы нас можете найти. ВКонтакте идет трансляция. Так что заходите, пожалуйста. Сколько русских хохол... с русского хутора. Когда чехонцы стали финнами, вот тогда они ощутили себя государственными. Да, вы знаете, это не шутка. Мы же это все создаем. Мы себе сами проблемы создаем. Понимаете? Англосаксы уничтожают всех. Я вам сегодня говорил по поводу индийских племен. Да? Уже с названиями их начинают бороться. Племен уже нет, одни названия. Уважаемые радиослушатели, выпуск новостей послушаем вместе со мной, который мои коллеги подготовили, а потом продолжим.
5: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 20:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня сбили 112 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территории 9 российских регионов. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Соответствующие поправки внесены в закон о потребительском кредите. Пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. При этом жилье должно быть единственным. А сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такой мерой поддержки семья сможет только один раз. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027. Ведомство предложило внести корректировки совместно с Федеральным институтом педагогических измерений. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. Также будет упрощена структура записи ответа на одну задачу высокого уровня сложности. Помимо этого, в ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл со 42 до 43. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появятся новые испытания базового уровня, а во второй – задания на проверку умений моделировать реальные ситуации, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. В Рособнадзоре отметили, что нововведения отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров. ЦСКА сыграл в ничью с Акроном в матче шестого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2-2. Московский футбольный клуб с 12 очками, а в активе занимает третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Акрон со 3 очками располагается на 15-й позиции. В следующем туре 5 сентября ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Клуб из Самары днем позже в гостях встретится с Оренбургом. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Говорит Москва, 94,8.
11: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
0: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт». Говорим о Соединенных Штатах Америки, о российско-американских отношениях. Ну и пытаемся подвести определенные итоги этой недели. Что произошло за это время интересного, что влияет, безусловно, на ситуацию в нашей стране и на российско-американские отношения. СМС-портал 925-888-894-8. Телеграм для сообщений MSK-бот. Телеграм-канал радио MSK. Ютуб работает у нас, да? Ютуб даже работает. Ну, прямо вообще. Дзене, в Максе, ВКонтакте, заходите, пожалуйста. Николай меня поправляет. Автомат ППШ 41-го года, наверное, ППД, и то вряд ли. Это, может быть, Николай, я не специалист, но, насколько я помню, ППШ и ППД не очень похожи. Так что здесь, так сказать, я думаю, это не принципиально. Да, ППД раньше был сделан, безусловно, ради бога. Тут, как говорится, не в этом дело, как вы сами понимаете. Так, Григорий пишет, я был там в ресторане в Хельсинки, где Путин с Трампом встречались, а из окна этого ресторана видно памятник Александру Второму. Совершенно верно, да, памятник был поставлен, кстати, на народные деньги был собран, на народные деньги. А вы знаете, Григорий, почему финны воздвигли этот памятник, в чем было дело? А потому что Александр Второй, наш император, подарил им парламентаризм. Законы, вот до Николая II, законы принимали с одобрения финского парламента. Вот такая вот у нас тирания была ужасная. Прямо гнобили мы финнов их. Ну, прямо ужас. Вот так вот русифицированы все. Так что здесь, так сказать, даже говорить об этом не приходится. И что самое интересное, когда в 1917 году была революция, и когда революционные матросы, кстати, из России некоторые из них, пытались демонтировать этот памятник, как вы думаете, кто встал на его защиту? Рядовые финны, которые помнили это добро. Они пришли, они сохранили этот памятник. Вот такая вот была империя. Ужасная, гнобил, ужас просто. Так что ужас, ужас, ужас. Слушаю вас.
12: Алло?
0: Да.
12: Извините, пожалуйста, Рафаэль, я второй раз решила вас набрать. Я хотела бы уточнить свой вопрос, который вы очень хорошо ответили, конечно. Спасибо вам большое. Но я хочу все-таки для себя понять более четко. Британия, которая каким-то образом пытается влиять на Соединенные Штаты, она имеет какую-то конкретную цель или просто действует из принципа вот неоколониализма?
0: Я называется? Понял, да.
12: Вот
0: спасибо.
12: Такая цель, есть у них такая цель?
0: Я понял,
12: нет?
0: Да.
12: Ну, в России, в отношении России, угу. пытаются ее развалить. А что, они собираются Соединенные Штаты развалить?
0: Ясно. Значит, вы понимаете, в чем дело? Неподкрепленное имперское мышление, я, конечно, свою точку зрения сейчас высказываю, оно чревато достаточно фатальными последствиями. Не в состоянии контролировать то, что раньше было под их контролем, четверть всего мира, можете себе представить? Они сейчас могут манипулировать и контролировать определенные процессы только за счет политических интриг. И у них вот подобная политика Англии, она распространяется на всех. Это касается Германии, это касается Франции, это касается Америки, Соединенных Штатов, это касается нас. Только в разной степени. То есть, конечно же, если, допустим, мы говорим об антифранцузской, антигерманском, антиамериканском действии со стороны Англии, то в отношении нас это откровенная русофобия. Откровенная русофобия идет. Почему Англия вышла из Европейского Союза? Потому что усилилась роль Германии, они хотели дистанцироваться от этого. Это опять политические интриги. В данном случае они, как говорится, сами себя укусили. За свой собственный хвост. Но, тем не менее, вот эта политика их постоянная, так сказать, это постоянная интрига. Постоянные провокации. Внутри Индии, внутри Китая. Посмотрите, в Гонконге. Кем были инспирированы эти все зонтичные выступления, которые были? Огромным. Вот если кто-то будет в Гонконге, вы посмотрите на территорию, размер английского консульства там. Это крепость просто. Это вот просто огромная крепость, которая, собственно говоря, что они там делают, это, я думаю, что наши китайские друзья прекрасно это понимают. Это касается их влияния в других частях света. В Сингапуре огромный колоссальный разведцентр, оттуда они тоже пытаются это контролировать. Не в состоянии это контролировать напрямую, они вот вводят вот подобную тактику. Такие, знаете, так сказать, москитные уколы повсеместно. Стараются это делать всегда прокси чужими руками. Мы с вами это видим непосредственно. Это с времен Крымской войны, когда они спровоцировали Турцию на нападение на Россию. Это касается, безусловно, вплоть до Второй мировой войны. Ну, это же слова Черчилля, когда он узнал, что 22 июня Гитлер напал на Советский Союз. Англия спасена, сказал он. Кто это спровоцировал? Ну, естественно, англичане. Естественно, англичане. И это то же самое было и с Наполеоном, что, конечно, привело его к фатальному концу. Но именно это, и Наполеон отказался от десантирования, решил пойти на восток. Ну, сходил на восток. Как теперь? Так что здесь, конечно же. Давайте мы вернемся к этому, потому что во Флориде происходит сейчас скандал небольшой. Мы уже немножко забыли Рона Десантиса, губернатора во Флориде, а там, тем не менее, разразился очень такой неожиданный скандал. Дело в том, что в центре скандала это стало $10 миллионов. Эти средства изначально предназначались для обеспечения медицинской страховки, внимание, нуждающимся детям. Это были собранные деньги для этого. Частично были бюджетные ассигнования, частично были организации неправительственные, которые пожертвовали. Вместо помощи семьям деньги ушли на политические комитеты. Самое смешное во всем это к вопросу о коррупции, мы с вами очень часто говорим. Их использовали для борьбы против легализации марихуаны. То есть это был политический такой заказ со стороны для республиканцев. И вот большое жюри признало факт нецелевого использования бюджетных средств, однако не нашло оснований для уголовных обвинений. Почему? Виновных не удалось найти. Да ладно! Не удалось найти и чиновных. Это в то время, когда прослеживаются все транзакции, никто из чиновников не смог вспомнить, кто отдал соответствующее распоряжение. Ну, а губернатор Десантис, это, кстати, в стиле все-таки глобалистов, либералов, он назвал это утечку политической провокацией, пригрозил ответственностью тем, кто опубликовал секретные документы. Секретные документы о воровстве денег у детей и передаче их на политические, так сказать, нужды во время политической кампании. Вот вам, пожалуйста, так сказать. Я, признаться, не ожидал от Десантиса. Мне кажется, что он сам себя закапывает. Если вы помните, мы еще пару лет тому назад говорили о его каких-то президентских амбициях. Он выглядел очень симпатично. Особенно на фоне байденовской администрации. Флорида была таким достаточно оазисом республиканским, хотя она всегда, вот до Десантиса, это был такой все-таки либеральный штат. Там было очень много сторонников демократической партии. И вот, тем не менее, сейчас вот такой вот у нас скандал. Это достаточно все-таки, знаете, ну, необычно. Не думал, что, как говорится, и ты, Брут, подобные вещи, да? Так что это. Противоречие между США и Израилем тоже очень любопытно сейчас. В данном случае, ну, у меня есть ссылка, конечно, на это. США предостерегла Израиль от нанесения ударов по Ирану. Вот это уже, так сказать, такой недоволен дядюшка Сэм. А что у нас, Израиль теперь играет самостоятельную игру, что ли? Уже что, никто не контролирует там? А как насчет произраильского лобби, что настолько сильно уже стало, что уже нужно предупреждать Израиль? Так что это тоже очень любопытно. Вообще характер отношений между близкими друзьями и союзниками достаточно все-таки своеобразный. Согласитесь, здесь очень это. Так что здесь понятно это. Федеральный суд признал действия Министерства обороны США незаконными. Ведомство пыталось наказать компанию Anthropic за отказ предоставить технологии искусственного интеллекта для массовой слежки и автономных дронов. Вот это тоже очень любопытно сейчас. Это конечно же, выпад в отношении Хексета, безусловно. Вот, в данном случае. И я хочу обратить ваше внимание, опять суд действует вопреки интересам и действиям администрации в данном контексте. Так, давайте возьмем это, у нас полная линия. Слушаю вас.
13: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
13: Вот хотелось бы по поводу Анкориджа. Мусолят и мусолят какой-то фантомный дух Анкориджа.
0: Да.
13: Но нет никакого духа, так как не было обеда совместного. Все не заметили, что Трамп черным по белому сказал: «Приеду в Анкоридж, посмотрю в глаза Путину, через минуту все пойму». Приехал, посмотрел, понял. Угу. И все.
0: А что понял, не знаете?
13: А я не могу в телефон сказать. Всем понятно.
0: Вы знаете, наверное, я такой недогадливый, мне совершенно непонятно, но в любом случае спасибо за ваше мнение, что он понял, господи. Ну, молодец, если что-то понимает, то это уже хорошо. Так, давайте мы еще возьмем, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
0: Да.
1: Ну, наверное, действительно, Трамп очень, мягко говоря, такой своеобразный политик, потому что то он угрожает Ирану ударами, то он, так сказать, ругает Израиль, но это еще ладно, то он прямо вот хочет забрать Гренландию, то забывает про нее.
0: Да.
1: То же самое, то он требует редкоземы у Украины и возврата этих там 200 миллиардов долларов, то тоже про это забывает и уже ничего от них не требует. Это просто, да, конечно, ну, я не знаю, вот другой президент, наверное, никто так не действовал, мягко говоря, очень оригинально в политике.
0: Ну да, и я вот еще раз, спасибо за звонок, и я думаю, что Эдвард непонятно, и мне тоже непонятно, Эдвард, что тут, видите, наша радиослушательница не высказалась. Я с трудом себе представляю, что она не могла найти какие-то слова в русском языке, чтобы высказать свою позицию, ну что, недоверие. Раскусил он нас там что-то. Ну, можно же как-то ограничиться все-таки цензурными словами, по-моему. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
14: Добрый вечер.
0: Да, добрый.
14: Ну, много лет назад ездил отдыхать в Египет. Видел там разных итальянцев, немцев, поляков. Американцы даже были.
0: Uh-huh.
14: Ведут все безобразно. Просто безобразно. И на их фоне, когда отдыхали англичане, но произвели самые милые отношения. И просто у меня в голове не укладывается, откуда это... Не понимаешь, вот эти люди, эти воспитанные, такие немножко даже чопорные, откуда ненависть к России и способны ли они на ненависть? То есть, может, у них там разделение есть, болельщики одни, нормальные семьи другие, или это просто власть у них такая...
0: Я понял.
14: То есть, я вам говорю, впечатление о семейных парах, вот эти тихие пары, да, там, с детьми, которые в бассейне сидят, книжки читают, и создают впечатление безобидных людей.
0: Я понял, да. Вы знаете что? Ну, естественно, мы говорим с вами о политическом истеблишменте. Я сам работал в Англии, я был в Оксфорде на стажировке. Мы там, так сказать, это уже по моей преподавательской деятельности, английский язык. Я жил, причем, в семье учителя там. Я как бы остановился не где-то, то есть я был непосредственно вот среди этого. И, конечно же, в целом нормальные люди, то есть нормально реагируют. Потом, каждый раз говоря об Англии, но мы говорим о коварстве англичан, но мы никогда не забудем подвиг английских моряков, которые нам помогали, проводили конвои, гибли, чтобы привезти в Мурманск необходимые нам стратегические материалы, оружие, все, что с этим связано. Это разные, это, безусловно, мы этого никогда не забудем. Это наши братья, это наши, так сказать, это бойцы, которые вместе с нами добывали эту победу над нацизмом. Это, речь идет об истеблишменте. А здесь это фантомные боли империи. Вы понимаете, в чем дело? Ведь посмотрите, с времен Ивана Грозного, какая империя сохранилась? Где Португальская империя? Где Испанская империя? Где Французская империя? Где эти рейхи? Где эта Английская империя, там, над которой солнце никогда? А Россия стоит, понимаете? Россия стоит в той или иной форме, да, конечно, что-то теряем, что-то наоборот потом. В 18 году потеряли земли по Брест-Литовскому договору, в 45 году вернули земли и на Западе, и на Востоке. В 91 году, сами знаете из-за кого, из-за чего, потеряли, так сказать, опять земли. Ну, сейчас, так сказать, возвращаем земли. Но мы имперская все-таки страна, понимаете? Я сейчас это говорю не в плане, там, знаете, там, порабощения, экспансии какой-то. Нет, не в этом дело. Это особая форма, это особое образование. О нем можно сколько угодно говорить. Можно признавать, не признавать. Можно там, как в свое время иноагенты и... русофобка откровенная Евгения Альбаца, желать нам распасться там на Дальневосточной, Сибирской республике. Вопрос даже сейчас, пусть говорят это, но практика, жизнь наша доказала, что Россия, как уникальное образование, она может существовать только в этом проекте. Можно называть его как угодно. Это может быть империя, может быть федерация, может быть СССР называйте. Дело не в этом. Дело в том, что это наша форма существования. И как мы существуем, ну вот мы прекрасно знаем. Я сегодня вам говорил по поводу индейцев Канады и Америки. Где они сейчас? Если кто был, ну съездите на эти, ну я не знаю, позорищные совершенно мероприятия под названием «Фольклорные праздники». Люди, которые уже давным-давно забыли все и вся, которые приходят, надевают на себя перья, танцуют там что-то, а у них там 28-я часть, может быть, осталась от предков, потом выходят и идут там, садятся, так сказать, в свои автомобили шикарные и уезжают жить в это. Это не то, что вот у нас, так сказать, то, что образование, то, что мы с какой бережностью мы сохранили это, слава богу. Даже в труднейшие годы войны, когда враг уже под Москвой стоял, Сталин, был приказ нашего ГКО о том, чтобы не набирать мобилизацию среди малых народов Севера. Добровольцы шли. И как шли? Вот вы помните, да, вот из Якутии снайперы, про которые приходили. Это же, ну, это добровольцы были. Это люди, которые шли защищать, так сказать. Они-то за 5-6 тысяч километров от этого жили, да. Это другая форма существования, с моей точки зрения. А с японцами там так вообще смешно. Что с японцами смешно бомбило? Уважаемые радиослушатели, вы переоцениваете, наверное, мои такие, знаете, когнитивные способности. Как-то вы загадками говорите, что вы имеете в виду. Так что я понятия не имею, так сказать, что с японцами было смешно. Японцам, я знаю, в 1945 году было очень смешно. Еще хочу вам сказать, республиканцы дистанцируются от Трампа. Я сейчас вам читаю материалы, которые я недавно разместил на своем телеграм-канале. Вы не думайте, что я, так сказать, это у кого-то зачитываю. У меня есть сноски, конечно, здесь. Ну, перевод тоже здесь есть, так что вы можете... В преддверии промежуточных выборов часть кандидатов от республиканской партии стали осторожно менять риторику. Вот. После победы на праймерис политики стали реже упоминать Дональда Трампа. Ну, вот то, что мы с вами говорили об этом... Президент Трамп становится токсичным аксессуаром этой предвыборной кампании, понимаете? Говорит, что меня поддержал президент, это всегда было почетно, и все, как говорится, были в восторге от этого, но сейчас это совершенно не проходит. Из-за чего? Ну вот потому, что я вам как раз и говорил о том, что происходит. Неудача. Слушаю вас.
15: Да, добрый вечер, Рафаэль.
0: Да, добрый вечер.
15: Вы знаете... собственно говоря, во всем мире сейчас, как на мой взгляд, власти хватили вот эти сатанисты, в том числе и в Англии, вот эти потерянные колено Израилевы, левиты, так сказать, там людоед, занимаясь королев великого, ну, и людоед, который, так сказать, посел, если можно так сказать, недавно, так сказать, кровь пила младенцев. Вот. Ну и, так сказать, почему такая русофобия по всему миру? Ведь потому что раввины ведь как говорят, допустим, раввы Хаббат, как говорил, говорят, русское семя, оно не поддается исправлению, оно подлежит только уничтожению, собственно. Поэтому мы устроили этот братоубийственный войну, что мы друг друга поубивали на наши месте.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение, да, спасибо. Спасибо. Так. Да, безусловно, сейчас вот я хочу сказать, готовится, конечно, Америка к 25-й годовщине теракта 2001 года. Хочу вам напомнить, что я был свидетелем этого. Я видел, как падала вторая башня. Я жил недалеко от Нью-Йорка, 18 миль, 25 километров, да, это, по-моему, успел подъехать. Они с разницей в один, меньше чем час, упали. И я успел подскочить на, в парк Либерти, который на стороне Нью-Джерси был. Там Манхэттен был как на ладони. Я видел, как падала вторая. Этот запах, вкус у меня вот этого асбеста, он от рухнувших зданий, он долго еще ощущался потом. Вот Америка вся готовится и подключаются и студенты. Но, судя по всему, это будет достаточно памятное, конечно, мероприятие. И, ну, неизвестно, как это будет все потом, во что это потом выльется. Так что посмотрим, как это будет. Так, ну вот Мамдани опять выступает против этого собрания индуистского. Так что здесь это. Ну что, а Канада отвечает Трампу. Имя американского президента убирают с названия Трамп-авеню в Оттаве на фоне обострения торговой войны между США и Канадой. Но это детский сад какой-то, вы знаете, просто. Ну, просто какой-то, я даже не знаю, как это называется. Да? Бомбило пишет, я имею в виду Японию по отношению к Америке. Ну, это безусловно, это как гейшу содержит. Этот самурайский дух, это уже настолько все смешно. Я не знаю, неужели японцы вот не видят это со стороны как-то, как это выглядит все. Ну, это, ну, странно немножко, да, странно просто. Там немцы еще пытаются там какие-то телодвижения делать, там говорят, там есть какие-то силы, которые... В Японии тишина. Тишина. Насилуйте наших девочек, мы ничего вам не сделаем. Ваши войска, пожалуйста. Следовать в фарватере вашей политики, пожалуйста. Отказаться от выгодных контрактов, пожалуйста. Иена не нравится, мы ее, так сказать, снизим, так сказать, нашего Центробанка даже не надо, сами уберем, так сказать, все, чтобы, не дай бог, чтобы доллар там, что-то случилось это. Ну, вообще, слова «нет» Япония не знает. До какой степени они напуганы, что ли? Вот я поражаюсь. Тем более, это вот на фоне такой риторики они там «Северные территории у вас! У вас что, проблема северная территория, самураи? Совсем, что ли, с глузда съехали, извините?» Просто вот смотреть это, на это все, ну, это какой-то, какая-то оперета дешевая. Ну, немножко надо же иметь чувство достоинства. Это вот этот пассионарный дух, который мы вот с детства, так сказать, по фильмам, там, «Гений дзюдо», так сказать, «Карате», которое это было, так сказать, да. Это все, этот хаквандо, там, это все такие люди, такие все суровые, такая якудза. Где это все? Ну, хотя бы, я не знаю, ну, пискните там, хотя бы скажите, кто вас бомбил. Так один нашелся, мэр Нагасаки, который сказал об этом. Ну, это просто даже, ну, даже неприлично, я уже даже считаю. Да, слушаю вас.
16: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Ну, наверное, все-таки...
0: Олег, вы у нас солируете сегодня, да. Беру подряд, уважаемый радиослушатель, да.
16: Спасибо. Спасибо. Американцы просто воспитали такой политический класс в Японии после 45-го года. Но хотел вас спросить, скажите, вот ваш анализ, все говорят, что после ноябрьских выборов в США, понятно, республиканцы теряют палату представителей, а вот как вы считаете, все-таки Сенат сможет республиканская партия сохранить?
0: Я понял, да.
16: Собой? Или... Ну, спасибо.
0: Вы знаете, все показатели говорят о том, что действительно теряется. Но я хотел бы обратить ваше внимание, я об этом говорил, на одно обстоятельство. Дело в том, что республиканцы начинают сейчас разыгрывать антикоммунистическую, антисоциалистическую карту. Радикалы в Демократической партии дают все основания для вот подобной критики. И, как я уже сказал, историческая память американцев с времен маккартизма конца 40-х годов 20 века, она помнит это все. Красные идут, это у них, как говорится, въелось уже давным-давно. Карибский кризис нас чуть не убит. Там, в общем, это настолько уже обыграно миллион раз. И вот это, вот только этот фактор, он может сыграть в пользу республиканцев. Но пока республиканцы не очень, с моей точки зрения, активно используют это. Они не привязывают все-таки вот антикоммунизм, антисоциализм, который популярен, надо сказать, среди американцев. Они не используют это в своей политической риторике, в политическом дискурсе. Я считаю, это политтехнологически ошибочно. Сумеют они ли это сделать до ноября? Ну, если послушают нашу передачу, то, конечно, успеют. А то, если не в этом, значит, тогда и не успеют. Вот. Так что вот, посмотрим. А так, конечно, рейтинг Трампа падает, цены растут. Причем во всех отношениях здесь. И, конечно, здесь говорить о каком-то о каком-то позитивном моменте, скажем так, это невозможно. Тем более, ну вот есть подвижки все-таки Трампа, он выиграл голосование, дело по почте. Может быть, там будет меньше бардака, и действительно, демократы использовали это голосование на почте, чтобы подтасовывать. Мы это помним с времен еще 2016 года и 2020 года, особенно, когда это было явно сделано. Тут очень много факторов сыграет. В целом, я с вашим анализом согласен. Действительно, ну, рейтинг популярности Трампа, он сейчас ниже плинтуса, а вместе с ним он топит с собой республиканскую партию. Кстати, у меня такое впечатление складывается, что он особо не переживает об этом, вы знаете. Вот особо не переживает. Может быть, он именно вот в этом таком антагонизме вот будет, допустим, палата контролироваться демократами, и это, так потом можно хорошо очень, знаете, ну, что называется, отбояриться от своих ошибок. И сказать, ну, это я не виноват, я вот все... Вот если бы Конгресс был бы за республиканцами, и если бы меня республиканцы слушали, и если бы там еще, так сказать, что-то, и если бы погода была хорошая, и если бы иена была бы такая, а доллар такой, а если бы народ Ирана бы восстал бы там это, я бы все бы тогда бы сделал, выполнил бы, все было хорошо. А тут вот, вот посмотрите, так что 2 года вообще не мешайте мне, я играю в гольф, наслаждаюсь, как говорится, жизнью и забочусь о безопасности моей семьи, которая, судя по всему, будет очень себя плохо чувствовать после того, когда Дональд Трамп уйдет, потому что никто не отменял, собственно говоря, фетву о том, что Трамп ответит за убийство невинных девочек и невинных этих. Он обязательно ответит за это. Так что здесь вот так вот идет. Так. Хорошо. Уважаемые радиослушатели, наша передача постепенно подходит к концу. Так, у японцев, которые воюют... Да, конечно, есть ребята, которые... Японцы, которые воюют на нашей стране, как и американцы. Как... Уважаемые радиослушатели, завтра Америка Лайт, 14.00, музыкальная страничка. Я познакомлю вас с творчеством замечательной группы. Мне удалось встречаться с ними во время пресс-конференции. Dixie Chicks называется. Это такая, знаете, потрясающая трио. Три заводные девчонки из Техаса, которые уже на протяжении почти 30 лет прекрасные баллады, прекрасные рок-н-ролльные композиции в стиле кантри исполняются. Но я бы хотел не только этому. Я думаю, что будет совершенно уместно дать дань ушедшей вот на днях буквально замечательной американской певицы Долли Партон. У нас была передача о ней, если вы помните, на 80-летие я это делал, и она, так сказать, совершенно прекрасна. Я, может быть, пару слов скажу, потому что помимо ее творчества, помимо ее композиторских способностей, исполнительных, это был еще прекрасный человек, который помогла очень-очень-очень многим людям. Она участвовала действительно, не афишируя особо, в очень многих благотворительных проектах. И я думаю, будет уместно несколько слов сказать и об этой замечательной певице. А самое главное, я надеюсь, если вы не слышали Dixie Chicks, я убежден, что я вас приятно удивлю. 14.00. Жду всех вас. Америка Лайт. Музыкальная страничка. Всего доброго.
17: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
6: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по производящему боевые части ракет «Фламинго» предприятию под Киевом. На объекте также хранились химические вещества для изготовления ускорителей. В сводке Минобороны отмечается, что ООО «Файерпоинт» стала целью групповых ударов российских военных по предприятиям ВПК Украины. Ведомстве ранее сообщили, что в течение недели российские средства ПВО сбили 15 снарядов РСЗО «Хаймерс», 14 крылатых ракет «Фламинго» и почти 6 тысяч украинских беспилотников самолетного типа. В МИДе сообщили, что Москва ответит на пересмотр властями Финляндии сделок россиян с недвижимостью. С таким заявлением выступил директор первого европейского департамента внешнеполитического ведомства Артем Студенников. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что финская сторона не раз доказывала, что не слишком обеспокоена нарушением правовых норм, когда речь идет о нашей стране и ее гражданах. По словам дипломата, показательным стало введение в 2025 году полного запрета для россиян на приобретение недвижимости в Финляндии, что можно расценивать как дискриминацию по национальному признаку. В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов, резюмировал представитель МИДа. Владимир Путин протестировал новый автомобиль «Волга К-50». Президент сделал это во время посещения автокластера в Нижнем Новгороде. За рулем машины глава государства проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. «Управлять очень хорошо, можно одним пальцем», — сказал Владимир Путин, отвечая на просьбу журналистов оценить «Волга К-50». Он добавил, что в салоне мягко и тихо. Глава государства в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив и встретился с губернатором Глебом Никитиным. Дональд Трамп подписал указ о создании Национальной космической академии США. Появление этой структуры глава Белого дома анонсировал во время посещения центра имени Джонсона в Хьюстоне. «Нам потребуется обучить и подготовить целое поколение квалифицированных военнослужащих, инженеров, гражданских операторов и других специалистов для исследования космического пространства», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что нация не может быть первой на Земле, если она вторая в космосе. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
17: Повтор лучшего.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
20: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
6: 15.04 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Нагорная. Здравствуйте. Это программа «Умные парни». И у нас сегодня в гостях Алексей Алексеевич Мухин. Это генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте.
21: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад.
6: Очень взаимно. Итак, давайте, наверное, приступать к беседе. Но чтобы мы были не одиноки в этом нашем совместном порыве, я предлагаю напомнить координаты нашего эфира, чтобы слушатели тоже могли к нам присоединяться разными путями, разными способами. Итак, ждем ваши смски на номер плюс 7-925-888-894-8. Также у нас есть телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Смотреть нас можно в Ютьюбе, Рутюбе и в соцсети ВКонтакте. Также трансляция доступна на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну что, начнем, пожалуй. Очевидно, что главный ньюсмейкер этой недели — это, конечно же, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, который совершенно внезапно, незапланированно посетил Москву 25 августа.
21: Ну, запланировано или нет, мы не знаем,
6: да,
21: если быть точным.
6: Не запланировано и внезапно, да. А уже все это обрастает подробностями с разных сторон. Для тех, кто вот отсутствовал с 25 августа, коротко в предыдущих сериях. Значит, были несколько реакций, естественно, с разных сторон. Трамп назвал эту поездку рутинной процедурой. При этом он высказал предположение, что из визита Рэдклиффа в Россию может что-то случиться. Случится и получится. А Нарышкин, разумеется, тоже эту встречу подтвердила. Сказал, что она тоже относилась к рабочему формату и как будто бы со всех сторон все идет рутинно, как-то просто, легко, ненавязчиво и в рабочем формате. Однако же нам...
21: От этого еще больше тревожно, да?
6: Вот. «Нью-Йорк Таймс» нам сообщает, что директор ЦРУ во время визита в Москву встречался с главой ФСБ.
21: Они вместе встречались, Нарышкин и заместители директора ФСБ. Ну, Бортников тоже был, да.
6: Ну, в общем, как вам кажется, почему это все преподносится вот под таким соусом, что все это просто, рутинно, или там есть какое-то...
21: А что вы хотите, что вам рассказали? Что все плохо, и мы умрем завтра?
6: А мы хотим знать, почему это преподносится под таким соусом. Как на ваш взгляд?
21: Вы имеете право знать, безусловно. Знаете, я, честно говоря, вот по итогам некоторых размышлений, после того, как стало известно, что поездка есть, выдвинул несколько версий. Первая была самая, ну, банальная. Так как принимали участие в встрече наши контрразведчики, я грешным делом подумал, что ЦРУшника какого-то прихватили, жирного, раз директор прилетел, причем достаточно быстро, вот, и очень скрытно. Вторая версия была более техническая, мы обсудили с коллегами, и они высказали достаточно такую разумную версию, что... была привезена соответствующая аппаратура для прямой связи, потому что по нынешним временам, когда очень и очень тревожно, нужна вот эта связь непосредственная. Причем настройка была персональной, потому что курьером это не привезешь, что называется. Возможно, поэтому был грузовой самолет. Вот. Дальше была версия, которая потом разошлась очень широко, относительно того, что Россия собирается применить иные, скажем так, ну, ядерные виды вооружений против Украины. И якобы целый директор ФСБ приезжал говорить о том, что этого делать не надо. Это была доминирующая.

0: ну, так, тихой сапой решили организовать очередную провокацию вроде Бучи. Почему? Потому что очень катастрофически падает финансовая и военная поддержка Украины. Россия возвращается на спортивные площадки, Россия возвращается в переговорный трек, Россия возвращается, ну, везде-везде, а швейцарцы вообще замутили референдум относительно того, что хорошо бы снять
1: до санкций. Коснемся, попутаю вас попозже.
0: Мы очень глубоко этого коснемся, не волнуйтесь. Вот. И понадобилась новая провокация, но, к сожалению, вот провокации вроде Бучи, Ирпеня там и так далее, они уже были. По законам жанра надо что-то такое, чтобы продрало до костей, что называется.
1: То есть будет еще более лихо закрученный сюжет.
0: А что продрало бы до костей? Ну, любая ситуация, связанная с возможным нанесением Европе ущерба, вроде грязной ядерной бомбы, к примеру. Тем более, что украинцы до этого... волшебные люди, года два-полтора, во всяком случае, точно рассказывали всем, что в случае, если они будут проигрывать, они подорвут свои атомные станции, и мало всем не покажется. Вот этот ядерный терроризм, на самом деле, у них в крови. Поэтому, честно говоря, я подумал, что, опять же, грешным делом, что директор ЦРУ, подчеркивая значимость этой информации, почему лично, почему не по телефону, приезжал в Москву для того, чтобы информировать руководство страны, России, что американцы здесь ни при чем, что они против вот подобного рода вещей и так далее. Такого рода вещи передаются, как правило, face-to-face. Потому что, чтобы подчеркнуть значимость, потому что на кону, я извиняюсь, вообще-то ядерная эскалация между странами. Вот. И судя по нервному поведению британцев, они были основным источником, генератором таких разных конспирологических идей, британская пресса, я имею в виду, я понял, что, похоже, вот в эту точку попали. То есть американцы не поддержат эту провокацию. И, ну, дальше посмотрим.
1: Ну, как будто бы, да, вот есть на Украине этот, наверное, ну, скажем так, научный человеческий ресурс, чтобы эту грязную бомбу, собственно, и как-то
0: я боюсь, уразить. Она уже есть. Во-первых, технологии гражданских вот этих всех вещей ядерных, они остались. У них там 4 атомные станции. Во-вторых, привезти британскую что-нибудь такое, провести, ну, это дело техники. Вот. Мотив есть, возможности есть. Персонал, ну, старенький, но остался еще. Ну и плюс, я думаю, что ядерными технологиями Украина обладает. Потому что, ну, они, конечно, передали все, как бы передали. Вот, но как бы не все, мы знаем. И упорно еще с 14 года, с 15-14 года информация о том, что на Украине есть ядерная бомба, и они готовы в случае чего обвинить в этом Россию, в ее применении, она гуляет. Более того, были даже попытки сделать это уже, потому что якобы россияне расстреляли купол Чернобыльской АЭС и так далее, и так далее, и так далее. Периодически эта тема подогревается в информационном поле. Я внимательно слежу за этим. Вот, поэтому мне кажется, что следующая безусловная провокация будет связано, вот, к сожалению, с этими вещами. А потому что это впечатлит Европейский Союз. Да.
1: Потому что история вот Запорожской АЭС как будто бы никого больше не впечатляет. То есть все эти поездки Гросси туда, все эти отчеты МАГАТЭ, что мы были, мы знаем, мы видим, но мы не можем понять, кто нанес удар. То есть,
0: ну, ты серьезно, да? Хочется спросить Рафаэля.
1: Рафаэль Иванович, да? Серьезно? Ну, то есть, да, понятно, это какая-то другая степень уже, ну, не знаю, феерии.
0: Запредельного лицемерия, я бы это назвал.
1: Согласна. Ну, давайте, как говоришь, к Швейцарии мы... Так, перескочили быстренько, напоследок практически оставляла ее.
0: Мы можем на сладенькую ее оставить, если
1: хотите. Давайте оставим. Ну, смотрите.
0: Нет, вы королева эфира, вы рулите.
1: Вот так вот. Да. Мне сегодня уже пишут, что Евгения, мы очень рады видеть вас в рамках
0: этого программы. А я как рад.
1: Спасибо, Верунчик Моисеенко пишет нам 118-е. Ну, давайте Швейцарию, пусть
0: без
1: будет
0: проблем.
1: Сладенько. Вот сразу, когда увидела эту новость, вспомнила поговорку, которая, к сожалению, уже с момента там 22-го года, да, по-моему, не актуальна. Ведь ты же нейтральная, как Швейцария. Но вот так теперь больше никто, к сожалению, не говорит. И вот Швейцария, это, опять же, кто не знает контекста и новости, вы, разумеется, в курсе, но я повторю. Там назвали условия для отмены антироссийских санкций. Берн будет обязан упразднить действующие меры, если на референдуме, который состоится 27 сентября, будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. На голосование вынесут вопрос о закреплении в Конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета, а также о запрете на любые санкции, кроме утвержденных.

0: Совбезом ООН. Ну так вот.
1: Не могу не,
0: не
1: могу не сарказмировать на этот счет. Я что-то не помню референдум о введении санкций.
0: Вот да, вот да. То есть мы просто сделались из нейтральной...
1: Мы тихо сделали, да, вот это
0: сделались вот такой. Ну, в общем, тогда, ну, может быть, тогда они как-то и скажут, все, мы провели, и вот, да, мы теперь больше не поддерживаем санкции поступательно, как они это делают с 22-го.
1: Умные ребята. Они рефлексирующие ребята. И сломало их, как это ни странно сейчас прозвучит, сломали их Соединенные Штаты. Боятся они только Соединенных Штатов. Я напомню, что несколько лет назад именно Штаты отменили, принудили Швейцарию отменить банковскую тайну.
0: Угу.
1: И с тех пор Швейцария утеряла одну из своих главных конкурентных преимуществ в банковском деле. Это банковская тайна, которая, как в швейцарском банке. Помните вот эти вот все мемчики и поговорки?
0: Швейцарская точность, вот это часы, банки.
1: Вот это исчезло. И швейцарцы после этого как раз они начали вводить санкции. То есть их сломали об коленку. О национальной гордости швейцарцев можем говорить очень долго, но, судя по всему, они возвращают вот эту свою идентичность.
0: Угу.
1: Но возвращают очень интересно. Ровно в тот момент, когда США ослабили свое влияние на, на Европу,
0: да,
1: просто.
0: Да, да.
1: То есть, ребята, вы не повстанцы, вы не сопротивление. Вы просто увидели, что США больше не влияют на Европу. И такие, а давайте референдум проведем. Ну, видите, руководство Швейцарии не хочет брать на себя ответственность, хотя до этого взяло по введению санкций. Говорит, а давайте все как бы...
0: Ну, вот потому что, как вы сказали, никто публично
1: прикроем,
0: об этом в поле не объявлял. Мы
1: прикроем
0: вот теперь...
1: нежные места,
0: да,
1: сказали ребята из швейцарского правительства. Ну, я понятно, мы сейчас иронизируем, потому что санкции вообще сами по себе незаконны. Напомним, что одна страна против другой не может вводить санкции, потому что санкции вводятся Советом Безопасности ООН.
0: Угу.
1: И если это не санкции Совета Безопасности ООН, это называется незаконные рестрикции, которые сродни не только экономической войне, они сродни войне обычной, потому что санкции — это агрессия. И я напомню, что санкции вводились задолго до всех тех причин, которые сейчас нам выставляют в качестве того, обоснования того, что вот Россия агрессивна и так далее. Нет, санкции начали вводиться задолго до этого. Поэтому не надо ля-ля-ля нам вот это вот все. Почему швейцарцы сейчас это сделали? Помимо той указанной причины, на которую я сказал, что американцы ослабили свое влияние на европейский континент, я думаю, что они уже поняли, и, кстати, поняли очень многие ребята из коалиции желающих. Наверное, обратили внимание, что тот же Александр Ступ там какой-нибудь или Антонио Кошту говорит о том, что, слушайте, у нас же будет потом послевоенный период, а что-то уже райский сад на райский сад не похож, уже там ветер гуляет, да, там, я не знаю, перекати поле катаются, какой же это райский сад. А что случилось? А энергетических ресурсов нет российских. То есть базой европейского благополучия с 90-х годов на самом деле были российские ресурсы, которые европейские страны получали очень дешево и в неограниченных объемах. Внимание. А теперь что же произошло дальше? Они сами отказались от этих ресурсов, а их выбрал кто? Китай. И теперь, хочешь не хочешь, можно восстанавливать с Россией отношения, но ресурсов уже в том объеме, в котором они были, и которые являлись залогом европейской сытости и благополучия, уже не будет. Ха, скажут европейцы, а мы на рынке все купим. Нет, ребята, на рынке тоже вы не купите, потому что Китай пылесосит рынок вообще-то. И Индия будет пылесосить, и сейчас пылесосит, и будет еще больше пылесосить рынок, как развивающиеся страны. Поэтому, сорян, и швейцарцы такие, давайте-ка отменим санкции и восстановим вот эти все отношения. У меня есть еще и личный опыт. Я, будучи в Швейцарии совсем недавно, года два назад, как-то просто разговорился с местным фермером, который делает сыр, который делает вино и так далее. И, ну, я, естественно, сразу признался, что я русский, вот, что я хочу у него купить его продукцию замечательную, интересную. Вот. И его как прорвало. Он сказал, Алексей, мы, ну, я цитирую не прямо, но мы такие дураки. Раньше русские выкупали все у нас. И у нас был стимул работать просто, да. А сейчас это не покупает никто. Мы работаем просто вот на погреб. Китай, да, он какое-то время это делал, но потом китайцы перешли на другие эти, на другие вайбы, и вино перестали покупать. А русский рынок исчез. И я, говорит, сейчас выживаю. Я раньше процветал, сейчас я выживаю. Вот вам, пожалуйста, геополитика, и вот вам, пожалуйста, микрополитика, да, микроэкономика.
0: То же самое, что происходит сейчас с частью Финляндии. То есть фермеры стонут.
1: Совершенно
0: верно. Они говорят, мы не можем, мы не добираем. То есть у нас простаивают наши гостевые дома.
1: Закрывается бизнес, просто закрывается. Да. Юг Финляндии, он просто вымер.
0: Абсолютно.
1: Они еще стенку построят.
0: Абсолютно точно.
1: Ну, вы, ребят, совсем пересмотрели «Игру престолов», что ли? Ну, что такое-то, ребят? Только единственное, что надо находиться с правильной стороны стены.
0: Абсолютно верно.
1: Потому что вот это вот все это по нашу сторону. А по вашу сторону, я извиняюсь, снега, холода, одинокие дома. И весна не скоро.
0: Ну, в общем, стена не Евросоюза.
1: Так вот, швейцарцы, да, швейцарцы сориентировались.
0: Так, да.
1: Поэтому я, честно говоря, я деньги не поставлю, потому что, ну, ребята, швейцарцы такие. Но что-то мне подсказывает, что все-таки их вот раш, их он вполне прагматичен.
0: Они прагматичны, да.
1: Угу. И я думаю, что с санкциями, вот во всяком случае, в этом сегменте будет покончено.
0: Угу. Ну, то есть предположим, что 27-го, да, они сентября все проведут, и условно там 29-го рапортуют. Ребята, мы сняли все. Как быстро, то есть как быстро происходит этот механизм? Они снимаются в одночасье, все ограничительные меры, как это? Ну, то есть все, мы больше...
1: Через парламент придется проводить, потому что и принимали они через представительные органы. Там были и исполнительные органы, и представительные. Вот. Но референдум — это у них народная прямая демократия, и это действительно сильно. То есть после этого, да, действительно. Но русские научены горьким опытом. Плюс для того, чтобы снять санкции, нужно еще и не только подготовить условия, нужно устранить те вещи, которые произошли. А какие вещи произошли? Мы не можем платить, например, да? Только наличными.
0: Угу.
1: А что, мы самолетами будем возить, что ли?
0: Нарушена логистика. Ну, то есть...
1: У нас уже своя платежная система. Хорошо, мы скажем, вы сняли санкции, молодцы, спасибо большое, до свидания. А что, ну что вы с этим будете делать? Присоединяйтесь к нашей центробанковской платежной системе.
0: Да, опять-таки.
1: Будем рассчитываться в швейцарских франках. А и в рублях, подчеркну, и в рублях.
0: Uh-huh.
1: Вот. А, я думаю, что это будет интересный эксперимент.
0: Uh-huh.
1: Кстати, такой же референдум в Европейском Союзе, ну, просто невозможен. Знаете почему? Потому что, как и США, вот когда Трамп говорит иногда, а я сниму санкции, фиг там, не снимешь ты ничего, потому что не от тебя это зависит.
0: Uh-huh.
1: США, Европейский Союз, это крайне бюрократические, это, по сути, бюрократические махины, которые уже приняли это, а назад откатить невозможно. Проще разрушить Брюссель или в хорошем политическом смысле, да. Или Вашингтон в хорошем политическом смысле, да. Я не призываю, да. Просто проще разрушить, чем провернуть фарш назад. Вот
0: крокодил назад не ходит, да, совершенно.
1: Поэтому, извините, ребята, вот санкции — это навсегда. Вот. Но другое дело, что и мы тоже можем. Помните, мы сначала работали по международному праву, а теперь мы работаем по правилам. И я своим коллегам западным тоже говорю, ну, давайте сформулируем, может, нам понравится. Судя по всему, нам понравилось. Мы поняли принцип. Это право сильного, а Россия сильная в военном смысле держава. Поэтому, извините, мы будем исходить вот в своей политике своих национальных интересов. По-моему, сейчас, собственно, это и происходит.
0: Настало
1: Поэтому
0: время.
1: Тот, кто отменил международное право, сейчас наткнется на собственные грабли.
0: Угу. Ну, коснулись вы немножко прямо так, не знаю, крылом пролетая темы стенания Евросоюза. Естественно, мы слышим это в разных модификациях, в разных...
1: Отовсюду мы слышим стоны народа.
0: Вот, да, вот.
1: Помните,
0: вот
1: как Остап Бендер начинал?
0: Да, сегодня мы слышали стон, не поверите, Урсулы фон дер Ляйен, которая...
1: Почему не поверю?
0: Вот, да. Она признала потерю преимущества Евросоюза, таки да.
1: Сказала, от российских ресурсов, от импортных ресурсов.
0: Ну,
1: молодец.
0: Да, да, от импортных ресурсов. Также она сказала,
1: не изменила
0: что...
1: себе.
0: Да, теперь мы, в общем, не можем претендовать ни на что. У нас вот нет больше открытой мировой, значит, торговли, у нас нет больше доступа на рынок Китая. Также мы утратили стратегическую защиту, и она сказала о том, что больше нет у них, увы, технологического лидерства. И она заметила такую важную вещь, что вся вот эта вот сложившаяся ситуация, она требует пересмотра подходов. Вот в какую сторону будут смотреть? То есть в какую сторону... Это какая вот история про камень, да, на распутье.
1: Наперво хочется спросить, Урсулочка, а кто все это наворотил? А? Кто этот человек? Или это группа лиц в полосатых купальниках? Mm-hmm. Так это же вы, ребята. Вы же, собственно, все и сделали. И теперь действительно будет сложно. Мне вообще кажется, что линейка в 27-м году, как минимум в 27-м году, возможно, раньше, поменяется.
0: Mm-hmm.
1: им придется это сделать, потому что ни Кая Каллас, ни Урсула фон дер Ляйен, ни, я могу назвать десяток европейских бюрократов, которые замазались просто
0: но
1: в антироссийских вещах, с которыми Россия просто разговаривать не будет. Угу. Это раз. Более того, они замазались и в антиамериканских вещах, и с ними Америка разговаривать не будет. То есть ребята, я извиняюсь, облажались по полной, вообще по всем направлениям. Угу. То есть, а вы точно дипломаты? А вы точно там экономисты? А вы точно специалисты по безопасности? Кая Каллас — специалист по безопасности. Я напомню нашим слушателям, что она не только внешнеполитическое ведомство возглавляет, она еще возглавляет ведомство по безопасности. Угу. Вот. Кая Каллас по безопасности. Да, звучит как оскорбление фактически. Но я бы обратил внимание на следующее. Создав Россию как образ врага, помните, как они рассказывали, что их объединяет только вот эта вот российская агрессия. Против нее мы должны объединиться, мы должны затянуть пояса. Хорошо, на поясе, а не на горле. Вот, хотя сейчас кажется, что на горле они уже затягивают. Угу. Вот. Но в результате они вывели еще и, с помощью, совершил глупость, когда Трампа отравили, еще и Америку в качестве врага. Вы, наверное, обратили внимание, что по социологии европейские страны, США сейчас, возможно, ненавидят даже больше, чем Россию. Это потому правда. Что перекладывают на нее, ну, как всегда люди, слабые люди всегда перекладывают свою вину на других людей, на другие страны и так далее. Америку, внимание, дальше Китай. У них тоже теперь враг, потому что Китай лишил их, как бы лишил их ресурсов, от которых они отказались.
0: Да, да, да, да. Но
1: то есть, ребята, немного ли врагов у вас уже, а? Может, вы уже объединитесь в конце концов? Потому что вот это наплодили себе врагов: Россия, Китай, Соединенные Штаты. Ну, я не знаю, я не знаю, кого они еще придумают. А, Иран. Ну, Иран, четыре врага. А, нет, там еще Северная Корея есть. То есть, понимаете, да? Круг врагов расширяется. Причем. Будет это происходить, я так понимаю, уже в неконтролируемом масштабе. Вы точно дипломат? Еще раз мне хочется спросить. Вы точно ратуете за национальный интерес Европейского Союза? Либо вы просто плодите врагов, чтобы оправдывать свое существование? Это риторический вопрос, на него отвечать не надо.
0: Ну так как? В какую сторону будут смотреть? Куда они кинут везде клин?
1: А вот именно. А я сейчас только что описал эту ситуацию. Здесь действительно они в тупике. А Урсула фон дер Ляйен в этой речи, по сути, предложила в этом тупике, помните как, ну, если вы попали в попу, да, то ну, начинайте обустраиваться там и так далее. Вот она, собственно, и предложила. Ну, раз мы вот в этом состоянии находимся, давайте просто обустроимся и будем дальше жить вот таким образом. Но это не план, конечно.
0: Естественно, не план.
1: Для того, чтобы развиваться и так далее. Я думаю, что Жозеп Бошко-Боррель, который до этого предложил концепцию райского сада, он сейчас плачет где-то. Вот, потому что он понимает, что сад-то мы и Юра, мы все вот пропустили.
0: Это вся история смысле, туда же, что да. Перемещение по Европе это не что-то то, что вам дано, это привилегия и роскошь. Да?
1: Все, это уже нет. Это уже нет. После того, как отменили Шенген в отношении Испании, этого уже нет. А я напомню, что это право прецедентное. И теперь любая страна может сказать: все, я закрываю границы. До свидос.
0: Хорошо, но это не все новости, кстати, из Евросоюза. Я подготовилась. Они, не знаю на каком фоне, но все-таки вспомнили о том, что есть еще и замороженные активы России, которые вот некоторые
1: это
0: бы страны...
1: Это даже не тонкий лед.
0: Да, да. Хотели бы опять-таки направить на финансирование Украины. Среди поддерживающих эту инициативу стран Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Почему именно сейчас они просят возобновить всю эту историю? Почему сейчас они хотят придать ей новый импульс? Потому что, как вы помните, Бельгия раньше сказала, что нет.
1: Какой интересный рандомный набор стран.
0: Вот,
1: я вот сейчас, у меня мозг сейчас работает, я думаю, что же их объединяет? Что же их объединяет? Да. Ну, мы это обсудим сейчас или через некоторое время?
0: А давайте мы обсудим это через некоторое время, потому что я с удовольствием повторю, собственно, все наши, так сказать, контакты.
1: А я пока подумаю, почему такой набор стран.
0: Подумайте, у нас тоже есть свои каналы связи, я их с удовольствием повторю. Итак, это смс-портал +7 925 88 88 94 8. Также у нас есть телеграм для сообщений. Можете присылать, собственно, ваше сообщение на говоритmsk.бот. И также нас можно смотреть, друзья, это... ВКонтакте, это в Ютьюбе и в Рутюбе. Я напоминаю, что мы сегодня обсуждаем широкий спектр вопросов, и краеугольный камень сегодня, конечно, у нас визит директора ЦРУ в Москву, незапланированный и очень странный.
1: Камень в наш огород.
0: Ну, может можно сказать. Или так, да, в гостях у нас сегодня Алексей Алексеевич Мохин, генеральный директор Центра политической информации. Мы что, наверное, почитаем сообщения, пока есть у нас небольшое количество времени. Так, значит, Мохин, он не умный, Мохин, он гениальный. Пишет нам слушателя, так что можете принимать комплименты. 097 нам пишет. И вопрос, наверное, тоже, может, затронем мы уже попозже, во второй части программы. Спрашивают нас слушатели, тоже сообщение в МАКС пришло, почему у штатов получается, а мы все никак никого не можем принудить.
1: Что у них получается? Можно спросить. Я вот недавно, извините уж, я воспользуюсь маленьким...
0: У нас пока есть чуть-чуть времени.
1: Я вот думал, вот что... То, что Трамп такого сделал, что он себя назначает величайшим
0: политиком.
1: Потому
0: что он величайший, я только хотела
1: да,
0: вам
1: вот
0: сказать,
1: нет,
0: сегодня он
1: решил, кого он величайший. Кого победил? Вот, честно говоря, я даже насчет Венесуэлы сомневаюсь. Угу. Потому что ребята из Венесуэлы на самом деле хотели избавиться от Мадуро. И руками Трампа они избавились. Трамп получил на своей территории человека, который не виноват в том, что его обвиняют. Угу. И что он теперь с этим человеком будет делать, вообще непонятно. Но ребята в Венесуэле были очень рады избавиться от Мадуро. Так что
0: давайте
1: даже здесь он не победил.
0: Давайте поговорим о величайшем Трампе после выпуска новостей в следующем полчаса.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 21.30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минтрансе сообщили, что Россия ведет переговоры с Индией и Вьетнамом о перевозках по Северному морскому пути. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин. Если говорить о международном интересе, то здесь самый конкретный пример – это Китай. Их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу. Кроме того, мы ведем активные переговоры с индийскими и вьетнамскими партнерами, ответил министр на вопрос. Вопрос журналистов о заинтересованности других стран в перевозках по Северному морскому пути. В мае в Росатоме сообщили о растущем внимании Китая к проектам по Севморпути. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил об увеличении объема перевозок между странами на этом маршруте. По итогам прошлого года он составил примерно 5,4 миллиона тонн. Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области. Шестеро пострадали, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что украинские военные атаковали транспортное средство в селе Грузское Борисовского округа. Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение дня 112 украинских дронов. Некоторые БПЛА были сбиты в Белгородской области. Еврокомиссия получила письмо от стран ЕС с призывом использовать российские активы. Газета Financial Times ранее писала, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша намерены адресовать Еврокомиссии соответствующее послание. В нем говорится о возможности использования активов для поддержки Украины. «Мы можем подтвердить, что получили письмо. Нам нечего добавить к тому, что уже было сказано вчера на брифинге», сообщили в пресс-службе Еврокомиссии РИА Новости. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее активов Западом. Дмитрий Медведев рассказал о принципах ведения своих соцсетей. Зампред Совбеза России подчеркнул, что делает это без официоза, поскольку сейчас гораздо меньше связан с формальностями и может, цитата, «резать правду матку». Социальные сети желательно вести на понятном всем языке. На официальном языке у меня есть масса возможностей поговорить на совещаниях или дать какие-то официальные комментарии, сказал Медведев участникам фестиваля новых медиа. Он отметил, что в своих постах использует русский язык во всем его многообразии, красоте и величии, и делает это с удовольствием. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
3: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:35 в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Нагорная. Всем еще раз здравствуйте. У нас программа «Умные парни». Для тех, кто к нам только что подключился, скажу, вы очень многое потеряли. У нас сегодня в гостях Алексей Алексеевич Мухин. Здравствуйте. Еще раз. Это генеральный директор Центра политической информации. Мы продолжаем разговор. Вижу ваши сообщения. Обязательно мы их зачитаем и коснемся. А чтобы и другие могли прислать ваши сообщения, я напомню наши координаты. Это СМС-портал. Ждем ваши СМС-сообщения на номер +7 925 88 88 94 8. Также нам можно написать в Телеграм. Говорит МСК-бот. Нас можно посмотреть в Рутюбе, Ютюбе и, собственно, в социальной сети ВКонтакте. Мы продолжаем до того, как мы ушли на новости в первые полчаса. Мы с вами затронули вскользь тему о том,
1: про
0: что...
1: Про денежки.
0: Что в ЕС опять переполошились. А давайте-ка вспомним про замороженные активы Российской Федерации.
1: Наши денежки.
0: Да, давно мы там это все не шурудили. Да, вот как в 25-м году нам Бельгия сказала: нет-нет-нет, ребята, давайте коней мы притормозим, давайте вспомним. Так вот, некая организация, состоящая из 4 стран, это Швеция, Нидерланды, Испания, Польша, сказали, а почему бы и нет опять?
1: Ну, мы, да, обещали, во всяком случае, в первой части разобрать персональные дела этих 4 стран, хотя на самом деле это доверители, то есть им было доверено это сказать. Нидерланды изначально занимают радикально антироссийскую позицию в конфликте с Украиной и готовы верить всему и бежать впереди любой антироссийской инициативы. Что касается Польши, ну, понятно. Польша испытывает экзистенциальный страх перед очередным разделом. Она и вооружилась соответствующим образом. Ее армия сейчас самая сильная в Европе. Вот, она сконцентрировала громадное количество вооружений на заемные средства. Ей, да, необходимо пролонгировать конфликт, потому что она имеет виды на западную часть Украины, на секундочку. Как только власть на Украине ослабеет настолько, что это будет возможным, Польша воспользуется этим обстоятельством. А для этого ей нужно что? Деньги. Вот. Швеция. Швеция сейчас, я когда говорил доверитель, я не оговорился. Швеция выступает доверителем Британии, которая не является членом Европейского Союза, но активнейшим образом, как вы выразились совершенно точно, шерудит на континенте для того, чтобы... Она делает это с помощью Польши, с помощью Швеции, с помощью разных других стран, но она это делает. Так что Швеция, у нас представитель. Испания... Да, честно говоря, там просто левое правительство, которое, по-моему, вписывается в любой кипиш для того, чтобы вот, избежать обвинений в коррупции и прочих других. Испания такой enfant terrible сейчас Европейского Союза. Ей то Шенген отменяют, то, я не знаю, там еще что-нибудь такое неприятное делают. И она вписывается в разные сомнительные проекты. Так что это вот по поводу, что ЗВР. Не Бельгия какая-то абстрактная, да, страна, там что-то сказала, а конкретно Барт фон Вебер, премьер-министр Бельгии, когда, помните, в 25-м году действительно их собрали в разные, отобрали телефоны у всех этих лидеров Европейского Союза и сказали, пока вы не решите этот вопрос, вы из этой комнатки, сказала Урсула фон дер Лейен, не выйдете никуда. Вот, и они там решали, именно Барт фон Вебер, он сказал прямым текстом: ребята, если вы это сделаете, экономике Бельгии придет конец. Поэтому я, как премьер Бельгии, как хозяин площадки, вообще-то, на секундочку, что все это происходило в Брюсселе, я не могу вам дать это сделать. Кстати, я бы взял на заметку вот российскому руководству человека, который поступил принципиально.
0: Отобрав у всех телефоны.
1: Нет, они же отбирали Урсула, не он. Вот. А знаете почему? потому что очень сильное давление оказывалось на них по вот этим разным каналам. Давление со стороны бизнес-сообщества, которое было в ужасе от этого, потому что все бы рухнуло.
0: Но мы же понимаем, да, что там крупнейший депозитарий находится. В Бельгии.
1: Депозитарий, да, и так далее. Но вот вся система, я как-то спросил у юриста, который занимается этими делами, а вот что произойдет, если это отъем этих средств произойдет? Он говорит: Алексей, я даже думать не хочу в эту сторону. Потому что это будет конец всего. Это как сродни ядерному удару. По финансовой системе будет нанесен ядерный удар, и она рухнет просто. Потому что никто не будет больше верить никому.
0: Это
1: хаос. Никакие депозитарии. Да. Все начнут забирать деньги к себе и складировать их на свое. Сядут на них, и все. Это конец экономики. То есть, понимаете, что задумали эти нанополитики из Европейского Союза? Они задумали хряпнуть всю финансовую систему мировую. Я, честно говоря, я удивляюсь, почему им по ушам еще не набили за такие вещи. И по рукам так точно. Вот. И поэтому, когда сейчас опять вот эта инициатива проявляется, это похоже очень на болезненное какое-то состояние. Я понимаю, что денег у них нет. Я напомню, последняя помощь Украине, которую они оказали в виде вот этого 90 миллиардов, их нет, этих миллиардов. Они по сусекам скребут каждый там квартал, наскребают 6-8 миллиардов в кредит.
0: Это кредитная история.
1: Кредитная история, это вообще... Да, они выходят, Украина выходит за счет того, что то Италия с Францией 3 миллиарда вот недавно собрали, то Германия выделит 9 миллиардов там и так далее, но это на большой срок. Эти денег не спасает. Не спасает ситуацию, потому что то же руководство, финансовое руководство Украины говорит, у нас дыра в бюджете 27 миллиардов евро. Просто дыра. Вот. А потребности 50-60 миллиардов в год. Только на поддержание жизни. Не на развитие, а просто на поддержание жизни. То есть, если честно, у этих ребят выхода-то нет. Скажу больше. У меня такое ощущение, что они их уже своровали. То есть они их уже раздербанили, расписали и так далее. А теперь просто пытаются прикрыться, потому что их уже нет. И, кстати, косвенно это подтвердил и Владимир Владимирович Путин, который периодически вот так вот саркастически, там Трамп что-нибудь такое выиграет, он: слушайте, ну возьмите вот из этих замороженных миллиардов там на Совет мира. А никто же не выделил. Похоже, их просто нет. И вот эта ситуация, она репутационно, она убивает просто западную финансовую систему. Как только это станет понятным, что в Форт-Ноксе в США нет золота, которое складируются разные страны там, а вот этого просто уже нет, то есть всем будет понятно, что это просто воры. Причем в плохом смысле этого слова. Вот. Ну и все. Все, потому что начнется хаос финансовый. И, честно говоря, вот я опасаюсь, что безрассудное поведение западных политиков из коалиции желающих, оно приведет вот именно к этому, подводит. А это будет как ядерный удар по, я не знаю, большой территории. И цепная реакция пойдет во все страны. Именно поэтому, понимая, что это, возможно, уже произошло, большинство стран, таких как Индия, Китай, Россия, Иран и так далее, они давно уже перешли на расчеты национальных валютах. Давно уже, потому что, да. Но, извините, вернуть деньги придется. Потому что официально, если они признаются в этом, это будет банкротство. Банкротство всего Европейского Союза. То есть вы, ребята, за 300 ярдов каких-то жалких, вы схлопнете вот эту всю систему. Да вы шутите. Честно говоря, я удивлен вот этой непредусмотрительности. Ну, вот, честно говоря, инфантилизм какой-то. Вот я не зря их назвал нанополитиками, потому что, какое-то государственное мышление должно быть все-таки проявляться. Они вот собираются, когда они обсуждают какую-то фигню.
0: Но вот согласитесь, да, что нет каких-то, таких масштабных политических фигур. Вот когда наш президент Владимир Путин говорит о том, что... Я бы предпочел, например, вести переговоры, предположим, с Герхардом Шрёдером, если бы меня спросили, с кем. А вот кто?
1: Ну, давайте так. Я вбросил уже имя, да, человека, который, в принципе, остановил эту катастрофу в 25-м году. Да. Это раз. Герхард Шрёдер уже старый. Вот, извините, при всем моем уважении. Вот. Плюс есть некоторые особенности Герхарда Шрёдера. Я понимаю, что он пророссийский и так далее, но нет. Просто уже нет. Уже действительно нужны новые акторы и так далее. Но все эти акторы теперь группируются в БРИКС и ШОС. Они есть, эти политики, там, на рендер-моде, реализуют модель национального нового государственного устройства Индии, которое они называют Бхарат. Вот, это возрождающееся государство, и они увидели вот в этом конфликте между Россией и Западом, они увидели огромную возможность. Почему? Потому что Индии нужны будут ресурсы, очень серьезные. А поведение Европейского Союза как раз и предоставило такое возможность. Сначала Китаю, а теперь Индии. Угу. И даже мы теперь можем не на Китае сосредотачиваться, а играть между Индией и Китаем. Кто даст больше в этом смысле. Вот. А в условиях того, как Запад ведет себя на Ближнем Востоке, у нас еще надолго вот эта ситуация и так далее. Так что вот так. Украсть эти деньги гораздо дороже, чем сохранить и отдать их. Отдать их придется, причем с процентами. Угу. Вы, наверное, обратили внимание, что они их разделили. Есть тело этих самых так называемых замороженных денег, а есть проценты, которые они уже там осваивают как не в себя просто.
0: Они об этом как-то говорят, не стесняясь его вообще.
1: Да, это тоже придется вернуть, и я думаю, что предстоит серия судебных заседаний, которые, в принципе, приведут к тому, что Европейский Союз будет должен нам много денег.
0: Потому что, опять же, кредитуя Украину, мы понимаем, что это как раз вот эта история с процентами, которые они, собственно... Да. Ну вот, кстати, Григорий СПБ нам пишет, что Украина вообще висит на аппарате искусственного дыхания.
1: Давно уже, и это так и есть. Ну, самое интересное, вот я вспомнил сейчас, анализируя речь Урсулы фон дер Лейен, я впервые встретил этот тезис. Раньше она и ей подобные ребята из ее окружения говорили, это все Украине, это все на Новый год, это все вот туда. А теперь она в речи своей сказала, это на помощь Украине и нам. Угу. И нам. Вот это первый раз прозвучало. Мне так слух резануло. Я думаю, чё?
0: Ну, потому что это вот все.
1: А потому что у них расходы.
0: Они
1: у них расходы. Да. Они признают, что без украденного уже сложно будет.
0: Да, это правда.
1: И если возвращаться к Трампу здесь, вот это по теме, его предложение, во-первых, вернуться к шумерской еще системе прощения долгов само по себе великолепно просто. А что, так можно было, да? То есть, ну, это приблизительно то же самое. Но, кстати, в гораздо больших масштабах, потому что отказ США от выплат долга это дефолт. Это репутационное. США просто дело никто иметь не будет. То, что они прочили России, помните, страна-изгой, это будет про них. Это будет страна-изгой.
0: Да, как будто
1: поэтому Дональд Трамп выдумал очень интересную вещь. Он решил вернуться к так называемым призовым кораблям. То есть военные корабли США, по сути, будут осуществлять пиратские рейды против иранских кораблей. И это будет благословляться... Ну, они еще патенты корсарские будут выдавать, что называется. Проблема в том, что другие страны обладают достаточно потенциалом для того, чтобы отлавливать американские военные корабли, которые, по сути, будут ходить под пиратским флагом, и развешивать матросов на реях, включая капитана. То есть, в принципе, у стран, которые являются морскими державами, у них есть опыт подобный и борьбы с пиратством, и он насчитывает несколько столетий. Я боюсь, что Трамп доведет Америку до цугундера все-таки, если честно, потому что то, что они предлагают, это прямой разбой, пиратство и беззаконие. А, видимо, других механизмов нет. Ну, тогда русская пропаганда, как всегда, оказалась права.
0: Кстати, по поводу Дональда Трампа, напишут нам слушатели на СМС-портал, и сообщение такого характера, ну, просто пришлось к слову, достигнет ли Трамп своих целей в Иране? И если нет, то какой будет итог американо-иранской войны?
1: Спасибо за вопрос, как говорит Трамп.
0: Да.
1: Вот. Дело в том, что США в Иране войну проиграли. Угу. Это уже осталось только признать. США это не признают. Они будут делать все для того, чтобы это не признать. Но это факт. Это просто факт. Я объясню, почему. Дело в том, что да, Иран нанесен серьезный ущерб, да, там сейчас топливный кризис, там сейчас проблемы серьезные, но Армузский пролив закрыт. И выяснилось, что мировая экономика к такого рода вещам очень чувствительна. И если раньше Армуз был открыт и бесплатен, то теперь он закрытый и платный. А это и есть свидетельство того, прямое, не косвенное даже, свидетельство того, что США проиграли эту войну. Плюс страны залива, которые раньше ориентировались на США, на территории которых располагались военные американские базы. Кстати, где они? Они разрушены. Вот. Они теперь с Ираном будут выстраивать общую концепцию безопасности. Это и есть поражение. Это даже не Вьетнам, ребята. Это что-то другое уже. Вот. Так что США можно поздравить. Они проиграли войну, причем на ровном месте. сами же начали, сами ее проиграли. Привет, Нетаньяху.
0: Какие итоги у этого всего?
1: Нефть будет дорожать, придется переделывать полностью всю мировую логистику, потому что она... Кстати, очень много теперь товаров пойдет по Северному морскому пути. Спасибо Дональду Трампу.
0: Благодарим.
1: Он мой вообще любимый политик. Когда он уйдет, а это случится, к сожалению, случится быстрее, чем 28-й год. Вот, я сейчас, если хотите, немножечко...
0: Спойлер будет?
1: Будет, да.
0: Да, давайте.
1: Вот. Мы будем о нем скучать, потому что он, ну, просто неоценим. У меня даже складывается впечатление, что мы его выбрали. Как нас обвиняли. Правда, американцы не нашли доказательств. Но у меня такое ощущение, что если бы Трампа надо было придумать.
0: Копали не глубоко, мы этого не нашли.
1: Да нет, на самом деле, конечно, все происходило без нас, слава богу, в какой-то веке. Вот. Но это судьба, что называется. Почему Трамп закончит раньше? Потому что в ноябре состоятся выборы, где он проиграет и Конгресс, и Палату представителей, и Сенат. Вот. И дальше он будет связанный президент. Это будет не ламдог, как они говорят, хромая утка. Это будет утка по-пекински, бейджинг-дог. Потому что он ничего не сможет сделать, он просто будет достраивать бальный зал. Благо, судья своим волевым решением разрешил это делать, хотя коллегия судей может отменить. То есть еще не все. Вот. И вот, достраивая этот бальный зал, перед Трампом будет стоять, маячить реальный импичмент. Не игрушечный, как в прошлый раз, когда там будет, не будет, так, эти пляски вокруг него. Теперь да. Причем я так понимаю, что ряд республиканцев тоже в этом поучаствуют, потому что Трамп достал и их тоже. Для него будет идеальный, так сказать, смахнуть себя с этой шахматной доски и не упасть в грязь, у него будет единственный способ. Это уйти в отставку, а тогда вице-президент становится президентом. Джей Ди Венс дает ему гарантии, милует его, его семью, его окружение. Он не попадает под очень серьезное обвинение в использовании инсайдерской информации. Сейчас американская пресса пестрит просто сообщениями о том, что вы что творите, как бы вы... Ну, то есть это же очевидно, что они обогащаются совершенно незаконно, причем нарушают все мыслимые законы, которые должны соблюдать, на страже которых они должны стоять. Так вот, он гарантирует это, и у него будет 2 года для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании. При этом он будет исправлять наследие Трампа. Поэтому, когда Трамп зачеркивает озеро Онтарио, так можно, да, и говорит, теперь это озеро Америка, вот, я думаю, мне кажется, что он воспринял старую, добрую, вот когда там представители организованного криминалитета попадают в ласковые руки правосудия, они начинают дурочку валять. Кстати, это выражение именно оттуда. Вот дурочку валять, они прикидываются сумасшедшими и так далее. Вот мне кажется, что Трамп сейчас уже начинает валять дурочку потихонечку, чтобы всем стало понятно, что он таблетки пропустил. Вот. И уже он уйдет такой, ну, что с человека взять? Да, ну, совсем уже. Вот. И Венс уже будет реабилитировать и строить свою компанию, и у него появляется шанс. Если Трамп досиживает до 28-го года, у Венса нет шансов. Любой демократ, вплоть до Хиллари Клинтон, я не знаю, уже там победит, потому что, ну, это уже совсем плохо все.
0: Кстати, Андрей пишет нам 766-й, надо Трампа пригласить в Россию и подлечить его в психиатрической больнице.
1: Да
0: нет. Это к слову о том, что он может быть...
1: У них там тоже хорошее... Он вообще на медикаментах, я так понимаю, как и Байден. Ну, ребята возрастные уже, все такое. Вот. Но у них там все в порядке с этим, не волнуйтесь. Он досидит до момента, он будет двигаться, будет шевелить губами, там все будет. Вот. Сколько нужно. Но мне кажется, что для него... И для его окружения это единственный шанс. Потому что если они досидят до конца 28-го года, жадность может победить. Там же другие денежки, да? Вот.
0: Да.
1: Но тогда вот это вот помилование может и не случиться. Может и не произойти. И тогда будет гражданская война. Вообще.
0: Ну, в общем, пока кто-то досиживает, да, у нас кто-то летает. Сегодня, точнее, вчера вечером прилетел в Москву Александр Лукашенко. Сегодня в Кремле сообщили, что разговоры с Владимиром Путиным будут, но мы, собственно, это и ждем. Также будет беседа с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отсюда логичный вопрос. 2 события. Это визит директора ЦРУ и визит Лукашенко. Здесь есть какие-то связи?
1: Да, они связаны непосредственно.
0: Давайте поговорим.
1: Потому что я дал несколько сценариев, вариантов ответов на то, почему Рэдклифф прилетал. И 2 последних из них, 3 и 4, они, собственно, касались эскалации в регионе. А здесь большую роль будет играть Белоруссия, потому что и Зеленский уже угрожал Белоруссии, сейчас уже угрожают Белоруссии Литва и Польша. То есть, в принципе, я так понимаю, Александру Григорьевичу есть о чем поговорить с Владимиром Владимировичем на предмет даже вполне вероятно увеличения военного контингента на территории Беларуси. Я напомню, армия Беларуси насчитывает 132 тысячи человек. Да, действительно, там есть «Искандеры», там есть наши «Орешники». Вот, но этого недостаточно, потому что Беларусь находится в очень уязвимом положении. Она только одной частью, одной четвертой частью у нас граница с Россией. Все остальное — это враждебные государства. Это и я так понимаю, вопрос будет о безопасности. Почему Мишустин? Потому что Мишустин, собственно, экономику безопасности, это его прерогатива, это его компетенция.
0: Ну, то есть это не будет просто дать отчет из Кремля, что мы поговорили просто об укреплении там армии союзного государства.
1: Мы потом с вами будем это обсуждать.
0: С удовольствием.
1: Но подоплека, она очень тревожная и очень очевидная этого визита. Вот, я напомню, что Александр Григорьевич, он очень активный с точки зрения дипломатии, он подтягивает обычно своего друга Си Цзиньпина к разным вот этим вещам, в хорошем смысле подтягивает, конечно же, он ездит туда и так далее. Он вообще очень активный актор политики, и, кстати, я не удивлюсь, если Александр Григорьевич между делом будет проталкивать идею возвращения к Минску как площадке для мирного переговорного процесса организации. Вот, ну, плохие ассоциации, Минск-3, фу, да?
0: Ну, да, не очень бы хотелось, да, вот эта вот трилогия.
1: Сложно будет Александру Григорьевичу убедить Владимира Владимировича, я так понимаю, в этом.
0: Ну да. Так.
1: А где? А где, с другой стороны?
0: Очень много сегодня вопросов от слушателей. Я, конечно, стараюсь все зачитывать. Вопрос такой. А какая часть населения Европы считает нас агрессорами? Интересуется 724-й. Назовите всех, пожалуйста, давайте хотя бы по пальцам.
1: Честно говоря, малая часть. Я объясню. Дело в том, что в какой-то момент это действительно была достаточно большая часть, но потом столько денег вваливалось в эту антироссийскую пропаганду, что возник обратный эффект. Это в медиа очень бывает часто, когда ты в чем-то убеждаешь аудиторию, она такая: да ладно, иди ты. Нет, конечно, все по-другому, но так человеческая психология работает. И вот сейчас, вот, когда приоткрылись немножко, ну, невозможно при условиях тотальной информатизации скрыть там определенные вещи. Невозможно. ТЦК нельзя скрыть, там вора Зеленского тоже нельзя скрыть. Вот. И поэтому люди уже, да, они просто не знают, возможно, как это сказать русским, что, извините, мы ошибались. Ну, потому что ресурсов нет. У нас все обрублено. Все информационные каналы у нас обрублены, общение. Но вот те люди, которые живые, с которыми я общаюсь в Европе, все 100% говорят уже, ну, давайте уже решить эту проблему. Вы поняли, о чем я говорю, да? Потому что мы все, говорят они, артикулируют, мы все понимаем. Мы все понимаем, мы уже все поняли. Вот. Потому что, да, пропаганда работала, но сейчас она работает против себя. Чем больше они будут убеждать в том, что Россия — это зло, тем меньше в это будут верить уже европейские гражданские общества. А косвенным подтверждением того, что я прав, я извиняюсь, АДГ и Ле Пен, да? Вот кто мог сказать там 3 года назад, АДГ и Ле Пен во Франции, АДГ в Германии, Ле Пен во Франции будут мейнстримными? Да мне скажут,
0: да никто.
1: А я это говорил на западных площадках, да. Я говорю, обратите внимание, меня спросили, а вот какие? Я говорю, вот эти. Да ладно, нет, да нет, не может быть. Ле Пен, да нет. И вот вам, пожалуйста. Вот, потому что, ну, законы пропаганды, они такие. И поэтому, когда, помните, плакали, что мы много денег в пропаганду не вкладываем, а не надо. Не надо было, потому что это перенапряжение. Это как Советский Союз. Он перенапрягся и немножечко развалился. Вот. И эти то же самое. Перенапряглись со своей пропагандой, перекормили. И теперь, как только там Урсула фон дер Ляйен открывает рот, в Европарламенте, в святая святых Европейского Союза, ее начинают кидать в нее тухлыми яйцами и помидорами. Ну, вот вам.
0: Так, у нас остается совсем мало времени. К сожалению, время действительно быстро истекло. Так, ну, почитаю еще один вопросик слушателей. Наверное, все-таки это в контексте, ну, естественно, российско-украинского конфликта. Как решить конфликт при противоположных позициях? Вопрос, конечно, из области экзистенциального. Есть какой-то, может быть, универсальный рецепт?
1: Есть очень простой рецепт. Дело в том, что люди, которые сейчас принимают решение о том, будет переговорный процесс или не будет на Украине, они не заинтересованы в этом. Они заинтересованы в конфликте. Необходимо менять акторов. смена акторов в Европе и на Украине, она приведет к очень серьезным изменениям и на переговорном треке.
0: Почему нам бесконечно СМИ, пресса подсовывает Александра Стуба? Почему?
1: Он сам себя подсовывает.
0: Он сам себя подсовывает.
1: Да, потому что он очень активный, он атлантист, он очень хочет быть вместо Урсулы фон дер Ляйен. Но у него есть проблема. Эммануэль Макрон тоже очень хочет. И вот эти два пацана, они сцепятся, в конце концов. В 27-м
0: году. Мы сами понимаем, что попытки связаться...
1: Или, может быть, раньше. Может быть, раньше.
0: Да, Путиным от Макрона.
1: В 29-м у нее истекает срок. Но, возможно, раньше.
0: Запомним ваш прогноз, да. А потом, когда 29-й год наступит, мы обязательно об этом вспомним.
1: Я думаю, раньше.
0: Получила огромное удовольствие. У нас сегодня в гостях был человек не просто умный, а гениальный, как уже не один раз тут сказали, Алексей Алексеевич Мухин. Спасибо. Это генеральный директор
1: большое.
0: Центра политической информации. Друзья, это была программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Нагорная. Прощаюсь. Далее в эфире «Говорит Москва. Новости».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 10 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня сбили 112 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию 9 российских регионов. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения работы портов. Кроме того, на фоне атак ВСУ ограничено морское судоходство в Азово-Черноморском бассейне. Такие данные содержатся в распоряжении, подписанном губернатором Юрием Слюсарем. В документе говорится, что режим начал действовать с 18:00 по местному времени 28 августа. Отмечается, что чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся в Ростовской области, начиная с 10 июля. Она обусловлена прекращением работы портов и нарушением морского судоходства из-за ударов украинских военных по объектам логистической инфраструктуры. В Генконсульстве сообщили, что необходимости в эвакуации отелей из-за пожара в Фетхе нет. Турецкие экстренные службы пока не рассматривают такой вариант развития событий. В настоящее время речи о переселении туристов не идет. Тушение проводится в плановом режиме. Генконсульство держит вопрос на контроле, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Лесной пожар на окраине курорта Фетхи в Турции вспыхнул сегодня. По данным местных властей, эвакуирован дом престарелых. Распространению огня способствуют установившаяся 38-градусная жара и порывистый ветер. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ-2027. Ведомство предложило внести корректировки совместно со Федеральным институтом педагогических измерений. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. Также будет упрощена структура записи ответа на одну задачу высокого уровня сложности. Помимо этого, в ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл с 42 до 43. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В частности, в первой части появятся новые испытания базового уровня, во второй – задания на проверку умений моделировать реальные ситуации, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. В Рособорнадзоре отметили, что нововведения отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 73 копейки. Доллар – 85 рублей 60 копеек. Евро – 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
3: Повтор лучшего. Время начинать движение.
6: Мотор!
3: Мотор! Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 7:07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 28 августа, финальная пятница лета. Этим летом пятниц больше не будет. Не будет пятниц, не будет вот этих ожиданий всех летних, не будет предвкушений, не будет надежд, не будет... Да, но будет бабье лето, потом бабья осень, бабья зима, бабья весна и снова лето настоящее. В офисе Санта-Анны окна нараспашку, ибо 26 на улице. Наконец-то завтра в отпуск. Улетаю в Лондон. Лондон, Брайтон, Милан, Сардини, Бостон, Нью-Йорк. А, это такое путешествие. Брайтон. Ага, ну ладно. Ловить на разных часовых поясах. Товарищи, всем хороших выходных. И вам, мигрант. Смотрите, он превращается в настоящего мигранта. Начинает мигрировать. Наконец-то. Наконец-то у человека форма. Форма заявленная. И содержание соответствуют друг другу. Мигрант. Давайте. Покажите им там, в Лондоне. На Роснефти подзарядил, по ходу бензин есть много почти везде. Александр Владимирович, давайте утренняя перекличка. Быстро, где вы заправились, где вы зарядились? Да, кстати, мигрант, мы ждем от вас отчетов из всех этих мест, что у них там с топливом. К как они там загнивают, как они там иссыхают без нашей нефтюшки. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
8: Роман, доброе утро, работник транспорта.
7: Доброе.
8: Ну, хотелось бы начать с того, то, что как-то вчера, ближе к вечеру, по поводу аварии, я думал, 3 аварии, нет, 2, на Каховке и на Декабристах. Прям такие жесткие аварии, там со скорыми, со всеми делами. И второе, я вот недавно увидел, я любитель универсалов, «Лада Искра». Вот вчера попал, сегодня второй раз попалась.
7: Красивая.
8: Прям она вроде такая чуть-чуть, ну, сзади, ну, как всегда,

0: пристать там вместе с женщиной за рулем такси, и плюс рядом мотоциклист. Не знаю, как там они тоже часа три разбирались, как-то странно. Сначала никого не было. Ну, это таксист, таксисты машины, и женщины не было. Потом через часа два то ли они нашли, то ли для эксперимента поставили такси, и там уже ходили, измеряли. Тоже очень непонятно.
1: А утром еще на Кутузе гелик забодал таксиста. Я смотрю, что мерседесовцы вот что-то стали, отвязались.
0: А нечего брать немцев. Правильно. Немцы, они люди такие.
1: Правильно. И автомобили у них такие. Спасибо большое, работник транспорта. Мерседесовцы, что характерно, озверели. Посмотрите. Вчера, значит, это я уже после моторов вышел, увидел видео и запостил. Вот я вам его сейчас показываю в режиме реального времени. И здесь нам, конечно, нужна была бы экспертиза профессионалов. Хотя там профессионалы уже все сделали, всю экспертизу, я думаю. Но мнения разделились неоднозначно. Но больше всего меня впечатлило то, какой низкий коэффициент сцепления у боков гелика, Гелендвагена. Вы видели? Какой низкий. Он как будто бы тефлоновый. Он как будто бы по льду едет по асфальту на боку, когда лежит. «Царствуй, лежа на боку!» Это про него. «Кукареку, кукареку», про петуха. Ну, в смысле, золотого петушка. Я не хотел обижать водителя «Мерседеса», тем более мы не знаем, кто это. Может, там достойный человек, профессор, какой-нибудь преподаватель, и дал путевку в жизнь колоссальному количеству людей. И то, что с ним произошло, нелепая случайность, вот это все. Но это случилось на развилке Драгомиловской. Сколько людей побилось вообще на этой развилке? Какое место проклятое? Я считаю, что нам Кутузу, Можайку, Кутузу нужно как-то окроплять время от времени. Ну, что-то как-то, какой-то заговор делать против злых духов, еще чего-то. Ну, потому что там бьется людей просто караул. Вот это произошло утром. Это произошло утром, знаете, во сколько? Сейчас я вам скажу, где тут у меня время. 26.08.27.17. В 7 часов 17 минут. Ну, то есть движения вообще никакого нет. По пальцам можно пересчитать автомобили в том направлении, тем более в область. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. По пальцам двух рук, если вы шестипал, можно пересчитать автомобили, которые едут на всем протяжении поля зрения этой камеры. Понимаете? Ну, то есть, ну, пусто между машинами, расстояние гигантские. И это лишний раз подтверждает мою теорию о том, что только пробки удерживают нас от падения в демографическую яму и от потери колоссального количества людей. Потому что каждый раз, когда на дороге свободно, и вы можете разогнаться, находится каждый раз какой-то гений, который именно это и делает, но при этом он не обладает никакими сколько-нибудь заметными навыками управления автомобилем. Может, и пьяный к тому же еще. И он бьется все время, этот элемент. Все время он что-то чудит на пустой дороге, на ровной. Почему? Потому что мчится куда-то все время. Я вам сейчас показываю это видео. Его можно увидеть везде, в департаменте транспорта, о чем свидетельствуют водяные знаки на видео. Его можно увидеть в телеграм-канале «Глаз народа». Он для этого и создан был, для того, чтобы... немножко расширил я спектр возможностей от только исключительно видео от пользователей, с регистраторов, да вообще видео, которое показывает нам, какими нелепостями зачастую люди занимаются на дорогах и к чему это приводит. В конечном итоге цель создания телеграм-канала «Глаз народа» именно в этом. В том, чтобы показывать нам, как мы выглядим, как наше ерзание, как наш идиотизм, как наша дурость выглядит со стороны и к чему она приводит. И чтобы в следующий раз, когда вдруг внутри демон какой-то скажет: «Давай нажмем, давай, давай, по встречке, давай его, давай». А вы так вот, оп, такое я уже видел в «Глазе народа». Да, не будем. И все, и не будете. Собственно, там можно увидеть Щукины все. Я перепустил из «Глаза народа» туда, потому что там побольше людей, чтобы побольше увидели. В общем, везде можно посмотреть. Щукин и все, глаз народа, департамент транспорта, ну, там полистать придется. Значит, вот по

0: Полностью мы сначала полное видео. Вот он, видите, мчится. И жах, трах, тарарах, тах, тах. И поехал Мерседес. Поехал на бочине на своей. Поехал. Он, знаете, он мне напоминает камень в керлинге. Как керлингисты бросают камень так, по льду. Помните, такая игра из керлинга? Вот. И еще со швабрами специальными едут люди по льду тоже. Подчищают лед, чтобы он в какую-то сторону повернул или дальше проехал, или не дальше проехал. Вот так. Аккуратненько проезжает между световой рекламой. Такое панно большое, красивое. Столбом уличного освещения. То есть так, чтобы не нанести ущерб городской инфраструктуре электрической, потом не платить за это. Аккуратненько так проезжает это все. Но после ДТП он проехал, ну так, по моим ощущениям, метров 150, может, 200. Видите, он так... Оп. И проехал. Честно говоря, я бы вот там в этом... В новости значилось, что Гелендваген, а я вот так смотрю на автомобиль, и я бы сказал, что может гелик, а может какой-то китаец. Потому что сверху так это... Что-то на гелик это не похоже. Похоже больше на какого-то китайца. Но неважно. Ну, мы называем его геликом и все. Как некоторые люди называют все кроссоверы, внедорожники джипами. Да, просто джип это был. Вот, значит, давайте разберем эту ситуацию, посмотрим на нее детально. Одно можно сказать смело, что человек этого гелика едет заметно быстрее потока, потому что он врывается в кадр, обходя всех по крайней правой полосе. Таксист в этот момент ехал по средней полосе, совсем средней. У него три полосы слева, три полосы справа. Да. Он включил поворотник, мы это видим, у него прям мигает поворотник, и перестраивается вправо, в третий ряд. А гелик в это время из самых правых, да, вот там выделенка есть, а он ехал, мчался, вот он врывается. И он тоже перестраивается в тот же ряд, в который перестраивается таксист. Причем делают они это примерно... одинаково. В тот момент, когда водитель такси начал маневр совершать, ну, я бы так сказал, что этот гелик все еще находился где-то в междуряде, то есть он не занял ряд. У них такое совместное перемещение, у одного вправо, у другого влево. Но разница скоростей такова, во-первых. Во-вторых, водитель такси мог и не видеть этот гелик, он мог попасть в мертвую зону, потому что ну, его бросало из ряда в ряд, и он в какой-то момент его, ну, не видно было, и скорость причем высокая. А водителя такси, ну, автомобиль такси, должно было быть очень хорошо видно этому гелику. И поворотник должно было хорошо видно. И в результате таксист уже полностью занимает свой ряд, едет уже в нем, и сзади в него влетает этот самый гелик. Удар приходится по касательной правой частью колесом. Гелик, видите, фара не разбита. Фара продолжает гореть после того, как он уже подлетает в воздух. Соответственно, он ударил не передом, а уже как-то колесом. Вот. Бьет как шар в бильярде этот автомобиль такси. Автомобиль такси исполняет разворот. То есть маневр напоминает то, что делают полицейские, когда сбивают автомобили с курса. Нужно ударить в заднюю часть. Аккуратненько все это было сделано. Но нужно ударить так, чтобы самому не перевернуться. Гелик этого не смог. Короче, все, его разворачивает этот Гелендваген, продолжает сунуться. Но меня в этот момент еще и таксист впечатлил. Посмотрите на такси. Я отдельно вырезал фрагмент с такси. Вот он доехал, этот гелик. Таксист, значит, его разворачивает. За ним едет еще какой-то минивэн, который пытается уйти от столкновения, перестраиваясь резко влево, уходя от крутящегося перед ним автомобиля такси. Судя по моменту, по импульсу разворота, автомобиль такси должно было крутануть еще раз. То есть его должно было занести и поставить поперек ряда, и тогда тот, кто едет сзади него, мог в него въехать, этот минивэн. Но очень умело таксист парирует разворот и такой раз возвращает резко автомобиль четко и ставит его прямо, ну, как бы параллельно движению по полосе. А? Еще раз посмотрите на него. Жух, прямо видно, как он отруливает. Если только, это не работа электронных ассистентов в автомобиле, потому что сейчас автомобили оборудованы системами, предотвращающими повторное столкновение, система, предотвращающая вылет на встречку после удара сзади, к примеру, чтобы автомобиль оставал, то есть система, которая стабилизирует автомобили, фиксирует их в своем ряду без разворотов и парируя эти развороты самостоятельно, без участия водителя. Но выглядит это настолько механистично, что, возможно, это даже и система сработала. Вот что такое, смотрите, как раз, он такой чик, и остановился. Аварийка включилась тоже автоматически, конечно. В таких условиях, когда тебя крутят по дороге, никто не сможет дотянуться до кнопки аварийки, никто даже не вспомнит, где она находится. Соответственно, все это автоматически, оп, и остановился. Все, то есть повторных столкновений не произошло. Все, это вот, пожалуйста... Мерседес на Кутузе утром. Гелик видел, как его... видел, как его грузили... А, в смысле, Фома 73 пишет, что это гелик. Видел, как его грузили, у него колеса были сложены, передний мост. Ну, в общем, там все выворотило. Гелик не виноват, Александр Владимирович пишет. Ну что, не видно, гелик не виноват вообще. Рафик не виноват. Эти сами... Куда смотрит таксист? Бензин на Роснефти есть только второй сотый. В Строгино, на МКАД, а в Липецке бензина почти не бывает уже месяц. Очередь по 5 часов. И не всем хватает, даже если достоять. Костя из Митина сообщает. Это плохо. Он с поворотом уже 2 минуты едет, пишет Фома 73. Наверное, про таксиста. Заправился на Роснефтиново, Рязанка, 15 минут. Все есть. Что есть? Все. Женщины, блэкджек и вот это все. Все есть на этой заправке вообще. Алекс Хьюстон, доброе утро. Вась Куролесов, приветствую. Наконец-то пятница пришла. У меня завтра предстоит. Завтра предстоит, Виктор Пурич делится с нами. В деревне выкопать картошку. 100% зарядка спортивной беседы. А, выкопать. Ну, окей. Вот у нас житуха. То закапывай картошку, то выкапывай картошку. Да? Вот. А потом заходишь в магаз, смотришь на нее, а она вся такая беспардонно лежит и глазиками своими на тебя смотрит и говорит, ну как спина твоя, а? А меня можно просто вот смотри как взять, в пакет набрать и купить. И все. Без вот этих мучений. Вот это вот драма нашей с вами современности. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман.
0: Доброе.
1: Ну, согласен с Костей из Митина. Вот, на самом деле, южные направления, какое-то прям по бензину, очень плохое. Вот,
0: все выпивают туристы. Все туристы ерзающие, все выпивают. Все
1: скупают. Я вчера вторую машину, позавчера, ну, рабочую заправлял. Вчера уже парадно-выездную. Ну, и опять 2 часа на Роснефти постоял. Вот, заметил забавно, так заправщики носятся между рядами. Ну, я так спросил, говорю, что ты все выглядываешь? Он говорит, да я смотрю, чтобы канистры мне тут не доставали, блин.
0: Угу. А не то, что он сделает им? Начнет?
1: Он сказал, что прям сразу сообщаю на кассу, и блокировка, все, из очереди.
0: Правильно.
1: И выбрасывает. И еще негативный момент для заправщиков, они без чаевых остались, потому что народ... Ну, сейчас же предоплата.
0: Предоплата, никто, да, это все нет.
1: Да?
0: И все, ну да, есть такое. И все напряженные, каждый пытается быстренько сесть и уехать. Все такое. Я тоже вчера заправлялся, но как заправлялся? Ну, заправлял, долил немножко, хотя мог не делать этого, но у этого есть объяснение. И с этим объяснением я вас обязательно познакомлю. Но прежде я бы хотел познакомить нас всех с пилюлей. Правильно? Правильно. Потому что ведь мы просыпаемся и опилюливаемся. Это традиция. И тем более, что у нас с вами наступает последняя пятница лета. Последняя пятница уходящего лета в этих моторах звучит так.

Спринг играет. Спринг оф... Оф Спринг. Вы что? Ну как это может не шазамиться? Должно шазамиться.

0: моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 22:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия ведет переговоры с Индией и Вьетнамом о перевозках по Северному морскому пути. С таким заявлением выступил глава Минтранса Андрей Никитин. Если говорить о международном интересе, то здесь самый конкретный пример – это Китай. Их компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис через нашу Арктику напрямую в британский порт Филикстоу. Кроме того, мы ведем активные переговоры с индийскими и вьетнамскими партнерами, ответил министр на вопрос журналистов о заинтересованности других стран в перевозках по Северному морскому пути. В мае в Росатоме сообщили о растущем внимании Китая к проектам по Севморпути. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил об увеличении объема перевозок между странами на этом маршруте. По итогам прошлого года он составил примерно 5,4 миллиона тонн. Москва ответит на пересмотр властями Финляндии сделок россиян с недвижимостью. С таким заявлением выступил директор первого европейского департамента МИДа Артем Студенников. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что финская сторона не раз доказывала, что не слишком обеспокоена нарушением правовых норм, когда речь идет о нашей стране и ее гражданах. По словам дипломата, показательным стало введение в 2025 году полного запрета для россиян на приобретение недвижимости в Финляндии, что можно расценивать как дискриминацию по национальному признаку. В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов, резюмировал представитель МИДа. СПЧ обратился в ООН из-за задержания в Израиле историка Артема Кирпиченко. Об аресте ученого сотрудниками Общей службы безопасности стало известно в начале августа. Это дает основание полагать, что задержание мотивировано его политическими взглядами. Подобный шаг – это грубое нарушение права на свободу выражения мнения, указанного в обращении СПЧ. В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека также заявили, что у Кирпиченко нет доступа к адвокату. Он не может обжаловать задержание в суде, так как материалы дела засекречены. Особую тревогу вызывает состояние здоровья. Он страдает гипертонией с риском отслоения сетчатки, что требует постоянного медицинского контроля, говорится в письме. ЦСКА сыграл в ничью с Акроном в матче шестого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2-2. Московский клуб с 12 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Акрон с 3 очками располагается на 15-й позиции. В следующем туре 5 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Клуб из Самары днем позже в гостях встретится с Оренбургом. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
7: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
10: Повтор лучшего. Моторы.
11: 7.37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. Фома, 73-й. 50 ему стукнуло, говорит.
12: Лет 5-7 уже здесь с моторами.
11: Да, а если бы не был с моторами, было бы 60 сейчас. Потому что прослушивание моторов замедляет течение возраста в два раза. Вот. И если... ну, нет, 55 было бы. Потому что если 5 лет здесь, то 45, а так было бы 55. Ну, хотя это зависит от физиологии, а может и 60 уже было бы, если бы не слушал моторы. Вот оно как, видите, а вы говорите, финики. Я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
13: Доброе утро, Роман, всем
12: да,
13: доброе утро.
12: Приветствую.
13: Кого-то с днем рождения.
12: Да, вот, ну, вот, абсолютно.
13: Вы знаете, ни в коем случае не хочется никого не учить, ни тем более не злорадствовать. Но лишний раз хочу подчеркнуть, берет под Пономарев. Переоцененность Гелендвагена как гражданского автомобиля, его стоимость, его дороговизну,
12: да,
13: его неустойчивость на дороге, его
12: да,
13: не очень хорошая управляемость. И вспомните еще, ну, не то чтобы как перевернулся в 90-е годы кортежный Гелендваген перевернулся.
12: Да.
13: Помните. В общем, переоцененный автомобиль, очень сильно переоцененный.
12: Вообще-то, ну, по-хорошему, вообще-то, это внедорожник. Это как ну, вот этот аналог у нас есть, он называется УАЗ Патриот. Вот. Это УАЗ Патриот. И они такими были. Это армейский внедорожник изначально. А потом уже, спасибо большое, потом уже, когда Хаммонд поездил в нем в рамках Топ-Гира и рассказал, что как это прямо вот, ну вообще, что он и весь внедорожный, и что по карьеру он на нем гоняет, и что вот так он может, и сяк он может, но при этом он Мерседес, и ты по городу едешь, и ты такой король, и ты такой высоко в нем, все. Ну и, конечно, после этого понеслось. Все, зазнались они после этого все. И в результате вот, вот что мы видим с этими геликами, хотя на самом деле действительно это инструмент. Вот это его... У меня под окнами постоянно хрипят, рычат, плюются. Это вот V8, трубы сбоку какие-то выведены. Харкает, он же хрипит, что-то делает. АМГ-63. Зачем? Ну зачем? К примеру, вот у нас вот был бы сейчас вот Патриот. АМГ какой-нибудь аналог наш.
11: 60 V8 туда. Для чего? Это большой, тяжелый, рамный, с кучей неподрессоренных масс внедорожник, задача которого что-нибудь преодолевать. Вы дверь закрывали Гелендвагена когда-нибудь? То есть вы знаете, что дверь закрывается трижды. Это такая традиция. Либо трижды, либо ты однажды понимаешь, с какой невероятной мощью ты должен хряпнуть этой дверью, чтобы она закрылась. Она же тупо не закрывается, эта дверь. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
14: Доброе утро, Роман. Да. Вот так. Ну, вы знаете, вот насчет Гелендвагена хотел сказать, что мне кажется, что, ну, как бы вот современный этап его популярности, да, привили в том числе разного рода блогеры, которые, ну, массово скупали его, знаете как, они давали интервью там, всяким иноагентам и рассказывали, что вот у них там Гелендваген, да, и что это круто.
11: То есть он превратился в аксессуар, который не имеет физические параметры и качества его фактически не имеют отношение к его привлекательности потребительской. Его покупают не для этого.
14: 100%.
11: Его покупают как статусную вещь просто.
14: Да, но это как сумка там Биркин, понимаете? Да. Можно купить там 1000 сумок там за эти деньги из натуральной кожи.
11: Да.
14: А можно купить Биркин и сказать, вот у меня, типа, ну, есть деньги на Биркин.
11: Ну, и люди вокруг, типа, будут сразу увидеть это, понимать. Ну, это человек, который вот это все. Вот мы живем в этом обществе, понимаете? В обществе брендизма. Брендизма. То есть, когда не имеет значения, ну, с какого-то, на каком-то уровне значение прекращает иметь фактическое содержание вещи. Нужна форма. Вот, ну, вот увидели такой свой, опознаватель свой-чужой. Ну, честно говоря, я, если бы нужно было опознаваться свой-чужой, что-нибудь, ну, правда, но за эти деньги, что за 50 миллионов вы покупаете, вот вы готовы заплатить 50 миллионов за этот гелик. Ну, елки, ну купите вы Lamborghini Urus. Ну, чего вы как дети в самом деле? Вы получите офигенно управляемый спорткар. Совершенно офигенно управляемый. Вы получите просторный, комфортный автомобиль для четырех точно совершенно, потому что сзади в нем места очень много. Я сижу там, ну, прям супер просторно. Это Lamborghini, а не какой-то там Mercedes. Это Lamborghini. Вы получите внедорожник, потому что полный привод, ну, полностью все, это ваговская платформа. Что там еще вы получите? Он по-настоящему едет, Так что никакому гелику не снилось. Вы свой АМГ, если будете разгонять выше 100 км в час, то вам желательно ехать все время по прямой. И даже не перестраиваться из ряда в ряд, потому что перестроение на высокой скорости из ряда в ряд мы увидели вчера утром. Человек не влетал ни в какие повороты, не проходил никакие связки. Он тупо перестраивался на высокой скорости. И этого было достаточно, чтобы он потерял возможность резко маневрировать и резко реагировать на ситуацию. Все, трах-бах, перевернулся, улетел. Вот это вам гелик, пожалуйста. Урус стоит тех же денег, но дает гораздо больше и с точки зрения представительности, и с точки зрения премиальности, и с точки зрения ходовых качеств и всего остального. Понимаете, но нет, они будут вот. Первый раз за две недели во всех четырех заправках до работы был весь бензин, и не было очередей, пишет Влад. Правда, потом он проснулся. Вот, и... Да нет, ну так и было все, видите. Я говорю, что на спад пошла волна вторая. Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте. Да. Мы здесь говняем гелик, давайте придумывать.
15: Такая на Новой Риге, сейчас вот проезжал, в сторону области, сильная пробка. Там перевернулась легковушка с прицепом, и так как-то на карте не сильно нарисовано. Вот я только сейчас, она закончилась, эта пробка, и так прилично, вот. Поэтому
11: это в область авария, в область.
15: Да, в область, да, Рига стоит в область, довольно так прилично. Вот до Петрово-Дальнее там съезд, и
11: да,
15: вот
11: прямо сторону, на съезде,
15: так что...
11: Я вижу.
15: Да, будьте добры, объезжайте, да.
11: А что?
15: Бензин сегодня забралось удачно, быстро, все хорошо.
11: Грибы рассыпал дачник этот, он, наверное, полный прицеп грибов вез.
15: Не знаю, не дачник, то ли что-то вез он, мне кажется, что-то не тот цвет, как-то так вот, все там какие-то мешки. Ну, пробку так все закрыто, довольно-таки прилично просто.
11: Да. Вот у меня, спасибо большое, забыл просто, что у него прицеп. Просто забыл, и все. И начал ехать так, как будто прицепа нет. Вот Пашка Федоров вот так вот. машину повредил. Тестовый. Не буду говорить. Надо говорить не так, не Пашка Федор. Один мой друг, не буду говорить имя, повредил вот так автомобиль, потому что ездил с прицепом. Вот, и в какой-то момент уже потом вечером приехал и уставший такой все это, и начал парковаться, совершенно забыв о том, что у него прицеп есть. И все. Ну, до характерного звука. Потом понял, что это был прицеп. Вот. Я так вчера чуть не уехал с зарядочным пистолетом электрозарядки. Ну, вовремя одумался. Потому что даже процесс зарядки электрический и бензиновый, он немножко по-разному. Здесь ты сам всем управляешь, сам вставляешь, сам в приложение выбираешь, все это делаешь, запускаешь, отключаешь. Я сидел в автомобиле в это время, ну, снял небольшой обзорчик, так, чтобы это все сегодня выложу. И потом еще что-то заморочил. Потом кто-то позвонил, с кем-то поговорил, потом проложил маршрут, куда ехать, и все это сделал такой... Ну и как бы и все, и ты уже, ну ты сидишь в своем автомобиле, все у тебя нормально, ты не на заправочной станции, не на АЗС, где вокруг все как бы, да, показывает тебе, что где ты. Просто на уличной парковке, только на тротуаре там стоит эта станция зарядная, а из зарядного порта у тебя торчит пистолет, вот, и как бы и все. Но вообще это улица обычная. Это уже такое прям вот такое движение делаю почти, что включить передачу и выехать. И, конечно, я бы посмотрел влево, увидел бы, что у меня там открыт люк этот, все. Но я к этому моменту начал бы движение уже. Обычно ты же как? Ты включаешь, начинаешь движение, смотришь в зеркало, никого там нет. А, ну, даже, ну, проехал бы хотя бы 10-15 сантиметров, и это я бы уже там вырвал все. Потому что так в натяжку висела эта штука. Вот, забываешь. Ну, какие-то, ну, просто вот отвлек внимание, и все. И уже дальше ты перешел в режим автоматизма, а в режиме автоматизма такого можно наделать. Вот, я думаю, что чувак этот на Новой Риге просто забыл, что он с прицепом. И начал там вести себя, как обычно вы там ведете себя на Новой Риге. И резко заправочные колонки перестали перегреваться. Александр Владимирович пишет. Да, ну, если людей меньше на заправках, так они и меньше перегреваются. Тут же штука в чем? Штука в том, что когда бензина больше, он появляется на большем количестве заправок. На большем количестве. Соответственно, перераспределяется количество людей между большим количеством заправок. И вы видите сейчас, вы же едете и видите, что нет людей или мало людей на заправке. Ну, значит, они работают не на всю катушку эти насосы, и они не перегреваются. Это абсолютно нормально, между прочим. Трехосный гелик — это вообще апопеоз, Григорий СПВ пишет. Не, ну вот трехосный еще можно понять, потому что он, конечно, вот он уже действительно некое архитектурное решение, которое исключительно создавалось для образа. То есть это уже даже не автомобиль в широком смысле слова, это другое транспортное средство. Вот. И там трехосный — это бог бы с ним. Ну и такой, не кажется, себе позволит. Сколько он там? 100 миллионов, наверное, стоит. 80. Вот. А вот эти АМГшные хрипуны, это я точно не понимаю. Точно. В то время, когда есть Lamborghini Urus, в то время, когда есть, что там еще есть, Ferrari Puro Sangue. Это в том случае, если, ну, если по какой-то причине вы китаефоб, или ваша тусовочка такова, что она не поймет, что у вас китайский автомобиль. Хотя на самом деле сейчас уже и тусовочки, где... Ну, простите, но мне кажется, что осталась только одна. Это по какой-то причине либо ты, либо у тебя в тусовке есть люди с Кавказа. Я никого не хочу обидеть сейчас, и заранее... Можно я заранее извинюсь? Я имею в виду, что это некий набор качеств ментальных, психологических, набор отношенческих качеств, вот человек с Кавказа. И там имеют значение вещи, может быть, которые людям, не выросшим в этой культуре, они могут казаться странными. Но это так. Это касается отношений между там, друзьями, партнерами, отношений к женщинам, отношений к семье, к родителям. Это целый такой социальный пакет огромный.
12: Так вот, в него входит, как мне кажется, в него входит еще и туда вшито прямо так мощно. Даже не вшито, она так на заклепке поставлена, что так не отпороть ножничками. Вшито то, что вот Мерседес — это Мерседес. Все. Мерседес — это Мерседес. Опочкин пишет, что китай... А, в смысле, это он для себя пишет, китайцы никогда. Пожалуйста, пожалуйста, я сейчас не о вас. Я сейчас о владельцах геликов. И там... И там дело даже не только в китайце. Там тебя не поймут, вероятно, что даже если у тебя Ламборгини будет. Ты что, из этих, что ли, тебе скажут? Причем из этих, что ли, будет непонятно из каких, но будет понятно, что не из правильных. Ты что, из этих, что ли? А что ты лампу-то взял? Зачем? Что это такое? Мерседес, конечно. Ну, гелик. Или ГЛС, а лучше ГЛС Майбах, чтобы... Ну, чтобы было понятно, что ты вложился в него. Как бы ты должен показать, сколько денег там ты вложил. И все. Поэтому... Вот, а все остальные, даже из тусовок с большим баблом, крипто, вся эта фигня, они, наоборот, люди, которые уважают и ценят новые технологии, у них там U8 у него будет BYD. Там что-то-нибудь такое, тоже миллионов за 30, но гораздо больше дающее китайское. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Я слушаю.
16: Доброе утро, да. Роман, да. Айрат, Москва.
12: Да,
16: продолжаем, да, ругать владельцев?
12: Да, говняем гель. Нет, владельцев нет, а вот автомобили, выводим их на чистую воду, показываем их истинную суть на самом деле.
16: Ну вот про все вот эти современные интерпретации вот этого, ну не сказать, что легендарного кузова, да, исторического, да, я абсолютно согласен, потому что я сам достаточно большой поклонник, ну, не ретро, наверное, а таких Мерседесов 70-х. У меня есть 115-й и 123-й в коллекции. И когда-то я себе купил V463 99-го года. И мне жутко повезло, потому что я взял настолько аутентичный вариант. Он был серебристый, со самым слабым двигателем. Поэтому он не подвергся вот этому массовому китайскому тюнингу, осовремениванию старых кузовов, где вот... Лепидиод, да, то есть на нем ездил совершенно простой человек. Естественно, зимой автомобиль не эксплуатируется, он с большим количеством определенных плюсов и еще с таким же количеством минусов. То есть с точки зрения владения как игрушки коллекции, это автомобиль очень интересный. Но вот имея такую историю, которая на самом деле на тот момент была не сильно дорогая, хотя и в оригинальном состоянии, я прекрасно понимаю, что абсолютно нет смысла покупать вот эту новую обертку совершенно с этими современными технологиями в таком вот техническом, ну, как сказать, не состоянии, а изобретении, да, со своими вот нюансами по управляемости, по весу автомобиля, по расходу и так далее, и так далее, и так далее. Хотя вот автомобиль очень самобытный, и, конечно, я понимаю тех людей, которые любят вот эту аутентичных старых кузовов.
12: Да, потому что, нет, я согласен. Вот, видите, вы потому что видите в нем автомобиль. И вот с этими людьми, я знаю, что кто-то может даже новую Чебурашку вот этого брать, АМГшный, тоже только потому что, ну вот, как автомобиль он ему нравится. Но, к сожалению, может, к счастью, для Мерседеса, таких людей несколько процентов. А для остальных это реально Биркин, как вот здесь говорили, или еще какие-то сумки там.
16: Ну, это этикетка, да. Этикетка.
12: Просто обертка, атрибут, некий атрибут.
16: Ценник, да.
12: Да, атрибут. Да, атрибут. Ты вешаешь этот атрибут, и все. Это как огромное...
16: Ну, как вот в детстве были пионерами, мы ходили с брелками, вешали.
12: Да,
16: вот как
12: да.
16: Ты отличался. Вот все. У тебя брелок висит.
12: Конечно. А раньше было, помните, вот это, ты приходишь в ресторан, спасибо большое, приходишь в ресторан, и нужно... У тебя же нет ни карманов, ни вообще ничего. Тебе нужно ключи от автомобиля на стол положить, чтобы все видели. Причем... Так вот, чтобы там видно было, что это Мерседес или Ламба, или что-то такое. Вот что этикетка, ну, чтобы логотип был, и так рядом лежит. Конечно, сначала у тебя тут Верту должен быть. Вот! Вот оно, я вспомнил, что аналог какой привести. Вертуха! Вертуха! Вертухай! Вертуха! Верту! Телефон! Вот это ваш гелик. Просто Nokia обычная. Просто обычная Nokia. Кнопочный, ничего не умеющий. Но маркетинговая компания вот это все сделала из него некий атрибут. И поэтому ты, конечно, должен выложить ключи, чтобы Mercedes был у тебя, звезда. И рядом Vertu.
11: должен лежать вот такой вот. На столе, а не в ресторане. Это все так. И напротив тебя чувак сидит, у него тоже Мерседес и Верту. И вы потом путаете эти телефоны, свои ключи, все такое. Да. Китайцы никогда, понятно. Вчера заправился на привольной... Упс, куда-то ушло сообщение, извините. В Жулебино на... на РН «Роснефть». Очередь плюс-минус 7-10 машин. По времени 15 минут. Заправился в районе 15 часов. Бензин был весь. Окей. Я тоже вчера заправлялся. И скажу вам еще раз то, что уже говорил. Граждане, вам нужно пересмотреть немножечко критерии работы заправщиков вот сейчас, чтобы они были немножечко еще и кураторами потоков. Не понимаю я этого. Вот я вчера заехал. Короче, я вернул Voya-Free. Ну, а до этого был Voya-Free у меня в тесте. До вчера. И Free вчера нужно было возвращать. И пересел, я поменял его на iSpace, но полноприводный. Потому что iSpace, я давно хотел познакомиться с моделью, потому что вы часто спрашиваете о нем.
17: Да кто тебя там о нем спрашивает?
11: Должно быть сейчас из-за кадра. Спрашивают. Вот. А я про него знал только о предыдущей его итерации, iSpace. А про вот этот уже глубоко обновленный, новый, не знал. И заказал его в тест, договорились, все, забираю. Мне говорят, а он переднеприводный. Да что ж такое, говорю я, ну как же так-то? Оно понятно, что тот же автомобиль, и понятно, что и качество, и понятно, что, наверное, может быть не менее популярен, чем полноприводный, но я выбираю себе сейчас автомобиль. Либо это будет и последовательный гибрид, либо это будет монопривод передний с отсутствующей возможностью быстрой зарядки, только медленная зарядка, и на 200 сколько-то там сил. Или, заплатив на несколько сотен тысяч рублей больше, ты получаешь второй мотор, то есть полный привод, возможность быстрой зарядки и 370 лошадиных сил. Едет этот автомобиль так, что мне местами страшновато становится. С точки зрения динамики, ускорения, подхвата, крутящего момента и всего. Ну, естественно, полный привод. А вы мне переднеприводный выписали. И тогда я сказал, что я подожду, и нужен еще полный привод. В общем, сейчас я пересел на полный привод. Про Free могу сказать, что это очень хороший автомобиль. Незаслуженно мною много лет незамечаемый, потому что он уже успел сменить тоже несколько итераций, у него обновления, все это. Но хорошо, что я сейчас с ним познакомился. Это комфортный, качественный автомобиль. Когда я вам загадал его в что за тачки, несколько фотографий сделал салона разных интерьерных элементов. Ну, поскольку модель далеко не новая, то большинство, конечно... Сейчас я... Где? Вот они у меня. Поскольку модель не новая, вот я их показываю. Большинство четко угадали, что это Voya-Free. А те, кто не угадали, те называли «Мерседес». Потому что вот подстаканнички я показываю, они такие трехлучевые. И блок стеклоподъемников. Каждый второй, кто утверждал, что это «Мерседес», говорил, ну, стеклоподъемники у меня на «Мерсе» такие же. Случайно это получилось так у «Воя»? Не знаю. Вот интерьер так этот выглядит. В общем, и я скажу, что по некоторым параметрам, может быть, даже и по качественнее современных «Мерседесов». Во-первых. Во-вторых, едет очень круто, полный привод, последовательный гибрид. Но самое главное в нем, что в отличие от тех последовательных гибридов, где батареечка совсем маленькая, и ты в режиме гибрид всегда должен ездить, Free дает возможность проезжать на чистом электричестве 200 километров. И поэтому пик, гребень волны, второй топливно-кризисный, я не заезжал на заправки вообще, в принципе, забыл про них. И в этом, кстати, еще одно мощное отличие, мощное достоинство последовательного гибрида, пусть даже и от параллельного гибрида. Потому что в параллельном или в автомобиле 48-вольтовой этой самой инфраструктуры электрической гибридной вы не выбираете, когда вы едете на электричестве. Он в разных сценариях сам забирает энергию с батареи и подключает электромотор сам. А в последовательном гибриде вы можете выбрать исключительно электрический ход. И когда у тебя 200 километров на электрическом ходу, все, я ездил вообще без бензина. И вчера только решил зарядить его, чтобы сдать в пресс-парк его, чтобы там энергии было побольше. Вот. А сейчас у нас новости. Конечно, есть еще что вам про них рассказать, но потом.
18: Моторы.
19: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
1: 23.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Юрий Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Все начнется с этой беседы. Это выглядит вполне логично. Для нас это весьма важная встреча, сказал помощник главы государства. Кроме того, по данным Ушакова, в предстоящий понедельник Владимир Путин пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана Касымом Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым и Мамали Рахмоном. Помимо этого, российский лидер проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Он пройдет в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Шеф Пентагона готовит масштабную встречу высшего военного командования США. Пит Хегсет рассматривает возможность провести сбор на базе корпуса морской пехоты в штате Вирджиния. Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что глава оборонного ведомства намерен использовать мероприятие, чтобы представить обновленный перечень директив для вооруженных сил США и обозначить ключевые приоритеты Пентагона. Газета отмечает, что точные сроки проведения встречи и состав участников пока не определены. В прошлый раз масштабный сбор генералов и адмиралов на этой базе состоялся осенью 2025 года. Тогда руководство военного ведомства объявило об ужесточении стандартов физической подготовки и введении строгих требований к внешнему виду военнослужащих. Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области. Шестеро пострадали, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что украинские военные атаковали транспортное средство в селе Грузское Борисовского округа. Минобороны ранее отчитались об уничтожении в течение дня 112 украинских дронов. БПЛА в том числе были сбиты над Белгородской областью. Столичное метеобюро рассказали о погоде на 1 сентября. Во вторник днем максимальная температура составит плюс 23 градуса. Вероятен кратковременный дождь. Такой прогноз дала Татьяна Позднякова. В беседе с РИА Новости главный специалист метеобюро также сообщила, что в первый день осени атмосферное давление в Москве будет ниже нормы. При этом в гидрометцентре анонсировали первые заморозки в нескольких регионах. Ночью в утренние часы 29 августа в отдельных районах Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей столбики термометров опустятся до отметки минус один. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
19: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
20: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
21: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Повтор лучшего.
21: Время начинать движение.
22: Мотор, мотор.
21: Так говорит Москва.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 8.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 28 августа. Путем нехитрых арифметических вычислений мы здесь в коллективе пришли к выводу, что это финальная пятница лета. Сейчас я скажу. Я скажу это слово. Крайняя! Крайняя пятница, да? Нет. Крайняя бывает плоть. Ну, в смысле... Последняя, все, она так называется, последняя. Запомните, крайний и последний — это не синонимы. Это разные по смыслу слова, они означают разные. Поэтому вот эти вы, парашютисты, дайверы и все остальные со своими крайними, вы все время выглядите крайне нелепо. Ну, для нас, для тех, кто... знать языка, на котором говорить нужно очень. Вот для нас. Как давно вышел электрический гелик, но я его видел всего один раз даже в армянском городе Глейндейл. Все катаются на бензиновых геликах. Армянский Глейндейл. Ничего себе. Вот это круто. Кстати, об армянском чем-нибудь. Хочу что-нибудь армянское поставить. Давайте что-нибудь начнем. Где они у меня? Где вы, друзья армяне? Так, как они называются? Вот как они называются. Во, сразу. Поиск сразу знает, что мне нужно. Что мне нужны именно они. Вот. И они мне именно нужны. Все. Давайте просыпаться. Граждане дорогие, сегодня пятница. В пятницу мы можем позволить себе всякое, и тем более мы можем позволить себе в качестве пилюли выбрать что-нибудь действительно энергетическое, тем более же, это же ведь пятница, последняя этим летом, понимаете? Следующая будет уже только тогда, когда здесь разовьется бабье лето. Специально для жителей американского городка Глендейл. Глендейл. От мигранта из Корея Таун, жители Лос-Анджелеса. От нашего столика к вашему столику. Говорит МСК-бот, пишите, читаю.

И что электромобиль дает поехать, когда он на зарядке, не предупреждает об этом, Алекс пишет. Во-первых, не электромобиль, а гибрид. А во-вторых, когда я сказал, что можно поехать на нем? Я сказал, что и намерение было у меня такое. Но я его не осуществил, поэтому ответить на ваш вопрос у меня нет возможности. Но я теперь уже должен попробовать. Поставлю iSpace на зарядку и попробую тронуться. И там будет видно. Ладно?

7373-7373-948. Это телефон такой прямого эфира. Вы можете позвонить, если что, потому что мы общаемся. Ладно, давайте.

0: Говорит Москва.
1: А это что?
0: 94.
1: А это что? А это что, вам не рок? Рейнджер мне тут говорит, а где рок? А это что было? Ну, вы даете. А что вам нужно здесь зарядить? Скорее всего, не даст тронуться программно проверить одна строчка кода, если это не реализовали, то руки оторвать программистам. Какие руки? Ноги и руки. И поменять местами. Зачем они им нужны? Но я думаю, что не должен тронуться. У меня есть такая... Есть такая убежденность. Потому что во всем остальном он проявляет себя крайне продуманным с точки зрения систем, с точки зрения мультимедиа, с точки зрения ассистента, все крайне продуманным. И уж такая вещь, которая точно, совершенно, абсолютно, железобетонно, напрямую связана с безопасностью, как блокировка возможности двигаться, она продумана. Еще раз, понимаете, в чем дело? Это нормально, когда в голове у каждого сидит свой переводчик, и он переводит то, что ты слышишь, то есть он переводит текст, переводит в какой-то в подтекст, и тут же моментально встраивает это в твое сознание так, как если бы ты услышал именно это. Это нормально. Именно поэтому я еще раз вернусь, вот Алекс для вас, да, пишет мне. Так этот Воя дает поехать, когда он на зарядке стоит. Действительно отличный автомобиль, безопасный, восклицательные знаки и 4 эмодзи. Понимаете, вот я очень-очень уважаю людей, которые шутят и громче всех смеются над своими шутками. Знаете, такие... А он ей говорит, а я уже дома. А все сидят, смотрят такие на него. Чё это на самом деле? Так вот, Алекс, ваш переводчик перевел вам то, чего не было. Вернитесь потом к записи программы. ВКонтакте можно пересматривать. И послушайте, что было сказано. Что на автомате мы делаем много разных вещей. Много разных вещей. И, например, вчера я чуть на автомате не поехал с пистолетом зарядным в автомобиле, уже активировал передачу, нажал драйв ехать, но после понял, что не отключил пистолет. Вот это было сказано. Прям цитирую себя. Вы вынуждаете меня цитировать себя. Окей? Все, поэтому...

0: Сарказм — это просто пук в лужу такой только что был. И все. Простите, называю вещи своими именами. Да, я слушаю. Доброе утро. Да, говорите.
1: Рома, да.
0: Да, доброе, доброе.
1: Привет. А мы сейчас с внучкой сидим, играем в игру «Надо еще в машинке». Вот.
0: А, я вот, думал, кто это, дольше промолчит в молчанку.
1: Нет, в машинке.
0: Ага, классно. Мобиль. Классно,
1: там
0: классно.
1: Забавно,
0: ну,
1: так.
0: Молодцы.
1: Ну, вот такой вопрос. А вот, ну, у меня часто бывает, я хочу, еду, хочу пристроиться внутри себя, а потом, как бы у вас так не бывает, что... Мысленно так раз, а потом кидаю взгляд там, ну, в зеркало, и там раз что-то есть.
0: Конечно, а еще у меня есть почти у всех, я не встречал, чтобы этого не было в последнее время, почти у всех тестовых моих тачек система предупреждения о помехе в мертвой зоне. То есть контроль мертвой зоны, называем этот ассистент. Некоторые, у некоторых он пассивный, то есть он просто информирует о том, что там кто-то есть. А у некоторых особо продвинутых он активный, то есть он не дает рульнуть тебе туда. Ты пытаешься перестроиться, а он не просто сигнализирует лампочкой и звуком, что там препятствие, а еще и возвращает тебя в твой ряд рулем. Ты такой раз, еще раз, мы вчера уже об этом говорили, ты пересилишь его, если захочешь. То есть нет ничего невозможного для человека с интеллектом, как известно. Но он делает такое движение. Ты чувствуешь, как автомобиль тебе говорит, не, чувак, подожди, глянь, смотри, там помеха. И он и возвращает тебя. Такое тоже есть, да. Скорее всего, нет, не скорее всего. Вот Евгений Иванов пишет, Воя не поедет при открытом порте, я пробовал. Все, умойтесь. Понятно, критики все. Умойтесь. Почистите зубы и выходите из дома. Все. Понятно? Он не сдается. Но дал включить драйв на зарядке. Ну, а чего это не дал он? Ну, у меня просто это рычажок под рулем. Я рычажок дернул вниз. Я же не знаю, включился драйв, не включился. Послушайте, Алекс, вам надо договориться с вашим переводчиком. Чувак у вас в голове, вам все время переводит. Вы... Хоть, ну, хоть иногда попробуйте слышать только то, что вам говорят. У вас дичь там какая-то, ну, с этим чуваком, который вам переводит. Он все время вам добавляет что-то. Это знаете, как эти редакторы фотографий, там, если, к примеру, ну, какой-нибудь редактор, который фотографии может улучшать. Вот ты скажешь ему, там, улучшить надо фотографию вот эту по качеству. И портрет будешь, один и тот же портрет, будешь ему несколько раз загружать, говорит, улучши вот этот. Так у тебя через 5-6 итераций будет совершенно другой человек на этом портрете. Потому что нейросеть незаметно для самой себя, но меняет черты портрета, пытаясь улучшить, где-то что-то подправляет, и через какое-то время это уже вообще другая внешность. Вот это у вас так сознание работает. Оно чуть-чуть немножечко изменяет то, что ты слышишь. Вы подумайте, я думаю, что это сказывается и на вашей обычной жизни. Как у вас с коммуникацией с другими людьми? Часто ли бывает так, что возникают нюансы недопонимания? Как будто бы у вас ощущение, что люди вас недопонимают. Бывает такое? Это, скорее всего, реакция людей на то, что сначала вы их недопонимаете и делаете странные заключения, выводы и все остальное, и они тогда оппонируют вам, и вот возникает вот эта напряженность коммуникации. Это тоже нормальное явление, если вам в этом комфортно. Но я не думаю, что вам в этом комфортно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Да, Роман, Black Duck. Ну вот у меня товарищ, он, к сожалению, разбил Теслу.
0: Ага.
2: И...
0: Свою? Он... Или кому-то?
2: Не-не-не, своя свою, Тесла, свою. Он таксовал, тогда и, да, в общем, не знаю. И угу. Он... Ну, прям сильно рассматривает Вою электрический. На самом деле, вот так, если прикинуть, за те деньги, которые он продается, и если ты хочешь электричку, и ты хочешь таксовать в хорошей машине, ты ничего не купишь. Просто, ну, нет альтернатив. Я, честно говоря, вот смотрю... Там
0: подождите, товарищи... в смысле, как это? Как купишь?
2: А вот особенность есть. Воя же, как бы, он локализованный.
0: Да.
2: И для нас это очень важно, чтобы он был в списках Минпромторга.
0: Да.
2: Вот. А значит, ну и валют еще можно тоже взять, но и валют, да. Как будто бы и валют проезжает поменьше, понимаете?
0: Да, 124 у него заявлено вместо 200.
2: А, не, это гибрид, а есть же полностью электрический Airspace.
0: Да, наверное. Это я еще не выяснил. Надо сейчас посмотреть. Да. Потому что я Потому что я вот сейчас на сайтах как раз хотел смотреть это все, модели.
2: По-моему, есть полностью электрический. Ну, в общем, короче, я могу сказать, что у нас ребята ездят и на iSpace, и на Voya, и все очень довольны. И вообще,
0: нет, полностью электрический у них iSky. Вот я знаю, что iSky полностью электрический, а iSpace он только гибридным должен быть.
2: Да, iSky, точно. Ну, я могу сказать, что, в общем-то, из этих тачек, я могу сказать, что вот если вы хотите хорошую машину, и вы точно знаете, что вот она проездит много, потому что у нас в пробеге 600-700 в день, ребята, в день. И мы проезжаем за год 100 тысяч километров. Просто вот как бы поймите, что эти машины уже проехали по 120 тысяч, потому что каждый из них таксуют больше года.
0: Да, спасибо большое. Вот попадая в некое новое пространство, где могут быть новые люди, мне придется какие-то базовые вещи тоже еще говорить. Вот Серж мне пишет. Постоянное рекламирование китайских электричек говорит об ангажированности ведущего. Серж, вот какая история. Я в эфире занимаюсь журналистикой, автожурналистикой, ну, а сейчас всякой журналистикой. Про всякое с вами говорим. Про Непал, про наводнение, про этот чертов западный мир, который все время ерзает, про русофобию, про Польшу, про Марин Ле Пен во Франции, которая вот-вот придет к власти и развалит к чертовой бабушке Евросоюз. Я искренне на это рассчитываю. Но не до конца, потому что до конца не надо его развалить. Вот про все про это. И на том основании, что я не блогерством занимаюсь, хотя это тоже есть, но это факультативно, то есть это по желанию, это просто хобби мое, соцсети. А вообще-то журналистика, она определенные границы создает для меня. А именно, я могу работать только с официальными представительствами, Серж. Так было всегда, так было 10 лет назад, 15 лет назад. Штука в том, что 15 лет назад официальных представительств китайцев у нас почти не было. Вообще не было. А европейцев, американцев, японцев, корейцев и всех остальных, французов, было. И тогда мы работали со всеми. Мы, я и мои коллеги-журналисты, мы работаем с официальными представительствами. Понимаете? Это когда компания официально в России представлена. У них есть офис, штаб-квартира, там сидят люди. У них есть официальный пресс-парк. Это специальный парк автомобилей, где представлены все модели, которые они продают в стране. И они в тестах выдают журналистам. Вот я с ними работаю. Теперь посмотрите, пожалуйста, Серж, если вам не сложно. У вас же есть интернет, вы же в интернете пишете. Какие бренды на сегодняшний день официально представлены в России? Какие? Все. Какие еще у вас есть вопросы? Ну, такое дело. Если вы хотели просто ущипнуть меня, как бы уколоть меня, то мне вас жаль. Я же вас не знаю. И вы меня не знаете. Вы незнакомый человек, а зачем-то пытаетесь почему-то ущипнуть на том основании, что вам почему-то не нравятся китайские автомобили, и значит, я тоже нехороший человек поэтому для вас. Это довольно странно, Серж. Вот я считаю, что вы просто заблуждающийся человек, на мой счет. И все. И я поэтому искренне отвечаю на вот этот ваш пассаж тем, что официально. К примеру, не так давно у меня была серия тестов Sanyon. Знаете такой бренд? Это единственный не китайский иностранный бренд, который сегодня в России официально представлен, потому что он корейский. Я говорил о корейцах. На следующей неделе я еду знакомиться с новой Нивой. И я буду говорить о российском бренде, об АвтоВАЗе. Да, с удовольствием буду говорить. А еще осенью выйдет Азимут, новая модель АвтоВАЗа. Я буду знакомиться с ним, мы поедем тест-драйв, мероприятие, познакомлюсь. И снова буду говорить об АвтоВАЗе. А когда у меня в тесте BLG, я говорю о белорусском автомобиле, который называется BLG. Вот и все. Если я буду рассказывать про параллельно импортные машины, то меня за это поругают или ведут какие-то ограничения? Нет, Александр, не поругают и не ведут ограничения. Ограничения существуют самой параллельноимпортностью, потому что у параллельноимпортных автомобилей нет представительств. Есть коммерческие структуры, которые их привозят. И у меня иногда появляются предложения, а хочешь протестировать, вот там этот Zeekr приехал, X8 или как-то он там назывался. А вот еще есть там Xiaomi, еще какие-то истории. Вот это 100% рекламная штука, потому что у них нет пресс-парков. И это всегда автомобили людей, которые заинтересованы в том, чтобы я про него рассказал, и он очень захочет, чтобы я сказал, где я взял ее, эту тачку. В компании такой-то, которая занимается параллельным импортом, еще что-то. У них нет пресс-парков, у них нет представительств. Поэтому параллельно импортные я могу чисто для себя протестировать. Ну, просто чтобы понимать, как оно. Вот так я там на Лисане поездил, которого до сих пор нет официального представительства, несмотря на то, что Синамаш, дистрибьютор, который в России представляет, собирался это делать, и представляет сегодня Рокс бренд, они давно хотели вывести его официально, но так и не вывели. Но я поездил на нем в рамках там проекта съемочного и сравнительного теста. И что-то представляю об этом. А дальше, а зачем мне на них ездить? Кроме как, чтобы самому что-то понимать. Я вам их не буду представлять, потому что они параллельно импортные, и это не моя область. Это область блогеров, для которых контент, сам контент имеет большее значение. Для меня значение имеет другое. Я просто описываю ситуацию на рынке, официальном рынке. Вот эта ситуация, ребят. Вот у нас есть вот это. Вот появилось еще здесь. Вот завод начал производить. Все. Простите, может, это было слишком долго. Но я так понимаю, что поскольку мы сейчас перешли в ту часть эфира, где есть люди, ну, с которыми мы не знакомы вообще. А вообще-то здесь, в этом эфире, я уже 20 лет сижу вот здесь. И сильно под 15 лет именно в эфире «Моторов», которая предшествовала программе Алексея Гудошникова, а до этого программе Сергея Доренко. Поэтому мы с вами не встречались только потому, что вы зажравшиеся буржуины, и вы поздно просыпаетесь, и вы не знали о том, что есть «Моторы». Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роман, здравствуйте, друзья. Лимузин. Не, я с вами встречался еще и при Доренко, и все. Ну, я имею в виду в эфире, я вставал рано, там, 5:30. Угу. Сейчас я встаю поздно, проснулся недавно. Смотрите, по поводу китайских машин, учитывая то, что буквально недавно их вообще не было в природе, и за такой короткий период они появились в таком качестве, ребят, это круто. Их можно любить, можно не любить, это все решается, так сказать, в споре, да, там, в какой-то дискуссии. Там есть очень прекрасные решения у этих китайских автомобилей, действительно, дизайн там есть и все, но, лично по мне, все равно европейский дизайн лучше. Вот как-то вот динамичнее, что ли, как-то вот прям как игрушка, такой
0: органичнее, да? Да, ну потому что, спасибо большое, потому что принимать что-то сверхоригинальное всегда сложно. Ну, в смысле, это всегда противоречиво. Вот, Серж. А это Серж, который упрекает меня, что у меня в семье Mazda CX-5. Серж, во-первых, у меня Mazda CX-5, потому что у нас были долгие дружеские отношения с Mazda, и Mazda мне досталась в 3 раза дешевле рынка. Окей? Можно я так вам скажу? В 3 раза дешевле рынка. Это было бы абсолютно нелепо отказываться от такого предложения, и любой человек, который даже кровно ненавидел бы Мазду, все равно бы воспользовался им, просто чтобы потом продать ее. Я не продаю, потому что она классная. Но, в свою очередь, могу вам сказать, что в следующем году проходит 3 года, когда у нас будет эта тачка, и следующим семейным автомобилем будет китаец. 100%, Серж. Если вас это успокоит или, наоборот, раззадорит. То есть Mazda не потому, что я не доверяю китайцам, а потому, что это было очень выгодное предложение. А дальше будет китаец. И больше того, дальше будет последовательный гибрид китайский. Какой, пока еще не знаю. Посмотрим, чего есть и что к тому моменту появится.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: 23:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал о планах по подготовке нового атласа профессий будущего. В нем будут как гражданские, так и военные компетенции. Президент сообщил об этом на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». «Знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию атласа. Задача по-своему амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития развития для всей системы подготовки кадров, заявил глава государства. Путин напомнил, что еще в 2014 году был представлен атлас новых профессий, где фигурировали и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию. Он подчеркнул, что сегодня эти компетенции не просто востребованы, они определяют конкурентоспособность государства в целом. Дональд Трамп подписал указ о создании Национальной космической академии США. Появление этой структуры глава Белого дома анонсировал во время посещения центра имени Джонсона в Хьюстоне. «Нам потребуется обучить и подготовить целое поколение квалифицированных военнослужащих, инженеров, гражданских операторов и других специалистов для исследования космического пространства», заявил американский лидер. Он подчеркнул, что нация не может быть первой на Земле, если она вторая в космосе. Необходимости в эвакуации отелей из-за пожара в Хетхи нет. Турецкие экстренные службы пока не рассматривают такой вариант развития событий, сообщили в Генконсульстве России. В настоящее время речи о переселении туристов не идет. Тушение проводится в плановом режиме. Генконсульство держит вопрос на контроле, сообщили ТАСС в диппредставительстве. Лесной пожар на окраине курорта Хетхи в Турции вспыхнул сегодня. По данным местных властей, эвакуирован дом престарелых. Распространению огня способствует установившаяся 38-градусная жара и порывистый ветер. Рукописные документы конца XVIII века, обнаруженные при реставрации усадьбы Останкино, о находке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В интерьерах картинной галереи нашли ценные рукописные документы, датированные 1793-1798 годами. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы, написал градоначальник на своей странице в мессенджере Макс. Собянин добавил, что находки переданы реставраторам, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы, 755 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
10: Повтор лучшего. Моторы.
0: Моторические, любопытствующие и любопытные моторы. Продолжаем. Пятница, 28 августа на календаре. Ну что у вас там? Панические атаки уже ощущаются в связи с 1 сентября? Есть уже какие-то такие приходы? Менять «Октавию А7» на «Дэшинг»? Андреич, я вам каждый день отвечаю на этот вопрос. На «Дэшинг» нет, не менять. Но другое что-нибудь, да, менять. Почему же люди такие тяжелые? Вчера сказал GLM Grand X7 21 год, 132 тысячи пробить, ни одной поломки. А, ну, не знаю. Ну, в смысле, люди вообще разные. Они, кто-то тяжелый, кто-то легкий, кто-то коммуникативный, и с ним легко найти общий язык, связь. Кто-то наоборот. И это очень хорошо, потому что, с одной стороны, я однажды постиг истину, как вообще было бы в мире офигенно, если бы... то есть можно было избежать вообще всех конфликтов, любых конфликтных ситуаций на дорогах, да где угодно, если бы все были как я. Вот все как я. Все бы думали, как я, реагировали бы, как я, и все. Я бы сам с собой всегда нашел бы общий язык. Вот. Но что это был бы за мир? И с другой стороны, а сколько всего о себе еще и не подозреваешь, как оно на самом деле работает по отношению к другим. Может, это был бы коллапс цивилизации вообще. Поэтому хорошо, когда всякие люди у нас есть. А «Дэшинг норм» — голова в крышу почти не упирается. Соловей-разбойник. Голова в крышу почти не упирается. Нормально. Нет, я вам... хотите правду вот про этот ваш «Дэшинг»? Я не знаю, какой он, потому что я не ездил на нем. Но у меня есть масса коллег, и некоторые из них, как бы это сказать, авторитеты не потому, что они о себе так говорят, а потому, что они действительно авторитеты. С точки зрения техники, знания техники, с точки зрения потребительского контроля, то есть когда они изучают вещь какую-то с точки зрения потребителя. Вообще у производителей есть такая штука, вы знаете, что вот в целой цепи контроля качества, а она большая, это целая огромная структура контроля качества, это как бы как будто бы еще одно производственное направление на большом заводе. Вот. И там один из тестов финальных, и он, кстати говоря, самый подробный и такой самый придирчивый. Это когда продукт оценивают специалисты предприятия с точки зрения потребителя. Вот сесть, дергать, крутить, царапать, пытаться не так что-то сделать, включить, настроить неправильно, упереться во что-то головой, удариться во что-то где-то. Ну, вот такой очень придирчивый потребительный тест, как делал бы придирчивый человек-пользователь, когда он пользуется вот этим всем. Так вот, есть такие у меня коллеги. Журналисты. И больше того, кто-то из них еще и с точки зрения физики эксплуатации автомобиля профессионал, потому что там занимался тренировкой многих людей в разных специализированных учреждениях, где готовят профессионалов, водителей. А некоторые из них объединяют в одном человеке все вот это. И поэтому, когда ты слышишь комментарий какой-то, общаешься о чем-то, и слышишь от него какую-то рецензию по поводу продукции какой-то. Вот я и верю. И так вот, чтобы коротенечко вам сказать, хорошего про эту модель я Наверное, просто не общался с теми людьми, кто хорошее говорил. А вот так вот критических замечаний, дескать, что это настолько странно, что это даже прикольно. Вот, ну, насколько там нет тормозов, насколько связи руля с колесами, еще какие-то вещи. И у меня создалось впечатление, что, ну, как бы так себе. А сейчас, когда подобные модели будут погребены целой волной цунами всего, что производится в России по полному циклу, всего, что будет доминировать, всего, что будет заполнять все пустоты в сегментах, а там, где наполнение сегмента, наполнение какого-то отдела рыхлое, то есть не очень твердо стоящее на ногах, это все будет выдавлено этой новой волной, новой массой автомобилей, полностью локализованных в России, с полным производством, там, с поддержкой государства, с соответствующей ценовой политикой, со всем вот этим. Это будет выдавлено. И, наверное, уже и не познакомлюсь я с этим Дэшенком. Не знаю, посмотрим. Будет ли Tenet Sedan в тесте у меня? Конечно, будет. Кстати говоря, здорово, что вы сказали. Это же новость. Я сейчас в ящик загляну. Наша традиционная рубрика «Почтовый ящик». Почтовый ящик и письма оттуда. Вот еще раз официальное представительство. Понимаете, в чем дело? Вот никто не будет писать никаких этих писем из параллельных, тех, кто параллельно привозит. Хотя кто-то будет. Есть у меня тоже один коллега. Но он просто сам заинтересован, потому что он сам гоняет эти автомобили. Он бы хотел, чтобы о них тоже говорили. Где у меня Tenet? Екатерина. От Tenet пришло вчера письмо. Значит, Tenet, фото по ссылке. Ага, давайте фото посмотрим. Значит, Tenet, совершенно не стесняясь, абсолютно не стесняясь, российский бренд Tenet называет свою модель А8. Как бы, ну, а чё мелочиться? Можно было А6 назвать, к примеру, или А4. Ну, пусть лучше А8. Ровно так же они же практически, ну, когда они еще были Cherry, а точнее, когда они еще были Exidom, они назвали свою модель просто RX. И все. Тем более, что она в том же классе, где и Lexus была. На мой вопрос, совпадение? Они говорят, ну, как сказать? Да плевать. Кто через 5 лет уже вспомнит про этот Lexus RX, которого в помине нет, и на глазах он не появляется, и все. Ну, и все будут уже. Молодое подрастающее поколение вырастет и будет знать, что RX — это исключительно Exit. А сейчас каким-нибудь ST он вообще превратится. Так что А8, ну, А8. Все, вот, пожалуйста, А8. Мы смотрим фотографии с вами этого А8, который в девичестве Ариза 8. Где у меня этот пресс-релиз? Вот пресс-релиз. Так, российский автомобильный бренд Tenet объявляет комплектации цены нового бизнес-седана Tenet A8, сочетающего тра-та-та, пошла вода, маркетинг, ультра, прайм, ультра, две комплектации. Собственная силовая установка, для каждой из которых предусмотрена. Стоимость нового седана в комплектации прайм составляет... Не скажу сейчас. А в комплектации ультра дороже на 500 тысяч. Но для начала что там у них есть? 1.6 — это маленькая комплектация, которая, вот, что еще, помимо всего прочего, открыли для нас китайцы. Это потрясающе. Ой, я вам показываю текст этого письма, где написана цена. Ну, хотя, ладно, прочитали. Они сделали что? Они сделали вот что. У нас у всех базовые комплектации назывались как-нибудь там стандарт, комфорт, бейс, вообще просто какой-нибудь. Ну, до китайского автомобильного взрыва. Пришли эти, и начинается. Базовая комплектация, то, с чего все начинается, называется просто Prime. Или Luxury. Просто это база. И ты думаешь, окей, а дальше-то вы что придумаете? А что у вас сверх? А сверх — ультра. Потому что Prime — это база. Чтобы было понятно, что даже в базе будет все прямо вот, ну, все практически. 1.6, 150 лошадей, момент, семиступенчатая роботизированная, расход топлива, плевать, какой захотите, такой и будет, но указано 7,5, но такого не будет. Уже в базе широкий набор оборудования. Дисплей мультимедиа 15,6, гигантский. Все, цифровая панель, двузонный климат, электропривод багажника, атмосферная подсветка, кресла в шести направлениях электрические, пассажиров в четырех направлениях, подогрев всех кресел, светодиодная оптика, динамические указатели поворотов, привод зеркал, бесключевой доступ, запуск, CarPlay, Android Auto, аудиосистема, 6 динамиков, 17 диски. Наличие систем кругового обзора, HD-камеры, задние парктроники, 6 подушек безопасности, контроль усталости водителя, датчик света дождя, многослойные лобовые, лобовое и передние боковые стекла. Ага. Это комплектация. Ну, конечно, там еще всякое есть. Это вот ключевые вещи. Это стоит 2 999. 3 миллиона. А комплектация «Ультра», у нее мотор свой, как уже было сказано. Там 2 литра, 197 сил. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Это вам не это. Это восьмиступенчатый автомат. Плавное ускорение, ну и так дальше. 8,5 на сотню тоже неправда. В дополнение к тому, что есть у Prime, расширенный пакет передовых систем безопасности, панорамная крыша, вентиляция передних сидений, передние датчики парковки и стен безопасности, ADAS, это означает адаптивный круиз, удержание в полосе, автоматическое торможение, электрическая регулировка поясничного упора. Это ультра, конечно, супер роскошная опция. Ее нельзя в первой комплектации поясничный упор давать. Функция памяти настроек сидения, беспроводная зарядка, видеорегистратор, аудиосистема 12 динамиков, 18 колеса. Полный пакет электронных ассистентов, обеспечивающий максимальную защиту. Так это я уже сказал. Так, что еще? Автономное экстренное торможение. Да, окей. Во всех версиях голосовое управление и система телематики. Уже будет приложение, которое позволяет дистанционно управлять отдельными функциями автомобиля. То есть вы можете смотреть, где он, закрывать, открывать его, заводить, подогревать и все остальное. Смотреть уровень топлива, наверное. Но обычно телематика про это. Полный зимний пакет, подогрев передних, задних сидений, рулевого колеса, зеркал, лобового стекла, форсунок стекла в омывателе. Кузов и скрытые полости проходят обработку воском. Днище дополнительно защищается антикоррозийным, антигравийным, шумоизоляционным материалами. Такой комплекс решений повышает устойчивость автомобиля к воздействию влаги, реагентов, перепадов температур, других дорожных факторов. 5 лет, 150 тысяч гарантия, 3 года заводской гарантии, 2 года дополнительной технической поддержки. Все, пожалуйста, уже прием заказов на Tenet А8 открыт. Так чего же вы ждете? Заказывать? А, цена, вы ждете цену. 3 499 тысяч рублей. 3,5. 3 за 1,6 на роботе, 3,5 за 2 на восьмиступенчатом автомате. Понятное дело, что, конечно, первая версия вся пойдет в такси, вторая версия вся пойдет в личное пользование, но вам придется как-то хитрить, вам придется исхитряться, изгаляться, что-то делать, затягивать его в пленку матовую, перекрашивать все... Хотя он и так сам по себе не очень с хромом. Перекрашивать все, антихром делать, чтобы все было черное. Ну, как-то персонализировать, чтобы было понятно, что вы не таксист. Потому что в этом проблема, конечно, всех автомобилей, ставших популярными в такси, снискавшими себе славу на этой Ниве. Потому что, конечно же, никто сейчас в здравом уме Е-класс себе не купит, как свой автомобиль. Правильно? Ну, такой, купил себе E-класс для того, чтобы самостоятельно ездить, ну, свой автомобиль. Ну, а по работе надо быть еще в костюме и в белой рубашке. И потом думаешь, что тебе на дороге-то никто не уважает? Да потому что ты таксист! Вот и все. Моторесурс — основной показатель для русских, что я постоянно о нем умалчиваю. Серж, что я вам сделал, скажите? Что у вас каждое сообщение ко мне, упрек какой-то? Как этот, как выстрел? Что, я увел вашу жену? Но даже если так, это было сильно больше 15 лет назад. Других я не уводил. Что я еще вам сделал? Чего вы так настроены-то? Если вы хотите нормально пообщаться, так нормально общайтесь. Если вы не хотите нормально общаться, я тогда просто сделаю так, что я не буду замечать ваших сообщений, и все. Вот странные люди. Вроде, с одной стороны, хотелось бы что-то ему узнавать, с другой стороны, все время так вот это все делается, что он прям... Ну, чего в самом деле говняться-то? Нормально общаться можно. Ну, по-нормальному. Есть вопрос, а какой у них моторесурс? Постоянно умалчиваете моторесурс. Что это означает моторесурс? Серж, скажите, пожалуйста. Что это, ну, что это означает? О чем я умалчиваю? Есть гарантия на автомобиль. Все. Что значит моторесурс в данном случае? Есть моторесурс, это жизненный цикл автомобиля, который указывает производитель. Да, вот сколько он будет жить, автомобиль? Ну, как правило, это 5-7 лет. 8 максимум. Потом, когда вы уже катаетесь, это уже ваше личное решение, а так-то вообще автомобиль нужно утилизировать после этого. Есть гарантия. Только что я несколько, 5 лет, 150 тысяч пробега. Дальше ваш моторесурс зависит от того, как вы эксплуатируете и обслуживаете автомобиль. Я много раз уже говорил, дайте мне два автомобиля, два, любые, на пару месяцев. Один из них останется в состоянии нового, второй я убью до состояния ведра. Просто. А если полгода дадите мне, это будет вообще шикарно. Все, дайте мне два автомобиля. И серьезно, это будет, один будет ведром, а второй будет новым. Останется. В этой связи что означает моторесурс? Простите, я не понимаю. Поэтому, и что я вам сделал, так хотелось бы узнать. Хотя на самом деле плевать, не хотелось бы. Geely Atlas у нас в парке проехал 350 тысяч без ремонта двигателя 1.6 турбо. Ну вот, про моторесурс. Ну, за 3 никто не отдаст, Павел сетует, что про автомобили. Ну, это нужно уже общаться с представительством, потому что если кто-то что-то начинает накручивать, тогда, значит, вы должны просто сообщать на горячую линию и все такое. Трансляция пропала в ВК и на Рутубе. Денис, извините, я сейчас посмотрю. Да, у меня в Рутубе почему-то новости до сих пор идут. А здесь... Не, ВКонтакте вроде бы есть какая-то трансляция. Что это? 8.52, сейчас 8.53. У меня ВКонтакте идет, а на Рутубе действительно... На Рутубе действительно что-то там новости. Или нет? Не знаю, у меня такое ощущение, что мне специально транслируют в компьютер, где у меня все эти трансляции организованы, специально транслируют все хорошее. Вот у меня отдельное, а куда-то в сеть идет совсем другая. Так, сейчас запрещенная телега, Василий. Василий, можно я сразу вас поправлю? Телега не запрещенная у нас. Инстаграм, принадлежащий экстремистской мете, заблокирован. И еще раз. Запрещено и заблокировано — это тоже разные вещи. Понимаете, какая история? Запрещенная у нас, к примеру, террористическая организация ИГИЛ, запрещенная на территории Российской Федерации. Гомики у нас, всякие эти самые голубые эти сообщества радужные, они запрещены на территории Российской Федерации, они запрещенные. А когда заблокированы, это... Даже это не означает запрещение, потому что запрещение предполагает санкции за нарушение запрета. А блокировка не предполагает санкций. Это, ну, это юридические термины просто. Тем не менее, за этими юридическими терминами следуют юридические последствия. Или не следуют. Так вот, за нарушением запрета следуют последствия. А за обход блокировки не следуют. Во всяком случае, сейчас они не следуют, эти последствия. Правда, там тоже есть нюансы. Если только вы просто как пользователь этим рассматриваете этот обход, а если вы что-то рекламируете, проводите какие-то коммерческие эти все штуки, получаете деньги за это, тогда это уже за это санкции у нас. Поэтому, Василий, а с Телеграмом даже не заблокирован он. Он замедляется. Поэтому, Василий, здесь термины имеют значение. Ладно, я сразу решил поправить просто, потому что, возможно, дальнейшее ваше сообщение... Его реакционность построена на том, что то есть блокировка Телеграма — ключевой момент. И тогда как это может быть? Поэтому сразу, ладно? Телеграм в России не заблокирован. Дальше. Пестрит объявлениями о продаже машин из Европы, Китая по ценам сильно ниже рынка, причем зачастую машины стоят дешевле, чем расчетно на основе таможенного калькулятора. Продавцы объясняют лазейками, которые машину взяли, таможен сразу не владелец, при оформлении вы не разбирались в этом вопросе, мошенничество или настоящая лазейка в законе. Это теневой рынок. И как любой теневой рынок, он предполагает риски. Вообще существует непреложное правило. Чем выше прибыльность мероприятия, тем выше риски этого мероприятия. Это непреложный такой закон взаимосвязи. Соответственно, Там, где вам говорят, это супер-ультра выгодно, 200% годовых, точно совершенно, это уже настораживает, это должно настораживать. Как с финансовыми пирамидами? На МММ же кто-то, по-моему, даже разбогател, правда же? Но это до поры до времени работает, а потом в какой-то момент обрушивается и разрушает жизни тысяч, или, а может, и миллионов людей. Соответственно, здесь. Может, какая-то лазейка и найдена кем-то. Какой-то специальный Чичиков на таможне, которому можно занести, и он что-то там подправит и сделает. Может. И, может быть, даже потом это не приведет никаким последствиям для вас, и у вас все будет хорошо. А может быть, создается видимость правильности только для того, чтобы вам впарить что-то и исчезнуть потом, заблокировать вас везде, чтобы вы не могли связаться с продавцом и никак его найти. И тогда это превратится для вас в вашу проблему, с которой вы будете сами разбираться. В этом-то и опасность всего теневого и серого, в том, что может быть так, а может быть и не так. И риски вы принимаете на себя. Это лотерея, такая своеобразная лотерея. Вы можете выиграть в ней, а можете проиграть. Поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. И даже если бы я занимался тем, что вот этим серым параллельным импортом, даже я не смог бы вам на 100% гарантировать, потому что это нужно гарантировать всех своих партнеров по цепочке, что в Китае не будет никаких проблем, что там все чисто, потом на той стороне все чисто таможня, на этой стороне тоже как-то все проведено чисто, что потом это будет соответствовать тем нормам, которые вдруг вступят в силу в октябре, и вам не придет перерасчет. Я не могу этого ничего гарантировать. В свою очередь, я знаю точно, что когда автомобиль я приобретаю официального представительства, ну, у дилера через официальный дилер, а он же официальный партнер представительства, то все риски, которые могут возникнуть, это будут их риски, а не мои. И в том числе за чистоту, юридическую безопасность и гарантированное спокойствие приходится платить больше. То есть в том числе и за это тоже. Вот так это работает. Есть запрещенные сайты, а есть деградация серверов, пишет Сергей. Очень даже может быть. Я здесь не сомневаюсь. RX, A6 и A8 — это мелочи. Тут озеро Онтарио Трамп переименовал. Интересно, приживется или не приживется? Это очень хороший вопрос. Вообще в том, что касается... Спасибо Уна Бабента, что перекинули нас, стрелку перевели на другие рельсы, потому что уже как-то хочется уехать от автомобильной тематики и немножко расширить поле нашего зрения. Вообще интересно вот в таких структурах, в которые сейчас превратились Штаты, последствия вот при каждой смене власти, при приходе к власти партии противоположной, сколько из того, что принималось на века, навсегда, на веки вечные, сколько из этого остается действительно неизменным? Потому что Байден принимал на веки вечные какие-то свои указы и все остальное, и здесь появился Трамп, и все подменял. Все, теперь у нас все будет по-другому, на веки вечные. Раньше такого не было. Раньше, конечно, определенные вещи в Штатах выдерживались тем самым номенклатурой, которую принято широко называть глубинное государство, они были неизменными. То есть был некий поток, который назывался глубинное государство. Такая река политическая шла. А в ней появлялись разные персонали, которые могли лавировать в нем. Поток сам не изменялся. Но основные рэперные вещи там сохранялись. Там противостояние Союзу, какие-то защиты капиталов, американская мечта. Сейчас все это меняется, поэтому приживется ли Онтарио? Ну, при Трампе точно приживется, а дальше при следующем президенте посмотрим. Так ведь он же не только озером-то ограничился.
9: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Ну, часов 4 минуты в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов по проведению новой мобилизации в России. Армии хватает тех, кто добровольно подписывает контракт из патриотических убеждений, подчеркнул зампреда Совбеза России. Воюют как герои, делают это осознанно, сказал Медведев. Он также сообщил, что Россия использует технологии искусственного интеллекта в военной сфере. Выступая перед участниками фестиваля новых медиа, зампред Совета Безопасности России подчеркнул, что конфликт ряда западных стран с Москвой носит глобальный и системный характер. Медведев также указал, что крупнейшие иностранные компании, работающие в сфере ИИ, приводят в жизнь установки своих правительств и занимают враждебную по отношению к России позицию. В Севастополе отражают пятую с начала суток атаку ВСУ. В городе работают силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Активная работа идет в районе Фиолента, Балаклавы и в Гагаринском районе, написал Развожаев в своем канале в мессенджере Макс. Утром в пятницу губернатор Севастополя сообщил о четырех пострадавших в результате атаки украинских БПЛА. Также при ударе были повреждены пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и 15 автомобилей. Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии. Бывший глава военного ведомства Украины сообщил о назначении в своем телеграм-канале. Первая встреча с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Выразил благодарность за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Благодарен за доверие, стратегическое партнерство, говорится в публикации. По словам бывшего украинского министра, на новом посту он будет помогать Италии развивать технологии, улучшать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам. Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли конфликты с главкомом ВСУ Александром Сырским. Синоптики анонсировали первые заморозки в нескольких российских регионах. Ночью в утренние часы 29 августа в отдельных районах Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей столбики термометров опустятся до отметки минус один. Такой прогноз дали в гидрометцентре. Синоптики добавили, что в Московском регионе минимальная температура предстоящей ночью составит плюс 6 градусов, пишет ТАСС. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком, на выходные понедельник 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 757 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 28 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Смотрите, как складывается опять. 28.08.20.26. Есть здесь эзотерики-нумерологи, те, кто собирались наблюдать солнечное, отставить, говорить неправильно, правильно говорить, лунное затмение, ничего у вас не вышло. Сложно затмить Луну, когда Луна и Солнце в одном поле зрения у нас находятся. Это к вопросу, что сейчас случилось финальное, последнее затмение лунное года. А следующее для России будет вообще, бог знает когда, через полтора года, по-моему, что-то такое. Ну, где, вот, которое мы будем видеть. Вот. А кто-то на севере, в Штатах, и у нас даже частично в Калининграде видел лунные затмения. Но вы видели вообще эти лунные затмения? Фу, что это вообще такое? Никто даже не понимает, что это затмение. Ну, она какая-то такая мутная, какая-то такая красноватая, и все, это луна. Так что ничего такого серьезного. Но эзотерические люди мне вчера, там у меня есть среди родственников, есть такие тоже, говорят, ну, затмение, значит, положено, вот что делать, запомни. Я говорю, да. Конечно. Так, рядный шестицилиндровый тяжелее уж стать, чем 1.6 турбо. А почему китайцы...

Это как говорить о том, что человек подорвал свое здоровье только потому, что у него больное сердце. У нас же у всех среди требухи, помимо сердца, много всего, что имеет для нас тоже принципиальное значение. Правильно? Правильно. Поэтому чего мы тут ограничиваем? Все. Я официально объявляю, что отныне и до конца этого часа, а значит и до конца этой недели, мы переходим в то пространство, где автомобилей не должно быть. Все. Никакой. Все. Никакой. Если вам хочется технической дискуссии, пожалуйста, обращайтесь в авторевью. В авторевью сидят технические люди. Я вам даже могу дать одного человека. Он легенда. Легенда среди в журналистском сообществе. И точно совершенно легенда в автомобильном мире. Но только в журналистском сообществе, говоря о нем, так делают. Это этот. А в автомобильном мире о нем говорят: «А, это вот этот, пожалуйста, можно только...» Вот, его зовут Сергей Арбузов. Запомните это имя? Сергей Арбузов. Арбузов Сергей. Все, если вы на презентации чего-нибудь нового в автомобиле видите из-под автомобиля, который еще не выдернули, покрывало с него не сдернули, но уже из-под него торчат две ноги, не сомневайтесь, это Арбузов, изучает там, царапает, пытается лизнуть, попробовать, нет ли привкуса коррозии уже на этом рычаге, и вот это все. И он будет залезать, он будет все откручивать, ты открываешь багажник, а он уже там изучает, не пошло ли. Это Сергей Арбузов. Все. Человек, который до сих пор в век наших технологий имеет с собой записную книжку и все туда пишет мелким убористым почерком. Все это он туда записывает. Его боится весь автомобильный мир, потому что если у вас есть где-то что-то слабое, где-то что-то не до конца продуманное, где-то что-то незакрепленное или неправильно расположенное, уж вы не сомневайтесь, Арбузов это найдет. Он это найдет, запишет в свою маленькую записную книжечку, а потом выдаст это все в своей статье и раструбит об этом на весь мир, и вы потом будете оправдываться, и так до конца вы не оправдаетесь, и за вами будет тянуться шлейф компании, которая ничего не может, и вот при всем при этом, ну классные же могли бы делать тачки, а делаете какие-то корыта. Ведь посмотрите, у вас заявлена сталь марки ST-2486 с допусками W15, а по факту что? Допуск-то здесь W16. Позорники. И все. И что вы ему сделаете? Ничего. Поэтому за технической дискуссией, пожалуйста, обращайтесь к Сергею Арбузову. Я направил вас. И заодно передайте ему привет. Сережа, если ты каким-то чудесным образом сейчас это услышал, ты знаешь, как я к тебе отношусь. У нас очень хорошие отношения, и я очень уважаю этого профессионала. И все, что я говорю, это просто из-за зависти. Он реально крутой. Вот реально крутой. Просто крутой. Поэтому вот больше бы таких. Пятница. Финальная пятница лета. Последняя пятница лета в моторах звучит так.

Хотите что-нибудь узнать о горестях владельцев немецких автомобилей? Сергей Зет тут пишет. В эфире крикните, может, что сделает дубликат ключа на Мерседес. Один ключ потерялся, теперь ничего не могу сделать с этим. Да, такова судьба. Владельцев немецких автомобилей. В Казахстан нужно за ключом ехать.

0: никакой музыки у нас нет. Это пилюля пятничная.
1: Говорит Москва. 94,8.
2: Ну, наконец-то, новости хотя бы пошли. В Приморье спасли тюленя. Все, и дальше можно не продолжать, потому что это само по себе уже как бы... Вы видели тюленей? А видели их, этих, бельков маленьких, которые... Видели? Ну, это же просто, если придумывать живое воплощение милоты невозможно, это вот они. А есть люди, которые ходят со специальными кирками такими мощными и бьют их в голову, пробивают голову и убивают их таким образом. Угу. То есть они белые, они бельки, потому и называются бельками, потому что они белые. И так, и все такое мозгами, кровью забрызгано, все такое. Вот. У них такие большие глаза, и они такие вот, и они белые такие лежат, а и ходят, и так и убивают. Вот так. Это просто, чтобы, ну, было понятно, что мы люди, какие мы офигенные. Я вчера, кстати, любопытную историю прочитал про Дарвина. Не знаю, правда это или нет, что он как великий естествоисследователь, испытатель. И, конечно, всему миру он стал известен как творец теории эволюции, которую пока что не удалось оспорить. Может быть, развивать ее, дополнять как-то. Вот, но в целом, конечно, она лучше, чем что-либо другое. К примеру, лучше, чем сотворение за 7 дней описывает развитие флоры и фауны. Лучше. Дарвин ел бельков? Дарвин ел бельков. Да. Он ел вообще всех. Каждый вид, который он описывал, он считал должным, как настоящий исследователь, съесть. Он ел пум, тигров, львов, косуль, ежей, черепах, голубей, птиц, сов. И даже был какой-то клуб у него такой, естествоиспытатели. Они такие: это все во благо. Это во благо съедим этого последнего носорога. Вот, надо узнать, как он. И он всех ел. И потом однажды даже он съел настолько чего-то редкое, ему приготовили. Он даже не знал, что это, и по каким-то признакам увидел, что это вот этот редкий вид абсолютно. И бегал по тарелкам у всех, забирал куски, чтобы объесть их и составить скелет, и потом этот скелет отправил на родину к себе, его даже потом собрали. Да, да. Ну, а еще голубей, он же... Птицы занимали очень большую часть в его теории, ну, в юрки, как они назывались, на Галапагосах вот эти. Они-то и стали одной из причин рождения его, ну, при том, что теорию-то он не придумывал, то, что эволюционируют животные до него, знали, он просто описал это и все выстроил встроенную теорию. Вот, и он обратил внимание, помните, да, на то, что форма клюва разная у них, и она зависит от того, чем они питаются. И последовательно, также черепахи, там у одних шея длинная, и на панцире выемка такая, воротник есть для шеи, потому что им приходится тянуться до высоких ветвей, а где-то по-другому, хотя черепахи одного вида. В общем, такая история. И он их поедал. Да, всех. Особенно голубей он любил. Ему нужны были скелеты голубей, чтобы видеть эволюцию голубей, как они эволюционируют с точки зрения строения. И там была целая у него история про то, как эти скелеты делать. Вот как делать скелет? Как получить скелет? В муравейник положить тушку. И поэтому там была целая технология, как его надо было варить, долго вываривать его, чтобы мясо с него, все вот это вот. Супчик какой-то, все. А потом мамонта не думаю я, что он пробовал мамонта. Где же он живого мамонта взял? Вот слона, скорее всего, да. Конечно. И, может быть, даже мог бы объяснить вкусовые нюансы между африканским слоном и индийским. Может быть, даже так вот это все. Ел ли он людей? Вот вопрос. Вот это вопрос куда более серьезный. Потому что, как вы знаете, в некоторых странах Европы до середины 20 века существовали человеческие зоопарки, в которых показывали людей африканских. Как экспонаты, ну, как в загонах специальных. Погуглите этот вопрос. Ну, а уж о временах Дарвина, если размышлять, то, в общем-то, дискуссия о том, относятся ли люди других рас, в частности, негроидные, к разряду людей, эта дискуссия была открыта. Есть ли у них душа, к примеру? Может, у них души нет? И тогда они, ну, как... Вот. И в этой связи, встраивая их в эволюционное дерево, в попытке обнаружить ту ветвь, где они выросли, из чего и где, конечно, ему нужно было съесть черного человека, Дарвину. Ну, если он собирался быть последовательным в этом вопросе, естественно, в рамках исследовательского интереса, конечно. Конечно, только так, безусловно. Поэтому вполне может быть, что и съел. Насчет ключей для Мерседеса у нас тоже могут делать. Ну, естественно, у нас тоже могут делать. Конечно, у нас есть. Россия — великая страна. Москва — великий город великой страны. Здесь есть все, что вы не пожелаете. Конечно, можно сделать все, что угодно. Ну, все. Санкционное, несанкционное. Ну, не вообще все при все. Но если где-то что-то можно достать, то это можно достать и в Москве тоже. Другое дело, сколько это будет стоить. То есть если у тебя второй ключ к твоему автомобилю будет стоить, как еще один автомобиль, интересно ли это? Вопрос. Ну и какие гарантии там, ну, как это все будет работать? И вообще, конечно, вот с ключами, с блоками электронными, даже с фарами для технологичных автомобилей, немецких в том числе, большие проблемы, потому что там же чипы, там же электроника двойного назначения, там же то, что мы тут же начинаем выдирать и в ракеты вставлять, понимаете? Стиралки закончились, так мы выдираем это все оттуда, и это нельзя поставлять в Россию. Так что вот такая история. На острове Эпштейна тоже людей ели миллионеры. Были такие сообщения, и причем сообщения чрезвычайно тревожно похожие на правду. Ну, в смысле, ну, люди так это все говорили, и такие люди это утверждали, что оторопь, честно говоря, берет. Так, System of Down. Что у нас еще? Трамп, который переименовал озеро. Вы спрашиваете, а что там еще он учудил? Дело в том, что когда он переименовал озеро, он решил, почему мы должны останавливаться на озере. И решил переименовать океан теперь. Вот, на полном серьезе. Он говорит, ну, озеро-то это понятно, что, смотрите, на самом деле переименовать озеро, впрочем, как и добиться победы в войне, очень просто. Лично я 39 раз побеждал Иран, говорит он. Я вас умоляю. Видеть в войне крайне просто. Я закончил этих войн, знаете сколько. Так что переименовать озеро очень просто. Смотрите, нужна всего лишь карта, ручка, хорошая ручка, и немного ума. Так самокритично заметил он. И немного ума. У меня как раз все это есть, говорит он. Немного ума, ручка, хороший фломастер. Спасибо китайцам за то, что делают такие фломастеры хорошие. И карта у меня тоже есть. Вот. И он переименовал озеро Онтарио. Вот. Что все это означает? Вы понимаете, в чем дело? Это вот у нас есть две версии этой присказки. Одна версия про кота, который что-то там вылизывает, когда ему нечего делать. Ну, нечем заняться. А вторая про продавщицу хлебного отдела, которая от скуки шевелит булками. Вот. Можно применять к Трампу. У него и булки, вот, и эти тоже, что там вылизывать есть, что. Можно применять какую угодно, но факт остается фактом. Все это является продуктом попыток достижения результатов без компромисса, на мой взгляд, это мое мнение. Каких-то результатов, в которых ты не можешь проиграть. То есть в какие игры лучше всего играть? Лучше всего играть в игры, которые ты сам придумал, ты написал в них правила, и желательно, что играешь в эту игру только ты. Только ты играешь. Поэтому вот при таком подходе ты гарантируешь себе 100% победу. Вот. И каждую из этих побед, тем не менее, каждая из этих побед в списке твоих триумфов, она занимает, ну, ты так хотел бы, с точки зрения своей значительности, она равновесна всем остальным твоим победам. всем остальным. Поэтому мне кажется, что в его мире, в мире его сознания, отсутствие окончательной победы, к примеру, в Иране, да, вот, например, в Иране, вот такой окончательной победы, она должна быть, эта ситуация, сбалансирована и уравновешена какими-то бескомпромиссными победами в этом направлении. К примеру, переименованием Ормузского пролива. То есть вот смотрите, нет же здесь среди вас никого, кто скажет, нет, ты его не переименовал. Есть кто-нибудь из вас? Все-таки молчат. Кто-то в телефоне, в Тетрис играет, там сидит. Он такой, вот видите, никого не, никто не может бросить мне вызов в этом вопросе. Я абсолютно бескомпромиссно, железобетонно, окончательно, навеки вечные победил в этом противостоянии, потому что никто слова не может мне сказать, что я не прав. Я победил в этом вопросе. Ормузский пролив мой, потому что я его называю так. И все. Теперь он победил Канаду. Канаду победил, переназвав озеро. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Здрасте. Говорите? Роман. Да. Да, это я.
3: Вот смотрите, да. Я как состояние по бензину? Вот все время хотел позвонить каждый день, потому что люди писали и говорили, что там бензин есть, там бензин нету.
2: Угу.
3: Вот. Бензин, вот чего случилось чудо, не знаю, но 2 дня у нас бензин везде есть, а до этого все эти месяцы бензина не было
2: везде
3: в городе Фрязино, в городе Щелково, не было бензина нигде.
2: Вот, я как раз хотел уточнить, у вас это где? Щелково? Фрязино, Щелково?
3: Фрязино, да.
2: Подвезли.
3: Это приходилось просто... А я работаю в такси. Мне приходилось, как всегда, выходить в 3 часа минимум ночи, чтобы где-то найти и в очереди особо не стоять по 3 часа, там, типа того.
2: Ой, слушайте, таксистов, чудо, конечно, жалко.
3: Не знаю, а?
2: Таксистов было жалко. Я все думал, бедные ребята, им приходится... Это же надо несколько раз в день заправляться.
3: Да.
2: И вот через этот ад пройти, конечно.
3: Вот. И тут как бы... Не знаю, что за чудо случилось. Вот... Вчера и сегодня есть на 3 заправках подряд на «Газпромовских» бензин. Очередь, не знаю, зачем они берут, когда можно на следующую заправку доехать, и там спокойно заправиться. Нет, они упорно встают в очередь и стоят. Хотя я хотел бы им проехать, сказать, ребята, там дальше пустая заправка, там нету очереди. А до этого, вот как не знаю, кто ли что говорил, у нас бензина не было вообще от слова совсем.
2: Да у нас тоже, да. Спасибо большое. У нас тоже. Но... Давайте наслаждаться этим мгновением счастья, когда все есть. Давайте наслаждаться, купаться, кружиться, обливаться, набирать в рот и делать так. Бензин. Я вспоминаю. Помните этот? Белый кот, черная кошка, кустурица. Когда они у русских моряков покупали этот бензин. На барже меняли, ну, покупали и купили бочку. И, да, прибегает сын, говорит, обманули, воду продают нам, продали воду. И он так берет 2 банки, в одной банке якобы вода, в другой бензин. И он так из одной отпивает, пробует, такой глотает, бензин, и вторую так пробует, вода! Да что ж такое, гады. Так вот это все. Но если серьезно, то, конечно, да. И, конечно, работают механизмы психологически очень любопытные за ними посмотреть. Я еду вчера, у меня больше половины. И гибрид же вообще, и на электричестве, и дал зарок себе, что на первом, на том, который сдал, уже чисто на электричке ездил, на электричестве, а у этого поменьше батарея. Но все равно, думаю, попробую, как долго я на нем проезжу. Но что ты будешь делать? Ты едешь и видишь заправку, и видишь на стеле все цены, ну, в смысле, что все есть, и цена 60 сколько-то, а не 100 сколько-то. И руки сами, ты говоришь, не надо, мне не нужно сейчас, а руки сами туда заворачивают, потому что сочетание вот этого нормальной цены, пустой заправки и наличия всего топлива, и потом такой раз, все в тумане, ты такой приходишь в себя, а пистолет уже в баке и уже заливается топливо.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
7: Повтор лучшего. Моторы.
2: 9.36, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Пятница, 28 августа. Ну и мы продолжаем. Здесь пришло важное уточнение, что там был не бензин, а чистый дизель. И это чистая правда. Я должен переговорить эту еще историю. А лучше перепоказать вам ее в том смысле, что если вы по какой-то причине... Ну вот вдруг по какой-то причине вы до этого момента не посмотрели с десяток раз «Черный кот», «Белый кот», «Черная кошка». Я все время забываю, как она называется. Или «Черная кошка», «Белый кот». «Кустурицы». Ну, не знаю, но вот такой вот вы человек. Вот почему-то вы не посмотрели. Ну, конечно же, первым, что вы должны сегодня сделать вечером, когда там, дома будете и соберетесь посвятить время чему-нибудь кинематографическому, вы обязаны посмотреть этот фильм. Просто обязан. Ну, это, я не знаю, ну, это как не смотреть, как не знать «Иронию судьбы» или «С легким паром», там, вот наши, или «Кавказскую пленницу», или что-то. Ну, это странно. Это же часть культурного кода. И у Кустурицы много всякого, но я считаю, что это один из его самых великолепных фильмов. Вот он пробует из банки и глотает.
4: Чистый дизель.
2: Чистый дизель, да. А это так. И выблю.
4: Пани. Вода.
8: Вода.
4: Целая бочка воды.
2: Целая бочка воды. Вода. А здесь чистый дизель. Да, конечно. В общем, поэтому, пожалуйста, не игнорируйте культурные феномены и кинематографические. В частности, вот это. Ладно? Хорошо. Так, сейчас, секундочку, я тут отмотаю. Тут кто-то, по-моему, опять ругаться со мной решил. Что вам не имется? Чего вы все время ругаетесь-то, не пойму. Так, на одном острове тоже ели людей, причем совсем недавно. Да, это вот про недавно. Сразу после того, как... Георгий, брат, посмотрит. Это я не знаю, что это какая-то ваша внутренняя дискуссия. Как сильно под предлогом мошенничества продвигают госуслуги, даже закрадываются сомнения, кто в действительности занимается мошенничеством. Сергей, я как бы это сказать, мне сложно даже в воображении присоединиться к позиции пещерцев. Серьезно. Ну, правда. Мне сложно это делать. Там, к примеру, мне сложно присоединиться к целой группировке людей, которые отказывались от паспортов на том основании, что там какие-то цифры и все остальное, и это число дьявола, и вот это все. Я не могу ассоциировать себя даже на какой-то микроскопический процент с этим. Сложно. Поэтому, когда сейчас, 28 августа 2026 года, вы что-то пишете про там, недоверие или сомнение, или еще что-то связанное с госуслугами, мне сложно к этому присоединиться так, как если бы вы что-то писали про невозможность получения документов из-за того, что там числа какие-то. Вот это настолько же странно. Ну, то есть для меня это такая разновидность плоскоземельцев, простите. Я только могу сожалеть о том, что у вас вот, ну, так у вас отношение такое.
8: Алло.
2: Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
8: Здравствуйте. Я вот сейчас еду на диагностику. X7, загорелся чек. Пробег 20 тысяч. Рекомендую смотреть на АЗС паспорт качества.
2: X7 это ХВЛ или БМВ? Потому что это разные машины.
8: Что?
2: X7 это BMW который?
8: Да.
2: О.
8: Вот, так что паспорт качества смотрите на заправках.
2: А что, он у вас бензиновый, не дизельный? Вы почему-то купили бензиновый X7?
8: Ну вот, так случилось, понимаете, Роман.
2: Поэтому понимаю.
8: Сейчас вот будет известно, в чем проблема, но тут вариантов других, наверное,
2: а как смотреть? Надо пробовать, как в фильме «Кустурицы», пробовать на вкус его?
8: Нет,
2: как?
8: Почему? На каждой заправке, я тему уже изучил,
2: так,
8: на каждой заправке есть паспорт качества, который приходит, скажем, с каждой цистерной.
2: Угу.
8: Вот, смотрите его. Ну, я не знаю, могут ли быть там... Ну, ввести в заблуждение, там реально К3 какой-нибудь, а выдаю за К5, но тем не менее...
2: Вообще-то в сообщениях регулятора, спасибо большое, ну и держитесь, нас в курсе, что вам там диагноз какой поставят. Вообще-то по сообщениям регуляторов утверждалось, что если и когда топливо это появляется на заправках, то это должно быть обозначено, то есть его нельзя продавать, не обозначая, то есть под видом чего-то другого. Это, ну, это манипуляция, подмена. То есть, если привезли какое-то другое топливо, Евро-2, это надо обозначить. Но как? Но где? Ты же смотришь, 95-й, 95-й. А утверждалось, что это будет обозначено, и ты будешь это видеть. Но другой вопрос. А вы откажетесь, если, ну, от заправки, если увидите, что там Евро-2 указано, написано Евро-2? Вот вы едете, и есть заправка. Вы заезжаете туда, а там Евро-2. Нет, не буду. Выезжаете на следующую, а там Евро-2. И здесь не буду. А потом у вас уже бак пустой. И вот раз есть бензин, конечно, пожалуйста, вот подъезжайте, Евро-2. И дальше ваши действия. Откажетесь вы от заправки. Андрей Донецкий утверждает, что Трамп — это Мюнхгаузен современности. Но только такая дурная его версия. Возможно. И с чемоданом, с красной кнопкой, с армией, на которую тратится триллион долларов, бюджет военный американский, триллион, базами по всему миру и неуемными амбициями, которые формировались все предыдущие, там уже почти 100 лет. Вот такой вот Мюнхгаузен. Это да. При каждой заправке смотрю паспорт качества. Это реально важно. Окей, но это первый шаг. А дальше, когда вы видите в паспорте качество, что вас что-то не устраивает, вы берете и уезжаете. А если бак пустой? Или что вы делаете? И где вы его смотрите? И дают ли вам его просто так, без боя? Или вам приходится говорить: «Смотри, метелки полетели!» И пока она отвлекается, вы выхватываете его и начинаете его изучать. Как это выглядит? Или он висит просто где-то вот в уголке потребителя на заправке? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
9: Доброе утро, Роман. Это Валерий, Москва. Хочу, да. Вот недавно совсем тут говорил специалист, что надо проверять паспорта на заправках. Я такую короткую историю расскажу.
2: Mm-hmm.
9: Купил в 70-м году XC70 Volvo.
2: Volvo, ну, да, хороший автомобиль, конечно.
9: Но заправляться, угу. Это все. Короче, не заправился, как всегда, на Лукойле. Приехал ночью, заправка шла, не стал ждать. Утром, думаю, никуда не надо ехать, потом съезжу, заправлюсь. Жена говорит, надо куда-то там съездить уже, поехали. Ну, заправиться. Приехал до БП. Встал у сторонки, пришел, взял, прочитал паспорт. Все хорошо, все замечательно. Все, заправился.
2: Да.
9: Отъехал чуть-чуть. А он у меня раз, и все, на БП. А представляете, что? Они залили в... топливо, может быть, и хорошее зимнее в баке, а везде в трубах-то еще осталось, и вот это, которое летнее было. И, ну и все, и закристаллизовалось.
2: И все. Вот вы только что слышали человека, который, в общем-то, фигурально выражаясь, вошел в клетку к тигру, держа перед собой огромный таз, наполненный сырым мясом, и закрыл за собой клетку. Увидим ли мы его еще раз? Не знаю. Услышим ли мы? Большой вопрос. Слышали, что он сейчас выдал? А жена говорит, поехали, да, дорогой. То есть он сейчас кривлял жену. Понимаете, что он сделал? Я-то рассчитывал, что там будет такое. А жена говорит, поехали. И вот такое мы услышим в эфире. То есть возмездие сразу его настигнет. Но нет. Возмездие отложено. Как сказал в одном из ответов этим галом Цезарь, по его собственным уверениям, ответил на то, что они говорят, мы одну армию вашу разбили, неужели вы хотите, чтобы это место стало известным как место гибели еще одной римской армии? На что Цезарь им говорит, это там так красиво было сказано, не воображайте себе, иногда боги снабжают удачей людей или целый народ только для того, чтобы потом, когда они погрузят их в драмы, трагедии, все у них заберут, чтобы горечь потери была еще больше. То есть, когда тебе очень везет, и все у тебя хорошо, это, может быть, боги готовят для тебя кару, и чтобы тебе еще горше было, они тебе дадут больше, чтобы больше отобрать потом. Вот. Поэтому, может быть, она сейчас и не сразу подействует. Жена его вечерком настигнет. Сядет смотреть кустурицу, значит. А тут и все. Понимаете, какая история? У нас во всех паспортах все хорошо. Какой смысл смотреть? Нет этого смысла. Может, и есть, я не знаю. Это отдельная вообще тема. Вы смотрите паспорт? Отдельная тема вообще. Вы смотрите дату изготовления, срок годности продуктов? В этом. Я так, имитируя удар жены по мужу зазнавшемуся, ударил себя по ладони, что прямо вот больно теперь. Зачем же это я так сделал? Значит, паспорт топлива на... Он паспорт топлива называется или как? Или паспорт качества? Или что? Паспорт безопасности на АЗС. Нет. Паспорт качества топлива. Как проверить бензин на АЗС? Уже сразу возникает у меня вопрос к достоверности информации, потому что статью написала Елена. Понимаете, Елена, как бы. Ну ладно. По закону паспорт качества топлива должен быть доступен на каждый АЗС, так что любой водитель вправе попросить паспорт и убедиться, что в колонке действительно льется то топливо, которое заявлено на табло. Этот документ может уберечь вас от дорогостоящего ремонта в сервисе. Если, конечно, вы знаете, на что смотреть и как читать эти данные, говорит Елена, и в этом сразу чувствуется женская. То есть она как бы говорит, она как бы взывает к твоему мужскому, и как бы это же про отношения между полами. Если, конечно, ты знаешь, на что смотреть во мне и как читать меня, ты знаешь... Понятно? Вот, когда Елена пишет даже про что-то техническое, сразу слышно, что Елена. Опытный водитель способен определить качество топлива на глаз. Да? Да, водитель способен определить. Для этого существует целый набор народных приемов, о которых можно прочитать в нашем материале. Господи, я все меньше верю этой статье. Эти методы работы, окончательный ответ, все же, почему паспорт — это не просто хотелка, а ваше законное право. Это мы уже поняли, что законодательство российское. Продавец обязан по требованию... Окей, ладно, к сути можно перейти. Я обожаю статьи, которые, в которых повторяется какая-то одна формулировка. Вот она в заголовке, потом она в подзаголовке, потом она в начале, потом она всю статью повторяется. Так почему это важно? Это важно, потому что у вас есть на это право, и вы готовы потребовать. Итак, это настолько важно, что вы... Господи, суть-то когда будет? Когда мы дойдем до того, что там смотреть? Еще раз подчеркиваем. Предъявление копии паспорта качества по первому требованию водителя — это не добрая воля сотрудника. Я серьезно, вы думаете, я шучу? Я вот уже пролистал сколько, и здесь до сих пор Елена все время говорит про то, что это ваше законное право. И вот в самом конце, наконец, мы перешли, как читать паспорт качества. Поставщик, вот здесь картинка есть, видите, давайте я вам ее буду сразу показывать. Эта штука в трансляции. У нас же есть трансляция, вы знаете. И вы можете смотреть радио. Как смотреть радио? Давайте, прежде чем узнать, как читать паспорт качества, мы узнаем, как смотреть радио. Радио смотреть очень просто. Либо ВКонтакте в нашей социальной группе вступаете, там трансляция идет, присоединяйтесь. Либо в Рутубе тоже открываете, и в Рутубе прямо идет трансляция. Вот тут и смотрите, а я все показываю. Итак, вот так выглядит паспорт. Здесь бланк этого паспорта. В самом верху указан поставщик. Обязательно наименование, адрес терминала отгрузки. Вид топлива. Под паспортом номер такой-то, такой-то. Это большими написано буквами. Указан вид топлива. Маркировка. Бензин, дизель, топливо. Дизельное топливо. Газ, углеводородный для автотранспорта. Так, значит, вид топлива. Нормативный документ, рядом еще, нормативный документ, допустимы три стандарта. ГОСТ, национальный стандарт, ТУ, технические условия, и СТО, стандарт организации. Маркировки топлива, вид топлива, его маркировка, АИ, какой-то там такой, автомобильный бензин с октановым числом по исследовательскому методу. Ну, то есть 92-й, 95-й. Октановое число, и вот тут указано К5. Пятый экологический класс, аналог Евро-5. Ага, значит, это должно быть указано где? Это должно быть указано фактическое значение, обязательные параметры партии, октановое число по исследовательскому методу. Фактические значения. Ёлки, не все непросто. Содержание серы. Ключевой показатель экологического класса топлива. Запрещено более 10... микрограмм, наверное, на килограмм или миллиграмм. Паспорт качества с печатью, октановое число, обязательные параметры партии, фактическое значение, норма. В общем, ну так вот. Может, оно просто, а может, и оно и не просто. Вот вы, когда читаете этот паспорт качества, вы, где вы там видите? Это под, за литерой К? К5, К4, К3, К2? Там это написано. Или как? Лей, что дают, или ехай дальше. Миша Николаев сообщает. А, это вот примерно ответ будет такой. Нет, нет, ну Елена много раз в статье сказала, что это не их добрая воля, а это, как бы сказать, ваше законное право, и они обязаны это сделать. И у меня всегда возникает вопрос, вот когда написано, они обязаны это сделать, а если не делают, то что? Ты достаешь огнемет и поливаешь из огнемета, или что ты, или ты говоришь, тогда я возьму у вас бесплатно мороженое, и уходите. Или вот как вы приводите их обязанность к исполнению? Каким образом? Увещеваниями, проклятиями, начинаете читать мантры какие-то, или что? Вот они говорят, не дам. Потерялся паспорт. Я сейчас вызову полицию, говорите вы, или что? Тогда мы пишем в спортлото. Естественно, все. Ну, а если вы не разберетесь, мы напишем в спортлото. А, так, почему журналисты вместо слова «бензин» упорно употребляют топливо? Дрова тоже топливо, уголь, торф топливо. Ну, потому что бензин — это топливо. Простите, пожалуйста, это я не понимаю упрек. Каждый бензин — топливо. Не каждое топливо — бензин, да, но каждый бензин — топливо. И, между прочим, так написано в паспорте качества. Я только что его открыл, и там указано «вид топлива». И дальше указано уже, то есть бензин — это вид топлива. Понимаете, какая история? Поэтому, извините, это как Это как я не знаю, почему это вас зацепило. Ну ладно, неважно. Все, с паспортом качества мы разобрались, в том смысле, что ничего мы не разобрались. Там вы берете эту бумажку, это не паспорт, где нужно листать, там высчитывать. Это просто будет бланк, где вверху указан поставщик, партия, вид топлива, бензин, дизель. И дальше ищите что-то похожее либо на указание евро, либо на указание К5, К4, это как раз аналог стандарта евро, класса. А, класс, это класс топлива, все. Класс 5, это аналог евро 5. Ну и так дальше. Еще содержание серы там будет указано. Чем больше, тем хуже, я так понимаю. Правильно? Правильно. Все, поэтому вот Денис спрашивает, а что паспорт качества скажет человеку, который в этом не разбирается? Вы еще можете, знаете, что сделать? Вы можете его сфотографировать и умной камере, там, Алисе, допустим, сказать, скажи, что я вижу вот сейчас, что все это означает. Расскажи мне про качество топлива, исходя из паспорта топлива. И она вам расскажет, что там написано и что соответствует. То есть, понимаете, в чем дело? Мы забываем, что мы живем в век высоких технологий. И технологии — это не только зло, но иногда это еще и помощь. Понимаете, какая история? Все. Значит, почему, что вид топлива есть бензин? Ой, господи, спасибо большое. Про вид топлива мы ушли. Здесь еще столько всего было важного. Вот мне здесь писали про перенос памятника Пушкина. Как если бы это... Ну, это дискуссионная вообще тема. Это вас реально трогает? 28 августа. Это сегодня. 26 года. Точно сегодня. В Москве запланировано тестовое голосование по вопросу переноса памятника Александру Пушкину. А я думаю, почему у нас росгвардейцы здесь на улицах, на Большой Татарской, такой периметр оцеплен росгвардии, в бронежилетах, в касках, все. Это, вероятно, связанные вещи. Тестовое голосование по вопросу переноса памятника Александру Пушкину. Тестовое. Москвичи смогут выразить мнение о том, нужно ли вернуть монумент на его историческое место, Тверской бульвар. Инициатива о переносе памятника принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Он считает, что перенос сооружения восстановит историческую справедливость и успокоит душу поэта. А сейчас она неуспокоенная бродит по залам Пушкинского музея, звенит цепями и делает так. Это успокоит. Вот именно память, расположение памятника именно и успокоит душу поэта. Ну, я не знаток в этом. У Михалкова в этом смысле вариантов, ну, вопросов вообще, вообще нет вопросов к нему. Он в этом смысле гораздо больше профессионал. Но не нужно ли нам могилу... Вы видели могилу Пушкина? Как вам кажется, где... Я сейчас покажу. Могила Пушкина. Где могила Пушкина? Вы-то сами-то как знаете. Читали Довлатова? Заповедник. Помните про заповедник? Я сейчас вам покажу. Вот я показываю вам могилу Пушкина. Я, честно говоря, ну, давным-давно туда попал. И к своему стыду должен сказать, что особо как-то вот этим вопросом, где успокоилось тело поэта, особо не задавался. И поэтому, когда мы посещали его гнездо, где он отбывал и наказание тоже, куда его ссылали, все это в Пушгарах. Ага, Павел. И ты так уходишь, и вот какая-то такая улица, такие тенистые, что-то, деревья какие-то такие. Вот говорит, а вот могила Пушкина. В смысле, он что, не в Кремлевской стене? Хотелось спросить. Он не на Новодевичьем? Ну, в смысле, он не где-нибудь в каком-то таком месте, где... Это вот здесь, просто на отшибе, где ничего нет, просто стоит белый памятничек. Это могила Пушкина. Такие, да, да, это могила Пушкина. Вот здесь она и находится. Это могила Пушкина. Не знаю, дух как к этому дух поэта относится? Он спокоен по этому поводу? Сложно. Мне сложно в этом разбираться. Простите, пожалуйста. Я не очень в этом понимаю вопросе. Вот. Но Про кота мы говорили уже, да? Про, когда ему нечего делать, что он делает. Я еще помню депутата, который собирался провести следственный эксперимент и расследование гибели Лермонтова. Потому что у Лермонтова тоже дух не успокоен, потому что что-то там надо возбудить прокуратуре дело по гибели Лермонтова. Там не до конца все исследовано еще. Потому что неспокойный дух Пушкина, по-моему, ходит, извини, цепями где-то рядом с неспокойным духом Лермонтова, который тоже не успокоен. Хорошие инициативы. В общем, расследуйте. Сегодня тестовое голосование. Я уверен, что вы правильно там все ответите на все вопросы и примете правильное решение. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
6: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, absolutely.
10: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит

Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.

прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать.

Я был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет

правда, я постарею немного, но душой

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье.

от души. Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылком встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: женский бал, святой праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной.
1: Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Как кружится голова! Как голова!

друг мой, первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это я не права? Я и не думаю злиться. Как кружится голова.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да, ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет, что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я... Чем мне пора?

как кружится голова. Как голова кружится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Эй, ухнем, еще разик, еще раз.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

густой темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу.

0: и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра.

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтоб и шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

дует, развезло дороги, и на южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже на

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит